0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Александра Шостака. В 6 часов в эфир выйдет свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Давайте мы приступим к нашей проповеди. 4 глава Евангелия от Луки –

года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илья, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина. Послушайте реакцию, которая произошла после этих мыслей, которые сказал Иисус Христос у людей, слушающих Слово Божие. «Услышавши это, все в синагоге исполнились яростью, и, вставши, выгнали его». И не просто выгнали вон, Лука продолжает, что вывели его на гору и решили сбросить его. Почему такая реакция? Ведь контекст проповеди, который был прочитан Христом в синагоге, когда ему подали книгу пророка Исаии, был хорошим, благословенным. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня, Он послал меня благовествовать нищим, отпустить измученных на свободу, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Хорошая тема, хорошая мысль. Но, видите ли, ситуация времени, о которой сегодня было сказано уже в утреннем служении, это время отступления. Время отступления. И мысль, которая была сегодня в утреннем собрании об Израиле, как народе благословенном Богом. Правда, мы не решили сегодня утром оспаривать эту мысль, когда было прочитано, что Бог Исава возненавидел, а Иакова возлюбил. Но анализируя жизнь этого народа, апостол Павел в 10 главе 1 послания к Коринфской церкви говорит следующие слова. «Не хочу оставить вас, братья, вне ведения, что отцы наши». Это патриархальная история. Израиль был действительно благословенным, обетованным народом, Божьим народом. Но были курьезные моменты в жизни этого народа, и они по сегодняшний день остаются, когда этот народ принципиально отступал от божественных истин. Принципиально. Мы сегодня прочитали слова, что много было вдов в Израиле. Много было вдов в Израиле. Но ни к одной из них не был послан Божий пророк. Возникает вопрос, а почему? Ну, мог бы кто-нибудь мне быстренько так ответить в этом собрании? Какая причина была, почему Илья не пришел ни к одной вдове в Израиле? Он пошел в Сарепту Сидонскую, это был языческий город. И эта вдова была язычница, и она не была из Божьего народа. Вот послушайте, 25 стих, 24 стих говорит, «И сказал им, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве». Причина одна. Это отступление. Это состояние, когда Божье Слово, оно не принимается. Это был страшный период, о котором немножко было затронуто сегодня в утреннем собрании братом Виталием, о том, что Израиль отступил. Отступил. Эти дни были ознаменованы пророчествами великого Божьего пророка Иеремии. И я хочу сказать, что говоря в целом об отступлении, которое было в Израиле, оно имеет три основных принципа. Но есть и четвертый. Первое Писание говорит, что от истины отвратят слух. Люди отступают от Божьего Слова, от Божьих принципов. Ну вот такой маленький пример. Передо мной была проповедь о любостяжании, что блудные любостяжания и прелюбодеяния должны даже именоваться среди вас. Но простите меня, но эти вещи как-то уживаются среди Божьего народа, правда? И, может быть, к нашему стыду, я более чем уверен в этом, чувствую себя совсем неплохо, комфортно иногда.

Очень даже неплохо. От истины отвратят слух и обратятся к басням. Это первое. Второе. Дух же ясно говорит, что в последние дни отступят некоторые от веры. Уже здесь принцип стоит немножко глубже. Внимая духам обольстителям через учение лжесловесников. Здесь уже принцип немножко глубже стоит. Там стоит принцип, что просто оставят истину и обратятся к басням и будут избирать учителей, которые льстили бы слуху. Здесь говорится, что внимая духам обольстителям через учение лжеучение лжесловесников, сожженных в совести. Третье, от Бога отступление, когда человек отступает от Бога. Все эти принципы, я не буду касаться всего, что было, я чуть-чуть немножко коснусь того, что было в дни пророка Илии. Но я хочу сказать вам, дорогие мои братья и сестры, среди всех этих троих отступлений есть четвертое отступление. Самое страшное, самое тягостное и самое нежелательное. Кто мне скажет, какое это отступление? Библия говорит, когда отступает Господь. Видите ли, есть моменты, когда мы отступаем. Мы живем с вами сегодня в последнее время, сложное время, очень сложное время. И знаменателем этого последнего времени Писание говорит, что день тот, день Христов, день Господень, день Церкви, восхищение Церкви не придет, доколе не придет отступление и не откроется человек греха, сын погибели. То, что происходит в миру, разрушение экономики, разрушение политической дипломатии, нарушение всех гуманных процессов, когда человеческая кровь проливается не только в абортах, а в стариках, в детях, в зрелом возрасте, насилие, богохульство, насмешки, издевательства. Это все, позвольте сказать, в 21 столетии. Принципы отступления сегодня налицо как никогда. И среди Божьего народа меня одно утешает, что вот, ну, есть молодые люди, которые нас в средних годах, в старших годах призывают к процессу пробуждения. Но это слишком далеко для нас сегодня. Вы видите что-нибудь на горизонте? Простите меня, но я не отрываю себя от вас. Я хочу сказать, что мы просто сегодня встаем номинальным христианством, инертным, попутным. И я просто хочу сказать, что вот в этой ситуации, ситуации последнего времени, в котором мы живем, которым сильным критерием является принцип отступления, дни Ильи, дни Божьего пророка, были чем-то похожи на наши с вами дни. Мы стоим у порога или преддверия совершения страшных событий. Я, простите меня за такое слово, я завидую тем теологам, которые говорят, что церковь не будет при начертании. Я хотел бы задать вопрос этим богословам и сказать, тогда вообще зачем начертание, если церкви не будет? Этим бедным пропившим и прогнившим грешникам оно им нужно? Но здесь написано, в моей Библии, я верю в вашей, что кто не был записан у книги у Агнца, слышите, как звучит? Кто не был записан у книги Агнца, тот поклонится человеку греха и примет его начертание. Это не о людях этого мира говорится. А говорится о тех, которые непосредственно имеют познание о Боге, и они соединены с Ним в одном духе. Здесь именно об этом идет речь. Откроется человек греха выше всего святого, так что в храме Божьем сядет, как Бог, выдавая себя за Бога. И здесь идет принцип отступления. Друзья мои,
Ахава – это прототип антихриста. Изавель, она дочь сидонского царя, но она не с Божьего народа, но она из царского рода, но не с Божьего народа. Это прообраз церкви-отступницы, церкви-блудницы последних дней, так называемого экуменического движения, которое сегодня насчитывает около 60 конфессий в своем объединении и деноминаций. Пятидесятники там тоже есть. Даже некоторых встречал фамилии в списках. Друзья мои, все очень просто. Дух Антихриста настолько принципиально сегодня работает в этом мире, чтобы создать огромную религиозную машину с одним рулем и с одним пультом управления. Все слишком просто. И те методы, которые использовались в Израиле, благочестивые методы. Ну, чтобы вытеснить Навуфея из его виноградника, эта женщина назначает пост, собирает торжественное собрание. Все почти как по пророку Иаилю. Все почти как по Слову Божьему. Но цель одна. Цель гнусная, цель позорная. И кто-то сказал сегодня в утреннем собрании, корыстолюбивая, чтобы вытеснить наследника из его наследия. Все, может быть, и на этом закончилось бы, если бы над этим всем не наблюдал тот, кто распределяет это наследие. Кто Духом Святым сказал, что если мы с ним страдаем, то с ними будем царствовать. Что Он избрал нас в Нем, предопределил усыновить через Иисуса Христа. Ибо кого Он предузнал, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдать, чтобы нам быть наследниками, чтобы нам во всем быть подобным Его образу. Это были страшные дни. Дни тотального, властного, господствующего отступления. И тот, о котором мы сегодня слышали в собрании, который получил когда-то обманом благословение. Я просто смотрел на ситуацию и историю этого народа. Я, простите меня, это мой самоанализ. Но часто в неправильных действиях, даже к благим целям, используя методы, не соответствующие Писанию, эти люди терпели крах. Посмотрите, сколько они первенцев поменяли в своей истории. Рувим, ты первенец мой, но ты бушевал, как вода. Ты не будешь первенствовать. На место Рувима пришел Ефрем вследствие искрещения рук. Когда Ефрем был молод, и он говорил в воротах, весь Израиль трепетал. Это были благословенные времена. Это были чмы Ефремовы. Но пришло время, Ефрем смешался с народом, и Ефрем стал как неповороченный хлеб. Чужие пожирали силу его, седина покрыла голову его, а он не знал, не замечал, стал как глупый голубь. И Бог приводит на его место Иуду. Павел позже напишет 9, 10, 11 Римлянам, говорит, что эти люди вообще потеряли ориентацию. Что в их среде произошло ожесточение до времени. Послушайте, сегодня мы с вами на этом месте. Позвольте мне нечто сказать, я в страхе это говорю. Я хочу сегодня сказать то, что я слышу просто в своем разуме сегодня, прямо сейчас. Если Бог не пощадил природных ветвей, не гордись, но бойся. Настолько бойся, что со страхом совершай свое спасение, потому что не тленным серебром или золотом ты искуплен от суетной жизни, преданный от отцов, но драгоценную кровью Христа, как чистого и непорочного агнца. Аллилуйя. Я хотел бы, чтобы этот Дух Святой проговорил сегодня к твоему сердцу, к твоему сознанию, к твоему интеллекту, к твоим чувствам, чтобы это не было просто теологически,
чтобы ты чувствовал это в дух и ответственность за свое спасение. Служите Богу со страхом. И радуйтесь трепетом, почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в ваших путях. Как часто христианство ведет себя как беспечная среда. В собраниях нам борен, зато мы на озерах, на морях, в других местах чувствуем себя очень уютно и комфортно. Нас утомляют длинные проповеди, некачественные пророчества, не совсем сложенное пение. Нас это утомляет, нам что-то хочется другого. Илья – это прообраз христиан последнего времени, это прообраз церкви. И задача этого человека была отстаивать в дни отступления Божьи принципы, Божьи интересы, Божьи права. Есть несколько предназначений для церкви, которые мы должны исполнять в нашей жизни. Во-первых, это спасительный процесс. Христос сказал в Нагорной проповеди, что не может город, стоящий на вершине горы, укрыться, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но ставит ее на подсвечнике, чтобы видно было во всем доме. А в большом доме есть разные сосуды. Есть сосуды в чести и есть не в честь. Сегодня так много разных светил и разного света в этом мире, что это захватывает умы людей, неутвержденных, духовных младенцев. Я помню, как правильно и веско выразился когда-то Евтушенко в своем стихотворении: «Есть нерешительность и сила, когда по ложному пути вперед на ложные светила ты не решаешься идти». Друзья мои, не все то, что сверкает, является истинным божественным светом. Христос, Божий Сын, Он пришел и дал нам свет и разум, да познаем истинного Бога и да будем в истинном Боге. Сей есть истинный Бог и вечная жизнь. Я сегодня встречался с одним человеком, я не знаю, он присутствует сегодня в собрании или нет. Это тончайшее уклонение от божественных принципатов. Учение так называемого Виссариона Уильяма Бранхайма. Я не буду сегодня об этом распространяться, но я, друзья мои и дорогие, хочу сказать, что мы живем очень сложное. Помните, я сказал вам время? Отступление. Лжесловесники. Духи-обольстители. Это очень серьезно. Это очень скользкая философия, которая захватывает умы, состояние, сознание. Чтобы кто не увлек вас философией по преданиям человеческим, по стихиям мира, а не по Христу. Итак, первое предназначение церкви – это светить в этом мире, чтобы было видно во всем доме, в большом доме. Это предназначение церкви. Второе предназначение, чтобы ныне соделалось известною начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Твой образ жизни, твои поступки, твои дела – твое отношение, твои слова, твой образ всей жизни, этика твоей жизни. Это свидетельство того, что произвел Дух Божий в тебе. Слишком очень уж большая, огромная цена вложена в наше спасение, в наше развитие, чтобы представить ее славную церковью, не имеющей ни пятна, ни порока. Но Павел задает вопрос и говорит: посмотрите, братья, кто вы призваны, немного из вас мудрых, благородных, знатных и так дальше. Кто-нибудь имеет докторскую степень в нашем собрании, хотя бы по зоологии, поднимите руку. Никого? Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрое. И ничего не значащее, чтобы упразднить значащее. И это делает Его благодать. Я верю, когда херувимы, серафимы и начальство и власти на небесах, они смотрят на Его церковь. Вот здесь среди всего хаоса и суеты, грязи и порока, разврата, может быть, даже слишком самоуверенной жизни некоторых из нас,
о котором сегодня было напомнено в нашем собрании, что ты говорит, что ты богат, разбогател и ни в чем не имеешь нужды, но там усматривают Божью премудрость, может, в своем скромном, безобидном образе жизни. Никто бы не захотел позавидовать, стать на твое место, но в твоей скромной жизни, в святой жизни, в благочестивой жизни открывается Божья премудрость. Ты обратил внимание на раба моего Иова. Друзья мои, братья мои, сестры, сколько сегодня рабов и рабынь в этом собрании, на кого обращены очи Господни и уши направлены к молитвам их, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Господу. Сколько сегодня в этом собрании таких людей, которыми мог бы похвалиться. Библия говорит, что Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Аллилуйя! Аллилуйя! Друзья мои, братья мои, сестры, как это важно! И третий аспект, чтобы утвердить эту истину божественную. Церковь никогда не была истиной. Церковь никогда не будет истиной. Слово Божие есть истина. Бог есть истина. Дух Святой есть истина. Христос есть истина. Но церковь является утверждением истины. Она реализует истину здесь на земле. Это наша сегодня задача отстоять принципы и характер, и понятия и божественной истины в этом мире. Илья был тем человеком, который отстаивал Божьи интересы и Божью истину. И когда Ахав, прототип Антихриста, завел Израиля в глубины идолослужения, закон был не на его стороне. И Божий пророк пришел и сказал: «Живу я, говорит Господь, в эти дни не будет ни дождя, ни росы на землю». Подумайте, моя жена разговаривала с нашей матерью на Украине. 34 градуса на Украине, жара. Свекла кормовая и цукровая, такая, как морковь. Это означает, что Украина останется без сахара. С хлебом, но без сахара. И чуть-чуть немножко картошки, чтобы, если возможно, будет прокормить свою семью. Все безжалостно выгорает. Но для Израиля это было вообще катастрофой остаться без воды. Понимаете, воздух – это самое основное, чем мы живем. И без 20 минут кислорода наш организм начинает деградировать и разлагаться. Через 20 минут, когда в наш мозг, в нашу кровь не поступает кислород, наш мозг начинает уже разлагаться. Умирает и разлагается. 20 минут. До 20 минут еще есть надежда, что врачи могут привести, эксперты, специалисты, вернуть человека к жизни. Ну, это предположительная медицинская теория или воззрение. Без воды мы можем прожить чуть больше, но немного. Это самый, один из самых основных продуктов. Даже без хлеба мы можем жить дольше, но без воды практически невозможно. Но здесь был приговор. Не будет ни дождя, ни росы. Абсолютно ничего. Для Палестины это обречение, это смерть. И ситуация, знаете, в чем сложная? Я хочу сегодня посмотреть, мы говорим с вами сегодня о трудностях и испытаниях, которые приходят в нашу жизнь, наполняют наши будни, наши дома, наши семьи, наши родства. И я думаю, что каждый из нас сегодня идет своей дорогой. Хотя я думаю, что все наши дороги, они ведут в одном направлении. Я так верю, друзья мои. Я так верю. Но говоря о трудностях и скорбях, я просто хочу сказать, что теория самодовольства, самоудовлетворения, самозащиты,
материальных благ, процветания, царствования, обогащения, о котором сегодня говорилось в нашем собрании, она не выдерживает в критике в третьих странах мира, где для людей горсть кукурузы имеет огромное значение. Это здесь, в Америке, мы живем пресыщенным образом жизни. Мы имеем все в достатке. Я сегодня, знаете, простите меня, открыл холодильник, мне надо было, попил молока, надо было вам поставить галлон молока в холодильник. И я аж возроптал, что нету места. И потом, когда я уже закрыл, я говорю: Господи, прости меня. Я не пободрствовал. Потому что есть места, где много места, но ничего нету. Мы живем в достатке. Мы живем в очень большом достатке, друзья мои. В очень большом. И я хочу сегодня, чтобы мы поняли, что великое приобретение – быть благочестивым и довольным, потому что мы ничего не принесли в этот мир и ничего не вынесем. В пятницу было пророчество. И я благодарен Богу, что я уже сегодня слышал проповедь в другом направлении. Значит, работает. Я думаю, что это пророчество было не только к одному человеку. Если ты и я был внимателен, то мы должны понимать, что все, что приходит в нашу жизнь, пользующийся этим миром, как не пользуешься. Мы временные гости, мы проходит мир и похоть его. Но есть обетование, исполняющее волю Божию. Он пребудет вовек, аллилуйя. За что ты сегодня держишься в этом собрании, в этой жизни, в твоих буднях, за что ты держишься? Он пришел, чтобы отстоять Божьи истины, говорит: не будет ни воды, ни росы. Но иногда, проповедуя, я думаю, братья мои знают, о чем я говорю, иногда было в моей жизни такие моменты, когда я говорил какую-то проповедь, она была как пророческое слово, и потом вдруг во время проповеди я чувствовал, что экзамен начнется с меня. И меня как будто кто-то холодной водой обливал, мне бы хотелось прекратить эту проповедь и уйти из-за кафедры. Я неоднократно говорил себе, зачем ты говорил или затрагивал эту тему. Друзья мои, так было с пророком Ильей, он тоже попал в проблему. Эта проблема захватила не только Израиля, отступившего, но и благочестивого, богобоязненного пророка, который отстаивал интересы Божьи. И Бог говорит: пойди к потоку Харафу и скройся там. Видите ли, благочестие, оно всегда гонимо. Когда вы на стороне истины, божественной истины, если бы вы были от мира, мир любил бы свое. Уж слишком взаимная симпатия, но не так было с Ильей. Слишком вид его, одежда, характер, поведение, слова, действия, поступки, воззрение, мнение. Все слишком было противоречивым с этим миром. Но это же было, скажете, среди Божьего народа, да? Это было среди того Израиля, который получил первенство, но потерял его. Послушайте, я сегодня хочу сказать в этом собрании, если вы поверили кальвинизму, вы находитесь в обольщении. Потому что потерять спасение проще простого. Очень легко. Не надо никаких усилий. Ибо если мы через познание Господа, избегши сквер мира, опять запутываемся и побеждаемся ими, то с этими людьми бывает второе хуже первого. С ними случается поверная пословица. Вымытая свинья идет валяться в грязи, и пес возвращается на свою блевотину. И если бы на этом все закончилось, это было бы только полбеды. Но там говорится: лучше им не познать, нежели познавши возвратиться назад от преданной заповеди. Но ими случается по верной пословице. Друзья мои, братья мои, сестры, как это страшно.
И в эти дни, в эти ситуации, я помню одно собрание, я говорю в отношении пророков, это не с тем, чтобы кого-то критиковать. Я хочу, чтобы вы меня поняли правильно. Одно собрание, когда еще в нашей пятидесятнической церкви мы собирались по домах, и было одно собрание, и одна сестра, которую действительно наполнил Господь, подошла в коридор, где лежали пальто. Помните еще такие собрания, когда мы пальто бросали где-то там на стол или на тумбочку? Ну, не было вешалки для всех. И она взяла целую охапку пальт, занесла их в основную комнату, бросила так и говорит, так, говорит Господь, тем, чьи эти пальто, надо покаяться. Ну, и собрание пришло к концу. Домой надо идти, на улице то стужа. Один подошел, взял, каюсь, второй. И осталось одно пальто. Женское пальто. Как вы думаете, чье это было пальто? Я хочу сегодня сказать в первую очередь себе, не кому-то, поверьте, не кому-то. Проповедуя другим, чтобы самому не остаться недостойным. Послушайте, это более чем серьезно. Это более чем серьезно. Иногда, вынося Божьи вердикты, Божьи принципы, Божьи законы, мы сами автоматически попадаем в это состояние. Илья тоже лишился без всего. Какое-то время Бог поддерживал этого человека. Приблизительно богословы говорят, что около года он прожил у потока Харапа. И знаете, в чем многоразличность Божьей благодати? Что иногда Бог переступает через свои законы. Блажен человек, в чем духа нет лукавства, и кому Бог не вменяет греха, а кому можно не вменить грех? Скажите, пожалуйста. Я не всегда понимаю Божью благодать. Иногда я стою на колени и говорю, что я настолько невежественный в отношении Твоей благодати, потому что Писание говорит, что Он по вере оправдывает нечестивого. Не просто грешника, а нечестивого. Нам сегодня говорили в утреннем собрании, что блудницы и мытари идут вперед в вас, Царство Небесное. Это непонятна благодать. Это непонятна благодать, когда сыны Царства Божия будут изгнаны вон, а многие придут с востока, севера, юга и возлягут в Царстве Божьем. Друзья мои, это очень серьезно. Поэтому Писание говорит, что приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить Богу с благоговением и страхом, потому что Господь есть огонь поедающий. Утром прилетали вороны. Это вообще интересно для меня. Если гуси, скажем, они имеют специфику характера организованности, они летят ключом, журавли ключом, да? Много других птиц. Вороны это хаотическая стая, беспорядочная. И если вы когда-либо наблюдали, я помню в детстве, когда я пас скот, и ну бросишь кусок хлеба, они там летают, вы знаете, особенно когда там колхозные поля были у нас, мы жили на окраине города, уже за нами начинались колхозные поля. Ну, они там рыскают, ищут, вот бросишь им кусок там хлеба. Дерутся между собой, кто знает как. Нету ни порядка, ни устройства, ни согласия, ничего. Это такая хаотическая птица. Но в Божьем принципе, в Божьем подчинении и утром, и вечером Илья получал хлеб и кусок мяса. Вы не представляете, сколько нужно было пережить искушений, чтобы донести. Вы когда-нибудь были в среде ресторанов, когда вы слышите запах, и вы после рабочего дня возвращаетесь домой, вышли, где-то, ну, в магазин, там жена позвонила, купи молока или там хлеба или что-нибудь. Вышел, уже в желудке тут подсос чувствуется, хочется покушать, тут запахи такие из ресторана идут. И думаешь, ну и там так пахнет, а там еще лучше. А солива, гарден, вообще тянет такой запах. И ты стоишь. Думаешь, ехать домой, вытерпеть 15-20 минут и зайти хоть что-нибудь перекусить. Представляете, нести в клюве или в лапах и чувствовать запах и хлеба. Это ж птицы тоже терпели голод. Как вы думаете, что для птиц было все в достатке? Но иногда ситуация отступления настолько пагубна в своих масштабах
и в своих глубинах отступления, что это извращает умы. Послушайте, что говорит Писание. И ласточка, и журавль, и аист знают мои определения. А народ мой не знает. Ворона знает, что надо кормить пророка. Авдий еще знает, там где-то по 50 человек собирает и кормит. А остальные? Кит знает, что Иону надо выплюнуть возле Ниневии. А Иона этого не знал. Ослица знала, что нужно было остановить безумие пророка, а Валаам этого не знал. Друзья мои, как это серьезно, насколько может человек далеко уйти от Бога, чтобы потерять ведение, откровение, познание Божьей воли, когда животный мир знает. Но однажды, проснувшись, он не услыхал ни взмаха крыльев, ни запах мяса. Ничего не услышал. Стоит вопрос, я думаю, сегодня хорошая мысль была в собрании. Через молодого брата передо мною, что жизнь человека, она не зависит от его изобилия. Бог учит нас. Это принцип Нагорной проповеди. Это очень серьезно. И я думаю, я в молодости, знаете, когда мы с молодежью собирались, мы часто задавали вопрос, а где он мясо-то брал-то, ворона? Ну, хлеб. Хотя я однажды читал одну заметку такую интересную. Прокурор был в одном городе, вот не такой зол на христиан, и посадил одного брата в изолятор. А его кот каждое утро по толстой скепке белого хлеба относил этому узнику в камеру. Кот этого прокурора. В книге Иова есть интересная мысль, как вопрос. Кто дает ворону корм, когда птенцы его кричат к Богу, бродя без пищи? Я хотел бы, чтобы мы очень часто читали эту философскую, библейскую, божественную книгу, книгу Иова. Там говорится о разных сферах. Он назначает роды ланей. Он знает, как ведет себя Левиафан. Он выводит созвездие Орион и Ас с ее детьми и ставит каждого на свое место и называет их по имени. Это все делает наш всемогущий Бог. И знаете, что еще говорит Писание об этом Боге? Что если две маленькие птицы, которые продаются на рынке за один ассарий, всего ничего, не забыты у Бога, то забудет ли тебя? Друзья мои, я хочу, чтобы мы сегодня поверили нашему всемогущему Богу. Поверили настолько, что все волосы на твоей голове, каждый раз, когда ты заходишь в шаур, наверное, куча волос спадает с головы, все смывается, стареешь, морщины появляются. А он знает счет твоим волосам, насколько ты дорог в его очах. И он сегодня говорил в утреннем собрании, не бойся, малое стадо. Ибо Отец мой благоволил дать вам царство, аллилуйя, аллилуйя. Это он вел Израиля в обетованную землю 640 вагонов. Каждый день нужно было направить в пустыню, чтобы покормить этих 3 миллиона людей. 27 миллионов галлонов воды нужно было доставить в пустыню. И он это делал. Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь Израиль, что дело мое забыто у Господа моего, и путь мой сокрыт от него. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, и разум его неисследим? Он дает утомленному силу. И изнемогшему дарует крепость. Утомляется юноша и слабевает, и молодые люди падают. Послушайте. Но надеющийся на Господа. Аллилуйя.
Придешь ли ты сегодня с надеждой в этой молитве перед Божьим лицом и скажешь, как однажды сказал этот человек: «Господи, мы на Тебя уповаем!» Высыхает поток хараф, вороны перестают, работу потерял, дочь заболела, дети непослушные, муж изменил, жена ушла. Как много сегодня потоков пересыхает в нашей жизни. Друзья мои, мое время уходит. Бог иногда закрывает двери в нашей жизни, чтобы привести нас к другим дверям, к другому измерению, к другим принципам, чтобы нас научить доверять Богу, что мы живем и независимы от обстоятельств. Мы слишком хорошо здесь привыкли. Мы ропщим на полные холодильники, мы ропщим, когда отключается у нас кондиционер или что-то еще, и какие-то неудобства, или нет горячей воды, что-то поломалось, и мы начинаем сразу впадать в панику. Но иногда Бог допускает сложности и боли в нашей жизни. Он говорил Израилю: это я тебя томил, это я тебя сверял. Это я тебя учил, это я тебя лишал всего. Для чего? Чтобы показать, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Друзья мои, когда мы попадаем в сложные ситуации нашей жизни, в принципах отступления, я хочу, чтобы мы научились, чтобы мы сегодня знали, как себя вести, как правильно поступать. Много было вдов, как много у тебя вдов, говорит Бог через пророка Иеремию. Это все были удары отступления, но ни одна вдова не была достойна принять. Иди в Сарепту, в Сидонскую, там я повелел вдове кормить тебя. Ну, я бы, допустим, сказал бы: Господи, а почему не к Авдию? Ну, так, хоть иногда сэндвич, я же к мясу привык, к хлебу, вода свежая была с потока, а тут до вдовы идти в голод, да еще до язычницы. Ты же знаешь, что они близки по понятиям с Иезавелью. Но у Бога есть свои принципы, послушайте внимательно. Он встретил ее, и нужно было определить, это тот человек или тот. Хорошо, Христос сказал: ты встретишь человека, несущего кувшин воды на голове, следуй за ним. Но здесь не было признаков. Но я хочу сказать, что у Божьего верующего человека должны быть принципы ведения, водительства. Очень важно, когда мы в нашей жизни имеем Божье водительство, когда мы в соответствии с Божьей волей поступаем в нашей жизни, когда мы имеем откровение, когда мы идем, когда мы послушны, когда мы исполнительны. Принеси мне воды. Ну, нетрудно было догадаться по одежде. Ты же посмотришь на женщину, как она одета, на поведение, на прическу. Какие у нее тут синцы под глазами, когда она волнуется, переживает. И сразу становится видно, муж за ней ухаживает или нет. Она находится под заботой и опекой мужа или нет. В этой одежде, в этой походке нетрудно было узнать вдову. Вдову, которая всего искала полено два дров, чтобы выжить. Принеси мне попить. И когда она шла, он вдогонку крикнул: и возьми кусок хлеба. И вот тут эта ситуация задела ее за живое. Ну, воды, понятно, еще где-то можно как-то раздобыть. Еще не так сильно жара пришла в Сидон, как это распространилось в Израиле. Но хлеба, извини. Я когда читал, я перечитал еще несколько раз. Если бы она сказала, что у меня осталась горсть. Знаете, что такое горсть? Это две ладони. Горсть муки. Пригоршни и горсть в одной руке. То, что можно было взять муки в одну руку. Это все, что осталось у этой женщины. И немножко елея в сосуде. Спеку это, сделаю это и умрем. Иногда, когда мы попадаем в такую ситуацию, нам кажется, что Бог прежде всего заботится о нас. Иногда мы так думаем, иногда мы так понимаем, иногда мы, как некая харизматическая
движение, мы слишком эгоистически настроены, мы понимаем, что наша жизнь, мы Божьи дети, касающиеся вас, касаются Синдициока, мы так цитируем, мы так понимаем, даже 90-й псалом мы очень любим, правда? Но это же гарантии для нас. Или я, наверное, тоже так понимал, сделая это для меня. Но этот человек не был движим эгоизмом. Я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Братья мои, сестры, эгоизм в наших отношениях, эгоцентричность, корыстолюбие, личная выгода, они неприемлемы для Бога. Писание говорит, чтобы никто не поступал с братом своим противозаконно или корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это. Принеси мне кусок хлеба, послушай, у меня все, что осталось, это горсть муки, не пригоршни, а горсть. Сделай это, но для меня. Так говорит Господь. Мука в кастке не источится, и масло в сосуде не убудет. И вот здесь я хочу привести слово Христа. Кто напоит пророка во имя пророка? Что там дальше сказано? Он получит награду пророка. Все, что было у этой бедной женщины, как у Агари, когда она смотрела на своего сына, она готовила, и, наверное, простите меня, слюнки текли, не так уж был шикарный и богатый стол. Отдать, не отдать? Постоянная дилемма. Хлеб уже допекается, хлеб свежий. Хлеб – это последний твой хлеб, отдать или не отдать? И хорошо, что вера взяла верх над благоразумием. Она принесла и отдала. И Библия говорит, я уже не читаю, время мое уходит. Библия говорит, что этим потом жили он, ее сын, и весь дом ее, и Илья жил этим. Друзья мои, братья мои, сестры, Илья, наверное, думал, что нужно будет выжить. Как-то пройти от одних дверей к другим дверям, от одной ситуации к другой ситуации. Я хочу сказать сегодня всем вам, послушайте меня внимательно и не забудьте это никогда. Вы даже не представляете себе, насколько мы привязаны друг к другу. Вы даже не представляете, насколько мы сегодня сильно и могущественно являемся одной семьей. Больше скажу, одним телом. И в этом теле есть благовидные члены, есть неблаговидные, есть менее благовидные. И принцип этих отношений заключается в том, что менее благовидные и неблаговидные нуждаются в большем попечении, нежели благовидные. Вы меня услышали? Скажите аминь. Друзья мои, братья мои, сестры, Илья думал, когда Бог сказал ему, иди в Сарепту Сидонскую, я там буду тебя кормить. И он шел с этой мыслью. Но Бог не того и туда его ввел, чтобы только прокормить. Он ввел его туда, потому что там увидел среди языческого народа одну достойную вдову, которая уже была на грани смерти. Все, что оставалось у этой языческой женщины с ее сыном, наверное, как у той, что кричала за Христом, помилуй, дочь моя жестоко беснуется, никакой надежды, все, что осталось, последняя горсть, если ты меня сейчас отвергнешь, я погибла своей дочерью, я погибну своим сыном. Он говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам, вот так просто отдать псам, когда дети хотят кушать, ну как-то нелогично. Иногда он до такого сильного испепеляющего уровня доводит нашу веру. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемое золото. Иногда настолько испытывает нас семьей, проблемам, высохшим ручьем, потерей работы, финансовыми кризисами, неверностью в браке, другими ситуациями. Он испытывает и крушит всю нашу жизнь. А потом говорит, вот на кого я презрю. На сокрушенного и на смиренного духом, и на трепещущего пред словом моим. Когда ты попадаешь в ситуацию, ты бунтуешь,
Ты протестуешь против этой ситуации. Ты говоришь, почему, зачем, для чего, разве я этого заслужил? Нет, ты не заслужил, но просто Он хочет поднять твои стандарты. Он хочет поднять твою веру, Он хочет взрастить твои чувства, твои отношения, чтобы ты вырос, чтобы ты возрос. Потому что не ангелом Он покорил будущую вселенную, а тебе и мне. Там мы будем царствовать с Ним, поэтому все ситуации болезненные, слезные, кричащие, вопиющие, тупиковые, Он посылает для того, чтобы взрастить тебя, потому что любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу. Я хотел бы сегодня прийти в молитве. У меня есть еще что сказать, но я уже буду заканчивать. Чтобы мы пришли в молитве пред Божье лицо. И просто нашли в себе силы и мудрости покаяться за высохший ручей, который мы не поняли, почему он высох. За тех вдов, которых Он посылает в нашу жизнь, которую мы ассигнируем, что-то вкладываем, отдаем свое. Почему так часто они встречаются в нашей жизни? Мы можем умничать теологически, теоретически. Но Бог смотрит на твою ситуацию. Делай добро и не унывай, ибо в свое время пожнешь, если не слабеешь. Я хотел бы, чтобы мы сегодня в этой молитве пришли пред Божье лицо, анализируя свою жизнь, свои поступки, свои дела, свое отношение. Могли честно и серьезно сказать пред Божьим лицом, познали ли мы Господа, соединены ли мы с Ним, подобием Его смерти, подобием Его воскресения. Страдаем ли мы с Ним, ведь Библия говорит, что страдает один член, с Ним страдают все члены. Это правда, от этого никуда не уйдешь. Все очень просто определяет сферу твоего познания, моего познания. И я хочу сказать больше. День покажет, потому что в огне все. Не многое, не частичное, а все испытается. И у кого дело сгорит, не дай Бог. Я хотел бы, чтобы сегодня пока остается обетование войти в Его покой. В Его покой. Не оказался кто из нас опоздавшим. Ибо и им, тем первородным, было возвещено, как и нам, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. Если ты просто слушатель, забывчивый и обманывающий сам себя, я поздравляю тебя. Ты провел неплохо время сегодня. Но если ты исполнитель, я поздравляю тебя совсем с другим. Ты сограждан святым и свой Богу. Продолжай жить таким образом в жизни. И однажды ты и я, мы придем к вратам славы. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Помолимся.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию первую главу из рассказа Марии Ананьевны Грачевой «Когда ты веришь, Бог действует».

Прежде всего, этот рассказ — это описание великой милости Божьей, также Его силы и могущества, которые были проявлены в моей жизни. Апостол Павел призывает в Священном Писании: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека». Я желаю, чтобы в этом кратком повествовании было прославлено имя моего Спасителя, и чтобы все написанное послужило для назидания и укрепления веры. Мои предки — болгары-беженцы, переселившиеся более 200 лет назад из Турции в Бессарабию. С конца XVIII до конца XIX века независимого болгарского государства не существовало, а земли болгар находились под владычеством Османской империи. Один старый дедушка часто рассказывал мне, как трудно приходилось православным болгарам под турецким игом. Турки

Православные болгары, оставшиеся на территории Турции, в большинстве были убиты или изгнаны турками. По Константинопольскому договору 1913 года много болгар переселилось добровольно на предложенную русским правительством землю в Запорожской области. Мой папа, Карамалак Ананий Ананьевич, родился в 1898 году, а мама, Рунтова Мария Семеновна, в 1899. Бессарабия в то время находилась под очень жестокой властью Румынии. Государственной религией было православие. Всех инакомыслящих нещадно били, сажали в тюрьмы, иногда даже лишали жизни. В школах били детей, в армии — солдат. Папа уверовал в Господа Иисуса Христа в 1918 году. Его христианский путь был нелегким. До обращения он служил диаконом в православной церкви. Он считался душой компании, очень любил книги. Однажды на свадьбе у родных он увидел на полке среди книг Библию. До этого ему никогда не доводилось открывать эту книгу. Единственное, что ему позволяли православные священники, это ее целовать. Папа открыл Библию и стал ее рассматривать. А хозяин, заметив это, сказал: «Ананий, что ты там отвлекаешься?» «Я очень рад подержать в руках первый раз в жизни святую книгу Библии», — ответил папа. «Так возьми ее домой и почитай, а на свадьбе будь с гостями», — сказал хозяин. «Воистину, нет ничего случайного у Господа». Папа сделал так, как сказал хозяин. Веселился со всеми, а придя домой с Библией, всю ночь ее читал. Правда, с папиросой во рту. Читал, размышлял, и, о чудо, Бог открылся ему так, как Творец всего видимого и невидимого, и дал ему уверовать в Иисуса Христа как личного Спасителя. Обратившись к Богу, папа другими глазами посмотрел на служение, крещение, жизнь православных верующих и священников. Он беседовал с родными и друзьями, делился тем, что прочитал в Библии, и что открыл ему Господь. Однажды он стал спрашивать священников: «Что мы делаем? Крестим детей, молимся за мертвых, молимся на иконы, а Бог нас учит совсем иному». Священники возмутились, назвали папу еретиком. «Что ты делаешь? Ты идешь против государственной религии. Тебя надо всенародно судить и предать анафеме». Ананий Ананьевич встретил сопротивление не только среди священников, но и среди родственников. «Мои родители вступили в брак в 1919 году. Когда у них родилась дочь Ульяна, все родственники просили и умоляли крестить ребенка, как подобает по православному обычаю. Умрет ведь и в ад попадет», — стращали они папу, пытаясь его переубедить. А он объяснял им, что согласно Библии, детям и без крещения открыто Царство Божье. Несмотря на то, что тогда уже уверовали папины родители, моя мама продолжала противиться новой жизни мужа. Она набивала ему карманы табаком, а он говорил ей: «Марина, что ты делаешь? Я уверовал в живого Бога. Больше курить не буду. Если бы Бог нас создал для курева, то Он устроил бы дымоходную трубу в наших головах. Сейчас мое тело — храм, где Господь Духом Святым живет. Его нельзя осквернять зловонием». Папа много беседовал с мамой. И, наконец, она тоже уверовала. Обратились к Богу и некоторые друзья папы. И так в селе Тараклия верующих стало человек 10-15. Священники решили провести в селе всенародный диспут с еретиком Ананием Ананьевичем. Для этого объявили сбор народа. Написали афиши, развесили их в селе на большой площади, где проходили народные гулянья и парады. Призвали папу. Папа согласился идти.

на диспут, но при условии, что он будет проходить только на основании Библии, ведь в нее верили все. Священники согласились прийти с Библиями. В день диспута народу собралось очень много. На возвышенное место сели православные священники. Их было человек 6-7. И туда же позвали папу. На сцену поднялся жандарм с белым флажком и объявил диспут открытым. Старший священник встал и сказал: «Кармалак Ананий Ананьевич, объясни нам, что тебя заставило идти против государственной власти и против единой православной церкви?» Папа отвечал: «Как же так? Мы все верующие, и нам положено всякое дело начинать с молитвы. Иисус Христос в Иоанна 15:5 говорит: «Без меня не можете делать ничего». Все священники стали креститься, а мой папа помолился вслух и попросил Господа, чтобы он благословил диспут и односельчан, и чтобы открылся им как живой, единый и истинный Бог-Творец, Творец мира и людей, и дал живую веру в Его Слово. После молитвы священники опять задали тот же вопрос, а папа говорит: «Вас много, а я один. Разрешите мне задавать вам вопросы». Они согласились. Папа спросил: «Скажите, пожалуйста, где в Библии написано, что нужно крестить малых детей?» Священники, конечно, открыли свои Библии и стали искать повеление крестить младенцев, но найти так и не смогли. Нет такого указания в Писании. А на улице жарко, солнце печет, и народ стал волноваться, шуметь. Тогда жандарм взмахом белого флажка успокоил толпу и спросил папу: «А где написано в Библии не крестить детей?» Папа встал и прочитал, как Иисус Христос сказал апостолам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». И продолжил: «Видите, как можно младенца научить? А вы крестите детей и берете за это деньги, вопреки Слову Божьему. А о детях Иисус Христос сказал: «Ибо таковых есть Царство Божие». Марка 10:14. Народ зашумел, кричат из толпы: «Иисус Христос — Спаситель грешников!» А папа продолжает: «Только по личной вере в Иисуса Христа можно крестить людей». Народ остался очень доволен ответом, ведь оказалось, что попам платят зря. Жандарм флажком утихомирил всех снова, и папа задал второй вопрос: «Скажите, пожалуйста, где в Библии есть повеление молиться за мертвых?» Священники снова искали, но не нашли такого указания в Писании. А папа прочитал текст Луки 16:19-31, где сказано об умершем неверующем богаче, который пиршествовал каждый день блистательно и оказался в аду, а верующий в Бога нищий Лазарь в раю. Иисус Христос сказал, пояснял папа, что вопрос вечности каждый человек должен решать, пока живет на земле, пока душа находится в теле. Мы входим в вечность с Господом по личной вере. Народ снова зашумел, опять радуется, восклицает, что не надо давать деньги, чтобы попы молились за умерших, якобы для перевода их душ из ада в рай. Человек должен лично решить вопрос, где он окажется. А папа продолжает. Иисус Христос призывает всех грешников покаяться и принять Его как Спасителя, потому что когда человек умирает, все кончено, перехода из ада в рай нет. Христос сказал, что только Он имеет власть прощать грехи, только на земле и только тем, кто кается и просит у Него прощения. Кто уверует во Христа и в то, что Он смертью искупил грехи, тот получит прощение и дар вечной жизни. Иоанна 5:24. Жандарм обратился к публике. «Довольны ответом?» Народ отвечает:
Конечно, да. Папа задает священникам следующий вопрос. Где в Библии есть повеление молиться Марии, Матери Божьей? И опять священники не могли найти такое указание. Тогда папа стал объяснять, что у Бога нет матери. Бог сам сотворил все, в том числе и первых людей, Адама и Еву. Мать есть у Сына Человеческого, который пришел в мир, чтобы спасти людей. В Луки 1 главе написано, что благочестивая Дева Мария родила Сына Человеческого, а Бог всегда был, есть и будет, как Он сказал: «Я есть сущий», то есть Иегова. Бог всегда был, Бог всегда есть, Бог всегда будет. И что очень важно, Мария говорит: «Что скажет Он вам, то сделайте». Это записано в Евангелии от Иоанна, где во второй главе мы читаем повествование о чуде претворения воды в вино на браке в Кане Галилейской. Она не сказала «меня слушайте», она потребовала слушать Иисуса, потому что знала, что Он — Бог во плоти. Итак, Мария — это Матерь Сына Человеческого, а не Мать Бога. Мария, как человек, сама нуждалась в Спасителе. «Возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем». Жандарм снова машет белым флажком и спрашивает людей, удовлетворены ли они ответом. Радуется, ликует довольный народ. «Пожалуйста, скажите, — продолжил папа, — где написано в Библии, что нужно поклоняться иконам и молиться на них?» В очередной раз попы снова искали, но было видно, как они друг другу наступали на ноги, давая знать, что искать бесполезно, потому что в Библии этого нет. А напротив, Бог строго говорит: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим, не делай себе кумира и никакого изображения». Исход, 20 глава. Папа принялся рассказывать народу о том, что говорит Бог через Писание об идолах. «Наш Бог живой», — продолжал папа. «Он все видит, все слышит, все знает и все может. Поэтому, как ребенок просто приходит к своему отцу, так и верующий должен открывать Богу свое сердце. И знаете, крестное знамение творить рукой для общения с Ним Он не требует. Написано в Библии: «И не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все». Деяния, 17 глава. На этом диспут закончился. Народ радовался, а священники были в ярости и приказали папу избить. Началась суматоха, и тут Господь сотворил чудо для того, чтобы защитить своего свидетеля. В этой суматохе Он закрыл глаза попам и их прислужникам, и они по ошибке накинули мешок на кого-то другого и его били, а папа вернулся домой целым и невредимым. Вскоре подошли и другие братья и стали вместе молиться о духовном пробуждении сельчан. Постепенно многие из нашего родства приняли Господа в свои сердца. В 1940 году в Бессарабию пришла советская власть, и государственной религией стал атеизм. Это было время, когда власти совершенно не признавали существование Бога. Верующих сажали в тюрьмы, ссылали в Сибирь, на Колыму. Папу два раза забирали от семьи в отдаленные места. Вся семья страдала от безбожников. Осенью 1946 года шло массовое раскулачивание, которое привело к огромному голоду. Солдаты и комсомольцы заходили в дома, забирали птиц, животных, муку, зерно и другие продукты, грузили все в вагоны. Имущества было так много, что не успевали отправлять. На привокзальной площади сложили огромную гору зерна. Она лежала, но взять ничего было нельзя. Сразу стреляли. Помню, мой брат Иван нашел на чердаке мышиные запасы зерна. Мы пальчиками их выковыривали и ели.
Голод был дикий, подобный описанному в 4 книге Царств. Люди ели людей. Я видела, как кто-то нес человеческую ногу. Однажды, несколько дней, у нас не было никакой еды. Мы, дети, стали плакать, просить у папы дать нам покушать. А папа говорит: «У меня нет хлеба, но у Бога есть. Просите у Него». И прочитал историю про то, как ворон кормил пророка Илию во время голода. Выслушав историю, я спросила папу: «А сегодня Бог может послать ворона с едой?» Папа сказал, что может. Мы детьми помолились и пошли к калитке ждать ворона. Но ворон не прилетел, а пришел милиционер. Мама заволновалась, решила, что папу будут забирать. Она закричала: «Анани, идут за тобой! Что же я одна буду с детьми делать?» Папа на это сказал: «Жив Господь, Марина, все будет хорошо». И тут произошло чудо. Зайдя в дом, милиционер достал из шинели буханку хлеба, оставил и ушел. Всю зиму, каждый день, он приносил нам буханку хлеба. Так еще в детстве я испытала силу молитвы. В июле 1949 года нашу семью, а также и многих верующих односельчан, арестовали. Всех нас погрузили в вагоны, в которых перевозили скот, и повезли в ссылку в Алтайский край. Когда нас пришли забирать, была глубокая ночь. Никто из родственников не знал о том, что происходит. У родителей было 9 детей, и еще с нами жила папина племянница. Две мои старшие сестры, Ульяна и Ирина, и два брата, Степан и Павел, имели свои семьи и жили отдельно. А 20-летнего брата Петра за полгода до этого забрали на строительство моста, который соединял Бендеры с Тирасполем. Родители, чтобы предупредить хоть кого-то, послали меня к старшей сестре Ульяне, жившей от нас приблизительно в 1 километре. Один из солдат попытался меня остановить, грозился выстрелить, но когда я сказала «стреляйте», меня родители послали к сестре. Тогда он сжалился и с винтовкой наперевес сопроводил меня туда и обратно. Так как мы сами ничего толком не знали, я только и смогла сказать сестре, что нас куда-то увозят. Солдаты, которые конвоировали нашу семью, ничего не разрешили брать с собой из дома. Мама хотела взять швейную машинку, но солдаты не разрешали. Тогда мама сказала: «Не отдам, у меня дети, я должна их одевать», и взяла верхнюю часть машинки без ножек. Так нас забрали из родных мест. Все наше имущество осталось, и после нашего отъезда соседи растащили все из домов тех, кого угнали — посуду, одежду, мебель. А потом колхоз забрал корову, 4 овечек, поросенка и курей. Глубокой ночью в 2 часа под вой собак, мычание коров, рыдание людей нас посадили в телячий вагон, где не было туалета, воды и даже полок. Вверху было маленькое окошко с решеткой. В нашем вагоне поместилось 65 человек разной национальности — болгары, гагаузы, евреи, поляки, молдаване. Кто-то из мужчин, имевший топор, пробил дырку в углу вагона, и из одеял сделали ширму. Это был туалет на всех. Поезд шел не по графику, поэтому на одних станциях мог стоять несколько дней, а потом шел по нескольку суток без перерыва. Когда эшелон пересекал Бендеры и Тирасполь, люди из поезда бросали в маленькие окошки записки в реку Дунай, туда, где работали на строительстве моста молодые ребята, а среди них был и мой брат Петр. Так они узнали, что эшелон везет их родственников. Кроме соленой рыбы, кушать нам ничего не давали, не приносили даже воды. Дети плакали, а с ними и родители. К
Когда поезд останавливался на какой-то станции, мужчины бежали за водой, а солдаты с винтовками останавливали их и грозили застрелить. Мужчины в ответ говорили: «Стреляйте, мы не можем видеть плачущих детей, жен и матерей». Принесенной воды едва хватало попить, а о том, чтобы помыться, мы и не мечтали. Завелись вши. Была жуткая картина, которую невозможно и передать. Нас везли 18 суток, а два солдата с винтовками охраняли. Когда спрашивали солдат, куда нас везут, те уклончиво отвечали: «Туда, где Макар телят не пас».

научитесь прощать, даже если слезы в глазах. Научитесь прощать, даже если простить не в силах, когда вас обвиняют просто в чужих грехах, и когда, сторонясь, друг твой проходит мимо, когда слово твое вызывает одно недоверие, когда прямо в глаза говорят, что ты был неправ, можно просто уйти, на прощание хлопнув дверью, показав свой обидчивый, раненый словом нрав. Можно крикнуть в ответ: все не так это было, а в руках ощутить от обиды нервную дрожь и услышать в ответ: успокойся, остынь, мой милый, этак ты без Христа далеко в этом мире уйдешь. Научитесь прощать и таких обвинителей хитрых, и не надо страдать из-за чьей-то продуманной лжи. Научитесь прощать там, где правды за ложью не видно. Не сердись, успокойся, просто возьми и прости.

призыв. Как много работы на Божьей ниве, и сколько там нужно труда приложить. О, братья и сестры, не будьте ленивы, давайте же искренне Богу служить. Вы видите, мир во грехах утопает, вы слышите, голос о Боге молчит. Взгляните, как всюду любовь остывает, а зло и коварство победно трубит. Проказа греха всех людей поразила, дьявол их держит в объятиях своих, и мрачная нравственная смерть и могила нависла над ними в желаниях плотских. Повсюду коварство, разврат процветает, нет в мире любви непорочной, святой, о нравственной жизни так мало мечтают, увлекшись грехом и мирской суетой. Вот пьяница злобно судьбу проклинает, там вор совершает свое ремесло, с ненавистью сына отец оскорбляет, и всюду кипит беспощадное зло. О Боге забыли, попрали законы, любовь превратили в порочный обман, и всюду разносятся вопли и стоны, взывающие к Богу святых христиан. О, где ж вы, работники нивы Господней? Неужели вам негде труда проложить? Чего же стоит ваша нива бесплодной? Пора уж пороку конец положить. Несите в мир истину Божьего слова. Скажите всем людям, объятым грехом, о Божьей любви и учении Христовом, о вечном блаженстве с Небесным Отцом. Скажите всем людям, не знающим Бога, всем тем, кто в грехах и пороках живет, что узкая есть в этом мире дорога, которая к вечному счастью ведет. Кто хочет идти, пусть спешит к совершенству. Кто жаждет любить, пусть идет ко Христу. Лишь в нем весь источник любви и блаженства, лишь с ним можно жить и хранить чистоту. Скажите несчастным, что счастье лишь в Боге, что в нем лишь источники жизни для всех. Бессмысленны все, кто на грешной дороге не ищет Христа, погружаясь во грех. Пусть знают они, что в мучениях жестоких, весь мир избавляя от смерти и слез, за них недостойных, порочных, далеких, страдал, умирая, безгрешный Христос. Просил он Отца не вменить согрешения своим палачам, ослепленным враждой, которые с гнусным, позорным весельем казнили Христа в этот день роковой. Безумные, злые и мерзкие люди свершили тогда бесподобное зло. Какое же тем наказание будет, кому и до ныне еще все равно? Так пусть они знают, что скоро Спаситель на землю придет, чтобы грех осудить, и всякий убийца, безбожник, хулитель за грех будет вечность в аду проводить. Пусть знает убийца, что Божье царство не сможет войти со своим ремеслом, и всякий исполненный зла и коварства пусть кается ныне в пороке своем. А верный и искренний Божий служитель получит блаженный и чудный покой, который дарует всем верным Спаситель, кто честно трудился в храмине земной. Трудитесь, о братья мои, не ленитесь, хоть труд ваш не легок, но как он высок. Терпению слове Господнем учитесь, и Бог вам дарует награды венок. Терзайте, трудитесь, живите, любите, пусть ваши желания Христос освятит. И с кротостью крест своей жизни несите, за все вас могучий Господь наградит. Аминь.

А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Колоссянам 3:8-10.

0: Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Сейчас предлагаем вашему вниманию чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Александра Савчука.
1: Глава 29 из книги «Исход». Второй книги Моисея. «Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священники мне. Возьми одного тельца из волов и двух овнов без порока, и хлебов пресных, и опресноков, смешанных с елеем, и лепешек пресных, помазанных елеем, из муки пшеничной сделай их, и положи их в одну корзину, и принеси их в корзине, и вместе тельца и двух овнов. Аарона же и сынов его приведи ко входу в скинию собрания и омой их водою, и возьми одежды, и облеки Аарона в хитон, и в верхнюю ризу, в ефод, и в наперсник, и опояшь его по ефоду, и возложи ему на голову кидар, и укрепи диадему святыни на кидаре. И возьми елей помазания, и возлей ему на голову, и помажь его. И приведи также сынов его, и облеки их в хитоны, и опояшь их поясом Аарона и сынов его, и возложи на них повязки, и будет им принадлежать священство по уставу навеки. И наполни руки Аарона и сынов его. И приведи тельца пред скинию собрания, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову тельца. И заколи тельца пред лицом Господним при входе в скинию собрания. Возьми крови тельца и возложи перстом твоим на роги жертвенника, а всю кровь вылей у основания жертвенника. Возьми весь тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки, и тук, который на них, и воскури на жертвенники, а мясо тельца и кожу его, и нечистоты его сожги на огне вне стана. Это жертва за грех. И возьми одного овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и закали овна, и возьми кровь его, и покропи на жертвенник со всех сторон. Рассеки овна на части, вымой внутренности его и голени его, и положи их на рассеченные части его и на голову его, и сожги всего овна на жертвенники. Это всесожжение Господу, благоухание приятное, жертва Господу. Возьми и другого овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и закали овна, и возьми крови его, и возложи на край правого уха Ааронова, и на край правого уха сынов его, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропи кровью на жертвенник со всех сторон. И возьми крови, которые на жертвеннике, и елея помазания, и покропи на Аарона, и на одежды его, и на сынов его, и на одежды сынов его с ним, и будут освящены он, и одежды его, и сыны его, и одежды их с ним. И возьми от овна тук и курдюк, и тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки, и тук, который на них, правое плечо, и один круглый хлеб, одну лепешку на елее, и один опреснок из корзины, которая пред Господом. И положи все на руки Аарону и на руки сынам его, и принеси это, потрясая пред лицом Господним, и возьми это с рук их, и сожги на жертвенники со всесожжением в благоухание пред Господом.

после него к сынам его, чтобы в них помазывать их и вручать им священство. 7 дней должен облачаться в них священник из сынов его, заступающий его место, который будет входить в скинию собрания для служения во святилище. Овна же вручение возьми и свари мясо его на месте святом. И пусть съедят Аарон и сыны его мясо овна сего из корзины у дверей скинии собрания. Ибо через это совершено очищение для вручения им священства и для посвящения их. Посторонний не должен есть сего, ибо это святыня. Если останется от мяса вручения и от хлеба до утра, то сожги остаток на огне. Не должно есть его, ибо это святыня. И поступи с Аароном и с сынами его во всем так, как я повелел тебе. 7 дней наполняй руки их. И тельца за грех приноси каждый день для очищения, и жертву за грех совершай на жертвеннике для очищения его, и помажь его для освящения его. 7 дней очищай жертвенник и освяти его, и будет жертвенник святыня великая. Все, прикасающееся к жертвеннику, освятится. Вот что будешь ты приносить на жертвенники: 2 агнцев однолетних каждый день постоянно. 1 агнца приноси поутру, а 2 агнца приноси вечером. И 10-ю часть ефы пшеничной муки, смешанной с 1/4 гина битого елея. А для возлияния 1/4 гина вина для 1 агнца. 2 агнца приноси вечером, с мучным даром, подобным утреннему, и с таким же возлиянием приноси его благоухание приятное в жертву Господу. Это всесожжение постоянное в роды ваши пред дверями скинии собрания пред Господом, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобою. Там буду открываться сынам Израилевым, и освятится место сие славою моею. И освящу скинию собрания и жертвенник, и Аарона, и сынов его освящу, чтобы они священно действовали мне. И буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом. И узнают, что я Господь Бог их, который вывел их из земли египетской, чтобы мне обитать среди них. Я Господь Бог их. Исход, глава 30. И сделай жертвенник для приношения курений, из дерева ситим сделай его. Длина ему локоть и ширина ему локоть. Он должен быть 4-угольный, а вышина ему 2 локтя. Из него должны выходить роги его. Обложи его чистым золотом, верх его и бока его кругом, и роги его, и сделай к нему золотой венец вокруг. Под венцом его на 2 углах его сделай 2 кольца из золота, сделай их с 2 сторон его, и будут они влагалищем для шестов, чтобы носить его на них. Шесты сделай из дерева ситим и обложи их золотом, и поставь его перед завесою, которая пред ковчегом откровения, против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе. На нем Аарон будет курить благовонным курением, каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши. Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного, и возлияния не возливайте на него. И будет совершать Аарон очищение над рогами его 1 раз в год. Кровью очистительной жертвы за грех он будет очищать его 1 раз в год в роды ваши. Это святыня великая у Господа. И сказал Господь Моисею, говоря: «Когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной».

равны при исчислении их. Всякий, поступающий в исчисление, должен давать половину сикля, сикля священного, в сикле 20 гер, пол сикля приношения Господу. Всякий, поступающий в исчисление от 20 лет и выше, должен давать приношение Господу. Богатый не больше, и бедный не меньше полсикля должны давать в приношение Господу для выкупа душ ваших. И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй его на служение скинии собрания. И будет это для сынов Израилевых в память пред Господом для искупления душ ваших. И сказал Господь Моисею, говоря: «Сделай умывальник медный для омовения, и подножие его медное, и поставь его между скинию собрания и между жертвенником, и налей в него воды, и пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои. Когда они должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водою, чтобы им не умереть». Или когда должны приступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу, пусть они умывают руки свои, пусть они омывают руки свои и ноги свои водою, чтобы им не умереть. И будет им это уставом вечным ему и потомкам его в роды их. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми себе самых лучших благовонных веществ, смирны самоточной 500 сиклей, корицы благовонной половину против того, 250 тростника благовонного, корицы благовонной половину против того, 250, тростника благовонного 250, кассии 500 сиклей по сиклю священному и масла оливкового ген. И сделай из сего мира для священного помазания, масть составную, искусством составляющего масти. Это будет мира для священного помазания. И помажь им скинию собрания и ковчег откровения, и стол, и все принадлежности его, и светильник, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его, и освяти их, и будет святыня великая. Все прикасающееся к ним освятится. Помажь и Аарона, и сынов его, и посвяти их, чтобы они были священниками мне. А сынам Израилевым скажи: это будет у меня мира священного помазания в роды ваши. Тела прочих людей не должно помазывать им, и по составу его не делайте подобного ему. Оно святыня. Святынею должно быть для вас. Кто составит подобное ему, или кто помажет им постороннего, тот истребится из народа своего. И сказал Господь Моисею: возьми себе благовонных веществ, стакти, аниха, халвана душистого и чистого ливана всего поровну, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святой. И истолки его мелко, и полагай его перед ковчегом откровения в скинии собрания, где я буду открываться тебе. Это будет святыня великая для вас. Курение, сделанного по сему составу, не делайте себе. Святынею, а да будет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им, истребится из народа своего. Глава 31 из второй книги Моисея, Исход. И сказал Господь Моисею, говоря: смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова из колена Иудина. И я исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела.
И вот я даю ему помощником Оголиава, сына Ахисамахова, из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе. Скинию собрания, и ковчег откровения, и крышку на него, и все принадлежности скинии, и стол, и принадлежности его, и светильник из чистого золота, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его, и одежды служебные, и одежды священные Аарону священнику, и одежды сынам его для священнослужения, и елей помазания, и курение благовонное для святилища, все так, как я повелел тебе, они сделают. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым так: субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет в оную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. 6 дней пусть делают дела, а в 7-й — суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в 6 дней сотворил Господь небо и землю, а в день 7-й почил и покоился». И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синаи, дал ему 2 скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божиим. Я читаю книгу «Исход», главу 32. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходил с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: „Встань! И сделай нам Бога, который бы шел перед нами. Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось“. И сказал им Аарон: „Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне“. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом. И сказали они: „Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской“. Увидев это, Аарон поставил перед ним жертвенник, и провозгласил Аарон, говоря: „Завтра праздник Господу“. На другой день они встали рано и принесли всесожжения, и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть. И сказал Господь Моисею: „Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали: „Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской“. И сказал Господь Моисею: „Я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя“. Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал: „Да не воспламенится, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою, чтобы египтяне не говорили: на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах,
и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев Твой и отмени погубление народа Твоего. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов Твоих, которым клялся Ты собою, говоря, умножая, умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть вечно. И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. И обратился, и сошел Моисей с горы, в руке его были две скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне написано было. Скрижали были дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божии. И услышал Иисус голос народа шумящего, и сказал Моисею: «Военный крик встанет!» Но Моисей сказал: «Это не крик побеждающих и не вопль поражаемых. Я слышу голос поющих». Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою, и взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым. И сказал Моисей Аарону: «Что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий?» Но Аарон сказал: «Да не возгорается гнев Господина моего. Ты знаешь этот народ, что он буйный. Они сказали мне: сделай нам Бога, который шел бы перед нами. Ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. И я сказал им: у кого есть золото, снимите с себя, и отдали мне. Я бросил его в огонь, и вышел этот телец». Моисей увидел, что этот народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности к посрамлению пред врагами его. И стал Моисей в воротах стана и сказал: «Кто Господень? Ко мне!» И собрались к нему все сыны Левиины. И он сказал им: «Так говорит Господь, Бог Израилев: возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего». И сделали сыны Левиины по слову Моисея, и пало в тот день из народа около 3000 человек. Ибо Моисей сказал: «Сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и брате своем, да не спошлет он вам сегодня благословение». На другой день сказал Моисей народу: «Вы сделали великий грех. Итак, я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего?» И возвратился Моисей к Господу и сказал: «О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога. Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Господь сказал Моисею: «Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. Итак, иди, веди народ этот, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет пред тобою, и в день посещения моего я посещу их за грех их». И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон.

испытывайте сами себя, верили ли вы, сами себя исследуйте. Или вы не знаете сами себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? 2 Коринфянам 13:5. Ты говоришь, что жизнь твоя с Христом, что лишь к Нему ведет твоя дорога. Но думал ты когда-нибудь о том, что, может быть, ты сам не знаешь Бога? Ты проповедь умело говоришь, переплетая мудрость Божьим светом, ты силой вдохновения горишь, но не горят сердца людей при этом. В собрание ты ходишь каждый раз и в пении славишь Господа свободно. Но приходила ли мысль тебе подчас, что твое пение Богу не угодно? Ты молишься, и молится твой дух. В твоей молитве сила верой дышит. Но приходила ли мысль тебе, мой друг, что Бог твоей молитвы не услышит? От всех прибытков Господа ты чтишь, рукою щедрой сыплешь подаяние, нуждающим, больным благотворишь, но тщетны могут быть твои даяния. Так почему ж, ты задаешь вопрос, так неужели тщетна моя вера? А помнишь, друг, чему учил Христос и в чем Он дал нам образцы, примеры? Ты принял зов Христа, приди ко мне, Он убелил тебя своей кровью. Ты путь свой верил Господу вполне, а возродил ли Он тебя любовью? И если ты хоть втайне согрешил, свершил проступок, зависть спал немного или обиду в сердце сохранил, то помни, друг, что ты не знаешь Бога. Нам Слово Божье ясно говорит, что без любви и проповедь, и вера, и жертва, и знамения, и дары бесплодны, как молитва лицемера. И если ты Творцу псалом поешь, а в сердце к ближним нет благоволения, то ты лишь звук бесцельный издаешь, и не угодно Богу твое пение. И если ты колени преклонил и молишься слезами умиления, а сам обиду в сердце сохранил, то знай, мой друг, напрасно то моление. Нам нужно помнить всем, Христос зовет, чтобы идти путем Его завета. Кто любит ближнего, имеет свет, а кто не любит, не имеет света. Ведь свет Христов — то жизнь Его вовек, а тьма — то смерть и вечное мучение. О, трепещи пред Богом, человек, молись Ему и кайся с сокрушением. Не думай, что пред Богом ходишь ты, своей жизнью пребываешь в свете. Твои дела ведь легче пустоты. Не обольщай себя напрасно этим. Поди пред Богом, кайся, не стыдись, пока возможность есть еще молиться. Проверь себя, взывай и трепещи. Проси у Бога силы умолиться. О, умолись, унися, изгони из сердца даже осуждения тени. Пока Господь дарует тебе дни, почаще преклоняй свои колени. Кто зло свое в зародыше распнет, и плоть свою уничижает много, и кто стремится к горнему вперед, тот своим сердцем отдается Богу. Кто льнет Христу сильней и горячей, тому лишь место в небесах готово, и Бог отрет слезу с его очей и место даст в обители Христовой.

Момент творения. Естественная страховка от пожара. Пожары 1988 года в Йеллоустонском национальном парке были самыми разрушительными в его истории. Но исследователи, изучавшие это явление и его последствия, утверждают, что возникновение таких серьезных пожаров в Йеллоустоне раз в два столетия вполне естественно. И хотя пожар выжег около 20% парка, всего лишь менее 1% этих территорий пострадало настолько, что почва стала абсолютно безжизненной. Кроме того, периодические пожары ускоряют высвобождение питательных веществ в почву под погибшим лесом и выводят многие растения из спячки, побуждая к более активному росту. На 77% леса Йеллоустонского парка состоят из сосны, скрученной широкохвойной. У этого дерева есть собственное средство защиты от пожаров. На нем зреют два вида шишек. Один из них выбрасывает семена обычным образом, а шишки другого вида как бы упакованы в прочную смолу. Такие шишки могут годами висеть на дереве запечатанными, пока пожар не сожжет защитный слой смолы и не высвободит семена. После пожара на каждом квадратном метре земли остается около 20 таких семян, готовых произвести новую поросль на обновленной почве. Наделив сосну столь удивительным свойством защищаться от пожаров, Творец проявил свою мудрость и заботу. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Колоссянам 3:8-10.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. А в 9 часов слушайте чтение книги.
1: Итак, тема сегодня будет называться «Бездна призывает бездну». Это очень популярное название, в свое время у Бранхама была проповедь с таким названием. Я думаю, многие-многие проповедники рангом поменьше так называли свои проповеди, просто потому что это одно из библейских мест. Но я не брал эту идею у кого-то из проповедников, знаменитых или менее знаменитых. Я назвал эту тему так, ну, я надеюсь, вы поймете, почему я так назвал, потому что хочу рассмотреть сегодня и понять смысл. Это такая цель, но я думаю, что, может быть, с первого раза вы сейчас не поймете, о чем я говорю. Но к концу проповеди я хочу, чтобы мы с вами это очень хорошо понимали. Хочу сегодня понять или рассмотреть смысл процессов, которые происходят в душе человека, бесконечных и не до конца осознаваемых. Я молился сейчас и говорил: «Господь, я все равно переживаю. Правильно ли я передам то, что ты хотел сказать, но я понимал, что в этом зале есть люди, которым это очень важно сегодня. И мы будем иметь время для молитвы, я постараюсь закончить, я дал себе установку закончить раньше, чтобы иметь время для молитвы нормальное такое, не на бегу, не в попыхах. Поэтому, друзья, мы начнем с 41-го псалма, псалом 41, и мы прочитаем его... Я думаю, полностью, и этот псалом содержит самый актуальный вопрос современного христианства, на мой взгляд. Современное христианство таково, что в нем есть много вопросов, но есть один очень актуальный, несмотря на то, в какое время мы живем, или точнее, может, даже исходя из того времени, в котором мы живем. 41-й псалом. «Как лань желает», первый стих начальнику хора, учение сынов Кореевых, мы пропускаем. «Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду, явлюсь перед Твое лицо, Боже. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог Твой». Вспоминая об этом, изливают душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в Дом Божий с гласом радости, славословия, празднующего сонно. Что унываешь ты, душа моя, что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цар. Бездна призывает бездну голосом водопадов твоих. Все воды твои, волны прошли надо мной. Днем явит Господь милость свою, ночью песнь у меня. Молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетую, хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мной враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой? И что унываешь ты, душа моя, что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я еще буду славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Я специально прочитал этот псалом полностью, потому что, как я уже сказал, в нем содержится очень важный вопрос современного христианского мира. Время, в которое мы живем, оно диктует определенные условия, и эти условия видны невооруженным взглядом. И эта диктовка условий такова, что, я повторю еще раз, подчеркну, вот это время или дух времени, мир, в котором мы живем, диктует такие условия, чтобы заставить всех христиан поверить, что время близости с Богом, время действия Божьего, время Божьей славы прошло. Время Божьих чудес осталось позади, время живого Бога осталось позади. Всеми силами, всеми фибрами своей мирской души, дух мира, дух времени пытается внушить, что все, что у нас осталось, это только буква. Вы должны хорошо знать Писание. Вы должны исполнять его принципы, но ни на что больше вы не имеете права претендовать. Так говорит дух времени сегодня. И сегодня, если мы посмотрим, все пропитано материализмом, все пропитано идеями о том, что общение с Богом – это всего лишь формальные встречи, в которых

противопоставить сегодня надвигающейся волне уныния, депрессии, надвигающимся штормам болезней, финансовых трудностей, разбитых, разрушенных отношений, пораженных в детстве сердец и так далее, и так далее. Что ты можешь противопоставить волне абортов, убийств, насилия? Где твой Бог? И вот этот вопрос, который сегодня формирует дух мира, он очень хорошо отражен в этом 41-м псалме. И многие люди приняли это как аксиому и стали жить с той мыслью глубокой, что общение с Богом это ни в коей мере не означает какие-то действия Божьи сверхъестественные или вообще какие-то что-то выходящее за рамки обычного течения и хода жизни. Хотя, когда мы открываем Писание, когда мы начинаем с самой первой страницы Библии, мы обнаруживаем, что все, что описано библейских героев, не связано с обычным течением и ходом их жизни. Все, где прикасался, к чему прикасался Господь, оно происходило или менялось сверхъестественным образом, происходила какая-то необычная встреча человека с Богом, и в этом и этим пропитано все Священное Писание. Но мы не будем сегодня, мы будем поговорить сегодня о другом. То, что еще вижу я в 41-м псалме, и то, что действительно сегодня также происходит в современном христианстве, несмотря на то, что большая его часть уже поддалась этой аксиоме, идее, что время Божьей славы прошло, но также то, что происходит в современном мире, и это непонятно никому, это непонятно многим людям, это непонятно ни миру, непонятно ни самой церкви до конца, то, что действительно происходит, это то, что при всем, что диктует сегодня время, множество христиан не могут найти внутреннего покоя и смириться с мыслью, что времена Божьей славы прошли. И когда они слышат вопрос «Где твой Бог?», подобно псалмопевцу, он говорит «Я буду еще славить Спасителя моего, что моя душа унываешь?» И он здесь говорит, что «я изливаю перед Богом сердце свое, жаждет душа моя к Богу живому крепкому, явлюсь перед Ним». Несмотря на то, что дух времени, казалось бы, продиктовал все условия для того, чтобы вера исчезла и разочарование пришло в жизнь христиан, по какой-то причине продолжают оставаться люди, которые, не понимая сами почему, они не понимают логически, мы сегодня об этом будем говорить. Но они продолжают в сердце своем ощущать изнутри себя, изнутри глубины своей души огромную жажду, тем не менее, встречаться с живым Богом. Они не хотят соглашаться на то, что удел христиан современных – это религиозное, скажем, послушание каким-то принципам, правилам и установлениям. Они внутри своего сердца продолжают среди всех правил в разных конфессиях, деноминациях, сквозь толщу правил церковных, они продолжают душой своей желать соприкоснуться с живым Богом. Как здесь Писание говорит, «Я ходил при многолюдстве, вступал с ними в дом Божий, да, потому что с гласом радости и словословия празднующего сонно. Я ходил с ними в дом Божий не потому, что я считал, что это правило, которое должен исполнять. Но душа, говорит моя, жаждет Бога. И я хочу себе ответить на вопрос, что происходит, почему среди всего того, что, казалось бы, логически нам мир выстроил, что ваш Бог мертв, его нет, он не работает, его невозможно включить. И мир постоянно задает вопрос, с каждой новой волной искушения, с каждой новой волной прессинга, с каждой новой волной кризиса или чего-то еще, звучит этот немой вопрос, где твой Бог? Тем не менее, внутри нас остается жажда. И очень важный стих, как я назвал эту проповедь из этого стиха 8, и я считаю, что это один из важных духовных принципов, в которые нас стоит разобраться. Он говорит, бездна призывает бездну. Голосом водопадов твоих все воды прошли, волны и так далее. Мы остановимся на этом начале стиха. Бездна призывает бездну. Я открыл исследование разных богословов, начиная с отцов церкви. И мнений очень много разных на тему, что означает этот стих. Кто-то связывает его с событиями.

0: потопа или с событиями побед разных ветхозаветних побед Бога. Кто-то ассоциирует из богословов этот стих с современной пословицей «беда одна не ходит», то есть что, ну, я не знаю, даже не хочу это как-то цитировать или комментировать, чтобы не отвлекать нашу мысль, но встречаются такие объяснения. И вы знаете, я понимал, чем больше я читаю вот трактовок каких-то, тем больше я запутываюсь. Я не понимаю, что означает «бездна призывает бездну». И когда эта мысль начала посещать мое сердце, я почему сказал, что я не хотел об этом говорить, говорю: «Господь, я не понимаю этого». Я понимаю, что есть много витиеватых, хороших объяснений на тему, что значит «бездна призывает бездну», но я не понимаю этого до конца. И я не стараюсь сейчас сказать, что я понял это и вам сейчас это объясню, но я хочу взять это как прообраз. Есть такая хорошая штука у проповедников, когда ты чего-то не понимаешь, можешь сказать: «Это прообраз», да, и объяснять, как тебе нравится. Ну ладно, это шутка была. Бездна призывает бездну. Я хотел бы задаться сегодня вопросом, что мы можем из этого для себя почерпнуть и понять этот принцип, почему в нашей душе есть какой-то глубокий вопль вопреки логике, вопреки здравому смыслу, вопреки тому, что говорят люди вокруг нас, тому, что говорит ситуация, тому, что говорит общество. Я хочу, чтобы вы сегодня, мы настроили свои сердца, я верю, что сегодня прозвучит ответ для кого-то важный. Что есть бездна по сути своей? Само слово «бездна», на мой взгляд, здесь очень удачно отражает идею, которая заложена в этот стих. Слово «бездна» означает что-то необъятное, да? Если мы, например, будем говорить о некой пропасти, да? Пропасти, хотя речь не о том, что пропасть – это бездна, но просто если мы начнем говорить о какой-то пропасти, и мы станем на краю этой пропасти, и так она устроена, такая она глубокая, широкая, огромная, что мы не видим ни края, ни конца. Мы скажем: это бездна. Мы не видим, то есть без дна, мы не видим окончания, мы не видим финала. Мы можем соприкоснуться с этим сначала, но мы не видим конца. И в этом важное значение слова «бездна». То есть это что-то, это прообраз чего-то, что не имеет видимого для нас конца. Это то, с чем человек может соприкоснуться отчасти, а остальная часть процесса, остальная часть явления, сущность, я не знаю, как это еще назвать, я хочу более абстрактно сейчас так сказать, она недоступна нам, как если бы мы сидели в этом зале, и этот зал был бесконечным. И я стою на краю сцены, я соприкасаюсь с той частью зала, которая мне доступна, видимо, я вижу вас, но есть что-то дальше, куда я не могу дотянуться своим взглядом. Это бездна. То есть это то, что не имеет окончания. И это очень важно для нашего понимания. И я размышлял над этим в разрезе вообще, о чем Господь... Просто Бог положил один пример, я на нем позже буду говорить, на сердце мне. И я размышлял, а как это, что это в человеке, как это происходит в человеке, почему мы порой испытываем какое-то глубокое необъяснимое желание, жажду, переживание, которое нам трудно объяснить, но они есть внутри нас, и мы не можем дать им объяснение. Почему? Я хочу сейчас такую, может, немножко назову ее теоретическую часть. Да? Есть в человеке процессы, которые происходят, мыслительные процессы, процессы чувственные, мы что-то переживаем, какие-то наши осознания, переживания, ощущения, действия, дела. Просто назовем это процесс. Что-то началось, закончилось. Так вот, друзья, грубо говоря, в человеке, я не переживайте, я сейчас открою библейское обоснование того, о чем я говорю, чтобы вы понимали, что это не просто мои фантазии. Есть процессы, которые завершенные и понятные нам, а есть процессы, которые бесконечны в нас, и они нами неосознаваемые до конца, мы не понимаем их, мы можем понимать их отчасти. Итак, я просто прошу вашего внимания сейчас, поверьте, вы сейчас увидите одно место Священного Писания и поймете, о чем я говорю. Есть процессы, которые в нас завершены или завершенные, а четко нами понимаемые. Мы очень хорошо их осознаем. А есть процессы бесконечные, которые мы осознаем и понимаем лишь отчасти. Итак, Евангелие от Матфея, 4 глава. Удивительное место, которое для меня открылось как-то вообще по-новому, я по-новому... посмотрел на это, осознал. 4 глава 17 стиха. Я прочитаю. «С того времени Иисус начал проповедовать, говоря: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проходя близ моря Галилейского, увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, они были рыболовами. И говорит им: «Идите за мной, я сделаю вас ловцами человека». И тотчас они, оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидев он двух других братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающим сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца свою, последовали за ним. Первое, с чего я хочу начать, рассуждая о завершенных и незавершенных или бесконечных процессах, это рассмотреть это уникальное место с того, что 17 стих нам говорит, обратите внимание, с того времени Иисус начал проповедовать, говоря, приблизилось царство. Это важно для нас сейчас, потому что призвание учеников было основано не на авторитете Иисуса. Это очень важно. Он только начал проповедовать, его еще никто не знает. У него нет имени, нет авторитета, нет славы. Легко следовать за кем-то, кого ты знаешь. Если бы сегодня пришел кто-то великий и говорит: «Эй, ребята, давайте ко мне в команду». Мы понимаем, что у этого великого человека имя, авторитет, финансы, он может что-то делать, у него великое движение, служение, и нам там будет хорошо. Но здесь как раз-таки 17 стих подчеркивает, что это начало служения Иисуса Христа, не было у него авторитета и имени. И теперь смотрите, что происходит. Он находит людей, проходя близ моря Галилейского, увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающим сети в море, и говорит: «Идите за мной, я сделаю вас ловцами человека». Что происходит? Он говорит им одну простую фразу. Но, друзья, я хочу, чтобы в этом мы увидели очень важный духовный смысл. У них были процессы в их жизни, завершенные и понятные им, осознаваемые. Они были рыбаками. Я хочу, чтобы мы это очень хорошо с вами понимали. Они все знали о рыбалке. Не было никакого потаенного места для них в рыбалке. Они знали лодки, какие бывают, какие пригодны для рыбалки, какие нет. Они знали, какие сети. Они знали, какая рыба ловится. Они понимали, что такое улов, как делается, какие из этого исходят для них перспективы, для чего они каждый раз выезжают в море, там, выходят на лодке в море, чтобы ловить рыбу. Они знают, как рыба продается, сколько денег стоит, как ее разделывать, что у нее внутри. Это были процессы, которые для них были открыты, завершенные. Они не сокрыты. Каждый день они вставали и говорили. Они могли предугадать свой день и сказать: «Сегодня мы снова выйдем в лодке. Скорее всего, к обеду мы чего-то наловим. Или ночью мы пойдем рыбачить. Скорее всего, мы что-то наловим. Возможно, улов будет такой, такой, такой». Это было то, что для них было понятно в их жизни. Это очень важно. У нас у всех есть такие вещи в жизни, которые мы очень хорошо знаем, понимаем. У нас нет в этом каких-то тайн, ничего для нас не сокрыто. Из этого состоит большая часть нашей жизни. Мы встречаемся с друзьями, мы общаемся, мы кому-то делаем, делаем дела какие-то в отношении друг друга, мы воспитываем детей, что-то делаем и так далее. То есть это понятная для нас часть жизни, это процессы завершенные. Мы знаем, как они начались для нас, они там поступили в свою рыбацкую школу, закончили ее, и они понимали, что до конца своих дней, день за днем, они будут рыбачить. И они понимали, что вот эта жизнь распланирована, все хорошо, все окей. Но однажды в их жизни произошло что-то, что трудно поддавалось логическому объяснению. Почему? Потому что параллельно с этими хорошо осознаваемыми их разумом процессами в их жизни было что-то, и в душе было что-то, что точно так же было в их жизни, было запущено в их жизни, но они до конца этого не осознавали. Я понимаю, что сейчас это сложно понять, но вы сейчас прям поймете, о чем я говорю. Когда Христос проходил мимо них, смотрите, что Он сказал, 19 стих. Он направил к ним одну только фразу: «Идите за мной, я сделаю вас». 19 стих. «Идите за мной, я сделаю вас ловцами человека». Одна фраза направлена к ученикам. Одна простая фраза. И Писание говорит, тот час, в эту же секунду, они оставили сети, последовав за ним. Почему? Кто он такой? Кто он для них такой? Никто. Они его знать не знают. И я понимаю, что происходит. И я, прежде чем объяснить, что происходит, прочитаю второе место. Здесь есть очень важный ключевой момент для осознания. Дальше он пошел, увидел Иоанна, Иакова с их отцом. починивающим сети. Они тоже были рыбаками, и тоже у них все точно так же было в жизни. И призвал их, наверное, такой же фразой или подобной. И они тотчас, написано, смотрите, последовали, оставив лодку, и отца последовали за ним. И теперь у меня к вам вопрос. А почему отец Зеведей не пошел с ними? Он же обратился ко всем, наверное. Идите за мной. Или, по крайней мере, если обратился он к Иакову и Иоанну, отец Зеведей мог сказать, ребята, а что я без вас буду делать? Как я буду рыбачить? Давайте я тоже вместе с вами пойду. Уже идти, так идти все вместе. Но отец не пошел. И я думаю, знаете о чем? Мне кажется, причина в следующем. Почему они рыбачили каждый день? Они видели в этом смысл своей жизни. Это было действие, которое они хорошо осознавали. Это был вот этот завершенный процесс. Но что-то параллельно в душе их было, когда они, возможно, молились или размышляли о Боге. Когда они где-то, может быть, собирались для общения, они до конца не осознавали, но душа их к чему-то постоянно стремилась, и они не могли найти удовлетворения до момента, пока к ним не прозвучало слово «Идите за мной». И это слово было необычным. Оно было облечено в простую человеческую форму, естественно. Эти слова были обращены к ним через простые человеческие слова, но в этих словах содержалось отражение небесной глубины. Я понимаю, что это звучит странно, но я хочу, чтобы мы с вами сейчас об этом подумали. Почему отца их Зеведея не зацепили эти слова? Потому что, когда мы читаем в 41-м псалме, есть Божий принцип, как, скажем, такой, как он называется там, бездна призывает бездну. Есть те божественные бесконечные процессы, которые однажды Бог запустил в жизни, в мире, которым однажды повелел своим словом, которым он однажды сказал, мы дальше об этом будем говорить, в отношении этих конкретных определенных людей он начал иметь свой план, и с самого их момента рождения он что-то положил глубоко в их сердце. И когда они были простыми рыбаками и делали повседневные вещи каждый день, они не понимали, но что-то глубоко в сердце постоянно их тревожило, и они не знали, что это, до момента, когда Божий призыв не прозвучал к ним с небес. Бездна Божья, вот этот бесконечный Божий процесс воззвала к той бездне, которая есть внутри них. И они услышали отклик. Писание говорит, они тотчас, не думая ни о чем, они кинули свои сети, оставили лодки, оставили свои удобные, комфортные дела и начали следовать за ним. Сами, я уверен, до конца не понимая, что они делают. Друзья, я понимаю, что это звучит, может, даже как-то странно, но я хочу, чтобы мы увидели с вами определенные принципы, когда, и я еще один библейский пример дам, чтобы это было более понятно, когда Божья бездна, вот этот бесконечный Божий процесс, который однажды Бог заложил для нашей жизни, или Бог определил для нашей жизни, начинает взывать к нам и обращаться, в нашей душе что-то происходит такое, отклик, который мы даже не осознаем, почему он происходит такой. Мы не понимаем, почему мы реагируем, почему ученики отреагировали так. Отец Зеведея остался в лодке, его это не коснулось. Его не зацепили слова Христа, ни его послание, ни его какое-то, может быть, предложение не коснулось от Зеведея, но коснулось его сыновей. Потому что в этих сыновьях была бездна Божья внутри заложена, которую они до конца даже не осознавали. Вы скажете, какие-то странные речи, но сейчас я вам приведу еще один библейский пример, и это станет более понятно. Вы понимаете теперь, почему я не хотел об этом говорить, пока для меня это не сложилось в какую-то картину. Но я увидел два принципа, что когда Бог начинает взывать, когда вот эта бездна призывает бездну внутри нас, когда есть что-то от Бога заложено глубоко внутри тебя, и ты не понимаешь, что это, и не осознаешь этими своими чувствами, своим разумом до конца этого, но когда Божий призыв через ситуацию, или чьи-то слова, или чье-то обращение начинает звучать в твое сердце, ты проходишь через два таких, ну или два принципа, которые, как сказать, как эта бездна взывает к твоей бездне. Нам очень тяжело удержаться от реакции. Нам очень тяжело не отреагировать на Божий призыв. Но вернемся к принципам. Первый принцип, когда бездна вот это Божьего, бесконечный Божий процесс взывает к чему-то очень глубокому внутри твоего сердца. Когда через простое слово проповедника вдруг для тебя прозвучало не слово проповедника, но Божий небесный призыв в глубины твоей души. Тебе очень тяжело удержаться от реакции. Порой мы видим такие примеры, Вы знаете, что проявление любви в определенных ситуациях, проявление жертвенности. Например, звучит призыв, и кто-то говорит просто о каких-то вещах, о том, что где-то есть люди, которые страдают, нуждаются в финансах, нуждаются в чем-то еще. И все сидят и понимают, ну да, надо что-то дать, но вдруг в ком-то появляется неудержимое желание пожертвовать все, что есть сейчас. И люди не понимают этого, это нелогично, это вопреки логике, здравому смыслу. И сам человек до конца не осознает, почему я называю эти процессы бездной, потому что я соприкасаюсь с ним отчасти. Я понимаю, что слова этого выступающего зацепили меня, но я не понимаю, почему. Я не понимаю, насколько это глубоко во мне. Я не понимаю своих эмоций. Я не осознаю этого до конца, но я чувствую, что я должен это сделать. Потому что это были не слова уже просто проповедника, но сам Бог. Сама вот эта бесконечность, эта бездна начала взывать к тому, что глубоко в моем сердце было. И я отреагировал. Божий призыв прозвучал, и я не могу на него не ответить. Поэтому первый такой принцип, как, когда вот бездна призывает бездну, нам очень тяжело удержаться от реакции. Почему? Потому что сила воздействия этого очень велика. И ценности наши, и ценность этого продвигается, наверное, к самой верхушке нашей системы ценностей. Мы не понимаем, почему, но это такие же глубокие чувства, как любовь. Люди понимают, когда они влюбляются. Кстати, я думаю, что любовь – это одна из бездн, это один из бесконечных процессов. И когда мы начинаем ее испытывать, мы не понимаем, почему она берет вверх над всеми приоритетами и ценностями в нашей жизни. Мы перестаем ценить обычное, повседневное и начинаем доверять и следовать за любовью. И в разрезе этого я понимаю, почему так радикально меняются жизни людей, которые обратились ко Христу, и люди их не понимают и говорят, вы стали фанатиками, вы стали безумными, вы стали сумасшедшими. А ответ простой. Бездна безграничной Божьей любви воззвала к такой же любви, которая внутри тебя всегда была, как в образе и подобии Божьем. И когда эта Божья любовь через Божье Слово коснулась твоего сердца, твое сердце не могло не отреагировать. Ты вышел, сокрушаясь перед Христом, плача, рыдая, понимая, что это выше твоих авторитетов, твоего социального статуса, твоих логических умозаключений, твоих позиций и так далее. Божья бездна воззвала к тому, что глубоко внутри тебя. И вы знаете, второй момент. Наша реакция зачастую нелогична и, как правило, противоречит, может противоречить объективному, такому общественному здравому смыслу. Один из примеров, который я хочу привести, когда дети в опасности, родители не жалеют своей жизни, даже если у них есть и другие дети. Кажется, послушайте, один ребенок в опасности. Почему ты жертвуешь собой, ну, еще у тебя там двое-трое детей, ради них остановись, ты нужен им, ты можешь погибнуть в этой ситуации. Но родители не думают об этом. Ситуация начинает взывать к ним. И когда ситуация взывает, она затрагивает уже не логику, не интеллект. Любовь, которую родитель имеет к ребенку, она начинает откликаться на ситуацию и заставляет действовать порой нелогично. Я приведу один пример, более понятнее станет сейчас. Это книга «Исход», 2 глава, 11, 12, 13 стих я прочитаю. Вы знаете все Моисея. Я хочу на его примере более расширить наше понимание об этой теме. Я не все сам понимаю до конца, как я уже говорил вам, но исход 2 глава с 11 стиха мы прочитаем сейчас. «Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим сынам Израилю, увидел тяжкие работы их и увидел, что египтянин бьет одного еврея». Вы знаете, что Моисей вырос в царском дворце, пока у нас пусть этот стих будет. Моисей вырос в Египте, в царском дворце, воспитан в лучших египетских правилах, посещал египетский детский садик, египетскую школу. Наверное, уже учился в египетском университете или закончил, может быть, на факультете международных отношений, учитывая, что он потом уехал за границу, да, жить и работать. Убежал, точнее. Но, тем не менее, смотрите, он спустя много времени, я это подчеркиваю, когда Моисей каждое утро и каждый вставал в царском дворце, исполнял египетские ритуалы, был пострижен по-египетски, одет по-египетски. Каждый вечер он ложился в египетскую кровать, ел египетскую еду, и это пропитывало его сердце. Это было его ежедневными, завершенными действиями, которые он очень хорошо понимал. И он был, его жизнь была распланирована, он был в великом дворце, воспитывался у дочери фараона, была блестящая карьера, будущее, но что-то в душе этого молодого человека. То, что даже, я думаю, он сам глубоко не осознавал. Потому что с младенчества вырос в египетской семье. Он не был воспитан вообще в израильском народе. Он ничего не понимал, может, до конца и не знал об израильской истории. Но однажды, когда он вышел и увидел, как много и тяжело работают братья его, он понимал, что он где-то, ну, он из того рода, из того поколения, и увидел, как египтянин бьет одного еврея. Казалось бы, Моисей, а что тебе до того? Ты видишь, как это происходит повсеместно. Но, друзья, произошло что-то большее. Я хочу, чтобы мы это с вами осознали. Когда он пришел к этой ситуации, он соприкоснулся с этой ситуацией, произошло нечто большее, чем просто он увидел избиение египтянина, египтянином еврея. Произошло то, что эта ситуация воззвала, Бог через эту ситуацию воззвал к глубинным каким-то вот этим процессам, запущенным в его жизни. Эта ситуация воззвала глубоко в его сердце, эта бездна Божья через эту ситуацию воззвала к его глубокому призванию быть человеком, освобождающим израильский народ. И этот человек Моисей, сам того, наверное, не понимая, не смог отреагировать по-другому, как тут же проявить себя этим освободителем. Ну, конечно, он сделал это своеобразным способом, 12 стих говорит, посмотрев туда и сюда, увидев, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И кто-то скажет, ну нормально, отличная реакция, простите. Но именно так, спустя много времени, поступит Бог, проводя народ через море. И когда египетская армия покусится на то, чтобы проследовать за ними, они все погибнут. Это есть определенное отражение отношения Божьего гнева к притеснителям своего народа. И вот посмотрите сейчас глазами истории на эту ситуацию. В тот момент, когда Моисей подошел к этим двум спорящим, казалось бы, простая бытовая ссора, но нет. В этот момент Божий призыв через эту ситуацию прозвучал к Моисею, и в его сердце отозвалось призвание. В его сердце отозвался не интеллект, не египетское образование, не исторические знания. Из глубины души его поднялась бездна, которую он до конца не осознавал. Бог обратился к глубинам его души, и он стал иным человеком. Бог воззвал к нему через ситуацию, подобно так тому, как Иисус, проходя близ этого Галилейского моря, всего лишь бросил одну фразу ученикам. И они, оставив лодку, навсегда изменили свои жизни. Бездна, которая была внутри них, ожидала призыва другой Божьей бездны. И однажды этот призыв пришел, и люди изменили свою жизнь. И этот Моисей, проходя однажды в простой бытовой ситуации, точно так же, как и, может быть, другие определенные дни, просто соприкоснулся с тем, что Божий призыв прозвучал. И дальше мы знаем, он снова проходил и пытался утихомирить народ, и там и все узнали, что он убил египтянина, он испугался, он убежал, сделался пришельцем в том Мадианской земле. Потом многое время скитался, и однажды снова он увидел горящий терновый куст, Бог обратился к нему. Но момент, с которого в его сердце открылись перемены, был тогда, когда Божий призыв прозвучал, глубины его души, бездна воззвала к бездне, не к разуму, не к логическим умозаключениям. И что сделал Моисей? То, как я говорил в этих двух принципах, он не удержался от реакции. Когда Бог обратился в его сердце, он не смог остановить себя логикой, умозаключениями, он пошел и начал действовать. Сегодня мы говорим, почему люди порой, услышав Божий призыв, оставляют успешную работу и едут служить в маленькую деревушку на окраине света, без всякой перспективы, даже без интернета. И мы говорим, это странно, это странно, это нелогично, это глупо, угробить свою жизнь. Но они не могут удержаться. и их поступки будут нелогичны. Потому что если для них в этом прозвучал Божий призыв, из глубин их души поднялось то, что глубоко в сердце давно было заложено Богом, Божье призвание откликнулось на Божий призыв. Бездна воззвала к другой бездне. И человек до конца не понимал, кто я на этой земле, для чего я здесь. Я не думаю, что Моисей, сидя в египетском дворце, планы рисовал. Вот так будем выходить. Нам бы море только раздвинуть, надо технологии. Нам бы вот выйти, и все, нам только море не хватает раздвинуть, и все, все окей, у меня давно спланировано. Моисей даже не понимал, к чему идет его жизнь. Он просто жил обычной египетской жизнью. Но был тот, в чьих руках бездна. Моисей стоял на краешке этого процесса, а финал ему был недоступен. Но был тот, кто знает, когда нужно воззвать к бездне внутри тебя. И Моисей не смог удержаться, он ответил на Божий призыв и стал тем, через кого Бог прославился. Итак, друзья, я думаю, что пример Моисея нам немножко открывает понимание. Я еще один стих открою. Евреям, 11 глава, 8 стих. Я специально выбрал такие места Писания, чтобы мы увидели, что это явление есть, что это действительно происходит, и чтобы мы начали осознавать, каким образом Бог это использует. Евреям 8 глава, 11 стих. Ой, извиняюсь, 11 глава, 8 стих. 11 глава, 8 стих, которая говорит нам о вере. Она говорит про Авраама. Давайте теперь внимательно уже в разрезе того, что мы слышали, почитаем. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Я думаю, что Авраам тоже жил своей обычной жизнью. Занимался своими повседневными делами, делал что-то. И даже, наверное, не понимал, далеко не знал Бога и вообще не понимал смысла призваний, каких-то действий Божьих. Но, друзья, это ничего не меняло. В глубине его сердца Богом было заложено определенное семя, духовное семя, стать отцом народа. И я думаю, что когда Авраам заканчивал свой там школу, колледж, университет, я образно говорю, и жил повседневной жизнью этими завершенными процессами, хорошо осознаваемыми, вот мой халдейский ур там, вот еще что-то наши, вот города, улицы, система, государство, правила, принципы, финансы, я все это хорошо понимаю, но глубже внутри сердца было семя Божье, которому однажды, к этой бездне бесконечного Божьего призыва, Божьего семени. Мы знаем, что сегодня мы являемся духовно детьми Авраама. Мы его потомство и наследие. Насколько, представляете, Бог в человека заложил нечто бесконечное. Оно началось с Авраама, с его жизни, и не закончилось до сих пор. Это бездна, которую Бог заложил в Авраама. Однажды Бог обратился к этому человеку там, где он был, в этом географическом своем месте. Бог воззвал к нему и сказал: «Иди в страну, я призываю тебя». И он не смог отказать. Это настолько было сильно, настолько было нелогично для него, настолько было странно, но он не смог удержаться. И Писание говорит, он верою повиновался этому призванию, этому призыву бездны идти в страну, которую имел получить наследство, даже не зная, куда идет. Вот это точно было нелогично. Куда ты, Авраам? Я не знаю. Вы собираетесь в дорогу, семейство Авраамов? Да, мы уезжаем. А куда вы? Я не знаю. А куда писать тебе вообще? Куда звонить? Какой адрес там? Координаты оставь? Я не знаю. А почему ты идешь? Я не понимаю до конца. Это нелогично. Я не могу это объяснить. Но я чувствую призыв. Некто обратился ко мне. Я не думаю, что Авраам даже говорил, Бог призвал. Он понимал, некто обратился ко мне. В моей жизни что-то произошло странное, но я чувствую, что меня позвали, я позван, я призван. Во мне что-то поднялось. И потому Писание говорит, что он верою повиновался. Он просто поверил этому призыву. Нелогичному, странному, но он начал следовать. И поэтому, друзья, когда я рассуждаю о этом понятии, и мы скоро уже будем молиться, бездна призывает бездну, я понимаю, что есть вещи, которые мы до конца даже не осознаем в нашей жизни. Мы привыкли жить на таком приземленном уровне бытовых вопросов, завершенных наших процессов. Все, что мы хорошо знаем и понимаем. Но когда мы приходим в общение с Господом, нам нужно подняться чуть-чуть выше, посмотреть на свою жизнь глазами Божьими и понимать, что есть вещи гораздо более ценные, гораздо более значимые в этой жизни, чем просто те, которыми мы привыкли измерять свою жизнь. Мы порой привыкли измерять зарплатами, счастьем, достатком, комфортом, обеспеченностью, еще каким-то количеством друзей ВКонтакте или в Фейсбуке, или еще чем-то, лайками в Инстаграме. Мы привыкли измерять бытовыми вещами, но есть Божьи вещи, которые глубже внутри нас. И теперь я хочу перейти к практической части. Это была такая теоретическая. Я хочу порассуждать уже о практическом значении понятия «бездна призывает бездну». И это будет такой раздел «зов призвания» и «зов греховности». Сначала поговорим о призвании. И многие люди задают вопрос, а в чем мое призвание? К чему я призван на этой земле? Что я вообще должен делать? К чему призвал меня Господь? Как найти себя в церкви? И я хочу открыть Римлянам 9 глава, послание к Римлянам, 9 глава, 11-12 стих. Я прочитаю вместе с вами. 9 глава, 11-12 стих, и говорит: «Ибо когда они еще не родили ничего доброго или худого, дабы изволение Божье в избрании происходило, не от дел, но от призывающего, сказано было ей: больше будет в порабощении у меньшего». Еще раз. Когда они еще не родились, не сделали ничего. Смотрите, о чем здесь говорит нам Священное Писание? Бог полагает что-то в человека, в его судьбу, в его жизнь, еще до момента его рождения, как бы предопределяя какое-то глобальное направление его жизни, что Бог хочет от человека. Когда Адам был сотворен, Бог ему сказал: возделывай сад. Скажем, когда Иисус родился, да, он был предназначен быть спасителем. Когда здесь идет Иакове и Исаве, да, то Писание говорит, когда они еще не родились, у Бога было определение: больше будет в порабощении у меньшего. Почему? Я не знаю. И апостол Павел в Римлянам рассуждает, говорит, что неправда у Бога, говорит, никак. Но вот это 14 говорит, что неправда, что ли, у Бога? Почему? Исава Иакова возлюбил, Исава возненавидел. Но он говорит, никак, ибо он говорит Моисею: кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. То есть не от желающего, не от подвязающегося, но от Бога милующего. У Бога есть своя воля в отношении нас, свой план. И когда мы читаем здесь, смотрите, я хочу вернуться к мысли о бездне, да? И говорит, смотрите, когда они еще не родились и ничего не сделали, это важно, до того, как мы с вами стали самодостаточными или производящими что-то, Бог заложил в нас свое призвание. Бог заложил в нас эту бездну, к которой однажды обратиться. Иаков тоже жил обычной жизнью, Исав жил обычной жизнью. Росли, ели, игрались, делали свои повседневные дела. Тот охотился, этот бездельничал, да, варил еду там и так далее. Но бездна Божьего призыва была заложена в них. И однажды Бог к ней воззвал. Друзья, смотрите, и вот эти вещи, которые заложены в нас, они посеяны в нас, чтобы явить Божье изволение, чтобы мы могли быть теми людьми, которые прославят Бога. Бог призывает нас к чему-то. И вот это призвание, мы говорим, как найти свое призвание в жизни, как найти свое место в жизни. Это призвание и есть то, что заложено в нас Богом, Божьи семена, вот это Божья бесконечность. Божья бездна. Какая она? К чему мы призваны? Можно понять тогда, когда Бог обратится к нам через ситуации жизни, через людей, через что-то еще. Я сейчас один пример приведу, вы поймете. Есть очень интересный, важный библейский пример. Когда Бог обратится к нам, подобно как ученики ловили рыбу, и Он призвал их: «Следуйте за Мной». Возможно, в каком-то из собраний, через проповедь, через слова проповедника, вы услышите слова, которые вас особенно коснутся внутри. И вы поймете: Бог обратился ко мне. Самое важное, что здесь заключается, на мой взгляд, что неважно, через какую ситуацию, не важно, как это произойдет, но важно, чтобы именно Бог воззвал к вам. Вы не можете придумать себе призвание, вы можете, не можете себе его нарисовать, вы не можете его себе спрогнозировать, вы не можете себе его выпросить. Призвание открывается тогда, когда Бог призывает вас. И смотрите, я прочитаю первое послание Коринфянам, 7 глава. Первое послание Коринфянам, 7 глава. С 12 стиха. Впрочем же я говорю, а не Господь, если брат имеет жену неверующую, она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. Жена, которая имеет мужа неверующего, он согласен жить, не должен оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женой верующей, жена неверующая освящается мужем верующим, иначе ваши дети были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится, брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа, или ты, муж, не знаешь, не спасешь ли жены? Каждый поступает, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Я хочу внимательно еще раз посмотреть на 16-17 стих в связке. Апостол Павел обращается и говорит, 16-й, пожалуйста, он говорит, почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Стоп. В смысле, не спасешь ли мужа? Спасает Господь. Причем тут вообще жена, не спасешь ли мужа? Но в 17 стихе мы видим некоторый ответ. Он говорит, но каждый поступай так, как ему определил Бог, как Бог его призвал. И теперь вопрос. Мы задаемся такими порой общими, друзья, вопросами. А как правильно поступать в церквях? Мы смотрим, вот у этой муж пьяница, он горький пьяница, алкаш, он ее избивает и так далее. И мы даем общий совет, говорим, конечно, разводись. Это угроза для твоей жизни, так написано в вероучении, и так далее, и так далее, и так далее. Что мы делаем? Мы не понимаем до конца, а к чему ее призвал Господь. Вы можете сейчас, конечно, сказать, ну, вот начинается, это уже странные какие-то послания и так далее. Друзья мои, а теперь представьте ситуацию, что Бог дал ей силы пройти через это. Что Бог однажды своей бездной воззвал к той бездне, заложенной внутри нее. И потому апостол Павел говорит, а почему ты знаешь, что ты не спасешь мужа? Откуда ты знаешь? Может быть, в тебе заложено Богом семя великого потенциала призвания спасти именно эту погибающую душу через то, что ты, жена, будешь за него молиться и освящать его. И это не просто твое человеческое решение, это не просто желание твоего сердца, не просто смотивированное многими проповедями о том, что жена, там, спаси мужа. Это что-то, к чему призвал тебя Господь, однажды воззвав глубоко в твое сердце. И тогда, когда Он воззвал, Он дал силу, чтобы это исполнилось. И потому апостол Павел говорит, каждый поступай так, как ему определил Бог. Я не знаю, к чему Бог призвал каждого из вас. И я поэтому не хочу раздавать советы и говорить, тебе следует жить так или тебе следует поступать так. Порой мы, слушая человеческие советы, начинаем уходить от этих вечных вещей, которым призвал Господь. И мы начинаем снова жить бытовыми, понятными нам вещами, только потому что бездна пугает нас, мы не знаем конца, мы видим нелогичное, мы понимаем, что там странно для нас, и мы боимся туда ступить, потому что слушаем людей, которые наускивают нам, лучше разведись, потому что тебе так будет легче, тебе будет комфортнее, целей будут твои финансы, тебя перестанут, может быть, ущемлять дома, ты перестанешь видеть это пьяное лицо. Но представьте себе ситуацию, что мы стали по пути у Моисея и отговариваем его убивать египтянина. Представьте себе, что мы стали между Иисусом и учениками и говорим, послушайте, рыба подорожает в этом году, вы заработаете больше денег, еще новые лодки выйдут в этом году, и они будут со скидкой, и вы купите их. Представьте, что мы стали теми людьми, которые стали между Божьей бездной и бездной в человеке. Мы стали противниками Божьего дела. Потому, друзья, когда мы читаем эти места Священного Писания, и мы читаем, что Павел советует Коринфянам, он говорит, я не знаю, спасешь ли ты жена мужа, или муж спасет жену, а может, действительно, вам стоит развестись, может быть, все безнадежно. Но он говорит, поступи так, как Бог призвал тебя. И потому, друзья, призвание – это не просто занять роль и место в церкви. Это не просто занять позицию, их так мало. Пастор, диакон, учитель воскресной школы, хорист, не знаю, ашер, дворник, пультист, еще что-то. И мы говорим, все, мне нечем в церкви заняться. Ну, иди евангелистом будь. Иди что-то делай, помогай. Ну, займись чем-нибудь хотя бы. Вот такие советы мы даем людям. Займись хоть чем-нибудь, найди себе служение. Не надо искать себе служение. Если мое сердце открыто для Бога, и мое сердце жаждет Бога, и я буду сидеть и вымывать эту рыбу, вымывать эти сети, однажды рядом будет проходить Иисус и позовет меня, если я открыт для Бога. Зов бездны Божьей прозвучит в мою жизнь тогда, когда там положено призвание, а оно там положено, до момента моего рождения. И осознание моего призвания, к чему я призван Богом, можно получить только через отклик моей души на Божий призыв. Не пытайтесь придумать себе и услышать от Бога ответ, чем вам заняться. Услышьте отклик своей души на Божий призыв, который однажды прозвучит к вам. И я уверен, что Бог обратится к вам с этим призывом. Как понять свое призвание? Понять, на что откликается ваша душа? Если вы, проходя мимо людей бездомных, каждый раз чувствуете сокрушение в своем сердце, то поймите, наконец, что Божья бездна взывает к вам много раз уже. И ваша душа откликается постоянно, но заботы века, они уводят вас от этого. И вы будете всегда чувствовать этот дискомфорт, потому что до тех пор, пока Божья бездна будет взывать, ваша бездна внутри посеянного вас призвания будет откликаться. Вы никогда не избавитесь от этого чувства дискомфорта. Отклик будет происходить, он будет нелогичным, странным, он будет сильным, но он будет продолжать откликаться в вашем сердце, пока вы, наконец, не смиритесь и не скажете, да, Господь, я принимаю твой призыв. Я хочу служить этим людям. Я хочу посвятить свою жизнь, чтобы их жизни изменились. Поэтому, друзья, понять призвание можно понять, на что откликается моя душа, на что она реагирует особым образом, даже нелогичным для моего восприятия. Но, к сожалению, есть другой призыв. Есть еще зов греховной бездны. Деяние 8 глава с 13 стиха рассказывает нам историю Симона. Когда человек упал в грехопадение, то есть еще бесконечные процессы, которые называются грехом или греховностью. То, что выше человека, то, что выше человеческих усилий, греховная бездна. И дьявол, я думаю, по некой аналогии, он стремится в человека посеять, зародить в нем, посеять семена вот этих бесконечных греховных процессов, дабы человек стал ведомым и влеком. Я понимаю, что информации сейчас много, и я не хочу перегрузить, я поэтому коснусь очень кратко о греховной бездне. Мне более важно сегодня о призыве, о призвании Божьем было поговорить. Деяние 8 глава с 13 стиха, она говорит, что этот человек, Симон, он обратился, когда Филипп проповедовал, он следовал за апостолом, за Филиппом, не отходил от него, крестился, обратился к Богу. Но дальше Писание говорит, смотрите, мы много раз уже читали эту историю, я еще раз прочитаю, сам Симон уверовал, крестился, видел, какие совершаются силы, хотя до этого он сам удивлял, волхвовал и так далее. Апостолы пришли и помолились, придя, помолились, это 15 стих, чтобы они приняли Святого Духа, ибо Он и на них еще не сходил. Они возложили руки, 17 стих, и люди приняли Духа Святого. Симон, увидев, что через возложение апостольских рук подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, «Дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Но Петр сказал ему, «Серебро да будет с тобой в погибель. Ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в этом части жребия, и твое сердце неправо перед Богом. Покайся всем грехе и молись, может, Бог отпустит помысел твоего сердца. Я вижу тебя исполненного горькой желчи в узах неправды». И Симон попросил их помолиться. Друзья, когда наша душа поражена грехом, и с самого детства, я уверен, дьяволу удается посеять в нашей жизни что-то такое очень глубокое, некую греховную бездну, по аналогии с тем, что мы говорили. И когда этот человек, Симон, ходил, изумлял, волхвовал, почему он это делал? Ситуации, в которой он находился, ситуации в этом мире, они то же самое взывали к его только греховной бездне и находили отклик. И он становился тем, как Писание говорит, раб греха. Он не понимал, почему он это делает. Я хочу сейчас, чтобы мы осознали или, поняли, почему зависимые люди не могут остановиться. Почему наркоман, алкоголик распродает все, готов разрушить семью? Или человек, какой-то подсевший на какой-то блуд, на похоть, он уходит из семьи, оставляет своих детей, он бросает работу, он меняет свою жизнь кардинальным образом, он готов там все распродать. Ради чего? Ради какого-то эфемерного счастья. Мы задаем вопрос, почему? Почему так нелогично? Работает тот же принцип, друзья. Греховная бездна из этого мира начинает взывать греховной бездне внутри него и влечь его. И это оказывается сильнее всякой логики и силы. И знаете, я почему пришел к этой мысли? Я понимаю, что кто-то скептически отнесется, скажет, какие-то фантазии, фантастики. Но обратите внимание, я беседовал с многими людьми уже. И я обратил внимание, что когда у человека в детстве, он вырос ущербным, например, его унижали, над ним совершали какие-то действия, может быть, у него не хватало вот этой оценки, самооценки какой-то, у него сформировалась глубокий такой, знаете, ущербность в душе, глубокие раны, такая бесконечная боль, бездна боли. И вот он находит в интернете ролик, где кто-то кого-то унижает, возвеличивается над кем-то. И он чувствует, как будто он напитывается от этого. Он чувствует, как удовлетворенность приходит. Он ставит себя на место человека в этой власти, и он понимает, что все, вся боль, которую мы причинили в детстве, вся вот эта бездна боли, она начинает питаться и восполняться. Я не знаю, насколько вы понимаете меня сейчас, но он постоянно нуждается в том, чтобы смотреть это снова и снова. Он включает их снова и снова. И он не понимает, почему, он не может остановиться. Логически он знает, что это неправильно так много уделять внимание этим роликам, но он не может остановиться. Греховная бездна мира начала взывать к бездне в нем. И он стал тем, кто не может остановиться. Он должен подпитывать свою эту греховную сущность постоянно, снова и снова. Потому так сильна власть алкоголя, наркотиков и прочих грехов, которыми люди заражаются не просто на уровне такого, один раз попробовал, но глубоко проникающими в их сердце. Я говорю, не хочу больше на этом останавливать внимание, но когда Симон, даже будучи обращенным человеком, даже будучи уверовавшим, пришел к апостолам и увидел то, что было глубоко внутри него, продолжало жить. Оно снова воззвало власть. Я снова могу удивлять людей. Я снова могу напитать свое уязвленное чувство самолюбия или вот какого-то желания контролировать всех. Вот вам деньги, дайте мне эту власть. Я тоже хочу обладать ей. Я нуждаюсь в ней. Бездна греховная воззвала, когда ситуация стала подходящей. И когда апостол Петр это увидел, он сказал, друг, ты должен понять что-то очень важное. Ты в узах. Ты никогда не сможешь жить нормальной жизнью, если не освободишься. Ты исполнил горькой желчи, ты отравлен. То, что ты считаешь нормальным, на самом деле, это просто призыв греховной бездны, и всегда твоя жизнь будет испорчена. Потому, друзья, последнее место перед нашей молитвой, что сказал Иисус. В Евангелии от Матфея, с 12 главы, с 24 стиха нам, пожалуйста, высветите, и мы прочитаем. Греховную бездну невозможно победить своей силой, своей волей, на что Иисус дал очень яркий и конкретный, хороший пример. Он сказал, когда к Нему обратились, Евангелие от Матфея, 12 глава, 24 стих, когда к нему пришли фарисеи и сказали, ты изгоняешь бесов силой князя Бесовского, все с тобой понятно. Вельзевула, да, следующий, пожалуйста, 25 стих. Иисус, зная помышления, сказал, послушайте, царство, разделившись само в себе, опустеет, и город или дом не устоит. 26 стих. Если сатана сатану изгоняет, то он разделился. Как его царство устоит, говорит. И дальше важный момент. Он говорит, если же я Духом Божьим изгоняю, бесов, то достигло до вас Царствие Божье. И дальше он говорит в 29 стихе, как может кто войти в дом сильного, расхитить его вещи, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит его дом. Вот 28-29 стих дает очень серьезный и важный ответ. Не победишь греховную бездну, которая всегда будет питаться ситуацией этого мира. Призыв греховный всегда будет звучать к твоей бездне, и она будет реагировать. И всегда ты будешь чувствовать это подлое влечение ко греху, тягу сверх твоей воли, сверх твоих сил. Всегда эта бездна будет влечь. Но Иисус сказал, если я Духом Божьим изгоняю, не просто волей, не словами, не своими мыслями, не своим человеком, Духом Божьим, то то Царство Небесное до вас достигло, потому что, говорит, никто не может войти в дом сильного, расхитить его вещи. Потому выход только во Христе.
1: А теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Колоссянам 3:8-10.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение автобиографии Чарльза Финея. Приблизительно на 20-й день моего пребывания в Роме умер один из старейшин церкви в Ютике, где пастором был мистер Эйкин. Поэтому я поехал туда на

совета и попросил помочь им начать духовную работу, на что я согласился. Слово произвело должный эффект, и там явно ощущалось действие Святого Духа. Наши собрания проходили при избытке народа каждый вечер, и работа пошла с великой силой, особенно в двух пресвитерианских церквях. Пастором одной из них был мистер Эйкин, а второй – мистер Брейс. Я трудился в этих двух конгрегациях. Вскоре после начала моего служения в Ютике я заметил, что шериф мистер Б, о котором я упоминал, не посещает собраний. Я поделился своими переживаниями с мистером Эйкином. Но через несколько дней, перед началом моей проповеди, мистер Эйкин прошептал мне, что пришел мистер Б, указав на него, когда тот шел по проходу, подыскивая себе место. Я прочитал место из Писания и обратился к людям. Говорил в течение нескольких минут. И вдруг мистер Б встал, не спеша накинул на плечи плащ и встал на колени. Я увидел, что его действия привлекли внимание тех, кто сидели возле него, потому что это была своего рода сенсация для значительной части прихожан. Шериф простоял на коленях все служение. Затем он ушел в отель, там, где он проживал. Ему было около 50 лет, и он был неженатым человеком. Позже он рассказал, что его разум был сильно обременен. Придя домой, он продолжал размышлять о том, что слышал на служении. «Я побуждал людей принять Христа таким, каким он представлен в Евангелии. В своей проповеди я затронул вопрос истинного принятия Христа, а также отношение грешника к Господу и его отношение к грешнику». Шериф признался, что находился в духовной борьбе. Он спрашивал себя: «Моя душа, ты с этим согласна? Ты примешь Христа, оставишь грех и откажешься от себя? Сделаешь ли ты это прямо сейчас?» Находясь в состоянии сильной внутренней борьбы, он упал на кровать. Он принял решение и заставил свою душу согласиться со «здесь и сейчас». Прямо в тот момент отчаяние оставило его. Он уснул и не просыпался несколько часов. Проснувшись, почувствовал, что его разум полон мира и покоя во Христе. С того момента шериф стал искренним тружеником Христовым среди своих знакомых. Хозяином отеля, в котором проживал мистер Б, в то время был мистер С. Дух Святой стал чудным образом действовать в том доме. Вскоре верующие начали молиться из-за самого мистера С, который потом покаялся вместе с членами своей семьи и теми, кто проживали у него в отеле. Этот отель, самый большой в городе, стал центром духовного влияния. Многие там примирились с Богом. Действие Божье настолько сильно проявлялось в этой гостинице, что люди, которые заходили туда, чтобы пообедать или переночевать, глубоко осознавали свою греховность еще до того, как покидали город. Христос преображал их души. Действительно, и здесь, и в Роме была такая атмосфера, что среди людей ходила молва о том, что невозможно даже проездом побывать в городе, не ощутив Божьего присутствия. Божье влияние особенно было заметно в этом месте, и вся атмосфера была пропитана Его присутствием. В Ютику по делам приехал торговец из Лаувиля. Он остановился в отеле, где проживал мистер Б. Поскольку человек он был неверующий, то все разговоры в городе его раздражали. Он рассердился и заявил, что больше не будет здесь вести дела, так как все говорят только о вере, и он решил вернуться домой. Он даже в магазин не мог спокойно зайти, потому что и там вопрос веры преследовал его. Такое состояние не располагало к занятию бизнесом, поэтому вечером он собирался ехать.

домой. Он высказывал свои замечания в присутствии некоторых новообращенных людей, которые проживали в отеле. Думаю, он говорил это и в присутствии мистера Б. Торговец решил расплатиться и уехать из города. Мистер С. заметил большую обеспокоенность постояльца и попросил своих работников помолиться о нем. Они пригласили его в комнату мистера Б. И через несколько минут он вышел оттуда совершенно другим человеком. Он сразу же выразил беспокойство о людях своего города и тотчас отправился в путь. По возвращении домой он сразу же рассказал своей семье о случившемся и призвал их помолиться. Поскольку этот торговец был очень известным человеком и довольно красноречивым, то везде рассказывал о том, что Господь сделал для его души. Это произвело сильное впечатление в Лаунвилле и вскоре привело к началу великого пробуждения в той местности. В разгар пробуждения в Ютике мы впервые услышали о противлении, которое возникло на Востоке. Мистер Нелтон написал несколько писем мистеру Эйкону, с которым я трудился. Из написанного было видно, что он очень ошибался в отношении характера начавшихся пробуждений. Мистер Эйкен показал мне эти письма. Они были разосланы всем служителям района. В одном из них мистер Нетлан заявил, что считает неприемлемыми такие формы пробуждения. Но поскольку ничто из написанного не соответствовало действительности, мы не обратили особенного внимания на эти письма. Однако мистер Эйкен один или два раза лично ответил на письма мистера Нетлана, заверяя его, что ничего подобного не происходит в их местности. Сейчас я уже не помню, предъявлял ли претензии мистер Нелтон относительно того, что женщины иногда молились на общих собраниях. Это правда. Иногда некоторые активные женщины, которые были сильны духом, вели молитвы во время собраний, ежедневно проводимых нами в домах у разных членов церкви. Явного противления этому не было ни в Ютике, ни в Роме. Я не вводил этот обычай в церкви и не знаю, существовал ли он раньше. Насколько я знаю, это не было предметом обсуждения там, где все происходило. В разгар пробуждения произошел случай, который произвел сильное впечатление на жителей. В то время проходила встреча пресвитерии. Среди участников был один незнакомый мне пожилой священник, которого очень раздражало то, с каким пылом и рвением люди трудились в деле пробуждения. Он обнаружил, что все общество озабочено вопросом веры. Люди везде молились и говорили о вере даже в магазинах и публичных местах. Он никогда до этого не сталкивался с пробуждением и не слышал о подобном. Сам он был шотландцем и, полагаю, недавно переехал сюда. В пятницу после обеда, в перерыве между собраниями, он встал и яростно высказался против пробуждения. То, что он сказал, очень огорчило и шокировало христиан, которые присутствовали там. Им хотелось упасть перед Богом и рыдать, моля Его, чтобы сказанное не причинило никому вреда. Собрание пресвитерии закончилось вечером. Некоторые ушли домой, а кто-то остался на ночь. Христиане начали молиться. Они горько плакали перед Богом той ночью и просили, чтобы Бог противодействовал всякому злому влиянию, которое может стать результатом той речи. На следующее утро того священника нашли мертвым в его постели. Примерно в это время молодая женщина, мисс Ф.Т., проживающая в Новой Англии, приехала в Ютику, так как она преподавала в старшей школе в округе Ньюберг, Нью-Йорк. В газетах столько писали о пробуждении в Ютике, что миссис Ф.Т., так же как и остальные, очень захотела поехать и увидеть все своими глазами.
Она отменила занятия на 10 дней и приехала в Ютику на дилижансе. Проезжая по улице Женеси по направлению к отелю, она увидела одну из вывесок, на которой было имя Б.Т. Она впервые была в Ютике и не подозревала, что у нее здесь могут быть родственники или знакомые. Остановившись на день или два в отеле и разузнав о Б.Т., она написала ему записку, в которой говорилось, что она дочь мистера Т., остановилась в отеле и желает с ним увидеться. Мистер Б.Т., узнав, что она его далекая родственница, сразу же пригласил ее в гости. Она приняла приглашение. Он был искренним христианином, поэтому сразу стал приглашать гостью на служение и старался ее заинтересовать. Она очень удивилась тому, что увидела, и это ее в какой-то степени даже стало раздражать. Она была энергичной, образованной и гордой молодой леди. Манера, в которой люди обращались к ней, настаивая на том, чтобы она непременно отдала свое сердце Богу, очень возмущала ее. Проповеди, которые она слышала каждый вечер, все же ее коснулись. «Я говорил о вине грешников, об аде и опасности вечного осуждения. Это пробудило в ней огромное противление. Однако истина начала тревожить ее сердце. Тогда я еще не встречался и не беседовал с нею, а лишь слышал от мистера Б.Т. о ней». Несколько дней она терзалась от осознания истины, а потом все же решила прийти ко мне. Она села на диван в моей гостиной. Я подвинул стул, сел против нее и стал говорить о Божьих требованиях. Она ссылалась на мою проповедь, в которой я утверждал, что грешники заслуживают вечного осуждения и попадают в ад. Она возражала, что не может принять этого, потому что Бог не настолько жесток. Я ответил: «Вы просто не понимаете, что такое грех, какова его истинная природа. Если бы вы понимали это, то не жаловались бы на Бога за то, что Он отправляет грешников в ад». Затем я раскрыл данную тему так глубоко, как только мог. Она сначала не хотела услышанному верить, но постепенно внутреннее осознание греха и признание сказанного истиной становилось для нее неизбежным. Какое-то время я держался этого курса в беседе, пока не увидел, что она готова признать свою вину и покаяться. Тогда я объяснил ей, какую силу имеет Иисус и как можно получить вечное спасение. Ее лицо побледнело. Она подняла руки и закричала, а затем упала на подлокотник дивана. Ее сердце разрывалось. Думаю, она никогда в жизни так не рыдала. Ее сердечные шлюзы открылись, позволив потоку чувств, текущих из сердца, излиться перед Богом. У меня больше не было возможности говорить с нею. После этого она встала и ушла домой. Почти сразу же Ф.Т. оставила преподавание в школе, вышла замуж за мистера Галлика и уехала на Сэндвичевые острова нести миссионерский труд. Она была очень эффективным миссионером и воспитывала нескольких сыновей, которые впоследствии тоже стали миссионерами. Немного в стороне от Уайсбера, возле ручья Арискани, находилась хлопковая фабрика. Сейчас это место называется Нью-Йорк Миллс. Ее хозяином был мистер У, человек неверующий, но джентльмен высоких стандартов и нравов. Мой шурин, мистер Джи А, в то время был управляющим на его фабрике. Меня пригласили проповедовать в той местности. И однажды вечером я приехал и поделился словом в большом здании школы, которое заполнилось слушателями. Проповедь оказала мощное влияние на людей, особенно на фабричную молодежь.
На следующее утро, сразу после завтрака, я пошел осмотреть фабрику. Проходя мимо, заметил, как сильно начали волноваться люди, работающие на ткацких станках, на мюль-машинах и выполняющие другие операции. Проходя через одно из помещений, в котором молодые женщины занимались ткачеством, я видел, как две из них смотрели на меня и говорили о чем-то между собою. Было видно, что они взволнованы, хотя и смеялись. Я медленно направился к ним, и их волнение возросло. Одна из них пыталась связать разорванную нить, но ее руки дрожали, и она не могла этого сделать. Я медленно приблизился, глядя по сторонам. Но девушка все более и более волновалась, так что не могла продолжать работу. Находясь в 8 или 10 футах от нее, я посмотрел ей прямо в глаза. Это лишило ее самообладания. Она опустилась на колени и заплакала. Случившееся произвело такое сильное впечатление на остальных, что через несколько минут все были в слезах. Это распространилось по фабрике. Мистер У тоже присутствовал там и, видя такое положение вещей, сказал управляющему: «Остановите работу, отпустите людей на богослужение, потому что спасение наших душ важнее получения прибыли». Управляющий предложил для этого комнату, где стояли мюль-машины. Их вынесли, и мы смогли там собраться. Это было самое мощное служение, на котором я когда-либо присутствовал. Оно прошло с великой силой. Здание было огромным. В нем находилось множество людей. Пробуждение на фабрике пошло с изумительной силой, и за несколько дней там почти покаялись все. Много было разговоров о покаянии Теодора Уэлда из Ютики. Хорошо было бы, если бы я дал правильное описание тех фактов. У него была тетя миссис С., проживающая в Ютике, духовная и очень набожная женщина. Теодор был сыном знаменитого священника из Новой Англии, и его тетя полагала, что он христианин. Бывало, что он даже проводил семейные молитвы. Перед началом пробуждения он стал членом колледжа в Клинтоне. Труд в Ютике привлек большое внимание, и многие из Клинтона, среди которых были даже профессора, приезжали в Ютику. По возвращении они рассказывали о том, что видели, и это возбудило большое волнение. Уэлд занимал заметное место среди студентов и имел большое влияние на них. Услышав о происходящем в Ютике, он возмутился духом, так как это вызвало у него противление. Насколько я понимаю, он выражал сильное негодование по отношению к тому, как шло пробуждение. В Ютике об этом узнали, и его тетя стала о нем беспокоиться. Мне он был абсолютно незнаком. Его тетя написала, чтобы он приехал домой, побывал в воскресенье в церкви и послушал проповедь. Сначала он отказался, но потом собрал студентов и сказал им, что решил ехать в Ютику, потому что считал происходящее там проявлением фанатизма или просто энтузиазмом. Его самого, как он считал, это не коснется. Он хотел, чтобы студенты убедились в этом. Уэлд приехал полный противления и не собирался слушать мои проповеди. У нас, как обычно, утром проповедовал мистер Эйкон, а я днем и вечером. Тетя узнала, что племянник собирался идти только на утреннее собрание, чтобы послушать только мистера Эйкона, и не хотел идти ни днем, ни вечером, когда должен был проповедовать я. В связи с этим мистер Эйкон предложил, чтобы я проповедовал утром. Я согласился, и мы пошли на служение. Мистер Эйкон, как всегда, сказал вступительное слово. Миссис С. пришла на богослужение вместе со своей семьей.
Там был и мистер Уэлд. Она постаралась усадить его так, чтобы, если он захочет выйти, ему пришлось бы потревожить ее и еще нескольких членов семьи. Она боялась, что он уйдет, когда увидит, кто будет проповедовать. «Я знал, что он оказывает большое влияние на молодежь Ютики, и его приезд может многих сплотить в противостоянии пробуждению». После вступительной речи я поднялся и прочитал текст. «Один согрешивший погубит много доброго». Я никогда не проповедовал на эту тему и не слышал, чтобы кто-то в проповеди использовал ее. Но это слово откровением озарило мой разум. Я начал проповедовать и приводил много примеров того, как один грешник разрушил много доброго, как влияние одного человека может погубить много душ. Полагаю, я нарисовал ясную картину об Уэлде и его влиянии, и какое зло оно может принести. Один или два раза он пытался уйти, но его тетя, почувствовав это, наклонялась вперед и, опираясь на спинку передней скамьи, тихо молилась, так что он не мог выйти, не потревожив ее, поэтому оставался на своем месте до конца служения. На следующий день я зашел в магазин на улице Дженесси, чтобы там пообщаться с людьми, так как обычно ходил в разные места города, где беседовал с жителями. И кого я там встретил? Конечно же, Уэлда. Он бесцеремонно налетел на меня и, полагаю, целый час говорил со мной самым оскорбительным образом. И я никогда еще с таким не сталкивался. У меня почти не было возможности вставить хоть слово, потому что он говорил без остановки. Он был очень красноречивым человеком. Вскоре это привлекло внимание присутствующих в магазине, и новость разлетелась по улице, так что продавцы из соседних магазинов вышли и слушали, что он говорил. Торговля остановилась, и все стали свидетелями того поношения, которому он меня подверг. И я никогда не слышал такой грубой и дерзкой речи. Но в конце концов я обратился к нему с вопросом. «Мистер Уэлд, вы сын служителя Христова и позволяете себе так себя вести?» Я сказал еще несколько слов в том же духе и увидел, что это его задело. Сказав что-то очень резкое, он сразу же выбежал из магазина. Я тоже ушел и вернулся домой к мистеру Эйкену, у которого в то время проживал. Не прошло и нескольких минут после моего прихода, как кто-то постучал в дверь. Поскольку никого не было рядом, я сам открыл дверь. И кто же другой мог прийти, как не мистер Уэлд? Он выглядел жалким, бледным, и сразу же начал смиренно извиняться за то, как со мной разговаривал. Его вид выражал полное самоосуждение. Я любезно взял его за руку и немного с ним побеседовал, заверяя, что ничего против него не имею, а лишь искренне призываю его отдать свое сердце Богу. Полагаю, до того, как он ушел, я с ним молился. После этого ничего о нем не было слышно в тот день. Вечером я проповедовал на Нью-Хартфорде и вернулся домой очень поздно. На следующее утро узнал, что Уэлд пришел домой к своей тете, встревоженный и подавленный. Она пригласила его помолиться вместе со своей семьей. Сначала его шокировала эта идея, но неприязнь вскипела в душе. И он подумал, что это единственный способ выразить свое противление, поэтому согласился на ее просьбу. Когда он встал на колени, тетя подумала, что сейчас будет молитва. Но случилось самое богохульное извержение брани и поношения, которое когда-либо возможно было произнести. Все просто онемели от удивления. Это продолжалось так долго, что сумерки сгустились еще до того, как он закончил.
Тетя пыталась поговорить с ним и помолиться, но противление его сердца было ужасным. Ее напугало его умственное состояние. Он пошел в свою комнату, стал ходить по ней взад, вперед, потом упал на пол. Он провел так всю ночь, находясь в ужасном душевном состоянии. В то же время он был настолько придавлен грехом, что едва мог жить. До рассвета ходил кругами по комнате, как вдруг что-то сокрушило его и бросило на пол. В его сознании звучал голос, который, казалось, приказывал ему покаяться и сделать это прямо сейчас. Уэлд говорил, что это его окончательно сломило, и он лежал на полу до позднего утра, когда пришла тетя и услышала, как он обзывал себя глупцом. Его сердце было разбито, и весь его внешний вид говорил об этом. На следующем вечернем собрании он поднялся и попросил позволить ему говорить. «Я разрешил», и он сделал публичное признание перед всей конгрегацией, сказав, что его признание удалит камень преткновения, положенный им пред людьми. Он выглядел глубоко смиренным и искренним. С того момента Уэлд стал очень эффективным помощником в труде. Он старательно трудился, и, будучи прекрасным оратором, одаренным молитвенником и тружеником, несколько лет являлся орудием в Божьих руках для совершения добра и спасения многих душ. Из-за усердного труда у него ослабело здоровье. Ему пришлось бросить колледж и совершить поездку на побережье Лабрадора. Он вернулся, восстановив здоровье, таким же ревностным тружеником, как и уезжал. Значительное время Уэлд был моим незаметным помощником везде, где я трудился. Это пробуждение проходило зимой и весной 1826 года. Когда новообращенные были приняты в церкви по всему региону, преподобный Джон Фрост, пастор пресвитерианской церкви Уойсбера, опубликовал брошюру, в которой дал отчет о пробуждении. И оказалось, что в рамках пресвитерии число новообращенных составляет 3000 человек. Я говорил уже, что пробуждение из Рома и Ютики, как из центра, распространилось во всех направлениях. Служители приезжали издалека, чтобы провести немного времени, посещая собрания, разными способами способствуя нашему труду. Пасторы всех тех церквей очень благожелательно относились к духовной работе и, как добрые и настоящие мужи, положили себя на жертвенник служения, делая все возможное, чтобы способствовать великому и славному движению. Бог многократно их благословил. Учение, проповедуемое во время пробуждения, было тем же самым, что и раньше. Ранее считалось, что грешнику необходимо оставаться в состоянии осознания своей греховности долгое время. Нередко от пожилых богословов можно было услышать, что они находились под осуждением греха многие месяцы или годы, пока не обрели утешение. Очевидно, они полагали, что чем дольше находишься в состоянии осознания своей греховности, тем больше это свидетельствует о том, что их жизнь преобразилась. Мы же учили противоположному. Я настаивал на том, что если они долго будут находиться в состоянии признания своей греховности, то подвергнутся опасности впасть в самоправедность. Здесь имеется в виду, что они будут считать, что их долгие молитвы и хорошие дела убедили Бога спасти их, и тем самым они обретут ложную надежду. Мы говорили им, что, откладывая признание греховности, они могут огорчить Божий Дух. Мы старались разоблачить это лжеучение и постоянно настаивали на немедленном подчинении воле Божьей. Любое промедление под каким-либо предлогом является бунтом против него. Благодаря этому люди очень быстро обретали спасение.
Такие внезапные преобразования в жизни грешников были настораживающими для многих добродетельных людей, которые предполагали, что эти вновь обращенные вскоре отпадут, что и будет доказательством неистинного их обращения. Но именно из среды таких внезапно покаявшихся людей поднимались самые сильные христиане, которые когда-либо были в том регионе.

Дорогие друзья, продолжение автобиографии Чарльза Финея вы услышите в нашей следующей передаче. Да благословит вас всех Господь!

Дорогие друзья, как вы думаете, что значит радость в Господе? Кому она известна? Кому она доступна? Кто ею обладает? Псалмопевец говорит: «Вечером водворяется плач, а на утро радость». Псалом 29, 6 стих. Это как раз обратное тому, что нам предлагает мир. Веселье вечером, а утром плач. Сладости мира быстро превращаются в горькие слезы. А у христианина как раз наоборот. То, что беспокоило его в конце трудового дня, утром превращается в радость после того, как он обратится к Господу в молитве, чтобы правильно начать новый день. Радость в Господе доступна каждому истинному христианину. Если христианин ее иногда теряет, то это только потому, что он где-то в чем-то изменил Господу. Христианин, если он пребывает в Боге, полон оптимизма. Страх смерти его не тревожит. Его вера переходит в знание, что при всех обстоятельствах Господь будет рядом с ним.

пустыня. Пустыня, песок, жаркое место, нету дождя, и в тень не уйдешь. Часто проходим мы трудности в жизни, и кажется, к нам ты не придешь. Будь то оставил душу в страданиях, надежда угасла, и в ожидании трудно в терпении смотреть в небеса, сердцем, душой устремляться туда. Один человек сон увидал, вот его жизнь, он подрастал, юность пришла, и закружились дни и года, по земле покатились. По жизни фигуры след свой он видел, как он ступал, и рядом следы Иисус с ним шагал. Но вдруг он увидел, след стал один, и по пустыне, и средь долин след одинокий мерил пески. Жизнь, как пустыня, трудно идти. Как он так смог оставить меня? Стонала, рыдала моя душа, и в испытаниях и шел я один. А где же тогда был мой властелин? И вспоминая этот момент, когда среди белых жизненных лент полоса черная открыла дорогу, и беда постучалась громко у порога. Когда неожиданно новость пришла, рак, умирает мама тогда. Нет, мой отец, не забирай, ты детей пожалей и мать оставляй. Ведь все в твоей воле, ты жизнь даешь, неужели ты мать в дом не вернешь? Но небо молчало, а только шаги слышал я смерти себя позади. Когда кричал: Боже, помилуй ты нас, и будто небо дало отказ. Пришел тот день, когда весною стояла толпа над кучей землею. Кажется, только вот жизнь и пришла, снег вот растаял, вот она весна. Вокруг все так пело и жило тогда, но скорбью покрылось горе, поля. Передо мною мост оборвался, когда дальше быть, кто здесь остался? И след одинокий вел по пустыне. Бог, ты оставил, я твердил до ныне. Один след по жизни, как это вышло, спрашивал небо я еле слышно, и тихий голос Иисуса Христа: послушай внимательно меня, дитя. Я был с тобою от первых шагов, шел я рядом среди садов, среди гор, испытаний и тихой долины. Я был хранитель, я лишь один. И вот ты видишь два следа, это ты, а рядом вот и я. И когда один след вдруг пошел, это не я, а ты ушел. Своим пониманием, силой куда, и потерялся среди гор, как овца. Но я пошел и тебя искал, нет, я врагу тебя не отдал. И когда нашел, на руки поднял, ты идти не смог, ты глубоко упал. В неверье, во зле, грехом был обманут, никто не захочет и в проломе не станет. Но я все оставил, красоту неба, сошел на землю в человеке тело, таких, как ты, найти и спасти, и до отчизны к отцу донести. Ты не заметил, что когда по жизни мы вместе шли к святой отчизне, и я был рядом всегда с тобою. Но когда пришло горе, уплыл за водою, за чтением страха, неверия ко мне, ты убежал искать силы во тьме. Бога оставил на второе место, послушался голос обмана и лести. Пред предупреждений и знаков не замечал, и вот ты в пустыне сам упал. И в испытаниях во тьме я тебя нашел, и только лишь мой след дальше пошел. О, Боже, прости, я тихо стонал, прости, прости, что я не замечал, что жил я религией, законом или в грехе. Это все тьма, это не то, это больно тебе. Прости, что оставил тебя позади, и в своей жизни я хотел уйти по своим путям, по своей дороге, и вышло то, что я забыл о Боге. Что я жил с собою и для себя, о нуждах других, нет, не для меня. И то, что я распни себе на кресте, это не я, это не мне. Точно винил тебя я, о Боже, во всем пути моем негожем.
и знаков жизни не смотрел, забыл тебя и твой удел, и обвинял тебя, что ты оставил. Прости, прости, Иисус, я знаю, теперь я знаю, что ты мой, и ты ведешь меня домой. Несешь через бури испытания, я благодарю тебе заранее, ведь ты один, и нет другого. Любви обильного, святого, обет я ныне заключаю, с тобой мой Бог, я понимаю, что без тебя я не дойду, и все пустыни не пройду. Дай мудрости смотреть на знаки и голос слышать твой всегда, страх отгонять, когда во мраке будет лишь моя тропа. Ведь ты со мною, твердо верю, в беде и в горе, и в потерях. Ты мой, я твой, мы неразлучны, и жизнь с тобой, она не скучна. Я славлю ныне, что нашел, тогда давно ко мне пришел, и среди скал на руки взял, и в ад души ты не отдал. Аминь.

0: А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Колоссянам 3:8-10.
1: Свобода. Все чаще и чаще, все громче и громче к свободе призыв раздается. Вот только значение понятно не очень, и смыслу ее внять непросто. Свобода прекрасна, из Библии знаем, дана нам она через веру, от дьявольских сил, паутин лукавой, от рабства греха, лицемерия, от вредных привычек дана нам свобода под действием Духа Святого, и через Голгофу победа Христова от ада дала нам свободу. Иисус, Сын Всевышнего, сделался жертвой закона греха и смерти. Свободу принес Он душе бессмертной, желающей жить во свете. И новый закон, закон Духа жизни, в Иисусе Христе открылся. Не тот, исполняющий плоти капризы, а сердце, что свыше родился. Так слово «свобода» в душе отложилось от наших предтечи по вере. Но вдруг неожиданно так изменилось об этой свободе мнение. Свобода, свобода, нет больше закона, и слышится часто консерватизм, как будто они лишены кругозора. Законники кличку придумали им. От моды отстали вдруг наши все песни. Оркестры наскучили ритмом простым. Порядок в служении стал слишком тесным. Толкование Библии слишком крутым. Оказалось, Христово учение за истекшие тысячи лет уж нуждается в приспособлении в наш по-новому мыслящий век. Это раньше имело значение, как ты выглядишь, как ты одет. Это старое дедово учение, что письмо мы для мира и свет. И зачем узнавать нас по виду? Нет секретов, во всем благодать. И таить уж не надо обиду, дом молитвы нетрудно сыскать. А чтоб шли к нам в собрание миряне, их не надо нам огорчать. И прическами в одеянии надо выглядеть им под стать. А для Бога совсем безразличной стала внешность, и лишь бы душа была чистой, святой и омытой, плоти жертвы Ему не нужна. Это раньше Иисус или апостол нас учил: тело есть духа храм, а сейчас Бог и тем доволен, если сердце кусочек занял. Устарела та радость, что раньше проявлялась слезой на глазах. Радость дружной мольбы еще старше на коленях в горячих слезах. Теперь радость желанна другая, а точнее, наверное, смех. Чувство юмора достигая прогрессивных идей успех. Подсмеяться над тем, кто наивно по старинным законам живет, стало модно и безобидно, мол, слепой это ревности плод. Это раньше мудрость гласила старикам уважение, почет, а сейчас есть мерило другое: коль отжил, молча сядь в уголок. Это образ примерной свободы, если можно ее так назвать. И все громче звучит год от года: нет закона, лишь есть благодать. Бог дает человеку свободу. В Слове Божьем примеры есть. Можно пить не одну лишь воду, что плясать тоже, что плясать можно, тоже есть. Покрываться вообще стало стыдно, это доля для мусульман. В спор об этом входить, как видно, сам апостол Павел не стал. Обо всяких других непотребствах часто слышится краткий ответ. Если судит тебя твое сердце, значит грех, а не судит — не грех. Может, дьяволу это на руку? Может, этого он и ждет? Может, этим он Иисусу и последний удар нанесет? Бог открыл благовестие двери до сих пор недоступных стран, сей чистое семя веры возлагает на христиан. Но спешит, чтоб испортить дело, своим древним искусством враг. Христиан срочно так переделал, чтобы свет стал похож на мрак. Раздается призыв красивый, привлекательной музыки ритм. В обещаниях красноречивых мы навстречу к погибшим спешим. Но нередко недоумение мы встречаем во взглядах их, а порой и ответить не смеем на вопрос, чем мы лучше их. Иногда на вопрос осторожный, что нам можно, чего нам нельзя, мы доказываем безбожно, лишь бы чистыми были сердца. Ну а сердце, его не видно, это тоже хороший шанс. Поступай, как тебе не стыдно, и притом улыбаясь, смеясь. Где же всходы такого посева? Вроде слушают сотни людей, но не так, как в апостола время. Это видно из наших церквей. К тех, кто слишком глубоко копает, учит, можешь себя надорвать. Те, кто слишком в Писание вникает, нынче меньше, чем было вчера. Да, свобода звучит красиво. Как-то странно звучит «раб Христа». И понятие такое отжило – сораспяться на древе креста. И в такой ситуации люди крикнуть хочется, сил больше нет. Может, мы себя просто губим, может, совести, страха нет. Неужели Христу безразлично, где Он Духом Святым будет жить? В храме неоскверненном, чистым, или в развалинах, где смердит? И на небо к себе возьмет он тех, кто в мире стыдится его? Или для отдыха соберет он тех, кто жил в удовольствие свое? И поставит судить народы тех, кто Библию, слово жизни, на забавные фильмы менял? Тех, кто плоти любые капризы с удовольствием исполнял? Даст Бог вечное в небе обещание с Иисусом и сонмом святых тем, кто здесь не родил посещением и гнушался собранием святых. Не пора ли нам остановиться, чтоб пути свои рассмотреть, на колени пред Богом склониться, у Него попросить совет? Если жизнь на земле — это школа, тогда вечности — есть зрелость и цель. И для всех нас откроется скоро лишь заслуженной цели дверь. Нам поручено здесь немного против похотей зла устоять, для служения Христу Святого тело, душу и разум отдать. Надо срочно бежать из Содома, у Христа сил духовных черпать. В этом истинная свобода, в этом истинная благодать. Слава Богу!
2: Вы слушаете христианское радио МВИ.

Ой, что происшедшая перемена более очевидна. Однако какой удивительный перелом произошел в этом человеке? Какое чудо совершил Господь над ним? И вот, видя и слыша его в тот знаменательный день, в день Пятидесятницы, кто в этой многотысячной толпе мог бы предположить, что полтора месяца тому назад этот проповедник с божбой клялся, что не знает Иисуса? А теперь послушайте его. Послушайте его проповедь. О чем он говорит? Какова тема его проповеди? Иисус? Вся проповедь Петра сосредоточена на личности Иисуса Христа. И при том, с каким дерзновением он проповедует. Имейте в виду, что начальствующие ненавидели это имя. Они предали Иисуса на смерть, они распяли его, и народ вместе с ними говорил: «Пусть кровь его будет на нас и на детях наших». И теперь Петр говорит: «Сего Иисуса вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Да, это тот же Петр, но теперь исполненный Духа Святого, и он проповедует Христа распятого и воскресшего. Да, эту потрясающую перемену в Петре произвел Дух Святой. Дорогие мои, в одном мы можем быть уверены. У людей, исполненных Духом Святым, тема разговора, свидетельства, пения и проповеди всегда будет одна – Господь Иисус Христос. В этот знаменательный для Иерусалима день свидетельство Петра в силе и повиновении Духу Святому было об Иисусе Христе. Христос сказал им накануне своего восхищения, что они будут Ему свидетелями, когда сойдет на них Дух Святой, и они примут Его силу. Поэтому, возлюбленные, вернейший признак души, исполненной Духом Святым, в том, что она прославляет Иисуса Христа. Допустим, что кто-то стал бы рассказывать мне, что в их церкви происходит пробуждение, и что Дух Святой могущественно действует в их среде. Услышав что-либо подобное, первое, что меня непременно заинтересовало бы: о чем проповедуется в этой церкви? Какая у них основная тема? Затем, прославляется ли Господь Иисус Христос в пении, в свидетельстве, во всем том, что происходит на их собраниях? Христос сказал, что когда сойдет на вас Дух Святой, и вы примете Его силу, то вы будете Мне свидетелями. Помните, когда позже Петр был арестован, и его привели к начальникам? Как он и другие апостолы ответили? Ведь им было сказано: «Как смеете вы нас не слушаться? Не запретили ли мы вам накрепко говорить о имени сём?» И вот что они ответили им: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеку». И затем Петр добавил эти многозначительные слова: «Свидетели Ему, то есть Иисусу, всем мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему». Иными словами, как бы вы ни грозили, мы и Дух Святой будем продолжать говорить об Иисусе. Откуда у них бралась смелость продолжать проповедовать Христа, несмотря на эти угрозы? Дух Святой дал им смелость. Дух Святой дает смелость и дерзновение. Он всегда вдохновляет человека говорить об Иисусе. А теперь давайте подумаем о том, что значит проповедовать Христа. Помните, как апостол Павел пишет коринфянам и говорит им: «Мы проповедуем Христа распятого, Божию силу и Божию премудрость». А римлянам он говорит: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Проповедовать Христа вовсе не значит, что своими знаниями и своими усилиями и своей мудростью вы убедите слушателей, что они должны покаяться и принять Христа как своего Спасителя.
Мы можем привести все доказательства и доводы, что Христос воистину Сын Божий. Однако вполне вероятно, что никто после этого не покается и не обратится.

обратиться к Господу. Пусть даже наши аргументы будут основаны на Священном Писании. Почему так? А потому что мы сами не способны обличить душу грешника и убедить ее в необходимости принять Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа. Только Дух Святой может сделать это. Христос сказал, что Он, Дух Святой, пришед обличить мир о грехе и о правде и о суде. Он, то есть Дух Святой, прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Это исключительно дело Духа Святого. Но в то же время для своей работы Дух Святой нуждается в орудиях. Он нуждается в нас, искупленных детях Божьих, которые возвещали бы истину о Христе. Наше дело проповедовать Христа, а Дух Святой обличает, Он дает уверенность. Он приводит душу к покаянию и указывает на Христа, как на ее Искупителя и Спасителя. Наше дело, возлюбленные, приводить души к Иисусу, а Он сделает остальное. Мы не призваны приводить их к церкви или к своим убеждениям, но к Иисусу. Помните, когда воскресший Христос явился ученикам в горнице, в которой все двери были заперты? Но среди них не было Фомы. Помните этот случай? И вот когда ученики увидели Фому позже и рассказали ему, что они видели Господа, то как он прореагировал? Они не могли убедить его, что Христос на самом деле жив, что он воскрес. «Если не увижу на руках его ран и гвоздей, — говорит Фома, — и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Полнейшая убежденность других учеников, видевших живого Христа, не могла убедить Фому. Только тогда, когда он сам лично увидел Христа, увидел раны его, он воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Ему необходимо было вот эта личная встреча с Иисусом, личное соприкосновение с Ним. А это соприкосновение может произойти только при содействии и посредничестве Духа Святого. Только Он может сделать реальным Иисуса для человека и открыть ему Иисуса, указав на то, что Он, Иисус Христос, сделал для него, что только посредством своей смерти Иисус мог искупить грешника. Теоретически можно все это знать. Но пережить эту истину лично может только тот, кто попал под влияние и действие Духа Святого. Дух Святой должен совершить это великое дело возрождения. Но Духу Святому нужно орудие, которое засвидетельствует истину такой душе. Свидетели Ему всем мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему. Как чудесно сознавать, что мы не одни в этом великом служении приобретения душ для Христа, что Бог призвал нас к сотрудничеству с Ним. Подумайте, что Бог нуждается в нас, что Дух Святой не может совершить свое дело без нас. «Вы будете мне свидетелями», — говорит Христос, — «как послал меня Отец, так и я послал вас». Но, дорогие мои, давайте никогда не забудем, что мы нуждаемся в Нем, что без Него мы ничего не можем сделать. Здесь во второй главе книги «Деяния» мы видим апостола Петра, проповедующего Христа в силе Духа Святого. И сказано, что в результате этой проповеди слушатели умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи-братья?» Вы заметили, они умилились сердцем. Как вы думаете, может, это было результатом убедительных доказательств Петра, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого они распяли? Возьмите эту же проповедь и повторите ее дословно, в самых убедительных интонациях, как можно красноречивее. Думаете, ваши слушатели умилятся сердцем и станут спрашивать, что нам делать? Я сомневаюсь. Если это будет целиком зависеть от вас, уверяю, что не будет никаких результатов.
Скорее всего, часть вашей аудитории погрузится в сон. Другая, может быть, заметит, как прекрасно было сказано ваша речь. А остальные выйдут из зала и через несколько минут забудут все сказанное вами. Но сказанное с помазанием Духа Святого в силе его обязательно приведет слушателей в умиление. Дух Святой обличит их о грехе и о правде, и о суде. Вот почему после проповеди Петра, слушавшие его, в один голос воскликнули: «Мужи, братья, что нам делать?» Причина была та, что Дух Святой пронзил их сердце. Слово «умилились» в подлиннике значит «проколоть», «пронзить» или «просверлить». И это действие может произвести только Дух Святой. Проколоть сердце человека, обличить его во грехе. Заметили вы, что Дух Святой пронзил их сердце? Не умы, даже не совесть, а сердце. Он и только Он может так прикоснуться к сердцу человека, что человек вынужден будет воскликнуть: «Что мне делать?» Вы помните, что проповедь Петра началась с того, что народ изумился и, недоумевая, спросил, что это значит. С этого началась проповедь Петра. Собравшиеся хотели знать причину радости и ликования этих прославляющих Бога людей. Были те, которым казалось, что они напились сладкого вина. Услышав это, Петр начал проповедовать. Тем, которые говорили, что эти люди нетрезвые, он коротко и ясно указал на то, что люди никак не могут быть пьяными в такое время дня. Это было в 9 часов утра, то есть это было третий час дня, и есть 9 часов утра. Ни один еврей в день субботний, и притом в такой праздничный день, не позволил бы себе есть и пить до 9 часа утра. А тут их было 120. Это было немыслимо. Так что Петр им просто сказал, что невозможно объяснить этот феномен тем, что эти люди пьяны. Но, говорит он, это есть предреченное пророком Иаилем. Нет, Петр не пренебрегает вопросом собравшегося народа. Он намерен дать им ответ. И ответ свой он основывает на Священном Писании. Это и есть предреченное пророком Иаилем. Он основывает свой ответ на Слове Божьем. Не на собственных аргументах. Нет. Он говорит: так написано, так сказано в Слове Божьем. Самый верный ответ, который мы можем дать людям, должен согласоваться и потому быть основанным на Слове Божьем. И Петр цитирует из книги пророка Иаиля. Но заметьте, что он еще не упомянул имени Иисуса. Когда он окончил цитировать слова пророка, только тогда он говорит: «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете». Представить своим слушателям Иисуса было наибольшим желанием Петра. И он начинает со Священных Писаний. В них вы всегда найдете Иисуса Христа. Дух Святой укажет на Него на каждой странице Библии. Помните слова Христа, обращенные к иудеям: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Потом Он добавляет эти значительные слова им, говоря: «Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь». Все Писания от начала и до конца говорят о Христе. Он является ключом, главной темой Библии. И только Дух Святой может раскрыть его на страницах Слова Божьего. Эти иудеи думали найти спасение, исследуя Писание, но они не могли его найти, потому что они не хотели прийти к Иисусу. Помните, как Иисус, начав от Моисея, из всех пророков, изъяснял тем двум ученикам, идущим в Эммаус, сказанное о нем во всем Писании. Вот именно это и является делом Духа Святого сегодня.
открывать чудная личность Иисуса Христа и то великое дело, которое Он совершил для нашего спасения на всех страницах Библии. Вы заметили, сказанное о Нем во всем Писании. Петр начал с пророка Иаиля, и его текст привел к Иисусу. Иисус стал темой всей его проповеди. Да, верный признак того, что мы находимся под контролем Духа Святого, когда нашей основной темой является Христос. Когда мы видим Его в Священных Писаниях, не только в Новом, но и в Ветхом Завете. Тот, кто исполнен Духом Святым, может взять любое место в Слове Божьем и закончить свою проповедь так, как это сделал Петр. И так твердо знайте, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса. Что значит проповедовать Христа? Одним из лучших примеров может послужить именно эта первая проповедь, сказанная сразу же после рождения церкви. Из-за недостатка времени на этот раз мы сможем сделать только беглый обзор этой проповеди. Но этого будет достаточно, чтобы увидеть, что в проповеди Петра, сказанной в силе и по вдохновении Духа Святого, мы найдем все основные истины, сказанные о личности и миссии Иисуса Христа. В первую очередь Петр устанавливает личность Иисуса Христа, называя его Иисус Назарей. Все его слушатели знали, о ком он говорил. Петр говорил об известном им человеке, а не о каком-нибудь ангеле или духе. Но как человек он отличался от остального рода человеческого тем, что только он был совершенным человеком, без греха и порока. Иначе Петр не мог бы сказать, как мы читаем в 22 стихе, «Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете». Итак, первое, что он говорит о Христе, это о его совершенстве, о его безгреховности. Затем Петр приводит следующую истину о Христе. Она следует за истиной о его безгрешной, совершенной человеческой натуре. Он говорит о смерти Христа. Только безвинный мог занять место виновного. Никто, кроме Христа, не мог искупить род человеческий. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу», — говорит пророк Исаия. «Он, Иисус Христос», — пророчески говорит об Иисусе Исаия, «изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Это было сказано за каких-то 500 лет до распятия Христа. Вот почему Петр говорит в 23 стихе: «Сего Иисуса по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и пригвоздивши руками беззаконных убили». Его смерть вовсе не была случайностью. Только Он, безгрешный Агнец Божий, Иисус Христос, мог так умереть. Но, дорогие мои, смерть без воскресения не имела бы никакого значения для человечества. Воскресение подтверждает, что Иисус совершил полное искупление всего рода человеческого. И следующая истина, которую Петр приводит в своей проповеди, и есть воскресение Иисуса Христа. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ею невозможно было удержать его. Почему смерти невозможно было удержать его? Почему смерть не имела власти над ним? Потому что смерть является прямым результатом греха. Возмездие за грех – смерть. А в нем, в Иисусе, не было греха. И поэтому смерти невозможно было удержать его. Вот этот факт, его воскресение, и является краеугольным камнем проповеди Петра. Он положен в основу нашего спасения. Если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна, мы еще во грехах наших. Основа благой вести в том, дорогие мои, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию.
Да, Бог воскресил его, восторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его, слава и благодарение ему. Но прошу отметить, что Петр ссылается на вознесение Иисуса Христа, как тоже на одну из основных истин о личности и миссии Христа. Почему так важна эта истина? Вознесение. Без нее, возлюбленные, наше спасение не могло быть завершенным. Послушайте, как об этом говорит Петр. Этой истиной он заканчивает свою проповедь. Ею он отвечает на вопрос своих слушателей, что это значит. Слушайте, я читаю 33 стих. «Итак он, быв вознесен десницей Божией и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Даром Духа Святого было завершено наше спасение. Этот дар Христос купил для нас Своей голгофской смертью. Он, Иисус Христос, нас искупил, очистил Своей драгоценной кровью, дабы посредством Духа Святого жить в нас, в телах наших. Подумайте, какое это чудное спасение. Христос в нас, надежда славы. Предоставив свои раны Богу Отцу, Христос принял от Отца дар Духа Святого. И теперь этот дар принадлежит каждому дитяти Божьему. Подумай, чадо Божие, что ты являешься воплощением Духа Святого. Ты храм Божий. В тебе живет Дух Святой. Если так, то есть ли место для уныния, обескураженности и недовольства, порожденных плохим, например, настроением? Ведь ты сын, ведь ты дочь царя царей. Начни славить и благодарить Бога за Его неизреченный дар. Не позволяй врагу поражать тебя своими обвинениями. Скажи врагу, что Христос раз и навсегда поразил его своей смертью и воскресением. И они победили его, обвинителя, то есть дьявола, кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Мы можем всегда, дорогие мои, быть победителями, потому что в нас живет тот, который одержал победу над дьяволом, смертью и грехом, слава и благодарение ему. А если ты еще не принял его, как Господа и Спасителя, то сделай это сейчас. Покайся и веруй в Евангелие, и ты тоже получишь дар вечной жизни. Да поможет тебе в этом сам Господь.

Дорогие друзья, ничто другое в мире не может сравниться с радостью во Христе. Ни богатство, ни слава, ни образование, ни отеческие предания, ни общественное положение не могут влить в сердце человека ту радость, какую дает Христос уверовавшим в Него. Если бы апостол Павел не стал христианином, он занимал бы высокое положение в своем народе. Но уверовав во Христа, он написал: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа». Филиппийцам 3:7-9. Что же нужно для того, чтобы обрести эту радость, эту уверенность в вечном искуплении, который имел апостол Павел? Нужно полностью довериться словам Христа: «Из моей руки никто не похитит, и верующий в меня имеет жизнь вечную». Живая вера в живого Бога и принятие от Бога новой духовной природы – вот что вводит нас в Царство Отца Небесного. Дорогой слушатель, ты также можешь иметь это сокровище.

сеет лукавый, трясет решето, время его и власть. Нас у Христа не похитит никто, если Дух Божий в нас. Враг наш неистов, и тают сердца. Кто же из нас дойдет? С кем встретим Господа в славе Отца в день долгожданный тот? Незачем плакать о тех, кто отпал, узкий оставив путь. Те, кто Христа возлюбил и познал, не захотят свернуть. Ближе друг к другу, смыкая ряды там, где возник пролом, по одному не уйти от беды. Церковь, Господень дом. Будет победа, рассеется мгла, дом его устоит. В свете Господнем нет места для зла, Бог нам покров.

0: служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.
1: А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Колоссянам 3:8-10.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства, в час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги, в 3 часа – передача «Миссионерские поля», в 4 часа – детский час, в 5 часов слушайте проповедь Александра Шостака. В 6 часов свидетельства, в 7 часов слушайте чтение Библии, а затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. В 9 часов слушайте чтение книги. И в 10 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Первое послание к Фессалоникийцам святого апостола Павла, глава 1. Павел и Силуан и Тимофей церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпения упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим. Зная избрание ваше, возлюбленное Богом, братья, потому что наш

так, что нам ни о чем не нужно рассказывать, ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Первое послание к Фессалоникийцам, глава 2. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный, но прежде пострадавший и бывший поруганный в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши. Ибо никогда не было у нас пред вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти, Бог свидетель. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение. Ночью и днем, работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили Господа Иисуса и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца. Мы же, братья, бывши разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть ваше лицо. И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы, не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы — слава наша и радость. Первое послание Фессалоникийцам, глава 3. «И потому, не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего благовествования Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих. Ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, когда были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось,
и вы знаете».

Поэтому и я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш. Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры. Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которою радуемся о вас пред Богом нашим, ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей. Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам, а вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг ко другу и ко всем, какою мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь. Первое послание Фессалоникийцам, глава 4. «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, принявшие от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса? Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь — мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный не покорен ни человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого. О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делая свое дело и работая своими собственными руками, как мы и заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие нужды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших во Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо это говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, на встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами. Первое послание Фессалоникийцам, глава 5. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как вор ночью.
ибо когда будут говорить «мир» и «безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как вор, ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Поэтому увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долго терпеливы ко всем». Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит это. Братья, молитесь о нас. Приветствуйте всех братьев лобзанием святым. Заклинаю вас Господом прочитать это послание всем святым братьям. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами.

Свою природу вечно сокровенную Христос в простую речь преобразил и вкладывал в слова обыкновенные, каких никто, как Он, не говорил. «Я есмь свет». Мы знаем света функции, но кто на них посмеет притязать? Был Магомед, был Будда, и Конфуций был, но «я есмь свет» мог только Бог сказать. «Я есмь жизнь». Три слова всем знакомые, понятные, кому их не скажи, но жизнь — загадка строгими законами. Христос — разгадка ей, Он сам есть жизнь. «Я есмь путь». Каких путей запутанных не исходили мы, ища где суть, где жизни смысл, вуалью тайн окутанный, Христос дает ответ, Он сам есть путь. Свершилось. Слово будто обиходное. Мы многое свершаем на пути, но не всегда свершаем благородное, и никого не в силах мы спасти. Но со креста, Христом произнесенное, оно дает спасенье грешным тем, чье сердце пожелало быть спасенным через то, что совершилось на кресте. Враг нам шепнет, подумаешь, спасение, умрешь, зароют, и конец мечтам. Христос сказал: «Я жизнь и воскресение. Куда иду, спасенный будет там. Я и Отец одно, а вы творение». Простые и короткие слова, их глубины бездонное значение вместить не в силах наша голова. «Я есмь сущий» — это просто сказано, не был, не буду, а вовеки есть. И только тот, кто хочет быть наказанным, дерзает отвергать благую весть.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВИ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВИ. Мир вашему дому.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Когда Петр еще говорил, се облако светлое синило их, и се глаз из облака глаголящий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте. Матфея 17 глава 5 стих. Петра прервали, прервал Отец. В трех абсолютных разных случаях мы видим, как Божественная Личность прерывает апостола Петра, когда он еще говорил. Его прервал Отец, Сын и Святой Дух. Им было что сказать ему. По своей природе Симон Петр был любителем поговорить, что свидетельствовало о его лидерских качествах. Господь Иисус избрал его главным среди 12 апостолов, но ему, хотя и прирожденному лидеру, предстояло узнать слабость плоти и то, что плоть не пользует немало. В данном отрывке Петра прерывает Отец. Находясь на Святой Горе, Господь Иисус преобразился в присутствии Петра, Иакова и Иоанна. Предзнаменование второго пришествия Христа и Его славного Царства. Петр увидел, как Моисей и Илия беседуют с ним, и сказанул: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну и Моисею одну, и одну Илии». Причина была в том, что он не знал, что сказать. Когда не знаешь, что сказать, лучше вообще ничего не говорить. Для такого говоруна, как Петр, это было трудно сделать. Но когда он еще говорил, Отец прервал его. Ошибка Петра заключалась в том, что даже самых почитаемых слуг Бога он поставил на один уровень с его возлюбленным сыном. У Моисея закон, у Илии пророки свое место. Но каждый из них указывает на Сына, а потому нам нужно Его слушать.

0: послании к Филиппийцам в 4 главе, 4 стихе написано: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь».
1: Радость – это чувство удовольствия и удовлетворения.
0: Радость – есть плод Духа Святого, Галатам 5:22, и характерное свойство Царства Божия, Римлянам 14:17. Она не есть приходящий восторг, вызываемый словом, и исчезающий при испытаниях, Марк 4:16, но духовная радость верующих, пребывающая в них постоянно.
1: Какую же радость дает сердцу покаяние и прощение грешнику? Самый грязный, самый преступный человек, оплакав свои грехи, становится чистым. Кровь Иисуса Христа смывает с его душевной одежды всякий след греха.
0: Когда блудный сын, плача о своих преступлениях против отца и против своей совести, подошел к родительскому дому, когда отец бросился на шею возвратившемуся сыну и велел устроить пир по этому случаю, какою радостью было охвачено сердце раскаявшегося и прощенного сына. Вот такая же радость ждет каждого раскаявшегося грешника.
1: Христианский путь приносит с собой радость, но он приносит с собой также кровь, пот и слезы, которые не могут лишить нас радости, но которые, тем не менее, нужно принять на себя и перенести. Таким образом, Иисус Христос спрашивает: «Готовы ли вы к тому и к другому, к христианской радости и нести крест христианина?»
0: Христианин должен быть всегда радостным. Если радость кончается, ищи, в чем ошибся.
1: Великое дело – иметь в себе самом источник радости. Хорошо иметь такой источник не в своем окружении, связях, а в собственном сердце. Мы не можем быть постоянно счастливы, если наша радость будет определяться имуществом или окружением.
0: Когда человек имеет в себе источник радости и духовного удовлетворения, он становится совершенно независимым от всех тех мнимых радостей, которые ему может дать мир. Его совершенно перестает интересовать театр, игра и многие другие мирские радости. Зачем ему ходить пить к застоявшемуся земному болоту, если в его распоряжении имеется чудесный источник? Мир со всеми его соблазнами теряет всякую власть над людьми, имеющими внутри себя этот благословенный источник.

А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Колоссянам 3:8-10.

Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию первую главу из рассказа Марии Ананьевны Грачевой «Когда ты веришь, Бог действует».

Прежде всего, этот рассказ — это описание великой милости Божьей, также Его силы и могущества, которые были проявлены в моей жизни. Апостол Павел призывает в Священном Писании: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека». Я желаю, чтобы в этом кратком повествовании было прославлено имя моего Спасителя, и чтобы все написанное послужило для назидания и укрепления веры,

Мои предки – болгары-беженцы, переселившиеся более 200 лет назад из Турции в Бессарабию. С конца XVIII до конца XIX века независимого болгарского государства не существовало, а земли болгар находились под владычеством Османской империи. Один старый дедушка часто рассказывал мне, как трудно приходилось православным болгарам под турецким игом. Турки не считались ни с чем. Меняли семьям фамилии, забирали детей, животных. Тому, кто отказывался принимать мусульманство, нередко грозила смерть. Наши предки жили в Пылавдиве. Семейство Кармалак носило фамилию Тановы, а турки изменили ее на Карамалак. Когда несколько семей узнали, что турки намерены забрать детей, то ночью через Балканы убежали в Бессарабию. В 1875 году болгарский народ восстал против жестокой власти Турции и с помощью русской армии отвоевал свободу для Болгарии. Православные болгары, оставшиеся на территории Турции, в большинстве были убиты или изгнаны турками. По Константинопольскому договору 1913 года много болгар переселилось добровольно на предложенную русским правительством землю в Запорожской области. Мой папа, Карамалак Ананий Ананьевич, родился в 1898 году, а мама, Рунтова Мария Семеновна, в 1899. Бессарабия в то время находилась под очень жестокой властью Румынии. Государственной религией было православие. Всех инакомыслящих нещадно били, сажали в тюрьмы, иногда даже лишали жизни. В школах били детей, в армии — солдат. Папа уверовал в Господа Иисуса Христа в 1918 году. Его христианский путь был нелегким. До обращения он служил диаконом в православной церкви. Он считался душой компании, очень любил книги. Однажды на свадьбе у родных он увидел на полке среди книг Библию. До этого ему никогда не доводилось открывать эту книгу. Единственное, что ему позволяли православные священники, это ее целовать. Папа открыл Библию и стал ее рассматривать. А хозяин, заметив это, сказал: «Ананий, что ты там отвлекаешься?» «Я очень рад подержать в руках первый раз в жизни святую книгу Библии», — ответил папа. «Так возьми ее домой и почитай, а на свадьбе будь с гостями», — сказал хозяин.

Воистину, нет ничего случайного у Господа. Папа сделал так, как сказал хозяин. Веселился со всеми, а придя домой с Библией, всю ночь ее читал. Правда, с папиросой во рту. Читал, размышлял, и, о чудо, Бог открылся ему так, как Творец всего видимого и невидимого, и дал ему уверовать в Иисуса Христа как личного Спасителя. Обратившись к Богу, папа другими глазами посмотрел на служение, крещение, жизнь православных верующих и священников. Он беседовал с родными и друзьями, делился тем, что прочитал в Библии и что открыл ему Господь. Однажды он стал спрашивать священников: «Что мы делаем? Крестим детей, молимся за мертвых, молимся на иконы, а Бог нас учит совсем иному». Священники возмутились, назвали папу еретиком. «Что ты делаешь? Ты идешь против государственной религии. Тебя надо всенародно судить и предать анафеме». Ананий Ананьевич встретил сопротивление не только среди священников, но и среди родственников. «Мои родители вступили в брак в 1919 году. Когда у них родилась дочь Ульяна, все родственники просили и умоляли крестить ребенка, как подобает по православному обычаю. «Умрет ведь, и в ад попадет», — стращали они папу, пытаясь его переубедить. А он объяснял им, что согласно Библии детям и без крещения открыто Царство Божье. Несмотря на то, что тогда уже уверовали папины родители, моя мама продолжала противиться новой жизни мужа. Она набивала ему карманы табаком, а он говорил ей: «Марина, что ты делаешь? Я уверовал в живого Бога. Больше курить не буду. Если бы Бог нас создал для курева, то Он устроил бы дымоходную трубу в наших головах. Сейчас мое тело — храм, где Господь Духом Святым живет. Его нельзя осквернять зловонием». Папа много беседовал с мамой. И, наконец, она тоже уверовала. Обратились к Богу и некоторые друзья папы. И так в селе Тараклия верующих стало человек 10-15. Священники решили провести в селе всенародный диспут с еретиком Ананием Ананьевичем. Для этого объявили сбор народа. Написали афиши, развесили их в селе на Большой площади, где проходили народные гулянья и парады. Призвали и папу. Папа согласился идти на диспут, но при условии, что он будет проходить только на основании Библии, ведь в нее верили все. Священники согласились прийти с Библиями. В день диспута народу собралось очень много. На возвышенное место сели православные священники. Их было человек 6-7. И туда же позвали папу. На сцену поднялся жандарм с белым флажком и объявил диспут открытым. Старший священник встал и сказал: «Карамалак Ананий Ананьевич, объясни нам, что тебя заставило идти против государственной власти и против единой православной церкви?» Папа отвечал: «Как же так? Мы все верующие, и нам положено всякое дело начинать с молитвы. Иисус Христос в Иоанна 15:5 говорит: „Без меня не можете делать ничего“». Все священники стали креститься, а мой папа помолился вслух и попросил Господа, чтобы он благословил диспут и односельчан, и чтобы открылся им как живой, единый и истинный Бог-Творец, Творец мира и людей, и дал живую веру в Его Слово. После молитвы священники опять задали тот же вопрос, а папа говорит: «Вас много, а я один. Разрешите мне задавать вам вопросы». Они согласились. Папа спросил: «Скажите, пожалуйста, где в Библии написано, что нужно крестить малых детей?» Священники, конечно, открыли свои Библии и стали искать повеление крестить младенцев.
но найти так и не смогли. Нет такого указания в Писании. А на улице жарко, солнце печет, и народ стал волноваться, шуметь. Тогда жандарм взмахом белого флажка успокоил толпу и спросил папу: «А где написано в Библии не крестить детей?» Папа встал и прочитал, как Иисус Христос сказал апостолам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». И продолжил: «Видите, как можно младенца научить? А вы крестите детей и берете за это деньги, вопреки Слову Божьему». А о детях Иисус Христос сказал: «Ибо таковых есть Царство Божие». Марка 10:14. Народ зашумел. Кричат из толпы: «Иисус Христос — Спаситель грешников!» А папа продолжает: «Только по личной вере в Иисуса Христа можно крестить людей». Народ остался очень доволен ответом. Ведь оказалось, что попам платят зря. Жандарм флажком утихомирил всех снова. И папа задал второй вопрос: «Скажите, пожалуйста, где в Библии есть повеление молиться за мертвых?» Священники снова искали, но не нашли такого указания в Писании. А папа прочитал текст Луки 16:19-31, где сказано об умершем неверующем богаче, который пиршествовал каждый день блистательно и оказался в аду, а верующий в Бога нищий Лазарь в раю. Иисус Христос сказал, пояснял папа, что вопрос вечности каждый человек должен решать, пока живет на земле, пока душа находится в теле. Мы входим в вечность с Господом по личной вере. Народ снова зашумел. Опять радуется, восклицает, что не надо давать деньги, чтобы попы молились за умерших, якобы для перевода их душ из ада в рай. Человек должен лично решить вопрос, где он окажется. А папа продолжает. Иисус Христос призывает всех грешников покаяться и принять Его как Спасителя, потому что когда человек умирает, все кончено, перехода из ада в рай нет. Христос сказал, что только Он имеет власть прощать грехи, только на земле и только тем, кто кается и просит у Него прощения. Кто уверует во Христа и в то, что Он смертью искупил грехи, тот получит прощение и дар вечной жизни. Иоанна 5:24. Жандарм обратился к публике. «Довольны ответом?» Народ отвечает: «Конечно, да». Папа задает священникам следующий вопрос: «Где в Библии есть повеление молиться Марии, Матери Божьей?» И опять священники не могли найти такое указание. Тогда папа стал объяснять, что у Бога нет матери. Бог сам сотворил все, в том числе и первых людей, Адама и Еву. Мать есть у Сына Человеческого, который пришел в мир, чтобы спасти людей. В Луки 1 главе написано, что благочестивая Дева Мария родила Сына Человеческого, а Бог всегда был, есть и будет, как Он сказал: «Я есть сущий», то есть Иегова. Бог всегда был, Бог всегда есть, Бог всегда будет. И что очень важно, Мария говорит: «Что скажет Он вам, то сделайте». Это записано в Евангелии от Иоанна, где во второй главе мы читаем повествование о чуде претворения воды в вино на браке в Кане Галилейской. Она не сказала «меня слушайте», она потребовала слушать Иисуса, потому что знала, что Он — Бог во плоти. Итак, Мария — это Матерь Сына Человеческого, а не Мать Бога. Мария, как человек, сама нуждалась в Спасителе. «Возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем». Жандарм снова машет белым флажком и спрашивает людей, удовлетворены ли они ответом. Радуется, ликует довольный народ. «Пожалуйста, скажите, — продолжил папа, — где написано в Библии, что нужно поклоняться иконам и молиться на них?» В очередной раз попы снова искали,
но было видно, как они друг другу наступали на ноги, давая знать, что искать бесполезно, потому что в Библии этого нет. А напротив, Бог строго говорит: «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим, не делай себе кумира и никакого изображения». Исход, 20 глава. Папа принялся рассказывать народу о том, что говорит Бог через Писание об идолах. «Наш Бог живой», — продолжал папа. «Он все видит, все слышит, все знает и все может. Поэтому, как ребенок просто приходит к своему отцу, так и верующий должен открывать Богу свое сердце. И знаете, крестное знамение творить рукой для общения с Ним он не требует. Написано в Библии: «И не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все». Деяния, 17 глава. На этом диспут закончился. Народ радовался, а священники были в ярости и приказали папу избить. Началась суматоха, и тут Господь сотворил чудо для того, чтобы защитить своего свидетеля. В этой суматохе Он закрыл глаза попам и их прислужникам, и они по ошибке накинули мешок на кого-то другого и его били, а папа вернулся домой целым и невредимым. Вскоре подошли и другие братья и стали вместе молиться о духовном пробуждении сельчан. Постепенно многие из нашего родства приняли Господа в свои сердца. В 1940 году в Бессарабию пришла советская власть, и государственной религией стал атеизм. Это было время, когда власти совершенно не признавали существование Бога. Верующих сажали в тюрьмы, ссылали в Сибирь, на Колыму. Папу два раза забирали от семьи в отдаленные места. Вся семья страдала от безбожников. Осенью 1946 года шло массовое раскулачивание, которое привело к огромному голоду. Солдаты и комсомольцы заходили в дома, забирали птиц, животных, муку, зерно и другие продукты, грузили все в вагоны. Имущества было так много, что не успевали отправлять. На привокзальной площади сложили огромную гору зерна. Она лежала, но взять ничего было нельзя. Сразу стреляли. Помню, мой брат Иван нашел на чердаке мышиные запасы зерна. Мы пальчиками их выковыривали и ели. Голод был дикий, подобный описанному в 4 книге Царств. Люди ели людей. Я видела, как кто-то нес человеческую ногу. Однажды, несколько дней, у нас не было никакой еды. Мы, дети, стали плакать, просить у папы дать нам покушать. А папа говорит: «У меня нет хлеба, но у Бога есть. Просите у Него». И прочитал историю про то, как ворон кормил пророка Илию во время голода. Выслушав историю, я спросила папу: «А сегодня Бог может послать ворона с едой?» Папа сказал, что может. Мы детьми помолились и пошли к калитке ждать ворона. Но ворон не прилетел, а пришел милиционер. Мама заволновалась, решила, что папу будут забирать. Она закричала: «Анани, идут за тобой! Что же я одна буду с детьми делать?» Папа на это сказал: «Жив Господь, Марина, все будет хорошо». И тут произошло чудо. Зайдя в дом, милиционер достал из шинели буханку хлеба, оставил и ушел. Всю зиму, каждый день, он приносил нам буханку хлеба. Так еще в детстве я испытала силу молитвы. В июле 1949 года нашу семью, а также и многих верующих односельчан, арестовали. Всех нас погрузили в вагоны, в которых перевозили скот, и повезли в ссылку в Алтайский край. Когда нас пришли забирать, была глубокая ночь. Никто из родственников не знал о том, что происходит.
У родителей было 9 детей, и еще с нами жила папина племянница. Две мои старшие сестры, Ульяна и Ирина, и два брата, Степан и Павел, имели свои семьи и жили отдельно. А 20-летнего брата Петра за полгода до этого забрали на строительство моста, который соединял Бендеры с Тирасполем. Родители, чтобы предупредить хоть кого-то, послали меня к старшей сестре Ульяне, жившей от нас приблизительно в 1 километре. Один из солдат попытался меня остановить, грозился выстрелить, но когда я сказала «стреляйте», меня родители послали к сестре. Тогда он сжалился и с винтовкой наперевес сопроводил меня туда и обратно. Так как мы сами ничего толком не знали, я только и смогла сказать сестре, что нас куда-то увозят. Солдаты, которые конвоировали нашу семью, ничего не разрешили брать с собой из дома. Мама хотела взять швейную машинку, но солдаты не разрешали. Тогда мама сказала: «Не отдам, у меня дети, я должна их одевать», и взяла верхнюю часть машинки без ножек. Так нас забрали из родных мест. Все наше имущество осталось, и после нашего отъезда соседи растащили все из домов тех, кого угнали – посуду, одежду, мебель. А потом колхоз забрал корову, 4 овечек, поросенка и курей. Глубокой ночью в 2 часа под вой собак, мычание коров, рыдание людей нас посадили в телячий вагон, где не было туалета, воды и даже полок. Вверху было маленькое окошко с решеткой. В нашем вагоне поместилось 65 человек разной национальности – болгары, гагаузы, евреи, поляки, молдаване. Кто-то из мужчин, имевший топор, пробил дырку в углу вагона и из одеял сделали ширму. Это был туалет на всех. Поезд шел не по графику, поэтому на одних станциях мог стоять несколько дней, а потом шел по нескольку суток без перерыва. Когда эшелон пересекал Бендеры и Тирасполь, люди из поезда бросали в маленькие окошки записки в реку Дунай, туда, где работали на строительстве моста молодые ребята, а среди них был и мой брат Петр. Так они узнали, что эшелон везет их родственников. Кроме соленой рыбы, кушать нам ничего не давали, не приносили даже воды. Дети плакали, а с ними и родители. Когда поезд останавливался на какой-то станции, мужчины бежали за водой, а солдаты с винтовками останавливали их и грозили застрелить. Мужчины в ответ говорили: «Стреляйте, мы не можем видеть плачущих детей, жен и матерей». Принесенной воды едва хватало попить, а о том, чтобы помыться, мы и не мечтали. Завелись вши. Была жуткая картина, которую невозможно и передать. Нас везли 18 суток, а 2 солдата с винтовками охраняли. Когда спрашивали солдат, куда нас везут, те уклончиво отвечали: «Туда, где Макар телят не пас».

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

стихотворение «Склонись к подножию креста». Ты веришь в Бога? В наше время верить, когда идей везде так много, компьютер может все проверить. Послушай, милый собеседник, компьютер не имеет чувств, хоть в нем земного заповедник, хвалу Бог ждет из твоих уст. И знает он реальность жизни, твои и мысли, и дела, неверие, злобные капризы, куда тропинка завела. Чего желал и что ты ищешь, все обнаженно перед ним. В экране святости не сыщешь, она дана Христом самим. Хотелось бы, чтоб ты поверил, познал Спасителя любовь, и перед ним не лицемерил, смирившись стал под его кровь. Она струилась на Голгофе из ран Спасителя Христа, а ты беспечно пьешь свой кофе. Склонись к подножию креста. Аминь.

момент творения. Естественная страховка от пожара. Пожары 1988 года в Йеллоустонском национальном парке были самыми разрушительными в его истории. Но исследователи, изучавшие это явление и его последствия, утверждают, что возникновение таких серьезных пожаров в Йеллоустоне раз в два столетия вполне естественно. И хотя пожар выжег около 20% парка, всего лишь менее 1% этих территорий пострадало настолько, что почва стала абсолютно безжизненной. Кроме того, периодические пожары ускоряют высвобождение питательных веществ в почву под погибшим лесом и выводят многие растения из спячки, побуждая к более активному росту. На 77% леса Йеллоустонского парка состоят из сосны, скрученной широкохвойной. У этого дерева есть собственное средство защиты от пожаров. На нем зреют два вида шишек. Один из них выбрасывает семена обычным образом, а шишки другого вида как бы упакованы в прочную смолу. Такие шишки могут годами висеть на дереве запечатанными, пока пожар не сожжет защитный слой смолы и не высвободит семена. После пожара на каждом квадратном метре земли остается около 20 таких семян, готовых произвести новую поросль на обновленной почве. Наделив сосну столь удивительным свойством защищаться от пожаров, Творец проявил свою мудрость и заботу. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Колоссянам 3:8-10.

на русский язык. Мы продолжаем нашу текущую тему «Встречая будущее». Вчера мы изучали молитву Иисуса в Евангелии от Иоанна, 17 главе, стихи 20 до 23, которая так ясно излагает Божью цель единства. Вот о чем молился Иисус. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня, по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня, и возлюбил их, как возлюбил Меня». Я указал на то, что этот вид единства должен быть видимым единством. Это должно быть нечто, что этот мир может легко распознать своими чувствами. И этот вид демонстрируемого видимого единства всех верующих является единственным свидетельством, которое достигнет весь мир. Этим свидетельством есть добрая весть о том, что Иисус прислан на землю как Спаситель мира. Сегодня мы рассмотрим программу Иисуса по приведению Церкви в состояние единства. Мы обратимся к посланию к евреям, 4 главе, к стихам 11 до 16, которые говорят о главных служениях, которые установил Христос в Церкви, и цель их изложена здесь. Вот что пишет апостол Павел в послании к Ефесянам, 4 главе, в стихах 11 до 16. Читаю. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на делу служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Здесь мы видим необходимость иметь знания. Знание завершенного, зрелого, нормального функционирующего тела указано апостолом Павлом в стихе 16. Это конец, к которому направлено все, что Бог делает в Церкви. Давайте вернемся назад и подчеркнем некоторые выдающиеся черты этого чрезвычайно важного откровения Божьей программы по приведению Церкви в состояние единства. Я желаю наметить некоторые важные и практические пункты. Прежде всего, когда Бог хочет что-либо делать, Он начинает с поисков людей, способных это делать. Иисус начинает свою программу в Церкви через вручение людям в Церкви различных служений. Некто однажды сказал, что Бог употребляет людей, а не методы. Я не уверен в том, что это верно в 100%, но я верю, что Бог имеет некоторые методы. Я бы внес такую поправку. Только Божьи люди могут употреблять Божьи методы. Если нет таких лидеров, через которых Он мог бы совершить свое дело, цели Божьи будут расстроены. Я всегда нахожусь под впечатлением описания Божьего освобождения Израиля из египетского рабства. Мы знаем из Священного Писания, что Израиль вопил к Богу в своем ужасном положении в течение минимум сотни лет, и Бог сказал Моисею,

то он слышал их вопль, но не делал попытки освободить их, пока не нашел человека, которому он доверял и кому он мог поручить это задание. Этим человеком был Моисей. Бог 80 лет подготовлял Моисея для этой задачи. Это для меня лично показывает, говорит о величайшей важности, которую Бог придает делу формирования лидера до того, как он, то есть Бог, посвятит сам себя этой задаче. А теперь давайте взглянем на эти служения, которые были упомянуты: апостолы, пророки, евангелисты, пастора и учителя. Все эти служения имеют определенные специфические функции и цели. Прежде всего, вооружить святых для их службы. В Божьих целях не было, чтобы служители церкви, отдающие все свое время служению, занимались всеми этими делами служениями. Это ошибка, недопонимание, имеющее место во многих церквах. Божья цель состоит в том, чтобы служители церкви вооружали остальных членов, верующих, дарами для выполнения различных служений. И в некотором смысле служитель, который сам лично исполняет все служения в церкви, на самом деле подвергает цели Божьей провалу. Во много раз важнее вооружить других для этой службы. Итак, это первая цель – вооружить святых для службы. Вторая цель – строить тело Христово. Эти служения должны, требуют знания завершенного тела. Все их работы и усилия должны быть направлены на строение этого тела, что является конечной целью Божьей. Третьей целью, которая максимально связана с тем, о чем мы говорим сегодня, есть приведение нас в единство веры. Апостол Павел употребляет здесь фразу «доколе не придем в единство веры». Он говорит об единстве веры, как о цели, к которой мы должны прийти, а это зависит от всех служений, которые функционируют правильно в церкви. Апостол Павел также говорит дальше, как мы можем достигнуть единства веры. Он говорит, через познание Сына Божьего. Это не только интеллектуальное знание об Иисусе, как Сыне Божьем, это предоставление Ему должного места в каждой части церкви и в каждой области нашей личной жизни. И я верю, что эта тропа к единству, когда мы познаем Господа Иисуса и даем Ему Его должное место и величие в каждой области нашей жизни и в церкви, которая есть Его телом. Дело в том, что самой доктрины недостаточно. Каждая доктрина в Новом Завете концентрирует свое внимание на личности, которой есть Господь Иисус Христос. Спасение требует Спасителя, освящение требует Освятителя, исцеление требует Исцелителя и так дальше. Таким образом, это недостаточно иметь только доктрину. Доктрина должна привести к взаимоотношению с личностью Иисуса. И когда эта личность правильно познана в церкви, все станет на свое место. Четвертой целью этих служений есть привести нас в состояние зрелости и завершенности. Завершенное тело, в котором каждая часть исполняет свою функцию. Зрелое тело, не тело маленького мальчика или молодой личности, но созревшее, выросшее тело. Я желаю коротко повторить функции этих служений. Первое – вооружить святых для служения. Второе – строить тело Христово. Третье – привести нас в состояние единства веры через признание Сына Божьего. И четвертое – привести нас в состояние зрелости и завершенности. Несколько слов об отзыве, ответе на эти служения. Бог дает, учреждает в церкви эти служения, и в этом, в определенном смысле,
проявляется его суверенитет. Но важной вещью для каждого из нас есть определить, как мы отзовемся на эти служения. Если мы отвергаем эти служения, если мы самовольны и упрямы, идем своим путем и не подчиняемся духовной власти, установленной в церкви Богом, то результат будет таким. Послание к Ефесянам, 4 глава, 14 стих. «Мы будем младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения». А это ужасный результат.

облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять». Ефесянам 6:1-13. Корабль смело простирался во время бури грозовой. Штормило море, вал вздымался, девятый первым вновь сменялся. Дробясь пред сталью броневой, пловцы держали путь домой. Ничто им будто не грозило, но только кормчий чуть вздремнул. Корабль к рифам повернул, где дно ему скалой пробило и трюм водою затопило. Он тут же быстро затонул. Побоствуй кормчий бы в дозоре, и не постигла б их беда. Ведь не страшна пловцам вода, что за бортом бушует в море. Но если в трюме, это да, действительно, погибель, горе. Вот так и грех все сокрушает, калечит всех, порабощает, но он нам вовсе не мешает, пока он где-то за бортом. Твой чел свободно пусть свершает, пока ты бодствуешь с Христом. Но коль душою обольщенный себя позволишь усыпить, грех может вмиг стрелой каленой сердечный трюм в душе пробить, твой ум и совесть притупить с одной лишь целью — погубить. Греху все возрасты покорны, его влечения тлетворны. Противостань ему в борьбе, гони прочь даже мысли сорны, с Иисусом бодствуя в борьбе, и да поможет Бог тебе.

0: Радость, как она зажигает других. Счастливый человек может осчастливить многих, но истинная радость не спосылается свыше, захватывает сердце и излучается сердцем. Человек может претендовать лишь на столько радости и счастья, сколько он дает другим.
1: Порою рассуждают всяко в вопросах спорных кажущимися. Что легче, с плачущими плакать или радоваться с радующимися? На первый взгляд ответ нетруден. Какие в радости есть сложности? Но в самом деле много ли будет тех, кто искал такой возможности? Когда у ближнего успехи, а у тебя лишь неприятности, и отмечаются, как вехи, судьбы твоей шероховатости. Когда благодарить так трудно, а радоваться и тем более. И возникает мысль подспудно: о, если б поменяться долею! Подходит зависть незаметно, когда в других благополучие, а у тебя скорбей несметно, и ты хотел желать бы лучшего. А знаешь ли о том, как много зависит от благодарения, коль твое сердце не у Бога, и радость в нем без огорчения? Хоть у тебя и не выходит достичь успеха, как у ближнего, пускай уныние не подходит, благодари без слова лишнего. Не допусти на сердце зависть, она дает опустошение. Искорени в себе ненависть, а пожелай благословения. Когда другим даришь ты радость, она к тебе вернется с прибылью и никогда не будет в тягость. Благословлять других так выгодно. Ничто напрасно не бывает, Господь за всем следит внимательно и искренних благословляет. Пожнешь, что сеял, обязательно.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio-mv.com.

А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Колоссянам 3:8-10.

искренне и сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение автобиографии Чарльза Финея. Приблизительно на 20-й день моего пребывания в Роме умер один из старейшин церкви в Ютике, где пастором был мистер Эйкин. Поэтому я поехал туда на похороны. Мистер Эйкин вел траурное служение, и от него я узнал, что среди прихожан и в самом городе уже начал распространяться молитвенный дух. Мистер Эйкин рассказал, что одна сестра из его общины так обеспокоилась состоянием церкви и неверующих жителей города, что молилась 2 дня и 2 ночи почти непрерывно, пока ее силы не иссякли. Это был тяжелый труд ее души. Я понял, в чем дело, и сказал мистеру Эйкину, что работа Духа Святого в его церкви уже началась. Он также видел это и попросил помочь им начать духовную работу, на что я согласился. Слово произвело должный эффект, и там явно ощущалось действие Святого Духа. Наши собрания проходили при избытке народа каждый вечер, и работа пошла с великой силой, особенно в 2 пресвитерианских церквях. Пастором одной из них был мистер Эйкин, а второй — мистер Брейс. Я трудился в этих 2 конгрегациях. Вскоре после начала моего служения в Ютике я заметил, что шериф мистер Б, о котором я упоминал, не посещает собраний. Я поделился своими переживаниями с мистером Эйкином. Но через несколько дней, перед началом моей проповеди, мистер Эйкин прошептал мне, что пришел мистер Б, указав на него, когда тот шел по проходу, подыскивая себе место. Я прочитал место из Писания и обратился к людям. Говорил в течение нескольких минут. И вдруг мистер Б встал, не спеша накинул на плечи плащ и встал на колени. Я увидел, что его действия привлекли внимание тех, кто сидели возле него, потому что это была своего рода сенсация для значительной части прихожан. Шериф простоял на коленях все служение. Затем он ушел в отель, там, где он проживал. Ему было около 50 лет, и он был неженатым человеком. Позже он рассказал, что его разум был сильно обременен. Придя домой, он продолжал размышлять о том, что слышал на служении. «Я побуждал людей принять Христа таким, каким Он представлен в Евангелии. В своей проповеди я затронул вопрос истинного принятия Христа, а также отношение грешника к Господу и его отношение к грешнику». Шериф признался, что находился в духовной борьбе. Он спрашивал себя: «Моя душа, ты с этим согласна? Ты примешь Христа, оставишь грех и откажешься от себя? Сделаешь ли ты это прямо сейчас?» Находясь в состоянии сильной внутренней борьбы, он упал на кровать. Он принял решение и заставил свою душу согласиться со «здесь и сейчас». Прямо в тот момент отчаяние оставило его. Он уснул

которые заходили туда, чтобы пообедать или переночевать, глубоко осознавали свою греховность еще до того, как покидали город. Христос преображал их души. Действительно, и здесь, и в Роме была такая атмосфера, что среди людей ходила молва о том, что невозможно даже проездом побывать в городе, не ощутив Божьего присутствия. Божье влияние особенно было заметно в этом месте, и вся атмосфера была пропитана Его присутствием. В Ютику по делам приехал торговец из Лаувиля. Он остановился в отеле, где проживал мистер Б. Поскольку человек он был неверующий, то все разговоры в городе его раздражали. Он рассердился и заявил, что больше не будет здесь вести дела, так как все говорят только о вере, и он решил вернуться домой. Он даже в магазин не мог спокойно зайти, потому что и там вопрос веры преследовал его. Такое состояние не располагало к занятию бизнесом, поэтому вечером он собирался ехать домой. Он высказывал свои замечания в присутствии некоторых новообращенных людей, которые проживали в отеле. Думаю, он говорил это и в присутствии мистера Б. Торговец решил расплатиться и уехать из города. Мистер С. заметил большую обеспокоенность постояльца и попросил своих работников помолиться о нем. Они пригласили его в комнату мистера Б. И через несколько минут он вышел оттуда совершенно другим человеком. Он сразу же выразил беспокойство о людях своего города и тотчас отправился в путь. По возвращении домой он сразу же рассказал своей семье о случившемся и призвал их помолиться. Поскольку этот торговец был очень известным человеком и довольно красноречивым, то везде рассказывал о том, что Господь сделал для его души. Это произвело сильное впечатление в Лаунвилле и вскоре привело к началу великого пробуждения в той местности. В разгар пробуждения в Ютике мы впервые услышали о противлении, которое возникло на Востоке. Мистер Нелтон написал несколько писем мистеру Эйкону, с которым я трудился. Из написанного было видно, что он очень ошибался в отношении характера начавшихся пробуждений. Мистер Эйкен показал мне те письма. Они были разосланы всем служителям района. В одном из них мистер Нетлан заявил, что считает неприемлемыми такие формы пробуждения. Но поскольку ничто из написанного не соответствовало действительности, мы не обратили особенного внимания на эти письма. Однако мистер Эйкен один или два раза лично ответил на письма мистера Нетлана, заверяя его, что ничего подобного не происходит в их местности. Сейчас я уже не помню, предъявлял ли претензии мистер Нелтон относительно того, что женщины иногда молились на общих собраниях. Это правда. Иногда некоторые активные женщины, которые были сильны духом, вели молитвы во время собраний, ежедневно проводимых нами в домах у разных членов церкви. Явного противления этому не было ни в Ютике, ни в Роме. Я не вводил этот обычай в церкви и не знаю, существовал ли он раньше. Насколько я знаю, это не было предметом обсуждения там, где все происходило. В разгар пробуждения произошел случай, который произвел сильное впечатление на жителей. В то время проходила встреча пресвитерии. Среди участников был один незнакомый мне пожилой священник, которого очень раздражало то, с каким пылом и рвением люди трудились в деле пробуждения. Он обнаружил, что все общество озабочено вопросом веры. Люди везде молились и говорили о вере даже в магазинах и публичных местах. Он никогда до этого не сталкивался с пробуждением и не слышал о подобном. Сам он был шотландцем и, полагаю, недавно переехал сюда. В пятницу после обеда, в перерыве между собраниями, он встал и яростно высказал

боролся против пробуждения. То, что он сказал, очень огорчило и шокировало христиан, которые присутствовали там. Им хотелось упасть перед Богом и рыдать, моля Его, чтобы сказанное не причинило никому вреда. Собрание пресвитерии закончилось вечером. Некоторые ушли домой, а кто-то остался на ночь. Христиане начали молиться. Они горько плакали перед Богом той ночью и просили, чтобы Бог противодействовал всякому злому влиянию, которое может стать результатом той речи. На следующее утро того священника нашли мертвым в его постели. Примерно в это время молодая женщина, мисс Ф. Т., проживающая в Новой Англии, приехала в Ютику, так как она преподавала в старшей школе в округе Ньюберг, Нью-Йорк. В газетах столько писали о пробуждении в Ютике, что миссис Ф. Т., так же, как и остальные, очень захотела поехать и увидеть все своими глазами. Она отменила занятия на 10 дней и приехала в Ютику на дилижансе. Проезжая по улице Женеси по направлению к отелю, она увидела одну из вывесок, на которой было имя Б.Т. Она впервые была в Ютике и не подозревала, что у нее здесь могут быть родственники или знакомые. Остановившись на день или два в отеле и разузнав о Б.Т., она написала ему записку, в которой говорилось, что она дочь мистера Т., остановилась в отеле и желает с ним увидеться. Мистер Б.Т., узнав, что она его далекая родственница, сразу же пригласил ее в гости. Она приняла приглашение. Он был искренним христианином, поэтому сразу стал приглашать гостью на служение и старался ее заинтересовать. Она очень удивилась тому, что увидела, и это ее в какой-то степени даже стало раздражать. Она была энергичной, образованной и гордой молодой леди. Манера, в которой люди обращались к ней, настаивая на том, чтобы она непременно отдала свое сердце Богу, очень возмущала ее. Проповеди, которые она слышала каждый вечер, все же ее коснулись. «Я говорил о вине грешников, об аде и опасности вечного осуждения. Это пробудило в ней огромное противление, однако истина начала тревожить ее сердце. Тогда я еще не встречался и не беседовал с нею, а лишь слышал от мистера Б.Т. о ней. Несколько дней она терзалась от осознания истины, а потом все же решила прийти ко мне. Она села на диван в моей гостиной. Я подвинул стул, сел против нее и стал говорить о Божьих требованиях. Она ссылалась на мою проповедь, в которой я утверждал, что грешники заслуживают вечного осуждения и попадают в ад. Она возражала, что не может принять этого, потому что Бог не настолько жесток. Я ответил: «Вы просто не понимаете, что такое грех. Какова его истинная природа? Если бы вы понимали это, то не жаловались бы на Бога за то, что Он отправляет грешников в ад». Затем я раскрыл данную тему так глубоко, как только мог. Она сначала не хотела услышанному верить, но постепенно внутреннее осознание греха и признание сказанного истиной становилось для нее неизбежным. Какое-то время я держался этого курса в беседе, пока не увидел, что она готова признать свою вину и покаяться. Тогда я объяснил ей, какую силу имеет Иисус и как можно получить вечное спасение. Ее лицо побледнело. Она подняла руки и закричала, а затем упала на подлокотник дивана. Ее сердце разрывалось. Думаю, она никогда в жизни так не рыдала. Ее сердечные шлюзы открылись, позволив потоку чувств, текущих из сердца, излиться перед Богом. У меня больше не было возможности говорить с нею. После этого
она встала и ушла домой. Почти сразу же ФТ оставила преподавание в школе, вышла замуж за мистера Галлика и уехала на Сэндвичевые острова нести миссионерский труд. Она была очень эффективным миссионером и воспитывала нескольких сыновей, которые впоследствии тоже стали миссионерами. Немного в стороне от Уайсбера, возле ручья Арискани, находилась хлопковая фабрика. Сейчас это место называется Нью-Йорк Миллс. Ее хозяином был мистер У, человек неверующий, но джентльмен высоких стандартов и нравов. Мой шурин, мистер Джи А, в то время был управляющим на его фабрике. Меня пригласили проповедовать в той местности. И однажды вечером я приехал и поделился словом в большом здании школы, которое заполнилось слушателями. Проповедь оказала мощное влияние на людей, особенно на фабричную молодежь. На следующее утро, сразу после завтрака, я пошел осмотреть фабрику. Проходя мимо, заметил, как сильно начали волноваться люди, работающие на ткацких станках, на мюль-машинах и выполняющие другие операции. Проходя через одно из помещений, в котором молодые женщины занимались ткачеством, я видел, как две из них смотрели на меня и говорили о чем-то между собою. Было видно, что они взволнованы, хотя и смеялись. Я медленно направился к ним, и их волнение возросло. Одна из них пыталась связать разорванную нить, но ее руки дрожали, и она не могла этого сделать. Я медленно приблизился, глядя по сторонам, но девушка все более и более волновалась, так что не могла продолжать работу. Находясь в 8 или 10 футах от нее, я посмотрел ей прямо в глаза. Это лишило ее самообладания. Она опустилась на колени и заплакала. Случившееся произвело такое сильное впечатление на остальных, что через несколько минут все были в слезах. Это распространилось по фабрике. Мистер У тоже присутствовал там и, видя такое положение вещей, сказал управляющему: «Остановите работу, отпустите людей на богослужение, потому что спасение наших душ важнее получения прибыли». Управляющий предложил для этого комнату, где стояли мюль-машины. Их вынесли, и мы смогли там собраться. Это было самое мощное служение, на котором я когда-либо присутствовал. Оно прошло с великой силой. Здание было огромным. В нем находилось множество людей. Пробуждение на фабрике пошло с изумительной силой, и за несколько дней там почти покаялись все. Много было разговоров о покаянии Теодора Уэлда из Ютики. Хорошо было бы, если бы я дал правильное описание тех фактов. У него была тетя миссис С., проживающая в Ютике, духовная и очень набожная женщина. Теодор был сыном знаменитого священника из Новой Англии, и его тетя полагала, что он христианин. Бывало, что он даже проводил семейные молитвы. Перед началом пробуждения он стал членом колледжа в Клинтоне. Труд в Ютике привлек большое внимание, и многие из Клинтона, среди которых были даже профессора, приезжали в Ютику. По возвращении они рассказывали о том, что видели, и это возбудило большое волнение. Уэлд занимал заметное место среди студентов и имел большое влияние на них. Услышав о происходящем в Ютике, он возмутился духом, так как это вызвало у него противление. Насколько я понимаю, он выражал сильное негодование по отношению к тому, как шло пробуждение. В Ютике об этом узнали, и его тетя стала о нем беспокоиться. Мне он был абсолютно незнаком. Его тетя написала, чтобы он приехал домой,
побывал в воскресенье в церкви и послушал проповедь. Сначала он отказался, но потом собрал студентов и сказал им, что решил ехать в Ютику, потому что считал происходящее там проявлением фанатизма или просто энтузиазмом. Его самого, как он считал, это не коснется. Он хотел, чтобы студенты убедились в этом. Уэлд приехал полный противления и не собирался слушать мои проповеди. У нас, как обычно, утром проповедовал мистер Эйкон, а я днем и вечером. Тетя узнала, что племянник собирался идти только на утреннее собрание, чтобы послушать только мистера Эйкона, и не хотел идти ни днем, ни вечером, когда должен был проповедовать я. В связи с этим мистер Эйкон предложил, чтобы я проповедовал утром. Я согласился, и мы пошли на служение. Мистер Эйкон, как всегда, сказал вступительное слово. Миссис С. пришла на богослужение вместе со своей семьей. Там был и мистер Уэлд. Она постаралась усадить его так, чтобы, если он захочет выйти, ему пришлось бы потревожить ее и еще нескольких членов семьи. Она боялась, что он уйдет, когда увидит, кто будет проповедовать. Я знал, что он оказывает большое влияние на молодежь Ютики, и его приезд может многих сплотить в противостоянии пробуждению. После вступительной речи я поднялся и прочитал текст. «Один согрешивший погубит много доброго». Я никогда не проповедовал на эту тему и не слышал, чтобы кто-то в проповеди использовал ее. Но это слово откровением озарило мой разум. Я начал проповедовать и приводил много примеров того, как один грешник разрушил много доброго, как влияние одного человека может погубить много душ. Полагаю, я нарисовал ясную картину об Уэлде и его влиянии, и какое зло оно может принести. Один или два раза он пытался уйти, но его тетя, почувствовав это, наклонялась вперед и, опираясь на спинку передней скамьи, тихо молилась, так что он не мог выйти, не потревожив ее, поэтому оставался на своем месте до конца служения. На следующий день я зашел в магазин на улице Дженесси, чтобы там пообщаться с людьми, так как обычно ходил в разные места города, где беседовал с жителями. И кого я там встретил? Конечно же, Уэлда. Он бесцеремонно налетел на меня и, полагаю, целый час говорил со мной самым оскорбительным образом. Я никогда еще с таким не сталкивался. У меня почти не было возможности вставить хоть слово, потому что он говорил без остановки. Он был очень красноречивым человеком. Вскоре это привлекло внимание присутствующих в магазине, и новость разлетелась по улице, так что продавцы из соседних магазинов вышли и слушали, что он говорил. Торговля остановилась, и все стали свидетелями того поношения, которому он меня подверг. И я никогда не слышал такой грубой и дерзкой речи. Но в конце концов я обратился к нему с вопросом. «Мистер Уэлд, вы сын служителя Христова и позволяете себе так себя вести?» Я сказал еще несколько слов в том же духе и увидел, что это его задело. Сказав что-то очень резкое, он сразу же выбежал из магазина. Я тоже ушел и вернулся домой к мистеру Эйкону, у которого в то время проживал. Не прошло и нескольких минут после моего прихода, как кто-то постучал в дверь. Поскольку никого не было рядом, я сам открыл дверь. И кто же другой мог прийти, как не мистер Уэлд? Он выглядел жалким, бледным и сразу же начал смиренно извиняться за то, как со мной разговаривал. Его вид выражал полное самоосуждение. Я любезно взял его за руку и немного с ним побеседовал, заверяя, что ничего против него не имею,
а лишь искренне призываю его отдать свое сердце Богу. Полагаю, до того, как он ушел, я с ним молился. После этого ничего о нем не было слышно в тот день. Вечером я проповедовал на Нью-Хартфорде и вернулся домой очень поздно. На следующее утро узнал, что Уэлд пришел домой к своей тете, встревоженный и подавленный. Она пригласила его помолиться вместе со своей семьей. Сначала его шокировала эта идея, но неприязнь вскипела в душе, и он подумал, что это единственный способ выразить свое противление, поэтому согласился на ее просьбу. Когда он встал на колени, тетя подумала, что сейчас будет молитва. Но случилось самое богохульное извержение брани и поношения, которое когда-либо возможно было произнести. Все просто онемели от удивления. Это продолжалось так долго, что сумерки сгустились еще до того, как он закончил. Тетя пыталась поговорить с ним и помолиться, но противление его сердца было ужасным. Ее напугало его умственное состояние. Он пошел в свою комнату, стал ходить по ней взад, вперед, потом упал на пол. Он провел так всю ночь, находясь в ужасном душевном состоянии. В то же время он был настолько придавлен грехом, что едва мог жить. До рассвета ходил кругами по комнате, как вдруг что-то сокрушило его и бросило на пол. В его сознании звучал голос, который, казалось, приказывал ему покаяться и сделать это прямо сейчас. Уэлд говорил, что это его окончательно сломило, и он лежал на полу до позднего утра, когда пришла тетя и услышала, как он обзывал себя глупцом. Его сердце было разбито, и весь его внешний вид говорил об этом. На следующем вечернем собрании он поднялся и попросил позволить ему говорить. «Я разрешил», и он сделал публичное признание перед всей конгрегацией, сказав, что его признание удалит камень преткновения, положенный им пред людьми. Он выглядел глубоко смиренным и искренним. С того момента Уэлд стал очень эффективным помощником в труде. Он старательно трудился, и, будучи прекрасным оратором, одаренным молитвенником и тружеником, несколько лет являлся орудием в Божьих руках для совершения добра и спасения многих душ. Из-за усердного труда у него ослабело здоровье. Ему пришлось бросить колледж и совершить поездку на побережье Лабрадора. Он вернулся, восстановив здоровье, таким же ревностным тружеником, как и уезжал. Значительное время Уэлд был моим незаметным помощником везде, где я трудился. Это пробуждение проходило зимой и весной 1826 года. Когда новообращенные были приняты в церкви по всему региону, преподобный Джон Фрост, пастор пресвитерианской церкви Уэсбера, опубликовал брошюру, в которой дал отчет о пробуждении. И оказалось, что в рамках пресвитерии число новообращенных составляет 3000 человек. Я говорил уже, что пробуждение из Рома и Ютики, как из центра, распространилось во всех направлениях. Служители приезжали издалека, чтобы провести немного времени, посещая собрания, разными способами способствуя нашему труду. Пасторы всех тех церквей очень благожелательно относились к духовной работе и, как добрые и настоящие мужи, положили себя на жертвенник служения, делая все возможное, чтобы способствовать великому и славному движению. Бог многократно их благословил. Учение, проповедуемое во время пробуждения, было тем же самым, что и раньше. Ранее считалось, что грешнику необходимо оставаться в состоянии осознания своей греховности долгое время.
Нередко от пожилых богословов можно было услышать, что они находились под осуждением греха многие месяцы или годы, пока не обрели утешение. Очевидно, они полагали, что чем дольше находишься в состоянии осознания своей греховности, тем больше это свидетельствует о том, что их жизнь преобразилась. Мы же учили противоположному. Я настаивал на том, что если они долго будут находиться в состоянии признания своей греховности, то подвергнутся опасности впасть в самоправедность. Здесь имеется в виду, что они будут считать, что их долгие молитвы и хорошие дела убедили Бога спасти их, и тем самым они обретут ложную надежду. Мы говорили им, что откладывая признание греховности, они могут огорчить Божий Дух. Мы старались разоблачить это лжеучение и постоянно настаивали на немедленном подчинении воле Божьей. Любое промедление под каким-либо предлогом является бунтом против него. Благодаря этому люди очень быстро обретали спасение. Такие внезапные преобразования в жизни грешников были настораживающими для многих добродетельных людей, которые предполагали, что эти вновь обращенные вскоре отпадут, что и будет доказательством неистинного их обращения. Но именно из среды таких внезапно покаявшихся людей поднимались самые сильные христиане, которые когда-либо были в том регионе.

Дорогие друзья, продолжение автобиографии Чарльза Финея вы услышите в нашей следующей передаче. Да благословит вас всех Господь!

чтобы ближе мне быть к Иисусу, помолись обо мне, прошу. Если волю Господню нарушу, для себя благодать лишу. Помолись, чтобы ясно слышал Божий голос внутри себя, ведь мой дух не пустая ниша, я должен любить любя. Чтобы люди, которые близко, полюбили во мне Христа, дай мне, Боже, склониться низко, шепчут трепетные уста. Помолись, чтобы от зла удалялся, ничего не давая врагу, не пытался и не старался то, что сделать сам не могу. Помолись о моей молитве, чтоб, любя, не жалея сил, я не сдался в кромешной битве, но молился, ибо любил.

Чтобы быть перед миром смелым, ты друзей от меня отдали. Помолись, чтобы цель не терялась, чтобы небо манило сильней, и душа пред отцом преклонялась до последних неведомых дней.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Дорогие друзья, как вы думаете, когда мы радуемся? На этот вопрос дал оригинальный ответ апостол Павел. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. 2 Коринфянам 6:10. Печаль была прекрасна, но ее красота была похожа на холодный лунный свет, сияющий через листву деревьев, образуя на мху серебристые пятна. Когда печаль пела, голос ее звучал как грустные, но нежные трели соловья. Радость тоже была прекрасна, но ее прелесть похожа на летнее утро. Голос радости, как у жаворонка, он несется к небесам. Печаль сказала: «Мы никогда не можем соединиться с радостью. Никогда. У нас разные пути». Но тут подошел царь радости. На его челе много венцов терновых и раны на руках и на ногах. И печаль поняла свою ошибку и, слившись вместе с радостью, запела вместе с ней.

А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Колоссянам 3:8-10.

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас в этой передаче «Миссионерские поля». Мы рады вновь опять быть с вами в этой программе «Миссионерские поля». У нас, конечно, долго их не было, долго «Миссионерские полей». И сегодня мы с вами опять возвращаемся к эту программу, где мы сегодня с вами будем делиться, возлюбленные, говорить. И у нас сегодня телемост и телерадио будет с страной, которая называется Израиль. Это страна, которая сегодня, наверное, звучит всегда в новостях, где всегда мы видим, сегодня много про это мы слышим. И знаем то, что там есть наши братья и сестры, которые живут, которые трудятся, которые сегодня занимаются, несут служение. Мы сегодня про это будем говорить. Друзья, приглашаю вас, чтобы вы настроили свои радиоприемники. И также, если вы желаете нас видеть и видеть нашего гостя, уважаемого, возлюбленного брата Романа Галис, который пастор, служит в Израиле. Вы его тоже можете видеть и видеть меня, друзья. Вы можете это сделать, смотреть нас в нашей программе Радио МВ, в Ютубе, Фейсбуке, других платформах, которые вы имеете. Если у вас есть какие-то вопросы, возлюбленные, пишите, мы все это передадим нашему брату Роме или ко мне, кому какие-то есть будут вопросы, мы постараемся ответить на ваши вопросы. Номер, который мы предоставляем, 425-296-78-29, 425-296-78-29. И также хотел бы сказать, друзья, мы постараемся не забрать много вашего времени, мы постараемся это уложиться до часу уложиться, поговорить и услышать о служении, которое брат Рома уже долгие годы трудится в Израиле, занимается, несет и радуется сердце то, что служение разрастается. Друзья, разрастается, и смотря я на все, и, знаете, и глядя, как Господь благословляет, мы рады тому, как я не помню, я где-то около 7, может, 8 лет назад был в Израиле, был брат Рома, был там, где они трудятся. Сегодня они продолжают трудиться и заниматься, мы об этом сегодня услышим. И, конечно же, друзья, во всяком труде есть рост. Где есть рост, там есть нужда. А если есть нужда, в этом есть потребность. А потребность, чтобы восполнялись те моменты, которые нужны для того, чтобы распространять дело Божие. И другими словами, это так и должно быть происходить. И это правильно. И мы сегодня можем быть в части этого служения. Конечно же, друзья, конечно же, быть сотрудниками, конечно же, быть прилагать усилия, старания, совместно распространять Слово Божие. Для этого и программа создана «Миссионерские поля». Приглашаем вас, да благословит вас Господь. И мы присоединяемся сейчас с Израилем, с братом Ромой, и хотелось бы их поприветствовать. Брат Рома, приветствую тебя.
1: Да, приветствую, брат Эдуард, приветствую, друзья, кто слушает, кто смотрит. Очень рад выйти вот так вот в такой прямой эфир, пообщаться, увидеться и поблагодарить Господа вместе. И поделиться, да, той работой, которую мы делаем в Израиле. Мы тут живем, многие из нас тут выросли, наши дети тут вообще родились. И мы знаем, что такое Израиль изнутри, и знаем. И вы, наверное, тоже знаете, что последние годы в Израиле — это непростые годы. Это годы войны,
0: да, да.
1: Это годы разных таких неприятных событий. Но, перемен слава Богу, много. По милости Господа, мы не исчезли.
0: Слава Богу, слава Богу. Мы, брат Рома, как радиослужение, мы всегда молимся за Израиль. У нас вот проходят молитвенные, как во вторник, как в пятницу. Во вторник у нас вечером, по пятницу утром. Мы молимся за Израиль, мы молимся за народ Божий. Мы рады, что Бог дает эту прекрасную возможность трудиться. И, как вы уже сказали, вы уже проживаете там долгие годы. Брат Рома, пожалуйста, поделись с нами, расскажи о служении с нашими радиослушателями. Какое служение Бог доверяет вам сегодня? Что вы делаете как церковь, как служение? Какие служения видов открываются и в чем вы участвуете? Поделись с нами, пожалуйста.
1: Да, начну вот это свидетельство или такой разговор, да, с того, что когда-то, когда мы начинали это служение, то оно представляла из себя такую маленькую группку верующих людей, большинство из которых были пожилые люди. И это были люди, которые приехали из бывших стран Советского Союза. В общем-то, как и многие репатрианты, которые приезжали в Израиль в конце 80-х, в начале 90-х, в конце 90-х, в 2000-х годах. То есть многие люди приезжали в разные периоды времени. То на тот период времени эта группа, она примерно вот была из 7-8 человек. И был один пастырь, это был наш пастырь. Он в 2015 году отошел к Господу в возрасте 80 лет. И на тот период времени вот это была такая маленькая группа. И мы присоединились.

0: Братом вот в этой небольшой церкви был мой тесть, который покаялся через наше свидетельство, и он присоединился к этой группе. Мой тесть был вторым братом в этом собрании.
1: Угу.
0: Вот. И мы, когда переехали, присоединились, мы вместе начали трудиться, и он мне по возрасту годился в дедушки. Я ему был как внук,
1: угу.
0: брату Мирону. Его звали брат Мирон, и у нас были очень хорошие отношения. Вот просто Бог дал такие хорошие отношения, и мы начали трудиться. И первые годы были очень непростые, да, такие очень сложные. Церковь вообще не росла, не было ни одного нового человека, ни одного водного крещения. Вообще какого-то движения, ну, просто не было, отсутствовало. Вот. Но мы продолжали собираться, молиться, делали разборы слова, искали Господа, ну, старались быть постоянными. И потихонечку, с годами, Бог начал предлагать спасаемых к церкви. И мы благодарны Богу, что вот из этой маленькой группы, которая тогда была в размере 7-8 человек, может быть, 10 человек, там, ну, в разные периоды по-разному, знаете, это все было, то сегодня у нас община состоит из более 100 членов церкви, где есть русскоговорящее служение, оно проходит в субботу утром, это центральное служение церкви, русскоговорящее, и вечером, в субботу вечером проходит ивритоговорящее собрание, которое полностью проходит на иврите. То есть это слава тоже Богу. Была... Да, слава Богу, это тоже была одна из наших целей создать ивритоговорящую церковь, ивритоговорящее собрание именно для ивритоговорящих людей. И слава Богу, сегодня в этом собрании есть люди, которые даже не знают русского языка или украинского. То есть люди, которые родились в Израиле, люди, которые не знают нашего языка, но они израильтяне. И как важно, чтобы израильтяне слышали Евангелие на своем понятном родном языке. Вот это то, что касается церкви.
1: Это прекрасно, брат Рома, то, что вы говорите, что вы проживаете в Израиле, и уже вы не только работаете на патриантов, вы работаете на внутренний, знаете, потенциал людей, которые проживают там, которые уже знают ивритский или, знаете, сами говорят на этом языке, вы достигаете уже людей, которые, как мы говорим, евреи, которые нуждаются в Иисусе Христе. Пусть Бог благословит вас. Прекрасно то, что вы делитесь, и за эти годы церковь умножается, растет. И хотелось бы спросить, вы делаете служение этой церкви? И при церкви есть ли служение еще, которое вы соприкасаетесь, чтобы помогать людям, которые нуждаются, скажем, в какой-то помощи, в каких-то действиях? Пожалуйста.
0: Да, кроме церкви, у нас есть разные служения, которые вращаются вокруг церкви. Я вообще когда-то вот увидел такую модель, на мой взгляд, это очень важная модель, которую нужно, ну, где-то, может быть, увидеть, как говорится, внутренними глазами сердца.
1: Uh-huh.
0: Это модель, которая у нас в Израиле работает, которая у нас в Израиле приносит свои плоды. Я сразу скажу, что дело в Израиле, оно строится по кирпичику. У нас в Израиле нету, никогда я не замечал, не видел, дай Бог, чтобы такое время пришло, но никогда я не встречал пока до сего дня такого, знаете, спонтанного роста, резкого роста. В основном весь рост, он идет медленно, постепенно, но он есть. Вот я даже привел вам, ну, простую статистику. Нас было когда-то 7 человек в собрании.
1: Mm-hmm.
0: Сегодня нас более 100 человек, и я говорю сейчас только о взрослых членах церкви, не считая детей, подростков, других людей, которые посещают церковь и так далее. Да, да, я даже не касаюсь тех людей, которые не прошли еще водного крещения. Я говорю сейчас только за тех, кто прошел водное крещение.
1: Mm-hmm.
0: Вот. Причем из этих людей, ну, почти половина, которые покаялись в Израиле, то есть которые слава уверовали Богу. В Израиле.
1: Слава Богу.
0: Да, слава Богу, это не, скажем так, переселенцы, хотя и такие есть, слава Богу, да. То есть церковь, она созидается из разных людей, и это нормальные процессы, это нормальные процессы. Вот, но я говорю даже из людей, которые пришли из мира, которые вообще не знали, что такое

0: Евангелия, которые покаялись, и сегодня эти люди служат Господу. Поэтому это действительно очень радостная как бы тенденция. Но опять же таки в Израиле ничего как бы нету такого спонтанного, резкого. Вот. Но вот этот как бы рост, он существует, он присутствует, и слава Богу, что он, ну, как бы потихонечку, медленно, но он идет как бы, ну, вверх, он идет вверх. И слава Богу, опять же таки, Христос глава церкви, а мы просто соработники на его ниве и делаем то, что мы можем сделать, да, то, что, ну, от нас зависит, то, что мы стараемся сделать, то, в общем-то, вот такая картина. А, что это за модель? Эта модель, она вот из чего состоит. В центре нашей жизни, в центре нашего служения, в центре нашего фокуса находится Иисус, как Мессия, как глава церкви, как фундамент веры, как Спаситель, вот, на которого мы взираем. Церковь строится вокруг Христа. Угу. Христос – глава церкви, Христос – основание церкви, Христос – Спаситель церкви. И Он – жених церкви. Вот. Но вокруг церкви строятся другие служения, которые вращаются вокруг церкви. Что это за служение, которое есть у нас? Одно из наших служений, очень важное в Израиле, это служение реабилитационного центра. Это мужской реабилитационный центр, где проходят реабилитацию наркоманы и алкоголики. Мы этот центр называем «Дом милосердия». Угу. Туда привозят людей, наркозависимых, алкозависимых, людей, которые живут на улице. И, в общем-то, там предоставляется им жилье, крыша над головой, питание, ну, все необходимое, там одежда, они там живут. И первое время они просто восстанавливаются от своего состояния. То есть первое время это просто привести человека в порядок, чтобы он прошел вот этот период ломки, ну, угу. как называют по-простому, да. То есть период, когда человека всего крутит, ломает, потому что наркотики, к сожалению, мы знаем, оказывают вот такое пагубное влияние. После того, как человек приходит в себя, ему предлагают, ты хочешь начать новую жизнь со Христом, ты хочешь начать новую жизнь с Господом, чтобы все старое, оно было отрезано от тебя. И тогда человек, уже находясь в более-менее в здравом таком состоянии, он определяется. Есть люди, которые поживут, скажем так, ну, попользуются и идут дальше. Есть даже люди, которые возвращаются в свои семьи, на свои там работы, в свои города, но к Богу как бы не испытывают какого-то интереса. Но слава Богу, что есть такие люди, которые остаются, сердце которых открывается, и они начинают просто вот потихонечку впитывать Слово Божье, начинают молиться, начинают учиться каким-то первым шагам веры. И вот такие люди впоследствии имеют возможность присоединиться к церкви и пройти водное крещение. И слава Богу, это одно из наших служений, которое очень приносит как бы много пользы вот таким людям. Теперь вокруг церкви, да, церковь вращается вокруг Христа, вокруг церкви вращаются такие служения, как домашние группы, реабилитационный центр. Вот, у нас есть еще центр гуманитарной помощи, у нас еще есть раз в неделю наша группа из нашей церкви выезжает на старую автостанцию Тель-Авива, а туда приезжают в разные дни, в разные часы люди из разных собраний.
1: Вопрос такой, вы говорите, ваша группа выезжает в Тель-Авив, это как далеко, вы проживаете где?
0: Да, мы находимся возле Кейсарии. Ну, наш город называется Оракива, но это такой город, ну, не совсем известный. А вот Кейсария – это библейский город.
1: Да.
0: Кейсария Приморская. Вот сзади меня, если вы видите, картинка как раз-таки вот именно этой Кейсарии. То есть в Библии есть две Кейсарии, ну, как минимум, говорят, даже три. Но как минимум две – это Кейсария Филиппова, это на севере Израиля, где гора Ермон, вот в той стороне, это Верхняя Галилея. Да. А мы находимся возле Кесарии Приморской, или ее еще и называют Кесария Иродова. Ее построил Ирод, Ирод Великий. А вот это сзади меня акведук, который построили римляне. Да. Ну, они так воду как бы доставляли воду в те места.
1: Доставляли в город.
0: Да.
1: И да, вы говорите, вот воды. Ваша, вы ездите достигать тех людей. Как это далеко?
0: Значит, от нашего города это ровно 60 километров. 60 километров, я не знаю, сколько это в майлах, но можно перевести.
1: Ну, давайте это час-полтора мы в часы переведем.
0: Это может быть меньше часа, может быть даже больше, в зависимости от того, что на дорогах происходит. Иногда бывают пробки, то берет больше времени, конечно, добраться. Если дороги свободны, можно добраться за, ну, до часу, скажем так, да, до часу можно добраться. 50 минут, час, может быть, вот так вот. Теперь это Южный Тель-Авив.
1: И вы, что там происходит? Могли бы с нами поделиться?
0: Да, значит, старая автостанция Южного Тель-Авива, это, ну, кто знает, такое очень мрачное место. Там очень много бомжей, там очень много притонов, там очень много людей, которые употребляют наркотики, алкоголь, там очень сильно распространена проституция. Ну, там, короче, такое место тяжелое. Вот люди, которые бывали у нас, и люди, которые ездили, которые видели это своими глазами, то есть они остаются под впечатлением. Я сам первый раз, когда туда поехал, мы как бы такими служениями не занимались раньше. Мы просто собирались и, в общем-то, вот в такой маленькой группе. Потом, когда мы начали развиваться, расти, когда у нас появлялись новые служения, то я первый раз сам, когда туда поехал, вот я даже вот расскажу вам свои ощущения. Я первый раз, когда туда поехал, увидел этих людей, увидел, как они там живут, в какой одежде, какой запах от них. Я, когда вернулся домой, я пошел зашел в ванну, включил кран и начал мыть себе руки мылом. Ну, как обычно мы это делаем. Я вышел из этой комнаты в зал, но у меня было ощущение, как будто мои руки все равно грязные. Я опять захожу второй раз, опять мою руки второй раз и понимаю, что я же их уже помыл. То есть вот такое ощущение грязи, что оно где-то прямо вот на подсознательном уровне так на тебя влияет. Вот первый раз, когда я туда поехал, я вот был под таким впечатлением. Потом, конечно, ты привыкаешь. Привыкаешь, приезжаешь, ты с ними начинаешь разговаривать, общаться, узнавать судьбы этих людей, кто где родился, у кого какая судьба. И там много людей таких, ну, очень, скажем так, находящихся в бедственном состоянии, в очень бедственном. Проблема еще в том, что не все хотят меняться. Есть люди, которым просто хорошо так жить. Наши вот ребята, которые ездят туда, на эту старую автостанцию, они рассказывали такой случай. Идут как-то они по улице, а там прям внутри мусорного бачка сидит один человек, грязный, одежда порвана, от него страшный запах. Он сидит в этом мусорном бачке и что-то там ищет. И наши ребята подходят и говорят ему: слушай, ты не хочешь начать новую жизнь с Богом? Ты не хочешь, чтобы Бог тебя спас? Ты не хочешь, чтобы твоя жизнь поменялась? И он им отвечает: а у меня, говорит, все нормально. Он сидит в мусорном бачке, в страшном состоянии. Но он говорит: у меня, говорит, все нормально. Вот такие люди попадаются. Но, слава Богу, есть люди, которые понимают, что они дошли до критической точки, что они либо умрут, либо у них есть шанс поменять свою жизнь. Слава Богу, есть такие люди и есть такие свидетельства, да.
1: Брат Рома, и вы как часто туда ездите?
0: Значит, мы туда ездим один раз в неделю, по понедельникам вечером. Группа от нашей церкви, выезжает целая группа, и еще одна группа выезжает из Ашкелона. Мы просто сотрудничаем с некоторыми репцентрами, не только которые относятся к нашей церкви, но с репцентрами еще из других церквей. Мы вместе сотрудничаем, вместе, ну, как бы трудимся.
1: С разных городов съезжаетесь туда, да?
0: С разных городов, да-да-да. У кого-то есть один день, у кого-то есть другой день. Даже бывает такое, что какой-то реабилитант или там человек был у нас, допустим, на репцентре, мы его посылаем на другой репцентр. Или с другого репцентра его посылают к нам. То есть, ну, мы сотрудничаем с другими церквями, с другими репцентрами, потому что есть люди иногда, которые были в одном репцентре, перешли в другой, либо были уже второй раз, либо были уже там пятый раз. Ну, разные люди встречаются, разные люди. Мы работаем с разными людьми. Вот у нас, кстати, на репцентре есть даже несколько человек, которые вообще первый раз на репцентр попали. Они никогда не были, они никогда не слышали, что такое существует. Вот сейчас у нас в данный момент несколько человек таких новых, вообще новых, находятся на репцентре.
1: То есть, получается,
0: мы его даже называем «Дом милосердия».
1: Да, получается, в Израиле очень много труда как физического, как духовного, и как с душепопечительское с людьми, которые просто нуждаются в свободе в Иисусе Христе.
0: Да, люди реально нуждаются в спасении. И вот такие вот люди, они могут услышать Евангелие. Слава Богу, вот такие вот люди иногда приходят из очень тяжелых вот таких ситуаций своей жизни, где они были глубоко зависимые. То, ну, это вот одно из наших служений. И раз в неделю стабильно, каждый понедельник наша группа выезжает туда, вот в этот Южный Тель-Авив. Там их кормят, там привозят они одежду. Если кого-то надо там одеть, ну, люди приходят иногда в очень страшной одежде, порванной, грязной, ну, там бывают очень тяжелые случаи, очень тяжелые. То, ну, это вот одно из наших таких, мы его называем социальным служением, такое mm-hmm. социальное служение. Вот. И, опять же таки, это связано с реп-центром, с нашим реп-центром, с другими реп-центрами, где, в принципе, таких людей можно направить. Сейчас недавно в Ашкелоне у наших друзей открылся тоже женский реп-центр. Женских mm-hmm. реп-центров в Израиле очень мало. По-моему, на сегодняшний день 2 или 3. Вот. То вот берут женщин, которые тоже оказались вот в таком погибельном, тяжелом состоянии. Тоже по разным причинам, очень разные причины, но такие, знаете, поломанные судьбы. Просто люди с поломанными судьбами, которые имеют шанс услышать Евангелие, имеют шанс спастись, имеют шанс примириться с Богом. И вот на таких реп-центрах просто людям помогают пройти вот этот процесс. Он самый, наверное, сложный процесс от зависимости до познания Христа. Вот этот процесс, он очень сложный, непростой, но именно это практически оказывает очень сильное воздействие и помощь таким людям от полной зависимости до познания Христа. Вот это наша работа, это наша цель. От зависимости до познания Христа, чтобы человек вот дошел.
1: Брат Рома, трудясь в Израиле, трудясь там, где вы говорите, в Кесарии Иродовской, где вы, в городе, там, в тех городах, где у вас есть и домашние группы, где вы трудитесь, занимаетесь, и реабилитационные центра. Вот этот труд, который несете, хотелось бы услышать от вас. Есть ли у вас нужды, которые, как радиослушатели, как мы можем в чем-то помочь или за что-то молиться, чтобы Бог соуспешествовал, давал вам ту возможность, чтобы вы достигали больше, или какие-то, может, у вас есть новые служения, которые вы желаете развивать, и вы нуждаетесь в поддержке. Поделитесь с нами.
0: Да, во-первых, мы благодарны всем, кто молится за Израиль. Сегодня, вы знаете, Израиль находится в таком очень, скажем так, непростом историческом периоде. Есть действительно разные сложности. Есть даже люди, которые сегодня уезжают из Израиля. Я вот недавно услышал, что 2 даже верующие семьи уехали из Израиля навсегда. Ну, по крайней мере, они уехали, не знаю, вернуться или не вернуться, не из нашей церкви, но из других церквей. Вот просто mm-hmm. я слышал от братьев вот такое, как бы, да, такая ситуация. Так что в Израиле тоже очень непросто. По разным причинам. Это и война, это и в обществе разные сложности. Сейчас у нас скоро будут выборы премьер-министра. Это будет тоже очень непростое время. Плюс продолжаются боевые действия там, в Ливане, в Газе, на западном берегу реки Иордан. Это Иудея и Самария. Поэтому мы в первую очередь благодарны всем, кто молится за Израиль, кто молится за церкви Израиля, за служение, которое в Израиле есть. Потому что, слава Богу, в Израиле служение идет, и я вот хочу опять вернуться к той мысли, что служение развивается, но это происходит потихонечку, постепенно, кирпичик за кирпичиком, вот так строится в Израиле служение. Но, слава Богу, оно идет как бы вот в таком темпе, но идет как бы в рост, то есть оно потихонечку растет. Теперь я хочу вот поделиться с теми, кто слушает, смотрит. Вот у нас, конечно же, постоянно есть разные нужды, это естественно, но, может быть, самая такая наша такая острая нужда на сегодняшний день – это нужда в том, чтобы поменять старый микроавтобус, который уже, ну, можно сказать, делает проблемы У него даже механическая коробка передач, ручная коробка передач, поменять на другой микроавтобус, более новый. Теперь я сейчас немножечко поделюсь. Дело в том, что в Израиле, даже среди наших братьев и сестер, не у всех есть машины. В Израиле не у всех семей есть машины, не у всех людей есть машины. И поэтому мы вот практически каждый день используем микроавтобус для того, чтобы собирать людей. Допустим, у нас есть 5 домашних групп. Одна из них ивритоговорящая. В 3 из этих домашних группах мы используем микроавтобус, который у нас есть. Вот эти группы, они в разных городах находятся. Потом наша группа, которая выезжает по понедельникам вечером туда, на старую автостанцию, чтобы там служить людям, которые приходят, это тоже они берут микроавтобус и едут туда на нем. Плюс этот микроавтобус служит на 2 собраниях в субботу. Это русскоговорящее собрание утром и ивритоговорящее собрание вечером. Плюс во вторник у нас молитвенное собрание. Мы на этом микроавтобусе собираем людей на молитвенное собрание. Почти что каждый день в среду вечером у нас подростковое служение на иврите. Тоже этот микроавтобус задействован. Теперь у нас есть 2 микроавтобуса. Один микроавтобус относится к реабилитационному центру полностью. Один микроавтобус относится к церкви. Угу. Тот, который микроавтобус в церкви, он в хорошем состоянии. Он более новый, и он в хорошем состоянии. Мы хотим вот этот микроавтобус, который церковный, в хорошем состоянии, отдать на репцентр, чтобы там пользовались этим микроавтобусом. А на церковь взять более новый микроавтобус в хорошем состоянии, чтобы можно было на нем продолжать вот делать всю эту работу. Практически вот этот микроавтобус, который церковный, он в понедельник вечером ездит наши на старую автостанцию, во вторник это молитвенная, в среду это подростковая, в среду также у нас есть домашние группы, потом одна домашняя группа в понедельник, суббота – это 2 собрания, и вот практически всю неделю этот автобус постоянно в движении. Утром на этом микроавтобусе мы выезжаем, если надо кого-то посетить, что-то отвезти, посетить репцентр, поехать. Даже у нас есть пожилые люди, которым мы преподаем хлебопреломление на домах. Тоже это все, вот мы используем этот микроавтобус, опять же таки, чтобы собирать людей и ездить на разные такие... Плюс центр гуманитарной помощи. Туда надо отвозить что-то, оттуда забирать. Вот. И вот, в принципе, мы сегодня вот думаем о том, чтобы этот микроавтобус церковный отдать на репцентр, а для церкви приобрести какой-то новее. И если кто-то расположен помочь нам в этом вопросе, мы будем очень рады, очень рады.
1: Брат Рома, спасибо то, что ты делишься, и звучит то, что вы используете автобусы для того, чтобы дело Божье распространялось. Дорогие радиослушатели, хотелось бы напомнить, что у нас сейчас идет передача «Миссионерские поля», и мы имеем общение с братом Романом с Израиля, где он проживает и в Кесарии, и Родовской Кесарии, да, в Приморье, где они там живут, и рассказывают о служении, которое они имеют. И у них есть нужда, мы слышим, которую он высказывает, что они желают приобрести автобус, чтобы автобус, который помогал дальше служить и больше служить, где он принимает участие как в домашних служениях, как в развитии проповеди Евангелия, выезжают в другие города, как посещает, знаете, пожилых людей, служит и также трудится для того, чтобы достигать, привозить людей в церковь служения. То есть, я не знаю, если кто-то был в Израиле, я был в Израиле, там обстановка иначе, это как и в Европе, как и, скажем, в нижних других странах. То есть, в каждой стране есть своя уникальность, в каждой стране есть свои подходы. И как брат Рома сегодня говорит, что в этой стране не каждый может иметь машину. Мы можем все иметь в Америке машину, но у них там такой возможности нет. Во-первых, это очень дорого. Во-вторых, это услуги машины очень дорогие, бензин очень дорогой и так далее и тому подобное. Хотелось бы, чтобы каждый из нас, мы приняли в этом участие, чтобы мы могли помочь приобрести автобус нашим, для наших братьев, служение, там, где они несут в Израиле, проповедуют, распространяют, и не только работая внутри церкви, они работают за пределами церкви, где сегодня достигают и служат, и благословляют народ. Брат Рома, вопрос такой, как можно с вами связаться, как можно поговорить? Может, есть сегодня те люди, которые не только хотят помочь вам, а желают приехать, может, посетить Израиль, побыть, может, вы могли бы уделить время, показать некие места, как вы нам показывали, когда мы приезжали. Кстати, братья и сестры, говоря о том, у брата Ромы есть, там есть один из братьев, такой прекрасный служитель, который нам служил, возил, показывал нам все, ну, места в Израиле, и это такая малая группа, и ты как раз и в церкви служишь, в революционном центре служишь, и в то же самое время, в течение дня, ты видишь те места, которые окружают в Израиле, которые библейские. Это просто сопоставить все вместе, это настолько было прекрасное, настолько прекрасное время и благословенное время. То это все возможно. Как можно с вами связаться?
0: Да. Значит, со мной можно связаться, во-первых, через WhatsApp, Viber или Telegram. Мой номер телефона можно оставить. И если вы хотите лично связаться, вообще без проблем, есть у меня WhatsApp, Viber, Telegram. Это первая такая вот возможность. Другая возможность, действительно, вот как брат Эдуард сказал, если вы хотите приехать в Израиль и где-то даже потрудиться, послужить или параллельно вместе с этим посмотреть Израиль, библейские места, там Иерусалим, Галилея, тоже можно связаться, и мы можем договориться, как это лучше и правильно сделать. То есть это тоже один из вариантов. И теперь у нас, кстати, планируется сейчас лагерь. Вот буквально на следующей неделе у нас должен начинаться лагерь, в котором должно принять участие около, наверное, 150 человек. Вот. Mm-hmm. В октябре у нас планируется рукоположение новых братьев, служителей. Также из некоторых из них, которые родились в Израиле, они уже больше ивритоговорящие, а также из русскоговорящих братьев, которые будут рукополагаться, должны будут тоже приехать братья. То есть у нас много есть разных событий. Я даже в одной как бы передаче все подробно не могу рассказать. Но если вы имеете такую возможность, вы можете со мной связаться напрямую. Теперь у нас есть официальный банковский счет. Это счет нашей церкви. Вот. И опять же таки, если у вас есть такая возможность, желание, вы можете сделать любой перевод, который вам по силам, и мы вам выпишем квитанцию. То есть у нас все это работает на таком как бы очень настроенном, таком, ну, как бы хорошем уровне. Так что пусть Господь благословит. Это вот одна из наших таких, может быть, сегодня острых нужд, потому что старый микроавтобус на реп-центре, мы уже чинили его несколько раз, и каждый раз, когда машина старая, все это знают, она все больше и больше начинает делать проблем. Поэтому лучше ее просто поменять на другую.
1: Брат Рома, можно ваш телефон, если вы могли бы оставить, чтобы вас найти по Viber, или по WhatsApp, или по Telegram?
0: Да, конечно. Если из-за границы звонить, значит, это плюс 972, это код Израиля, плюс 972, потом идет уже мой номер телефона, это 52814-7468.
1: Угу. Спасибо вам, брат Рома. Дорогие радиослушатели, если у вас есть возможность потрудиться, послужить, дайте о себе знать. И, друзья, если вам проще связаться с радиослужением, вы можете позвонить нам на радио 425-296-78-29 или пожертвовать, если вы желаете, вы можете спокойно зайти на наш веб-сайт. Только, пожалуйста, укажите, что это для Израиля, для служения автобуса. Мы эти финансы передадим брату Роме. Это тоже вариант, который у нас возможный. Но желательно, чтобы вы полностью имели полное общение напрямую с братом Ромой. И где вы можете поддержать, где вы можете послужить. И, конечно же, друзья, давайте мы сегодня будем молиться, чтобы Господь благословлял, устроял, давал устройство и благословение. Наш эфир подходит к концу. Это передача, знаете, «Миссионерские поля». И давайте, возлюбленные, призываю вас молиться о том, что если у нас нет возможности сегодня послужить, давайте, чтобы Господь дал эту возможность брату Ромы, их церкви, служению, расположил сердца народа Божьего, расположил тех людей, которых есть возможность сегодня вложить эту лепту для распространения Слова Божьего. Знаете, всякий раз, когда мы влаживаем в лепту, в это дело, это великое благословение. Я, как бы, у нас много миссионерских точек на радио. Знаете, транспорт — это один из самых важных моментов служения. Вот давайте представьте, что у вас сегодня машина не работает. И уделите это всего лишь 2 дня, не ездив на машине. Это составляет столько много-много проблем, где вы не можете решать, которые вам необходимы. Также в служении, где постоянный транспорт, он решает очень много моментов и служит большим благословением. Друзья, я верю в то, что каждый из нас, влаживая лепту, кто-то $1000, кто-то $100, кто-то $500, знаете, мы можем это, знаете, дело Божье осуществлять в тех странах, когда, может, никогда мы не попадем, никогда мы не сможем приехать туда. Но там наши братья трудятся, как брат Рома, как его команда, как их церковь, как служение, как реабилитационные центра, как гуманитарная помощь, как они едут служить тем людям. Мы слышим, в другой город, где 60 километров, и там служат, друзья. Пусть Бог поможет и благословит. И я призываю вас, давайте, чтобы наши сердца были открыты. Я верю, совместно мы можем, пока есть время, благоприятно служить и благословлять. А мы благодарны Богу за это время, где, брат Рома, вы нашли время выйти в эфир. Спасибо вам, что вы вышли с Израиля, с нами поделились, рассказали, братья и сестры. И если ваше сердце сегодня открыто служить и есть желание посетить Израиль, и вы можете связаться с братом Ромой, вы можете написать нам на радио, мы можем это все оформить, сделать, чтобы, знаете, совместно трудиться и достигать тех людей, которые сегодня нуждаются в Боге. Брат Рома, спасибо вам.
0: Спасибо, Эдуард, спасибо, друзья. Пусть Господь благословит. Благодарим за молитвы. Да, Божьих благословений.
1: Благословение вам, да, благословит вас Господь, чтобы вы никогда не унывали, трудились и делали ту работу, которую Господь доверил вам. И мы молимся за вас и понимая то, что, знаете, пока есть время, благоприятно будем торопиться, будем спешить сделать для дела Божия чем больше. А мы прощаемся с вами, дорогие радиослушатели. Это была программа «Миссионерские поля». Пусть эта программа сегодня вдохновит вас. Если где-то вы проживаете в других странах, штатах, и трудитесь, и вы сегодня услышали это слово, пусть оно вас вдохновит, что, знаете, вокруг церкви должны развиваться служения, должны, как мы сегодня слышали, и они приносят большой плод, где люди каются, получают благословение и получают радость в Духе Святом. Люди, которые прикоснулись с этими служениями в разной форме, в разных ситуациях, и пусть в этом имя Божье прославляется. А мы прощаемся с вами. До следующей встречи.

Как часто мы своим молчанием, своей беспечностью простой, не выполняем обещание жить полной жизнью и святой. Идем вперед, не замечая того, кто ждет, кто слезы льет. Спешим, о людях забывая. У нас гора своих забот. Не в осуждение мои строки. Напомнить хочется опять, что веру в Бога не словами, а жизнью надо подтверждать. Для Бога важны наши души, Ему важны наши сердца, а мы отяготели уши. У нас дела, дела, дела. Прикрывшись благородной маской, бежим, опережая век, вживаясь в старую закваску, спешит по жизни человек. Но Бог всегда один и тот же. Он ищет преданных друзей, чье сердце видит изнемогших, кто не оставит среди скорбей тех, кто заметит, обогреет, кто посетит, подаст воды, и кто беспечности в угоду не причинит душе беды. Но грех пускает метастазы, распространив болезни власть, и поражает дух проказой, ведущий в огненную пасть. Куда идем? Куда стремимся? За кем не замедляем бег? О чем мечтаем? Суетимся? Чем заслоняем Божий свет? Из мрачного водоворота пусть каждый вырваться спешит. У Бога много есть работы, призыв к служению звучит. Остановитесь и решите свою жизнь Богу посвятить. Пересмотрите жизни фокус, склонившись пред Творцом в тиши. Аминь.

А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Колоссянам 3:8-10.

Перша заповідь з обітницею, щоб тобі було добре.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Шел на речку мальчик Яша, сел на травку на лугу. Нет природы нашей краш, насмотреться не могу. В травке прыгает кузнечик, муравей спешит в свой дом. Он строитель и разведчик, сторож, грузчик, агроном. У него профессий много, муравьев ленивых нет. Хоть мал, но славит Бога, кто дает всем жизнь и свет. Чтобы многого добиться, я желаю вам, друзья, трудолюбию учиться у трудяги муравья. Боже, детки мы твои, как и эти муравьи, помоги нам труд любить и друзьями дорожить.

взойти на высокую гору. Оттуда Бог показал ему всю обетованную Ханаанскую землю. Там Господь сказал ему: «Вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: семени твоему дам ее. Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь». И умер там Моисей, раб Господа, и был погребен в долине земли Моавитской, но никто не знал места погребения его, потому что сам Господь совершил это. Моисей не вошел в обетованную землю за то, что он однажды не послушался Господа. Ему было 120 лет, когда он умер, но и в старости сила его не ослабела, и зрение его не притупилось. И не было больше у Израиля такого пророка, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу, по всем знамениям и чудесам, которые Господь послал его сделать в земле египетской перед фараоном и всеми египтянами, а также по руке сильной и великим чудесам, которые Моисей совершил перед всем Израилем.

0: Величествен вселенной дом, и каждый раз, встречая утро, пусть воспоет душа псалом Творцу великому за мудрость.
1: Мы тебя, мой Бог, прославим песней, песней, переполненной любви. Ничего не может быть чудесней, чем благословения твои.

ярче солнца. В небесах сияло солнце, я сидела на оконце, жмурила глаза. Сотворил Бог так чудесно мир земной и мир небесный, и в любви сказал: «Я даю вам землю эту, зимы, весны, осень, лето, сроки, времена. Все живущее любите, делу истины служите. Истина одна. В Божьем Сыне воплотилась неземная небо милость, вечная любовь. Все покрыла, все простила той любви святая сила, искупленья кровь. И живет в сердцах спасенных радость, мир неизреченный. Во Христе Творец, Он сияет ярче солнца, в незакрытое оконце искренних сердец.

0: «Значит, вы вчера с матерью искали другую квартиру?» – спросил Карл Гейдман своего друга Ивана Бергера, встретив его по дороге в школу. «Нашли вы что-нибудь подходящее?»
1: «Нет», – ответил Иван. Он был рад с кем-то поговорить.
2: «Мы смотрели две квартиры, но они нам не понравились. Я еще в жизни не видел таких странных квартир. До одной надо было добираться по очень крутой лестнице. Даже для кур это было бы непросто».
3: «А как же твоя мать добралась до нее?» – спросил Карл.
2: «О, это было очень сложно. Я ее толкал и тянул, а она стонала и кряхтела. Когда же нам удавалось подняться на одну ступеньку, то она, соскользнув, оказывалась опять на 3 ступени ниже. В конце концов, мы все же добрались до верху».
0: Карл от души рассмеялся, чего и желал достичь Иван своим преувеличением.
2: «Комнатки были такими низенькими, что и куклам было бы невозможно стоять прямо, а крыша была дырявая, как сито», продолжал фантазировать Иван, и его друг радовался, что было над чем посмеяться. «Пол был протоптан, казалось, что у нас под ногами мышиные гнезда, а печка выглядела, как простреленная пушка», все оживленнее описывал квартиру Иван.
0: «Продолжай, эта будка действительно выглядела смешно». Карл любил слушать такие сказочные истории, ему всегда хотелось над чем-нибудь посмеяться.
2: «Квартира была не больше, чем чердак для голубей», – окончил свою речь Иван. «Ясно, что такая квартира не могла понравиться твоей матери. Она мне рассказывала, что хочет найти такую квартиру, чтобы и ваш отец себя в ней хорошо чувствовал, когда вернется с моря. Я надеюсь, что вторая выглядела немного лучше». «Другая же квартира была в современном, представительном доме, прямо как в замке», – ответил Иван.
0: Он остерегался много говорить про эту квартиру, так как его друг был из зажиточной семьи, и он ничем не хотел его обидеть.
2: «И она вам тоже не понравилась?» – поинтересовался Карл.
0: «Моей матери она показалась слишком модной», – закончил Иван описание второй квартиры. Он из гордости не сказал своему другу настоящую причину. Квартира была слишком дорога для них. Ребята разошлись по своим классам. На уроке Иван был очень невнимательным. В кармане у него были орехи, и когда учитель поворачивался к нему спиной, он зубами раскусывал их. Одноклассники перешептывались и смеялись, а некоторые протягивали руки, чтобы поймать орехи, которые Иван подкидывал им. Учитель, заметив шум, повернулся. Иван же, успев спрятать орехи, сделал вид, что внимательно слушает его.
2: «Что ты только что делал?» – обратился к нему учитель.
4: «Ничего, я вас слушал», – ответил Иван.
0: Он сказал это таким тоном, как будто был возмущен тем, что учитель невинно его подозревает. На перемене ребята выбежали на школьный двор. Во время игры Иван поссорился с одним мальчиком, и хотя они и не подрались, но довольно грубо обзывали друг друга плохими словами. Ивана даже совесть за это не мучила. Мать Ивана была искренней христианкой и старалась говорить только правду. Отец, находящийся в далеком плавании, был в своих словах и делах честным, откровенным человеком. Иван получил отличное воспитание. Родители жили примерной жизнью. Мама часто предупреждала своего сына, чтобы он никогда не преувеличивал и ничего не придумывал, а говорил лишь правду. Она уже давно заметила, что он часто грешит языком.
2: Он же считал, что самое главное, чтобы его рассказы были интересными и смешными, чтобы другие могли посмеяться. Тогда он был доволен.
0: По дороге домой, а идти ему надо было полчаса, он проходил мимо красивой поляны. Почувствовав себя уставшим, Иван решил немного отдохнуть. На улице было тепло. Он положил портфель на зеленую травку, лег и вскоре крепко заснул. Через час этой же дорогой шел Карл со своим одноклассником Эмилем. Заметив спящего Ивана, Карл сказал:
1: «Я пойду к нему. Знаешь, какой он шутник? Никто так не умеет рассказывать, как он. Как он рассказывает, можно вдоволь насмеяться».
0: Но Эмиль спешил домой и не хотел задерживаться. Карл остановился. Он собирался подразнить Ивана, но, подойдя к нему поближе, понял, что его другу снится какой-то страшный сон. Его лицо отражало сильный испуг, и он все время что-то говорил. Забыв о своем желании пошутить, Карл нагнулся, чтобы получше понять слова Ивана. Очень ясно он услышал. «Но я не могу это стереть!» Через несколько минут Иван проснулся и испуганно вскочил. Увидев друга, он спросил: «Карл, как ты сюда попал?»
3: «Я шел с Эмилем, своим одноклассником, этой дорогой. Увидев тебя, мне захотелось с тобой поговорить. Расскажи мне еще про вчерашний день и про ваши странные квартиры».
0: Но Ивану было не до этого. Карл удивленно посмотрел на него и спросил:
3: «Что с тобой? Ты такой тихий. Ты что, еще не проснулся?»
0: «Мне приснился сон», — ответил Иван.
3: «Наверное, опять что-нибудь смешное. У такого шутника не может быть иначе. Расскажи мне свой сон. Что ты не мог стереть?»
0: Поняв, что он разговаривал во сне, что Карл его слышал, Иван стал серьезнее.
3: «Карл, я часто рассказывал тебе вещи, которые мне как будто бы приснились. Но это была неправда», — мучительно произнес Иван. «Но этот сон ты мне должен рассказать», — настаивал Карл.
0: Обняв своего друга, он помог ему встать, и они спокойно пошли по дороге.
3: «Хорошо, раз ты настаиваешь, Карл, то я расскажу его тебе. Только на этот раз я расскажу все так, как мне действительно приснилось. Этот сон очень странный, в нем очень много поучительного. Мне приснилось, что я опять искал и смотрел квартиры», — начал Иван.
5: «Ой, как интересно! Ты, наверное, во сне опять поднимался по крутой лестнице и тянул за собой мать, которая стонала и кряхтела?» — перебил его Карл.
3: «Ступеньки, по которым мы вчера поднимались, не были такими крутыми, как я их тебе описал. Также и комнаты не были такими низкими, что приходилось нагибаться. Печка была, хотя и старомодная, но еще в полном порядке. Сегодня утром я болтал только глупости», — продолжал Иван.
5: «Но это не важно. Главное, было смешно», — ответил Карл. «А теперь расскажи, наконец-то, свой сон».
0: Набравшись немного смелости, Иван начал рассказывать.
3: «Я опять был в поисках квартиры, но на этот раз без мамы. Найдя очень красивый дом, я зашел в него. Пожилая дама водила меня по всем комнатам. Я сказал ей, что маме очень понравится эта квартира, и отец тоже будет рад ей. Представь себе, Карл, обои там были белые, как снег, а то место на стене, куда падало солнце, блестело, как золото. Обращаясь к даме, я похвалил обои, на что она ответила: «Да, люди, которые здесь жили, говорили только добрые слова, поэтому и обои остались чистыми. Ведь это показательные обои, и каждое плохое слово пачкает стену».
5: «Показательные обои? Я таких еще в жизни не слышал», — возмутился Карл.
3: «Я тоже не слышал. Но слушай дальше. Вскоре дама исчезла, а я опять оказался дома, в своей комнате. Тут я заметил, что и у меня дома обои были белыми. Убравшись в комнате, я затянул шторы, чтобы немного затмить солнце, так как от белизны стен у меня болели глаза. Вдруг в комнату зашел ты».
5: «Ты меня видел? Но мне кажется, что это тебя не обрадовало, потому что ты во сне выглядел очень мрачно», — сказал Карл.
3: «Но это была не твоя вина», — ответил Иван. «Дальше мне снилось, как будто мы сидели с тобой, и я рассказывал разные глупости, как сегодня утром. Мы смеялись и шутили. Вдруг ты посмотрел на стенку и спросил: „Что это случилось с обоями?“ Посмотрев на них, я заметил, что на чистых обоях появилось много черных пятен. Тогда я понял, что черные пятна появились из-за моих глупых слов. Это меня очень расстроило, так как я знал, что мой отец не любит грязные обои и вообще беспорядок. Я стал ругать даму, которая водила меня в том красивом доме, предполагая, что она во всем виновата. Я говорил разные плохие слова, и, к моему ужасу, на обоях появились еще и красные пятна».
5: «В таком доме можно совсем разучиться говорить», — заметил Карл, «потому что вскоре на обоях не осталось бы ни одного белого пятна».
0: Но как же закончился твой сон?»
2: «Я был в такой ярости, что топал ногами. Говорить уже боялся, чтобы не сделать еще хуже. Старался стереть эти пятна, но напрасно. Казалось, что они впились в стенку. Видя все это, я сильно разозлился. В это время в комнату вошел Яков».
4: «О, Яков может жутко ругаться и сквернословить. Мой отец вообще запретил мне с ним разговаривать. После его слов белая стена, наверное, сразу же превратилась бы в черную», — предположил Карл.
2: «Так оно и было. Как только он зашел, мы почему-то опять были в том красивом доме. Белые обои сразу же покрылись черными и красными пятнами. Заметив это, он начал ругаться, а когда произнес имя Бога, обои начали гореть. Вскоре весь дом стоял в пламени. От страха я проснулся», — закончил Иван свой рассказ.
4: «Да, это был странный сон», — вздохнул Карл. «Я так рад, что в наших домах нет таких стен, и мы можем говорить, что хотим, не боясь, что появятся черные пятна».
2: «Может быть, наши слова все же оставляют где-то черное пятно», — задумчиво сказал Иван, вспоминая при этом наставление матери. В этот вечер Иван очень долго беседовал со своей мамой. Он рассказывал ей свой сон. Выслушав сына, она начала объяснять ему, что за каждое глупое или нехорошее слово мы дадим отчет перед Богом. В полном отчаянии Иван спросил:
6: «Что же мне теперь делать? В будущем я, конечно же, хочу исправляться и следить за тем, что говорю, но ведь прошлые мои ошибки я не могу исправить».
2: Тогда мать, взяв Библию, стала ему разъяснять, что плохие слова или дела можно изгладить и очистить только посредством крови Иисуса Христа, который понес наши грехи на крест. Через веру в Него мы получаем прощение, и Он дает нам силу во всем быть Ему послушными. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».
6: «Мам, ну а если мы снова будем согрешать?»
2: «Тогда мы снова можем получить прощение, если искренне раскаемся, потому что кровь Иисуса Христа омывает все пятна. Тебе же тоже белые обои понравились больше, чем с пятнами, правда?»
6: «Мама, с Божьей помощью я хочу жить такой жизнью», — твердо сказал мальчик.
2: Иван сдержал свое слово и впредь старался идти путями Божьими. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя, избавитель мой». Псалом 18:15. А теперь, ребята, ответьте на вопросы к этому рассказу. Какой грех часто допускал Иван? Второй вопрос. Почему приукрашивание и преувеличение является грехом? Третий. Как еще можно согрешать языком? Четвертый. Как можно очиститься от плохих слов? А теперь послушайте стих про язык. «Мы друг друга раним без меча. Наш язык острее и страшнее. Словом рубим ближнего с плеча, при размахе силы не жалея. Зло от слов прочнее, чем от дел. Дело часто ранит только тело, а язык взял душу на прицел, ранит сердце метко и умело. Кто язык обуздывает свой, мудр тот пред людьми и Богом. Если поразмыслишь головой, языком навряд ли скажешь много. О, как много лишних праздных слов! И не только грозных слов, обидных! Много мнимых добрых языков, льстивых, лживых, хитрых и бесстыдных. Час, когда умолкнут языки, будет часом высшего блаженства. Как же от него мы далеки! Как мы далеки от совершенства!» А теперь я вам прочту несколько слов из народной мудрости.
0: что в детстве приобретешь, на то в старости обопрешься. Хорошее воспитание – лучшее наследство. Начнешь в учении с малого, постигнешь и большое. Чтобы занять высокое место или положение среди друзей, верующий должен сначала занять низкое место пред Богом. Истинный христианин – это живая проповедь, независимо от того, проповедует он или молчит. Что тебе не нравится в другом, попытайся исправить в себе.

0: Разговор двух друзей. Декламация.
1: Друг мой милый, утомленный, расскажи, куда идешь?
2: Иду, по милости Господней, я в чудный край небес, через горы и долины, через степи и поля, через леса и через равнины, направляюсь домой я.
1: Друг мой, в чем твоя надежда в той стране родной?
2: Белоснежная одежда и венец весь золотой, там источники живые и небесные цветы. Я иду за Иисусом через жгучие пески.
1: Много ли горя и страдания ты в дороге повстречал?
2: Знал я горе, но Спаситель мне повсюду помогал. Иисус Христос со мною, направлял Он сам меня неуклонную тропою прямо, прямо в небеса.
1: Друг мой Петя, я хочу с тобой в ту чудную страну.
2: Очень рад. Пойдем, мой друг, смело руку дай твою.

Элечка лето проводила в деревне. Маленькая была деревушка, красивая очень. И в воскресенье она пошла в церковь. А там пастор рассказывал, про себя говорил. Он говорит: «Вы знаете, уже много лет я никогда не провожу время с человеком, чтобы не рассказать ему об Иисусе Христе. Потому что это может быть самая единственная возможность, а может быть, это последняя возможность для него услышать об Иисусе Христе». Элечка все слушала, слушала и думает: «А я столько времени провожу с людьми, и я никогда не рассказывала им об Иисусе Христе. Как же мне это сделать? Даже не представляю, как я могу это сделать». Она пришла домой и помолилась: «Господи, я так хочу, чтобы я могла рассказывать об Иисусе Христе, но я не знаю, как это сделать». И вот после обеда она поплыла с дядей Ваней на лодке, чтобы нарвать лилий. Он знал очень красивые места. Дядя Ваня был уже таким, пожилым человеком, и он очень хороший гребец был, очень хорошо плавал на лодке. И Элечка уже много раз с ним плавала. И вот она плывет и думает: я ни разу дядю Ваню не спросила, он знает об Иисусе Христе или нет. Как же мне это сделать? Не знаю, как мне это сделать. Господи, дай мне мудрости». И тут она запела: «Моя ладья в волнах плывет туда, к тем берегам». И когда она кончила петь, то дядя Ваня говорит очень хорошие слова. Она говорит: «Дядя Ваня, а вы плывете к тем берегам, чтобы пристать к той гавани?» Он говорит: «Да я как-то и не думал. Мне кажется, меня просто несет по волнам, да и все». Она говорит: «Как? Разве так может быть?» Он говорит: «Понимаешь, вот иногда лодка отвязывается от берега и плывет сама. Куда ее понесет, и ничего не можешь сделать. А другой раз бывает так, что весла упали и уплыли или сломались. И тогда тоже плывешь, куда тебя несет». Элечка послушала, говорит: «Дядя Ваня, а может случиться так, что весла лежат на дне, и вы ими ни разу не воспользовались?» Он говорит: «Как это? Такого не бывает, чтобы весла перед глазами лежали и ими ни разу не воспользовались. Такое не бывает». Она говорит: «А может быть, бывает? Ведь весла, которыми вы не воспользовались, это молитва и Слово Божье». Он говорит: «Я об этом как-то не думал. Мама меня еще, я когда маленький был, учила меня молиться. И у меня Библия есть, которую она оставила, но я никогда ее не открывал. А ты думаешь, что…» Элечка говорит: «Так, дядя Ваня, это очень просто. Это верой просто ухватиться за эти весла. И тогда вы можете приплыть в гавань, в правильную гавань». «Я как-то не думал. А ты думаешь, что вот такой старый, как я, еще может ухватиться за весла и плыть правильно?» Она говорит: «Конечно, конечно, это же особые весла. Это весла веры». «Я попробую. Сегодня же вечером я попробую». И вот нарвали лилии, вернулись домой. Элечка довольная, помолилась, поблагодарила Господа, что она могла сказать, что она использовала этот момент, и что теперь она может спать спокойно. А утречком, когда она собралась выйти погулять, вдруг прибегает мальчик и говорит: «Эля, скорей, скорей, тебя ждут, дядя Ваня там умирает». Она: «Как умирает? Он, там авария случилась. И он тебя зовет, он так все время повторяет: Эля, Эля, Эля. И вот я прибежал, мне сказали, чтоб я тебя позвал». Элечка бежит, он по дороге рассказывает. Она: «Да что же случилось? Расскажи мне, что произошло?» Разгружали корабль, и бочка упала и прямо на него и разбила ему голову. И он сразу без сознания был, а сейчас он
непонятно, лежит и все время повторяет про какую-то гавань, про какие-то весла, он думает, что он в лодке. Элечка сразу же сообразила, в чем дело. Она прибежала, и ему говорят: «Иван, Иван, Эля пришла, Иван!» А он лежит с закрытыми глазами. И она наклонилась над ним, говорит: «Дядя Ваня!» А он еле слышно говорит: «Спой!» И Элечка запела: «Моя ладья в волнах плывет туда, к тем берегам, сквозь бури рев ее ведет мой верный капитан. Ты знаешь ли тот дивный край, где родина моя, где братья ждут, где вечный рай? Ах, встречу ли там тебя? Мой чон благую весть несет всем гибнущим сердцам. Христос спасает и дает блаженство в небесах». Он услышал и тихонечко лежал так, а потом приоткрыл глаза и говорит: «Мне кажется, я причаливаю в ту гавань». И он закрыл глаза и умер. И он причалил в ту гавань. Элечка стояла, мужчины вокруг стояли, смотрели на него, а у нее текли слезы по щекам. И она говорила: «Господи, я тебе так благодарна, что я не упустила эту последнюю возможность».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
2: Божьих благословений!

0: Дорогие наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Александра Шостака. В 6 часов в эфир выйдет свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Давайте мы приступим к нашей проповеди. 4 глава Евангелия от Луки. И мы порассуждаем, насколько важно сегодня наше служение, наше предстояние пред Божьим лицом. 4 глава Евангелия от Луки, если у вас есть Библия, откройте вместе со мною. Мы прочитаем следующие слова Христа. Это беседа или проповедь Христа в синагоге. Двадцать пятый стих. «Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в дни Ильи, когда заключено было небо на 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илья, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина». Послушайте реакцию, которая произошла после этих мыслей, которые сказал Иисус Христос у людей, слушающих Слово Божие. «Услышавши это, все в синагоге исполнились яростью, и, вставши, выгнали его». И не просто выгнали его, Лука продолжает, что вывели его на гору и решили сбросить его. Почему такая реакция? Ведь контекст проповеди, который был прочитан Христом в синагоге, когда ему подали книгу пророка Исаии, был хорошим, благословенным. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня, Он послал меня благовествовать нищим, отпустить измученных на свободу, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Хорошая тема, хорошая мысль. Но, видите ли, ситуация... Времени, о которой сегодня было сказано уже в утреннем служении, это время отступления. Время отступления. И мысль, которая была сегодня в утреннем собрании об Израиле, как народе благословенном Богом. Правда, мы не решили сегодня утром оспаривать эту мысль, когда было прочитано, что Бог Исава возненавидел, а Иакова возлюбил. Но анализируя жизнь этого народа, апостол Павел в 10 главе 1 послания Коринфской церкви говорит следующие слова. «Не хочу оставить вас, братья, вне ведения, что отцы наши». Это патриархальная история. Израиль был действительно благословенным, обетованным народом, Божьим народом. Но были курьезные моменты в жизни этого народа, и они по сегодняшний день остаются, когда этот народ принципиально отступал от божественных истин. Принципиально. Мы сегодня прочитали слова, что много было вдов в Израиле. Много было вдов в Израиле. Но ни к одной из них не был послан Божий пророк. Возникает вопрос, а почему? Ну, мог бы кто-нибудь мне быстренько так ответить в этом собрании? Какая причина была, почему Илья не пришел ни к одной вдове в Израиле? Он пошел в Сарепту Сидонскую, это был языческий город. И эта вдова была язычница, и она не была из Божьего народа. Вот послушайте, 25 стих, 24 стих говорит, «И сказал им, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве». Причина одна. Это отступление. Это состояние, когда

Ну вот такой маленький пример. Передо мной была проповедь о любостяжании, что блудные, любостяжание и прелюбодеяние должны даже именоваться среди вас. Но простите меня, но эти вещи как-то уживаются среди Божьего народа, правда? И, может быть, к нашему стыду, я более чем уверен в этом, чувствую себя совсем неплохо, комфортно иногда. Очень даже неплохо. От истины отвратят слух и обратятся к басням. Это первое. Второе. Дух же ясно говорит, что в последние дни отступят некоторые от веры. И уже здесь принцип стоит немножко глубже. Внимая духам обольстителям через учение лжесловесников. Здесь уже принцип немножко глубже стоит. Там стоит принцип, что просто оставят истину и обратятся к басням и будут избирать учителей, которые льстили бы слуху. Здесь говорится, что внимая духам обольстителям через учение лжеучение лжесловесников, сожженных в совести. Третье, от Бога отступление, когда человек отступает от Бога. Все эти принципы, я не буду касаться всего, что было, я чуть-чуть немножко коснусь того, что было в дни пророка Илии. Но я хочу сказать вам, дорогие мои братья и сестры, среди всех этих троих отступлений есть четвертое отступление. Самое страшное, самое тягостное и самое нежелательное. Кто мне скажет, какое это отступление? Библия говорит, когда отступает Господь. Видите ли, есть моменты, когда мы отступаем. Мы живем с вами сегодня в последнее время, сложное время, очень сложное время. И знаменателем этого последнего времени Писание говорит, что день тот, день Христов, день Господень, день Церкви, восхищение Церкви не придет, доколе не придет отступление и не откроется человек греха, сын погибели. То, что происходит в миру, разрушение экономики, разрушение политической дипломатии, нарушение всех гуманных процессов, когда человеческая кровь проливается не только в абортах, а в стариках, в детях, в зрелом возрасте, насилие, богохульство, насмешки, издевательства. Это все, позвольте сказать, в 21 столетии. Принципы отступления сегодня налицо как никогда. И среди Божьего народа меня одно утешает, что вот, ну, есть молодые люди, которые нас в средних годах, в старших годах призывают к процессу пробуждения. Но это слишком далеко для нас сегодня. Вы видите что-нибудь на горизонте? Простите меня, но я не отрываю себя от вас. Я хочу сказать, что мы просто сегодня встаем номинальным христианством, инертным, попутным. И я просто хочу сказать, что вот в этой ситуации, ситуации последнего времени, в котором мы живем, которым сильным критерием является принцип отступления, дни Ильи, дни Божьего пророка, были чем-то похожи на наши с вами дни. Мы стоим у порога или преддверия совершения страшных событий. Я, простите меня за такое слово, я завидую тем теологам, которые говорят, что церковь не будет при начертании. Я хотел бы задать вопрос этим богословам и сказать, тогда вообще зачем начертание, если церкви не будет? Этим бедным пропившим и прогнившим грешникам оно им нужно? Но здесь написано, в моей Библии, я верю в вашей, что кто не был записан у книги у Агнца, слышите, как звучит? Кто не был записан у книги Агнца, тот поклонится человеку греха и примет его начертание. Это не о людях этого мира говорится.

0: А говорится о тех, которые непосредственно имеют познание о Боге, и они соединены с Ним в одном духе. Здесь именно об этом идет речь. Откроется человек греха выше всего святого, так что в храме Божьем сядет как Бог, выдавая себя за Бога. И здесь идет принцип отступления. Друзья мои, Ахав – это прототип Антихриста. Изавель, она дочь сидонского царя, но она не с Божьего народа, но она из царского рода, но не с Божьего народа. Это прообраз церкви-отступницы, церкви-блудницы последних дней, так называемого экуменического движения, которое сегодня насчитывает около 60 конфессий в своем объединении и деноминаций. Пятидесятники там тоже есть. Даже некоторых встречал фамилии в списках. Друзья мои, все очень просто. Дух Антихриста настолько принципиально сегодня работает в этом мире, чтобы создать огромную религиозную машину с одним рулем и с одним пультом управления. Все слишком просто. И те методы, которые использовались в Израиле, благочестивые методы, ну, чтобы вытеснить Навуфея из его виноградника, эта женщина назначает пост, собирает торжественное собрание. Все почти как по пророку Иаилю. Все почти как по Слову Божьему. Но цель одна. Цель гнусная, цель позорная. И кто-то сказал сегодня в утреннем собрании, корыстолюбивая, чтобы вытеснить наследника из его наследия. Все, может быть, и на этом закончилось бы, если бы над этим всем не наблюдал тот, кто распределяет это наследие. Кто Духом Святым сказал, что если мы с ним страдаем, то с ними будем царствовать. Что он избрал нас в нем, предопределил усыновить через Иисуса Христа. Ибо кого он предузнал, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдать, чтобы нам быть наследниками, чтобы нам во всем быть подобным его образу. Это были страшные дни. Дни тотального, властного, господствующего отступления. И тот, о котором мы сегодня слышали в собрании, который получил когда-то обманом благословение. Я просто смотрел на ситуацию и историю этого народа. Я, простите меня, это мой самоанализ. Но часто в неправильных действиях, даже к благим целям, используя методы, не соответствующие Писанию, эти люди терпели крах. Посмотрите, сколько они первенцев поменяли в своей истории. Рувим! Ты первенец мой, но ты бушевал, как вода. Ты не будешь первенствовать. На место Рувима пришел Ефрем вследствие искрещения рук. Когда Ефрем был молод, и он говорил в воротах, весь Израиль трепетал. Это были благословенные времена. Это были чмы Ефремовы. Но пришло время, Ефрем смешался с народом, и Ефрем стал как неповороченный хлеб. Чужие пожирали силу его, седина покрыла голову его, а он не знал, не замечал, стал как глупый голубь. И Бог приводит на его место Иуду. Павел позже напишет 9, 10, 11 Римлян, он говорит, что эти люди вообще потеряли ориентацию, что в их среде произошло ожесточение до времени. Послушайте, сегодня мы с вами на этом месте. Позвольте мне нечто сказать, я в страхе это говорю. Я хочу сегодня сказать то, что я слышу просто в своем разуме сегодня, прямо сейчас. Если Бог не пощадил природных ветвей, не гордись.
1: Но бойся.
0: Настолько бойся, что со страхом совершай свое спасение, потому что не тленным серебром или золотом ты искуплен от суетной жизни, преданный от отцов, но драгоценную кровью Христа, как чистого и непорочного агнца. Аллилуйя. Я хотел бы, чтобы этот Дух Святой проговорил сегодня к твоему сердцу, к твоему сознанию, к твоему интеллекту, к твоим чувствам. Чтобы это не было просто теологически. Чтобы ты чувствовал это в дух и ответственность за свое спасение. Служите Богу со страхом. И радуйтесь трепетно, почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в ваших путях. Как часто христианство ведет себя как беспечная среда. В собраниях нам борен, зато мы на озерах, на морях, в других местах чувствуем себя очень уютно и комфортно. Нас утомляют длинные проповеди, некачественные пророчества, не совсем сложенное пение. Нас это утомляет, нам что-то хочется другого. Илья – это прообраз христиан последнего времени, это прообраз церкви. И задача этого человека была отстаивать в дни отступления Божьи принципы. Божьи интересы, Божьи права. Есть несколько предназначений для церкви, которые мы должны исполнять в нашей жизни. Во-первых, это спасительный процесс. Христос сказал на горной проповеди, что не может город, стоящий на вершине горы, укрыться и зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит ее на подсвечнике, чтобы видно было во всем доме. А в большом доме есть разные сосуды. Есть сосуды в чести и есть не в честь. Сегодня так много разных светил и разного света в этом мире, что это захватывает умы людей, неутвержденных, духовных младенцев. Я помню, как правильно и веско выразился когда-то Евтушенко в своем стихотворении: «Есть нерешительность и сила, когда по ложному пути вперед на ложные светила ты не решаешься идти». Друзья мои, не все то, что сверкает, является истинным божественным светом. Христос, Божий Сын, Он пришел и дал нам свет и разум, да познаем истинного Бога и да будем в истинном Боге. Все есть истинный Бог и вечная жизнь. Я сегодня встречался с одним человеком, я не знаю, он присутствует сегодня в собрании или нет. Это тончайшее уклонение от божественных принципатов. Учение так называемого Виссариона Уильяма Бранхайма. Я не буду сегодня об этом распространяться, но я, друзья мои дорогие, хочу сказать, что мы живем очень сложное. Помните, я сказал вам время? Отступление. Лжесловесники. Духи обольстители. Это очень серьезно. Это очень скользкая философия, которая захватывает умы, состояние, сознание. Чтобы кто не увлек вас философией по преданиям человеческим, по стихиям мира, а не по Христу. Итак, первое предназначение церкви – это светить в этом мире, чтобы было видно во всем доме, в большом доме. Это предназначение церкви. Второе предназначение, чтобы ныне соделалось известною начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Твой образ жизни, твои поступки, твои дела – твое отношение, твои слова, твой образ всей жизни, этика твоей жизни. Это свидетельство того, что произвел Дух Божий в тебе. Слишком очень уж большая, огромная цена вложена в наше спасение, в наше развитие, чтобы представить ее славную церковью, не имеющей ни пятна, ни порока. Но Павел задает вопрос и говорит: посмотрите, братья, кто вы призваны, немного из вас мудрых, благородных, знатных и так дальше. Кто-нибудь имеет докторскую степень в нашем собрании, хотя бы по зоологии, поднимите руку. Никого? Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрое. И ничего не значащее, чтобы упразднить значащее. И это делает его благодать. Я верю, когда херувимы, серафимы и начальство и власти на небесах, они смотрят на его церковь. Вот есть среди всего хаоса и суеты, грязи и порока, разврата, может быть, даже слишком самоуверенной жизни некоторых из нас, о котором сегодня было напомнено в нашем собрании, что ты говоришь, что ты богат, разбогател и ни в чем не имеешь нужды, но там усматривают Божью премудрость, может, в своем скромном, безобидном образе жизни. Никто бы не захотел позавидовать, стать на твое место, но в твоей скромной жизни, в святой жизни, в благочестивой жизни открывается Божья премудрость. Ты обратил внимание на раба моего Иова. Друзья мои, братья мои, сестры, сколько сегодня рабов и рабынь в этом собрании, на кого обращены очи Господни и уши направлены к молитвам их, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Господу. Сколько сегодня в этом собрании таких людей, которыми мог бы похвалиться. Библия говорит, что Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Аллилуйя! Аллилуйя! Друзья мои, братья мои, сестры, как это важно! И третий аспект, чтобы утвердить эту истину божественную. Церковь никогда не была истиной. Церковь никогда не будет истиной. Слово Божие есть истина. Бог есть истина, Дух Святой есть истина, Христос есть истина. Но церковь является утверждением истины, она реализует истину здесь на земле. Это наша сегодня задача отстоять принципы и характер и понятия божественной истины в этом мире. Илья был тем человеком, который отстаивал Божьи интересы и Божью истину. И когда Ахав, прототип Антихриста, завел Израиля в глубины идолослужения, закон был не на его стороне. И Божий пророк пришел и сказал: «Живу я, говорит Господь, в эти дни не будет ни дождя, ни росы на землю». Подумайте, моя жена разговаривала с нашей матерью на Украине. 34 градуса на Украине, жара. Свекла кормовая и цукровая, такая, как морковь. Это означает, что Украина останется без сахара. С хлебом, но без сахара. И чуть-чуть немножко картошки, чтобы, если возможно, будет прокормить свою семью. Все безжалостно выгорает. Но для Израиля это было вообще катастрофой остаться без воды. Понимаете, воздух – это самое основное, чем мы живем. И без 20 минут кислорода наш организм начинает деградировать и разлагаться. Через 20 минут, когда в наш мозг, в нашу кровь не поступает кислород, наш мозг начинает уже разлагаться. Умирает и разлагается. 20 минут. До 20 минут еще есть надежда, что врачи могут привести, эксперты, специалисты, вернуть человека к жизни. Ну, это предположительная медицинская теория или воззрение. Без воды мы можем прожить чуть больше, но немного. Это один из самых основных продуктов. Даже без хлеба мы можем жить дольше, но без воды практически невозможно. Но здесь был приговор. Не будет ни дождя, ни росы. Абсолютно ничего. Для Палестины это обречение. Это смерть. И ситуация, знаете, в чем сложная. Я хочу сегодня посмотреть. Мы говорим с вами сегодня о трудностях и испытаниях, которые приходят в нашу жизнь, наполняют наши будни, наши дома, наши семьи, наши родства. И я думаю, что каждый из нас сегодня идет своей дорогой. Хотя я думаю, что все наши дороги, они ведут в одном направлении. Я так верю, друзья мои. Я так верю. Но говоря о трудностях и скорбях, я просто хочу сказать, что теория самодовольства, самоудовлетворения, самозащиты, материальных благ, процветания, царствования, обогащения, о котором сегодня говорилось в нашем собрании, она не выдерживает в критике в третьих странах мира, где для людей горсть кукурузы имеет огромное значение. Это здесь, в Америке, мы живем пресыщенным образом жизни. Мы имеем все в достатке. Я сегодня, знаете, простите меня, открыл холодильник, мне надо было, попил молока, надо было вам поставить галлон молока в холодильник. И я аж возроптал, что нету места. И потом, когда я уже закрыл, я говорю: Господи, прости меня. Я не пободрствовал. Потому что есть места, где много места, но ничего нету. Мы живем в достатке. Мы живем в очень большом достатке, друзья мои. В очень большом. И я хочу сегодня, чтобы мы поняли, что великое приобретение – быть благочестивыми и довольны, потому что мы ничего не принесли в этот мир и ничего не вынесем. В пятницу было пророчество. И я благодарен Богу, что я уже сегодня слышал проповедь в другом направлении. Значит, работает. Я думаю, что это пророчество было не только к одному человеку. Если ты и я был внимателен, то мы должны понимать, что все, что проходит в нашу жизнь, пользующийся этим миром, как не пользуешься. Мы временные гости, мы проходим, проходит мир и похоть его. Но есть обетование, исполняющий волю Божию. Он пребудет вовек, аллилуйя. За что ты сегодня держишься в этом собрании, в этой жизни, в твоих буднях, за что ты держишься? Он пришел, чтобы отстоять Божьи истины, говорит: не будет ни воды, ни росы. Но иногда, проповедуя, я думаю, братья мои знают, о чем я говорю, иногда было в моей жизни такие моменты, когда я говорил какую-то проповедь, она была как пророческое слово, и потом вдруг во время проповеди я чувствовал, что экзамен начнется с меня. И меня как будто кто-то холодной водой обливал, мне бы хотелось прекратить эту проповедь и уйти из-за кафедры. Я неоднократно говорил себе, зачем ты говорил или затрагивал эту тему. Друзья мои, так было с пророком Ильей, он тоже попал в проблему. Эта проблема захватила не только Израиля, отступившего, но и благочестивого, богобоязненного пророка, который отстаивал интересы Божьи. И Бог говорит: пойди к потоку Харафу и скройся там. Видите ли, благочестие, оно всегда гонимо. Когда вы на стороне истины, божественной истины, если бы вы были от мира, мир любил бы свое. Уж слишком взаимная симпатия, но не так было с Ильей. Слишком вид его, одежда, характер, поведение, слова, действия, поступки, воззрение, мнение. Все слишком было противоречивым с этим миром. Но это же было, скажете, среди Божьего народа, да? Это было среди того Израиля, который получил первенство, но потерял его. Послушайте, я сегодня хочу сказать в этом собрании, если вы поверили кальвинизму, вы находитесь в обольщении. Потому что потерять спасение проще простого. Очень легко. Не надо никаких усилий. Ибо если мы через познание Господа, избегши сквер мира, опять запутываемся и побеждаемся ими, то с этими людьми бывает второе хуже первого. С ними случается поверная пословица. Вымытая свинья идет валяться в грязи, и пес возвращается на свою
1: блевотина.
0: Если бы на этом все закончилось, это было бы только полбеды. Но там говорится, лучше им не познать, нежели познавши, возвратиться назад от преданной заповеди. Но ими случается по верной пословице. Друзья мои, братья мои, сестры, как это страшно. И в эти дни, в эти ситуации, я помню одно собрание, я говорю в отношении пророков, это не с тем, чтобы кого-то критиковать. Я хочу, чтобы вы меня поняли правильно. Одно собрание, когда еще наши пятидесятнические церкви, мы собирались по домах, и было одно собрание, и одна сестра, которую действительно наполнил Господь, подошла в коридор, где лежали пальто. Помните еще такие собрания, когда мы пальто бросали где-то там на стол или на тумбочку? Ну, не было вешалки для всех. И она взяла целую охапку пальт, занесла их в основную комнату, бросила так и говорит, так говорит Господь, тем, чьи эти пальто, надо покаяться. Ну, собрание пришло к концу. Домой надо идти, на улице то стужа. Один подошел, взял, каюсь, второй. И осталось одно пальто. Женское пальто. Как вы думаете, что это было пальто? Я хочу сегодня сказать в первую очередь себе, никому-то, поверьте, никому-то. Проповедуя другим, чтобы самому не остаться недостойным. Послушайте, это более чем серьезно. Это более чем серьезно. Иногда, вынося Божьи вердикты, Божьи принципы, Божьи законы, мы сами автоматически попадаем в это состояние. Илья тоже лишился без всего. Какое-то время Бог поддерживал этого человека приблизительно. Богословы говорят, что около года он прожил у потока Харапа. И знаете, в чем многоразличность Божьей благодати? Что иногда Бог переступает через свои законы. Блажен человек, в чьем духе нет лукавства, и кому Бог не вменяет греха, а кому можно не вменить грех? Скажите, пожалуйста. Я не всегда понимаю Божью благодать. Иногда я стою на колени и говорю, что я настолько невежественный в отношении твоей благодати, потому что Писание говорит, что Он по вере оправдывает нечестивого. Не просто грешника, а нечестивого. Нам сегодня говорили в утреннем собрании, что блудницы и мытари идут вперед в вас, Царство Небесное. Это непонятна благодать. Это непонятна благодать, когда сыны Царства Божия будут изгнаны вон, а многие придут с востока, севера, юга и возлягут в Царстве Божьем. Друзья мои, это очень серьезно. Поэтому Писание говорит, что приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить Богу с благоговением и страхом, потому что Господь есть огонь поедающий. Утром прилетали вороны. Это вообще интересно для меня. Если гуси, скажем, они имеют специфику характера организованности, они летят ключом, журавли ключом, да? Много других птиц. Вороны – это хаотическая стая, беспорядочная. И если вы когда-либо наблюдали, я помню в детстве, когда я пас скоты, ну, бросишь кусок хлеба, они там летают, вы знаете, особенно когда там колхозные поля были у нас, мы жили на окраине города, уже за нами начинались колхозные поля. Ну, они там рыскают, ищут, тут бросишь им кусок там хлеба. Дерутся между собой, кто знает как. Нету ни порядка, ни устройства, ни согласия, ничего. Это такая хаотическая птица. Но в Божьем принципе, в Божьем подчинении и утром, и вечером Илья получал хлеб и кусок мяса. Вы не представляете, сколько нужно было пережить искушений, чтобы донести. Вы когда-нибудь были в среде ресторанов, когда вы слышите запах, и вы после рабочего дня возвращаетесь домой, вышли, где-то, ну, в магазин, там жена позвонила, купи молока или там хлеба или что-нибудь. Вышел, уже в желудке тут подсос чувствуется, хочется покушать, и тут запахи такие из ресторана идут. И думаешь, ну и там так пахнет, а там еще лучше. А солива, гарден вообще тянет такой запах, и ты стоишь. думаешь ехать домой, вытерпеть 15-20 минут и зайти хоть что-нибудь перекусить. Представляете, нести в клюве или в лапах и чувствовать запах и хлеба. Это ж птицы тоже терпели голод. Как вы думаете, что для птиц было все в достатке? Но иногда ситуация отступления настолько пагубна в своих масштабах и в своих глубинах отступления, что это извращает умы. Послушайте, что говорит Писание. И ласточка, и журавль, и аист знают мои определения. А народ мой не знает. Ворона знает, что надо кормить пророка. Авгий еще знает, там где-то по 50 человек собирает и кормит. А остальные? Кит знает, что Иону надо выплюнуть возле Ниневии. А Иона этого не знал. Ослица знала, что нужно было остановить безумие пророка, а Валаам этого не знал. Друзья мои, как это серьезно, насколько может человек далеко уйти от Бога, чтобы потерять ведение, откровение, познание Божьей воли, когда животный мир знает. Но однажды, проснувшись, он не услыхал ни взмаха крыльев, ни запах мяса. Ничего не услышал. Стоит вопрос, я думаю, сегодня хорошая мысль была в собрании через молодого брата передо мною, что жизнь человека, она не зависит от его изобилия. Бог учит нас. Это принцип Нагорной проповеди. Это очень серьезно. И я думаю, я в молодости, знаете, когда мы с молодежью собирались, мы часто задавали вопрос, а где он мясо-то брал-то, ворона? Ну, хлеб. Хотя я однажды читал одну заметку такую интересную. Прокурор был в одном городе, вот очень такой зол на христиан, и посадил одного брата в изолятор. А его кот каждое утро по толстой скепке белого хлеба относил этому узнику в камеру. Кот этого прокурора. В книге Иова есть интересная мысль, как вопрос. Кто дает ворону корм, когда птенцы его кричат к Богу, бродя без пищи? Я хотел бы, чтобы мы очень часто читали эту философскую, библейскую, божественную книгу, книгу Иова. Там говорится о разных сферах. Он назначает роды ланей. Он знает, как ведет себя Левиафан. Он выводит созвездие Орион и Ас с ее детьми и ставит каждого на свое место и называет их по имени. Это все делает наш всемогущий Бог. И знаете, что еще говорит Писание об этом Боге? Что если две маленькие птицы, которые продаются на рынке за один ассарий, всего ничего, не забыты у Бога, то забудет ли тебя? Друзья мои, я хочу, чтобы мы сегодня поверили нашему всемогущему Богу. Поверили настолько, что все волосы на твоей голове, каждый раз, когда ты заходишь в шаур, наверное, куча волос спадает с головы, все смывается, стареешь, морщины появляются. А Он знает счет твоим волосам, насколько ты дорог в Его очах. И Он сегодня говорил в утреннем собрании, не бойся, малое стадо, ибо Отец мой благоволил дать вам царство, аллилуйя, аллилуйя. Это Он вел Израиля в обетованную землю 640 вагонов. Каждый день нужно было направить в пустыню, чтобы покормить этих 3 миллиона людей. 27 миллионов галлонов воды нужно было доставить в пустыню. И он это делал. Как же говоришь ты, Иаков, и высказывающий Израиль, что дело мое забыто у Господа моего, и путь мой сокрыт от него. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, и разум его неисследим? Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляется юноша и слабевает, и молодые люди падают. Послушайте, но надеющийся на Господа, аллилуйя, придешь ли ты сегодня с надеждой в этой молитве пред Божье лицо и скажешь, как однажды сказал этот человек: Господи, мы на Тебя уповаем. Высыхает поток хараф, вороны перестают, работу потерял, дочь заболела, дети непослушные, муж изменил, жена ушла. Как много сегодня потоков пересыхает в нашей жизни. Друзья мои, мое время уходит. Бог иногда закрывает двери в нашей жизни, чтобы привести нас к другим дверям, к другому измерению, к другим принципам, чтобы нас научить доверять Богу, что мы живем и независимы от обстоятельств. Мы слишком хорошо здесь привыкли. Мы ропщим на полные холодильники, мы ропщим, когда отключается у нас кондиционер, или что-то еще, и какие-то неудобства, или нет горячей воды, что-то поломалось, и мы начинаем сразу впадать в панику. Но иногда Бог допускает сложности и боли в нашей жизни. Он говорил Израилю: это я тебя томил, это я тебя сверял, это я тебя учил, это я тебя лишал всего. Для чего? Чтобы показать, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Друзья мои, когда мы попадаем в сложные ситуации нашей жизни, в принципах отступления, я хочу, чтобы мы научились, чтобы мы сегодня знали, как себя вести, как правильно поступать. Много было вдов, как много у тебя вдов, говорит Бог через пророка Иеремию. Это все были удары отступления, но ни одна вдова не была достойна принять. Иди в Сарепту, в Сидонскую, там я повелел вдове кормить тебя. Ну, я бы, допустим, сказал бы: Господи, а почему не к Авдию? Ну, так, хоть иногда сэндвич, я же к мясу привык, к хлебу, вода свежая была с потока, а тут до вдовы идти в голод, да еще до язычницы. Ты же знаешь, что они близки по понятиям с Иезавелью. Но у Бога есть свои принципы, послушайте внимательно. Он встретил ее, и нужно было определить, это тот человек или тот. Хорошо, Христос сказал: ты встретишь человека, несущего кувшин воды на голове, следуй за ним. Но здесь не было признаков. Но я хочу сказать, что у Божьего верующего человека должны быть принципы ведения, водительства. Очень важно, когда мы в нашей жизни имеем Божье водительство, когда мы в соответствии с Божьей волей поступаем в нашей жизни, когда мы имеем откровение, когда мы идем, когда мы послушны. Когда мы исполнительны, принеси мне воды. Ну, нетрудно было догадаться по одежде. Ты же посмотришь на женщину, как она одета, на поведение, на прическу. Какие у нее тут синцы под глазами, когда она волнуется, переживает. И сразу становится видно, муж за ней ухаживает или нет? Она находится под заботой и опекой мужа или нет? В этой одежде, в этой походке нетрудно было узнать вдову. Вдову, которая всего искала полено два дров, чтобы выжить. Принеси мне попить. И когда она шла, он вдогонку крикнул: и возьми кусок хлеба. И вот тут эта ситуация задела ее за живое. Ну, воды, понятно, еще где-то можно как-то раздобыть. Еще не так сильно жара пришла в Сидон, как это распространилось в Израиле. Но хлеба, извини. Я когда читал, я перечитал еще несколько раз. Если бы она сказала, что у меня осталась горсть. Знаете, что такое горсть? Это две ладони. Горсть муки. Пригоршни. И горсть в одной руке. То, что можно было взять муки в одну руку. Это все, что осталось у этой женщины. и немножко елея в сосуде. Спеку это, сделаю это и умрем. Иногда, когда мы попадаем в такую ситуацию, нам кажется, что Бог прежде всего заботится о нас. Иногда мы так думаем, иногда мы так понимаем, иногда мы, как не харизматическое движение, мы слишком эгоистически настроены, мы понимаем, что наша жизнь, мы Божьи дети, касающиеся вас, касаются Зенитиока, мы так цитируем, мы так понимаем, даже 90-й псалом мы очень любим, правда? Но это же гарантии для нас. Илья, наверное, тоже так понимал. Сделай это для меня. Но этот человек не был движим эгоизмом. Я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Братья мои, сестры, эгоизм в наших отношениях, эгоцентричность, корыстолюбие, личная выгода, они неприемлемы для Бога. Писание говорит, чтобы никто не поступал с братом своим противозаконно или корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это. Принеси мне кусок хлеба, послушай, у меня все, что осталось, это горсть, горсть муки, не пригоршни, а горсть. Сделай это, но для меня. Так говорит Господь. Мука в кастке не источится, и масло в сосуде не убудет. И вот здесь я хочу привести слово Христа. Кто напоит пророка во имя пророка. Что там дальше сказано? Он получит награду пророка. Все, что было у этой бедной женщины, как у Агари, когда она смотрела на своего сына, она готовила, и, наверное, простите меня, слюнки текли, не так уж был шикарный и богатый стол. Отдать, не отдать. Постоянная дилемма. Хлеб уже допекается, хлеб свежий. Хлеб – это последний твой хлеб. Отдать или не отдать? И хорошо, что вера взяла верх над благоразумием. Она принесла и отдала. И Библия говорит, я уже не читаю, время мое уходит. Библия говорит, что этим потом жили он, ее сын и весь дом ее, и Илья жил этим. Друзья мои, братья мои, сестры, Илья, наверное, думал, что нужно будет выжить. Как-то пройти от одних дверей к другим дверям, от одной ситуации к другой ситуации. Я хочу сказать сегодня всем вам, послушайте меня внимательно и не забудьте это никогда. Вы даже не представляете себе, насколько мы привязаны друг к другу. Вы даже не представляете, насколько мы сегодня сильно и могущественно являемся одной семьей. Больше скажу, одним телом. И в этом теле есть благовидные члены, есть неблаговидные, есть менее благовидные. И принцип этих отношений заключается в том, что менее благовидные и неблаговидные нуждаются в большем попечении, нежели благовидные. Вы меня услышали? Скажите аминь. Друзья мои, братья мои, сестры, Илья думал, когда Бог сказал ему, иди в Сарепту Сидонскую, я там буду тебя кормить. И он шел с этой мыслью. Но Бог не того я туда его ввел, чтобы только прокормить. Он вел его туда, потому что там увидел среди языческого народа одну достойную вдову, которая уже была на грани смерти. Все, что оставалось у этой языческой женщины с ее сыном, наверное, как у той, что кричала за Христом, «Помилуй, дочь моя, жестоко беснуется, никакой надежды, все, что осталось, последняя горсть, если ты меня сейчас отвергнешь». Я погибла своей дочерью, я погибну своим сыном. Он говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Вот так просто отдать псам, когда дети хотят кушать. Ну, как-то нелогично. Иногда он до такого сильного испепеляющего уровня доводит нашу веру. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. Иногда нас только испытывает нас семьей, проблемам, высохшим ручьем, потерей работы, финансовыми кризисами, неверностью в браке, другими ситуациями. Он испытывает и крушит всю нашу жизнь. А потом говорит, вот на кого я презрю. На сокрушенного и на смиренного духом, и на трепещущего пред словом моим. Когда ты попадаешь в ситуацию, ты бунтуешь, ты протестуешь против этой ситуации, ты говоришь, почему, зачем, для чего, разве я этого заслужил? Нет, ты не заслужил, но просто он хочет поднять твои стандарты. Он хочет поднять твою веру, он хочет взрастить твои чувства, твои отношения, чтобы ты вырос, чтобы ты возрос. Потому что не ангелом он покорил будущую вселенную, а тебе и мне. Там мы будем царствовать с ним, поэтому все ситуации болезненные, слезные, кричащие, вопиющие, тупиковые, он посылает для того, чтобы взрастить тебя, потому что любящим Бога и призванным по его изволению все содействует ко благу. Я хотел бы сегодня прийти в молитве. У меня есть еще что сказать, но я уже буду заканчивать. Чтобы мы пришли в молитве пред Божье лицо. И просто нашли в себе силы и мудрости покаяться за высохший ручей, который мы не поняли, почему он высох. За тех вдов, которых он посылает в нашу жизнь, которые мы ассигнируем, что-то вкладываем, отдаем свое. Почему так часто они встречаются в нашей жизни? Мы можем умничать теологически, теоретически. Но Бог смотрит на твою ситуацию. Делай добро. И не унывай. Ибо в свое время пожнешь, если не слабеешь. Я хотел бы, чтобы мы сегодня в этой молитве пришли пред Божье лицо, анализируя свою жизнь, свои поступки, свои дела, свое отношение. Могли честно и серьезно сказать пред Божьим лицом, познали ли мы Господа, соединены ли мы с Ним, подобием Его смерти, подобием Его воскресения. Страдаем ли мы с Ним? Ведь Библия говорит, что страдает один член, с Ним страдают все члены. Это правда. От этого никуда не уйдешь. Все очень просто определяет сферу твоего познания, моего познания. И я хочу сказать больше. День покажет, потому что в огне все. Не многое, не частичное, а все испытается. И у кого дело сгорит, не дай Бог. Я хотел бы, чтобы сегодня пока остается обетование войти в его покой. В его покой. Не оказался кто из нас опоздавшим. Ибо и им, тем первородным, было возвещено, как и нам, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. Если ты просто слушатель, забывчивый и обманывающий сам себя, я поздравляю тебя, ты провел неплохо время сегодня. Но если ты исполнитель, я поздравляю тебя совсем с другим. Ты сограждан святым, и свой Бог. Продолжай жить таким образом в жизни. И однажды ты и я, мы придем к вратам славы. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Помолимся.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию первую главу из рассказа Марии Ананьевны Грачевой «Когда ты веришь, Бог действует».

Прежде всего, этот рассказ — это описание великой милости Божьей, также Его силы и могущества, которые были проявлены в моей жизни. Апостол Павел призывает в Священном Писании: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека». Я желаю, чтобы в этом кратком повествовании было прославлено имя моего Спасителя, и чтобы все написанное послужило для назидания и укрепления веры. Мои предки — болгары-беженцы, переселившиеся более 200 лет назад из Турции в Бессарабию. С конца 18 до конца 19 века независимого болгарского государства не существовало, а земли болгар находились под владычеством Османской империи. Один старый дедушка часто рассказывал мне, как трудно приходилось православным болгарам под турецким игом. Турки не считались ни с чем, меняли семьям фамилии, забирали детей, животных. Тому, кто отказывался принимать мусульманство, нередко грозила смерть. Наши предки жили в Пылавдиве. Семейство Кармалак носило фамилию Тановы, а турки изменили ее на Карамалак. Когда несколько семей узнали, что турки намерены забрать детей, то ночью через Балканы убежали в Бессарабию. В 1875 году болгарский народ восстал против жестокой власти Турции и с помощью русской армии отвоевал свободу для Болгарии. Православные болгары, оставшиеся на территории Турции, в большинстве были убиты или изгнаны турками. По Константинопольскому договору 1913 года много болгар переселилось добровольно на предложенную русским правительством землю в Запорожской области. Мой папа, Карамалак Ананий Ананьевич, родился в 1898 году, а мама, Рунтова Мария Семеновна, в 1899. Бессарабия в то время находилась под очень жестокой властью Румынии. Государственной религией было православие. Всех инакомыслящих нещадно били, сажали в тюрьмы, иногда даже лишали жизни. В школах били детей, в армии — солдат. Папа уверовал в Господа Иисуса Христа в 1918 году. Его христианский путь был нелегким. До обращения он служил диаконом в православной церкви. Он считался душой компании, очень любил книги. Однажды на свадьбе у родных он увидел на полке среди книг Библию. До этого ему никогда не доводилось открывать эту книгу. Единственное, что ему позволяли православные священники, это ее целовать. Папа открыл Библию и стал ее рассматривать. А хозяин, заметив это, сказал: «Ананий, что ты там отвлекаешься?» «Я очень рад подержать в руках первый раз в жизни святую книгу Библии», — ответил папа. «Так возьми ее домой и почитай, а на свадьбе будь с гостями», — сказал хозяин. «Воистину, нет ничего случайного у Господа». Папа сделал так, как сказал хозяин. Веселился со всеми, а придя домой с Библией, всю ночь ее читал. Правда, с папиросой во рту. Читал, размышлял, и, о чудо, Бог открылся ему так, как Творец всего видимого и невидимого, и дал ему уверовать в Иисуса Христа как личного Спасителя. Обратившись к Богу, папа другими глазами посмотрел на служение, крещение, жизнь православных верующих и священников. Он беседовал с родными и друзьями, делился тем, что прочитал в Библии и что открыл ему Господь. Однажды он стал спрашивать священников: «Что мы делаем? Крестим детей, молимся за мертвых, молимся на иконы, а Бог нас учит совсем иному». Священники возмутились, назвали папу еретиком. «Что ты делаешь?
ты идешь против государственной религии. Тебя надо всенародно судить и предать анафеме». Ананий Ананьевич встретил сопротивление не только среди священников, но и среди родственников. Мои родители вступили в брак в 1919 году. Когда у них родилась дочь Ульяна, все родственники просили и умоляли крестить ребенка, как подобает по православному обычаю. «Умрет ведь, и в ад попадет», — стращали они папу, пытаясь его переубедить. А он объяснял им, что согласно Библии, детям и без крещения открыто Царство Божье. Несмотря на то, что тогда уже уверовали папины родители, моя

и некоторые друзья папы. Итак, в селе Тараклия верующих стало человек 10-15. Священники решили провести в селе всенародный диспут с еретиком Ананием Ананьевичем. Для этого объявили сбор народа. Написали афиши, развесили их в селе на Большой площади, где проходили народные гулянья и парады. Призвали и папу. Папа согласился идти на диспут, но при условии, что он будет проходить только на основании Библии, ведь в нее верили все. Священники согласились прийти с Библиями. В день диспута народу собралось очень много. На возвышенное место сели православные священники. Их было человек 6-7. И туда же позвали папу. На сцену поднялся жандарм с белым флажком и объявил диспут открытым. Старший священник встал и сказал: «Карамалак Ананий Ананьевич, объясни нам, что тебя заставило идти против государственной власти и против единой православной церкви?» Папа отвечал: «Как же так? Мы все верующие, и нам положено всякое дело начинать с молитвы. Иисус Христос в Иоанна 15:5 говорит: «Без меня не можете делать ничего». Все священники стали креститься, а мой папа помолился вслух и попросил Господа, чтобы он благословил диспут и односельчан, и чтобы открылся им как живой, единый и истинный Бог-Творец, Творец мира и людей, и дал живую веру в Его Слово. После молитвы священники опять задали тот же вопрос, а папа говорит: «Вас много, а я один. Разрешите мне задавать вам вопросы?» Они согласились. Папа спросил: «Скажите, пожалуйста, где в Библии написано, что нужно крестить малых детей?» Священники, конечно, открыли свои Библии и стали искать повеление крестить младенцев, но найти так и не смогли. Нет такого указания в Писании. А на улице жарко, солнце печет, и народ стал волноваться, шуметь. Тогда жандарм взмахом белого флажка успокоил толпу и спросил папу: «А где написано в Библии не крестить детей?» Папа встал и прочитал, как Иисус Христос сказал апостолам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». И продолжил: «Видите, как можно младенца научить? А вы крестите детей и берете за это деньги, вопреки Слову Божьему». А о детях Иисус Христос сказал: «Ибо таковых есть Царство Божие». Марка 10:14. Народ зашумел. Кричат из толпы: «Иисус Христос — Спаситель грешников!» А папа продолжает: «Только по личной вере в Иисуса Христа можно крестить людей». Народ остался очень доволен ответом. Ведь оказалось, что попам платят зря. Жандарм флажком утихомирил всех снова, и папа задал второй вопрос: «Скажите, пожалуйста, где в Библии есть повеление молиться за мертвых?» Священники снова искали, но не нашли такого указания в Писании. А папа прочитал текст Луки 16:19-31, где сказано об умершем неверующем богаче, который пиршествовал каждый день блистательно и оказался в аду, а верующий в Бога, нищий Лазарь, в раю. Иисус Христос сказал, пояснял папа, что вопрос вечности каждый человек должен решать, пока живет на земле, пока душа находится в теле. Мы входим в вечность с Господом по личной вере. Народ снова зашумел, опять радуется, восклицает, что не надо давать деньги, чтобы попы молились за умерших, якобы для перевода их душ из ада в рай. Человек должен лично решить вопрос, где он окажется. А папа продолжает: «Иисус Христос призывает всех грешников покаяться и принять Его как Спасителя, потому что, когда человек умирает, все кончено, перехода из

ада в рай? Нет. Христос сказал, что только Он имеет власть прощать грехи, только на земле и только тем, кто кается и просит у Него прощения. Кто уверует во Христа и в то, что Он смертью искупил грехи, тот получит прощение и дар вечной жизни. Иоанна 5:24. Жандарм обратился к публике. «Довольны ответом?» Народ отвечает. «Конечно, да». Папа задает священникам следующий вопрос. «Где в Библии есть повеление молиться Марии, Матери Божьей?» И опять священники не могли найти такое указание. Тогда папа стал объяснять, что у Бога нет матери. Бог сам сотворил все, в том числе и первых людей, Адама и Еву. Мать есть у Сына Человеческого, который пришел в мир, чтобы спасти людей. В Луки 1 главе написано, что благочестивая Дева Мария родила Сына Человеческого, а Бог всегда был, есть и будет, как Он сказал: «Я есть сущий», то есть Иегова. Бог всегда был, Бог всегда есть, Бог всегда будет. И что очень важно, Мария говорит: «Что скажет Он вам, то сделайте». Это записано в Евангелии от Иоанна, где во 2 главе мы читаем повествование о чуде претворения воды в вино на браке в Кане Галилейской. Она не сказала «меня слушайте», она потребовала слушать Иисуса, потому что знала, что Он — Бог во плоти. Итак, Мария — это Матерь Сына Человеческого, а не Мать Бога. Мария, как человек, сама нуждалась в Спасителе. «Возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем». Жандарм снова машет белым флажком и спрашивает людей, удовлетворены ли они ответом. Радуется, ликует довольный народ. «Пожалуйста, скажите, — продолжил папа, — где написано в Библии, что нужно поклоняться иконам и молиться на них?» В очередной раз попы снова искали, но было видно, как они друг другу наступали на ноги, давая знать, что искать бесполезно, потому что в Библии этого нет. А напротив, Бог строго говорит: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим, не делай себе кумира и никакого изображения». Исход, 20 глава. Папа принялся рассказывать народу о том, что говорит Бог через Писание об идолах. «Наш Бог живой», — продолжал папа. «Он все видит, все слышит, все знает и все может. Поэтому, как ребенок просто приходит к своему отцу, так и верующий должен открывать Богу свое сердце. И знаете, крестное знамение творить рукой для общения с Ним он не требует. Написано в Библии: «И не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все». Деяния, 17 глава. На этом диспут закончился. Народ радовался, а священники были в ярости и приказали папу избить. Началась суматоха, и тут Господь сотворил чудо для того, чтобы защитить своего свидетеля. В этой суматохе Он закрыл глаза попам и их прислужникам, и они по ошибке накинули мешок на кого-то другого и его били, а папа вернулся домой целым и невредимым. Вскоре подошли и другие братья и стали вместе молиться о духовном пробуждении сельчан. Постепенно многие из нашего родства приняли Господа в свои сердца. В 1940 году в Бессарабию пришла советская власть, и государственной религией стал атеизм. Это было время, когда власти совершенно не признавали существование Бога. Верующих сажали в тюрьмы, ссылали в Сибирь, на Колыму. Папу два раза забирали от семьи в отдаленные места. Вся семья страдала от безбожников. Осенью 1946 года шло массовое раскулачивание, которое привело к огромному голоду. Солдаты и комсомольцы заходили в дома,
забирали птиц, животных, муку, зерно и другие продукты, грузили все в вагоны. Имущества было так много, что не успевали отправлять. На привокзальной площади сложили огромную гору зерна. Она лежала, но взять ничего было нельзя. Сразу стреляли. Помню, мой брат Иван нашел на чердаке мышиные запасы зерна. Мы пальчиками их выковыривали и ели. Голод был дикий, подобный описанному в 4 книге царств. Люди ели людей. Я видела, как кто-то нес человеческую ногу. Однажды, несколько дней, у нас не было никакой еды. Мы, дети, стали плакать, просить у папы дать нам покушать. А папа говорит: «У меня нет хлеба, но у Бога есть. Просите у Него». И прочитал историю про то, как ворон кормил пророка Илию во время голода. Выслушав историю, я спросила папу: «А сегодня Бог может послать ворона с едой?» Папа сказал, что может. Мы детьми помолились и пошли к калитке ждать ворона. Но ворон не прилетел, а пришел милиционер. Мама заволновалась, решила, что папу будут забирать. Она закричала: «Анани, идут за тобой! Что же я одна буду с детьми делать?» Папа на это сказал: «Жив Господь, Марина, все будет хорошо». И тут произошло чудо. Зайдя в дом, милиционер достал из шинели буханку хлеба, оставил и ушел. Всю зиму, каждый день, он приносил нам буханку хлеба. Так еще в детстве я испытала силу молитвы. В июле 1949 года нашу семью, а также и многих верующих односельчан арестовали. Всех нас погрузили в вагоны, в которых перевозили скот, и повезли в ссылку в Алтайский край. Когда нас пришли забирать, была глубокая ночь. Никто из родственников не знал о том, что происходит. У родителей было 9 детей, и еще с нами жила папина племянница. Две мои старшие сестры, Ульяна и Ирина, и два брата, Степан и Павел, имели свои семьи и жили отдельно. А 20-летнего брата Петра за полгода до этого забрали на строительство моста, который соединял Бендеры с Тирасполем. Родители, чтобы предупредить хоть кого-то, послали меня к старшей сестре Ульяне, жившей от нас приблизительно в 1 километре. Один из солдат попытался меня остановить, грозился выстрелить, но когда я сказала «стреляйте», меня родители послали к сестре. Тогда он сжалился и с винтовкой наперевес сопроводил меня туда и обратно. Так как мы сами ничего толком не знали, я только и смогла сказать сестре, что нас куда-то увозят. Солдаты, которые конвоировали нашу семью, ничего не разрешили брать с собой из дома. Мама хотела взять швейную машинку, но солдаты не разрешали. Тогда мама сказала: «Не отдам. У меня дети, я должна их одевать», и взяла верхнюю часть машинки без ножек. Так нас забрали из родных мест. Все наше имущество осталось, и после нашего отъезда соседи растащили все из домов тех, кого угнали – посуду, одежду, мебель. А потом колхоз забрал корову, 4 овечек, поросенка и курей. Глубокой ночью в 2 часа под вой собак, мычание коров, рыдание людей нас посадили в телячий вагон, где не было туалета, воды и даже полок. Вверху было маленькое окошко с решеткой. В нашем вагоне поместилось 65 человек разной национальности – болгары, гагаузы, евреи, поляки, молдаване. Кто-то из мужчин, имевший топор, пробил дырку в углу вагона, и из одеял сделали ширму. Это был туалет на всех. Поезд шел не по графику, поэтому на одних станциях мог стоять несколько дней, а потом шел по нескольку суток без перерыва.
Когда эшелон пересекал Бендеры и Тирасполь, люди из поезда бросали в маленькие окошки записки в реку Дунай, туда, где работали на строительстве моста молодые ребята, а среди них был и мой брат Петр. Так они узнали, что эшелон везет их родственников. Кроме соленой рыбы, кушать нам ничего не давали, не приносили даже воды. Дети плакали, а с ними и родители. Когда поезд останавливался на какой-то станции, мужчины бежали за водой, а солдаты с винтовками останавливали их и грозили застрелить. Мужчины в ответ говорили: «Стреляйте, мы не можем видеть плачущих детей, жен и матерей». Принесенной воды едва хватало попить, а о том, чтобы помыться, мы и не мечтали. Завелись вши. Была жуткая картина, которую невозможно и передать. Нас везли 18 суток, а два солдата с винтовками охраняли. Когда спрашивали солдат, куда нас везут, те уклончиво отвечали: «Туда, где Макар телят не пас».

научитесь прощать, даже если слезы в глазах. Научитесь прощать, даже если простить не в силах, когда вас обвиняют просто в чужих грехах, и когда, сторонясь, друг твой проходит мимо, когда слово твое вызывает одно недоверие, когда прямо в глаза говорят, что ты был неправ, можно просто уйти, на прощание хлопнув дверью, показав свой обидчивый, раненый словом нрав. Можно крикнуть в ответ: все не так это было, а в руках ощутить от обиды нервную дрожь и услышать в ответ: успокойся, остынь, мой милый, этак ты без Христа далеко в этом мире уйдешь. Научитесь прощать и таких обвинителей хитрых, и не надо страдать из-за чьей-то продуманной лжи. Научитесь прощать там, где правды за ложью не видно. Не сердись, успокойся, просто возьми и прости.

призыв. Как много работы на Божьей ниве, и сколько там нужно труда приложить. О, братья и сестры, не будьте ленивы, давайте же искренне Богу служить. Вы видите, мир во грехах утопает, вы слышите, голос о Боге молчит. Взгляните, как всюду любовь остывает, а зло и коварство победно трубит. Проказа греха всех людей поразила, дьявол их держит в объятиях своих, и мрачная нравственная смерть и могила нависла над ними в желаниях плотских. Повсюду коварство, разврат процветает, нет в мире любви непорочной, святой, о нравственной жизни так мало мечтают, увлекшись грехом и мирской суетой. Вот пьяница злобно судьбу проклинает, там вор совершает свое ремесло, с ненавистью сына отец оскорбляет, и всюду кипит беспощадное зло. О Боге забыли, попрали законы, любовь превратили в порочный обман, и всюду разносятся вопли и стоны, взывающие к Богу святых христиан. О, где ж вы, работники нивы Господней? Неужели вам негде труда проложить? Чего же стоит ваша нива бесплодной? Пора уж пороку конец положить. Несите в мир истину Божьего слова. Скажите всем людям, объятым грехом, о Божьей любви и учении Христовом, о вечном блаженстве с небесным Отцом. Скажите всем людям, не знающим Бога, всем тем, кто в грехах и пороках живет, что узкая есть в этом мире дорога, которая к вечному счастью ведет. Кто хочет идти, пусть спешит к совершенству. Кто жаждет любить, пусть идет ко Христу. Лишь в нем весь источник любви и блаженства. Лишь с ним можно жить и хранить чистоту. Скажите несчастным, что счастье лишь в Боге, что в нем лишь источники жизни для всех. Бессмысленны все, кто на грешной дороге не ищут Христа, погружаясь во грех. Пусть знают они, что в мучениях жестоких, весь мир избавляя от смерти и слез, за них недостойных, порочных, далеких, страдал, умирая, безгрешный Христос. Просил он Отца не вменить согрешения своим палачам, ослепленным враждой, которые с гнусным, позорным весельем казнили Христа в этот день роковой. Безумные, злые и мерзкие люди свершили тогда бесподобное зло. Какое же тем наказание будет, кому и до ныне еще все равно. Так пусть они знают, что скоро Спаситель на землю придет, чтобы грех осудить, и всякий убийца, безбожник, хулитель за грех будет вечность в аду проводить. Пусть знает убийца, что Божье царство не сможет войти со своим ремеслом, и всякий исполненный зла и коварства пусть кается ныне в пороке своем. А верный и искренний Божий служитель получит блаженный и чудный покой, который дарует всем верным Спаситель, кто честно трудился в храмине земной. Трудитесь, о братья мои, не ленитесь, хоть труд ваш не легок, но как он высок. Терпению слове Господнем учитесь, и Бог вам дарует награды венок. Терзайте, трудитесь, живите, любите, пусть ваши желания Христос освятит, и с кротостью крест своей жизни несите, за все вас могучий Господь наградит. Аминь.

А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Колоссянам 3:8-10.

0: Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Сейчас предлагаем вашему вниманию чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Александра Савчука.
1: Глава 29 из книги «Исход». Второй книги Моисея. «Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священники мне. Возьми одного тельца из волов и двух овнов без порока, и хлебов пресных, и опресноков, смешанных с елеем, и лепешек пресных, помазанных елеем, из муки пшеничной сделай их, и положи их в одну корзину, и принеси их в корзине, и вместе тельца и двух овнов. Аарона же и сынов его приведи ко входу в скинию собрания и омой их водою, и возьми одежды, и облеки Аарона в хитон, и в верхнюю ризу, в ефод, и в наперсник, и опояшь его по ефоду, и возложи ему на голову кидар, и укрепи диадему святыни на кидаре. И возьми елей помазания, и возлей ему на голову, и помажь его. И приведи также сынов его, и облеки их в хитоны, и опояшь их поясом Аарона и сынов его, и возложи на них повязки, и будет им принадлежать священство по уставу навеки. И наполни руки Аарона и сынов его. И приведи тельца пред скинию собрания, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову тельца. И заколи тельца пред лицом Господним при входе в скинию собрания. Возьми крови тельца и возложи перстом твоим на роги жертвенника, а всю кровь вылей у основания жертвенника. Возьми весь тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки, и тук, который на них, и воскури на жертвенники, а мясо тельца и кожу его, и нечистоты его сожги на огне вне стана. Это жертва за грех. И возьми одного овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколи овна, и возьми кровь его, и покропи на жертвенник со всех сторон. Рассеки овна на части, вымой внутренности его и голени его, и положи их на рассеченные части его и на голову его, и сожги всего овна на жертвенники. Это всесожжение Господу, благоухание приятное, жертва Господу. Возьми и другого овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколи овна, и возьми крови его, и возложи на край правого уха Ааронова, и на край правого уха сынов его, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропи кровью на жертвенник со всех сторон. И возьми крови, которые на жертвеннике, и елея помазания, и покропи на Аарона, и на одежды его, и на сынов его, и на одежды сынов его с ним, и будут освящены он, и одежды его, и сыны его, и одежды их с ним. И возьми от овна тук и курдюк, и тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки, и тук, который на них, правое плечо, и один круглый хлеб, одну лепешку на елее, и один опреснок из корзины, которая пред Господом. И положи все на руки Аарону и на руки сынам его, и принеси это, потрясая пред лицом Господним, и возьми это с рук их, и сожги на жертвенники со всесожжением в благоухание пред Господом. Это жертва Господу. И возьми грудь от овна, вручение, который для Аарона, и принеси ее, потрясая пред лицом Господним, и это будет твоя доля. И освети грудь приношения, которое потрясаемо была, и плечо возношения, которое было возносимо от овна вручения, который для Аарона и для сынов его. И будет это Аарону и сынам его в участок вечный от сынов Израилевых, ибо это возношение. Возношение должно быть от сынов Израилевых при мирных жертвах, возношение их Господу. А священные одежды, которые для Аарона, перейдут после него к сынам его, чтобы в них помазывать их и вручать им священство. 7 дней должен облачаться в них священник из сынов его, заступающий его место, который будет входить в скинию собрания для служения во святилище. Овна же вручение возьми и свари мясо его на месте святом. И пусть съедят Аарон и сыны его мясо овна сего из корзины у дверей скинии собрания. Ибо через это совершено очищение для вручения им священства и для посвящения их. Посторонний не должен есть сего, ибо это святыня. Если останется от мяса вручения и от хлеба до утра, то сожги остаток на огне. Не должно есть его, ибо это святыня. И поступи с Аароном и с сынами его во всем так, как я повелел тебе. 7 дней наполняй руки их. И тельца за грех приноси каждый день для очищения, и жертву за грех совершай на жертвеннике для очищения его, и помажь его для освящения его. 7 дней очищай жертвенник и освяти его, и будет жертвенник святыня великая». Все, прикасающееся к жертвеннику, освятится. Вот что будешь ты приносить на жертвенники: 2 агнцев однолетних каждый день постоянно. 1 агнца приноси поутру, а 2 агнца приноси вечером. И 10-ю часть ефы пшеничной муки, смешанной с 1/4 гина битого елея. А для возлияния 1/4 гина вина для 1 агнца. 2 агнца приноси вечером, смученным даром, подобным утреннему, и с таким же возлиянием приноси его благоухание, приятное, в жертву Господу. Это всесожжение постоянное в роды ваши пред дверями скинии собрания пред Господом, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобою». Там буду открываться сынам Израилевым, и освятится место сие славою моею, и освящу скинию собрания и жертвенник, и Аарона, и сынов его освящу, чтобы они священно действовали мне, и буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом. И узнают, что я Господь Бог их, который вывел их из земли египетской, чтобы мне обитать среди них. Я Господь Бог их. Исход, глава 30. И сделай жертвенник для приношения курений, из дерева ситим сделай его. Длина ему локоть и ширина ему локоть. Он должен быть 4-угольный, а вышина ему 2 локтя. Из него должны выходить роги его. Обложи его чистым золотом, верх его и бока его кругом, и роги его, и сделай к нему золотой венец вокруг. Под венцом его на 2 углах его сделай 2 кольца из золота, сделай их с 2 сторон его, и будут они влагалищем для шестов, чтобы носить его.

и возлияние не возливайте на него. И будет совершать Аарон очищение над рогами его однажды в год. Кровью очистительной жертвы за грех он будет очищать его однажды в год в роды ваши. Это святыня великая у Господа. И сказал Господь Моисею, говоря: «Когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Всякий, поступающий в исчисление, должен давать половину сикля, сикля священного, в сикле 20 гер, пол сикля приношения Господу. Всякий, поступающий в исчисление от 20 лет и выше, должен давать приношение Господу. Богатый не больше, и бедный не меньше полсикля должны давать в приношение Господу для выкупа душ ваших. И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй его на служение скинии собрания. И будет это для сынов Израилевых в память пред Господом для искупления душ ваших». И сказал Господь Моисею, говоря: «Сделай умывальник медный для омовения, и подножие его медное, и поставь его между скинию собрания и между жертвенником, и налей в него воды, и пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои. Когда они должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водою, чтобы им не умереть». Или когда должны приступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу, пусть они умывают руки свои, пусть они омывают руки свои и ноги свои водою, чтобы им не умереть. И будет им это уставом вечным ему и потомкам его в роды их. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми себе самых лучших благовонных веществ: смирны самоточной 500 сиклей, корицы благовонной половину против того, 250 тростника благовонного, корицы благовонной половину против того, 250, тростника благовонного 250, кассии 500 сиклей по сиклю священному и масла оливкового ген. И сделай из сего мира для священного помазания масть составную искусством составляющего масти. Это будет мира для священного помазания. И помажь им скинию собрания и ковчег откровения, и стол, и все принадлежности его, и светильник, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его, и освяти их, и будет святыня великая. Все прикасающееся к ним освятится. Помажь и Аарона, и сынов его, и посвяти их, чтобы они были священниками мне. А сынам Израилевым скажи: это будет у меня мира священного помазания в роды ваши. Тела прочих людей не должно помазывать им, и по составу его не делайте подобного ему. Оно святыня, святынею должно быть для вас. Кто составит подобное ему, или кто помажет им постороннего, тот истребится из народа своего. И сказал Господь Моисею: возьми себе благовонных веществ, стакти, аниха, халвана душистого и чистого ливана всего поровну, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святой. И истолки его мелко, и полагай его перед ковчегом откровения в скинии собрания, где я буду открываться тебе. Это будет святыня великая для вас. Курение, сделанного по сему составу, не делайте себе. Святынею да будет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им, истребится из народа своего».

0: Глава 31 из второй книги Моисея, Исход. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова из колена Иудина, и я исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощником Оголиава, сына Ахисамахова, из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе. Скинию собрания, и ковчег откровения, и крышку на него, и все принадлежности скинии, и стол, и принадлежности его, и светильник из чистого золота, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его, и одежды служебные, и одежды священные Аарону священнику, и одежды сынам его для священнослужения, и елей помазания, и курение благовонное для святилища, все так, как я повелел тебе, они сделают. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет в оную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. 6 дней пусть делают дела, а в 7-й — суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в 6 дней сотворил Господь небо и землю, а в день 7-й почил и покоился». И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синаи, дал ему 2 скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божиим. Я читаю книгу «Исход», главу 32. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходил с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: «Встань! И сделай нам Бога, который бы шел перед нами. Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И сказал им Аарон: «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом. И сказали они: «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Увидев это, Аарон поставил перед ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря: «Завтра праздник Господу». На другой день они встали рано и принесли всесожжения, и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть. И сказал Господь Моисею: «Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали: «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». И сказал Господь Моисею: «Я вижу народ сей, и вот народ он, жестоковыйный.
1: Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал: «Да не воспламенится, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою, чтобы египтяне не говорили: на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря: умножая, умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть вечно. И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. И обратился, и сошел Моисей с горы, в руке его были две скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне написано было. Скрижали были дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божии. И услышал Иисус голос народа шумящего, и сказал Моисею: «Военный крик встане!» Но Моисей сказал: «Это не крик побеждающих и не вопль поражаемых. Я слышу голос поющих». Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою, и взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым. И сказал Моисей Аарону: «Что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий?» Но Аарон сказал: «Да не возгорается гнев господина моего. Ты знаешь этот народ, что он буйный. Они сказали мне: сделай нам Бога, который шел бы перед нами. Ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. И я сказал им: у кого есть золото, снимите с себя, и отдали мне. Я бросил его в огонь, и вышел этот телец». Моисей увидел, что этот народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности, к посрамлению пред врагами его. И стал Моисей в воротах стана и сказал: «Кто Господень? Ко мне!» И собрались к нему все сыны Левиины. И он сказал им: «Так говорит Господь, Бог Израилев: возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего». И сделали сыны Левиины по слову Моисея, и пало в тот день из народа около 3000 человек. Ибо Моисей сказал: «Сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и брате своем, да не спошлет он вам сегодня благословение». На другой день сказал Моисей народу: «Вы сделали великий грех. Итак, я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего?» И возвратился Моисей к Господу и сказал: «О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога. Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Господь сказал Моисею: «Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. Итак, иди, веди народ этот, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет пред тобою, и в день посещения моего я посещу их за грех их». И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон».

Испытывайте сами себя. Верили ли вы? Сами себя исследуйте. Или вы не знаете сами себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? 2 Коринфянам 13:5. Ты говоришь, что жизнь твоя с Христом, что лишь к Нему ведет твоя дорога. Но думал ты когда-нибудь о том, что, может быть, ты сам не знаешь Бога? Ты проповедь умело говоришь, переплетая мудрость Божьим светом. Ты силой вдохновения горишь, но не горят сердца людей при этом. В собрание ты ходишь каждый раз и в пении славишь Господа свободно. Но приходила ли мысль тебе подчас, что твое пение Богу не угодно? Ты молишься, и молится твой дух. В твоей молитве сила верой дышит. Но приходила ли мысль тебе, мой друг, что Бог твоей молитвы не услышит? От всех прибытков Господа ты чтишь, рукою щедрой сыплешь подаяние, нуждающим, больным благотворишь, но тщетны могут быть твои даяния. Так почему ж, ты задаешь вопрос, так неужели тщетна моя вера? А помнишь, друг, чему учил Христос и в чем Он дал нам образцы, примеры? Ты принял зов Христа, приди ко мне, Он убелил тебя Своей кровью. Ты путь свой верил Господу вполне, а возродил ли Он тебя любовью? И если ты хоть в тайне согрешил, совершил проступок, зависть спал немного или обиду в сердце сохранил, то помни, друг, что ты не знаешь Бога. Нам Слово Божье ясно говорит, что без любви и проповедь, и вера, и жертва, и знамения, и дары бесплодны, как молитва лицемера. И если ты Творцу псалом поешь, а в сердце к ближним нет благоволения, то ты лишь звук бесцельный издаешь, и не угодно Богу твое пение. И если ты колени преклонил и молишься слезами умиления, а сам обиду в сердце сохранил, то знай, мой друг, напрасно то моление. Нам нужно помнить всем, Христос зовет, чтобы идти путем Его завета. Кто любит ближнего, имеет свет, а кто не любит, не имеет света. Ведь свет Христов — то жизнь Его вовек, а тьма — то смерть и вечное мучение. О, трепещи пред Богом, человек, молись Ему и кайся с сокрушением. Не думай, что пред Богом ходишь ты, своей жизнью пребываешь в свете. Твои дела ведь легче пустоты. Не обольщай себя напрасно этим. Поди пред Богом, кайся, не стыдись, пока возможность есть еще молиться. Проверь себя, взывай и трепещи. Проси у Бога силы умолиться. О, умолись, унися, изгони из сердца даже осужденья тени. Пока Господь дарует тебе дни, почаще преклоняй свои колени. Кто зло свое в зародыше распнет, и плоть свою уничижает много, и кто стремится к горнему вперед, тот своим сердцем отдается Богу. Кто льнет Христу сильней и горячей, тому лишь место в небесах готово, и Бог отрет слезу с его очей и место даст в обители Христовой.

Момент творения. Естественная страховка от пожара. Пожары 1988 года в Йеллоустонском национальном парке были самыми разрушительными в его истории. Но исследователи, изучавшие это явление и его последствия, утверждают, что возникновение таких серьезных пожаров в Йеллоустоне раз в два столетия вполне естественно. И хотя пожар выжег около 20% парка, всего лишь менее 1% этих территорий пострадало настолько, что почва стала абсолютно безжизненной. Кроме того, периодические пожары ускоряют высвобождение питательных веществ в почву под погибшим лесом и выводят многие растения из спячки, побуждая к более активному росту. На 77% леса Йеллоустонского парка состоят из сосны, скрученной широкохвойной. У этого дерева есть собственное средство защиты от пожаров. На нем зреют два вида шишек. Один из них выбрасывает семена обычным образом, а шишки другого вида как бы упакованы в прочную смолу. Такие шишки могут годами висеть на дереве запечатанными, пока пожар не сожжет защитный слой смолы и не высвободит семена. После пожара на каждом квадратном метре земли остается около 20 таких семян, готовых произвести новую поросль на обновленной почве. Наделив сосну столь удивительным свойством защищаться от пожаров, Творец проявил свою мудрость и заботу. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Колоссянам 3:8-10.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. А в 9 часов слушайте чтение книги.
1: Итак, тема сегодня будет называться «Бездна призывает бездну». Это очень популярное название, в свое время у Бранхама была проповедь с таким названием. Я думаю, многие-многие проповедники рангом поменьше так называли свои проповеди, просто потому что это одно из библейских мест. Но я не брал эту идею у кого-то из проповедников, знаменитых или менее знаменитых. Я назвал эту тему так, ну, я надеюсь, вы поймете, почему я так назвал, потому что хочу рассмотреть сегодня и понять смысл. Это такая цель, но я думаю, что, может быть, с первого раза вы сейчас не поймете, о чем я говорю, но к концу проповеди я хочу, чтобы мы с вами это очень хорошо понимали. Хочу сегодня понять или рассмотреть смысл процессов, которые происходят в душе человека, бесконечных и не до конца осознаваемых. Я молился сейчас и говорил: «Господь, я все равно переживаю, правильно ли я передам то, что ты хотел сказать, но я понимал, что в этом зале есть люди, которым это очень важно сегодня. И мы будем иметь время для молитвы, я постараюсь закончить, я дал себе установку закончить раньше, чтобы иметь время для молитвы нормальное такое, не на бегу, не в попыхах. Поэтому, друзья, мы начнем с 41-го псалма, псалом 41, и мы прочитаем его, я думаю, полностью, и этот псалом содержит самый актуальный вопрос современного христианства, на мой взгляд. Современное христианство таково, что в нем есть много вопросов, но есть один очень актуальный, несмотря на то, в какое время мы живем, или точнее, может, даже исходя из того времени, в котором мы живем. 41-й псалом. «Как лань желает», первый стих, начальнику хора, учение сынов Кореевых, мы пропускаем. «Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду, явлюсь перед Твое лицо, Боже. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог Твой». Вспоминая об этом, изливают душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в Дом Божий с гласом радости, славословия, празднующего сонно. Что унываешь ты, душа моя, что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю тебе земли Иорданской, с Ермона, с горы Цаар. Бездна призывает бездну голосом водопадов твоих. Все воды твои, волны прошли надо мной. Днем явит Господь милость свою, ночью песнь у меня. Молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетую, хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мной враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой? И что унываешь ты, душа моя, что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я еще буду славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Я специально прочитал этот псалом полностью, потому что, как я уже сказал, в нем содержится очень важный вопрос современного христианского мира. Время, в которое мы живем, оно диктует определенные условия, и эти условия видны невооруженным взглядом. И эта диктовка условий такова, что, я повторю еще раз, подчеркну, вот это время или дух времени, мир, в котором мы живем, диктует такие условия, чтобы заставить всех христиан поверить, что время близости с Богом, время действия Божьего, время Божьей славы прошло. Время Божьих чудес осталось позади, время живого Бога осталось позади. Всеми силами, всеми фибрами своей мирской души, дух мира, дух времени пытается внушить, что все, что у нас осталось, это только буква. Вы должны хорошо знать Писание. Вы должны исполнять его принципы, но ни на что больше вы не имеете права претендовать. Так говорит дух времени сегодня. И сегодня, если мы посмотрим, все пропитано материализмом, все пропитано идеями о том, что общение с Богом – это всего лишь формальные встречи, в которых люди просто слушают друг друга, делятся мыслями, рассуждениями, и ничего больше в этом нет. Где молитва – это всего лишь время, когда человек что-то говорит в небеса, когда он поет что-то куда-то, И это как-то где-то распространяется. И многие христиане сегодня утвердились и увлеклись в этой идее. И в 41-й псалом он как раз и задает этот вопрос. Несколько раз звучит этот вопрос, который, как мы видим, псалмопевец здесь, он говорит от имени мира. Вот, например, 11 стих. «Как бы поражая кости мои, ругается надо мной, говоря всякий день, где Бог твой?» Вот этот вопрос, который звучит от духа мира, обращенный сегодня к церкви. Ну, где твой Бог? Что ты можешь противопоставить сегодня надвигающейся волне уныния, депрессии, надвигающимся штормом болезней, финансовых трудностей, разбитых, разрушенных отношений, пораженных в детстве сердец и так далее, и так далее. Что ты можешь противопоставить волне абортов, убийств, насилия? Где твой Бог? И вот этот вопрос, который сегодня формирует дух мира, он очень хорошо отражен в этом 41-м псалме. И многие люди приняли это как аксиому и стали жить с той мыслью глубокой, что общение с Богом это ни в коей мере не означает какие-то действия Божьи сверхъестественные или вообще какие-то что-то выходящее за рамки обычного течения и хода жизни. Хотя, когда мы открываем Писание, когда мы начинаем с самой первой страницы Библии, мы обнаруживаем, что все, что описано библейских героев, не связано с обычным течением и ходом их жизни. Все, где прикасался, к чему прикасался Господь, оно происходило или менялось сверхъестественным образом, происходило какое-то необычное встреча человека с Богом, и в этом, и этим пропитано все Священное Писание. Но мы не будем сегодня, мы будем поговорить сегодня о другом. То, что еще вижу я в 41-м псалме, и то, что действительно сегодня также происходит в современном христианстве, несмотря на то, что большая его часть уже поддалась этой аксиоме, идее, что время Божьей славы прошло, но также то, что происходит в современном мире, и это непонятно никому, это непонятно многим людям, это непонятно ни миру, непонятно ни самой церкви до конца, то, что действительно происходит, это то, что при всем, что диктует сегодня время, множество христиан не могут найти внутреннего покоя и смириться с мыслью, что времена Божьей славы прошли. И когда они слышат вопрос «Где твой Бог?», подобно псалмопевцу, он говорит «Я буду еще славить Спасителя моего, что моя душа унываешь?» И он здесь говорит, что «я изливаю перед Богом сердце свое, жаждет душа моя к Богу живому крепкому, явлюсь перед Ним». Несмотря на то, что дух времени, казалось бы, продиктовал все условия для того, чтобы вера исчезла и разочарование пришло в жизнь христиан, по какой-то причине продолжают оставаться люди, которые, не понимая сами почему, они не понимают логически, мы сегодня об этом будем говорить. Но они продолжают в сердце своем ощущать изнутри себя, изнутри глубины своей души огромную жажду, тем не менее, встречаться с живым Богом. Они не хотят соглашаться на то, что удел христиан современных – это религиозное, скажем, послушание каким-то принципам, правилам и установлениям. Они внутри своего сердца продолжают среди всех правил в разных конфессиях, деноминациях, сквозь толщу правил церковных, они продолжают душой своей желать соприкоснуться с живым Богом. Как здесь Писание говорит, «Я ходил при многолюдстве, вступал с ними в Дом Божий, да, потому что с гласом радости и словословия празднующего сонно. Я ходил с ними в Дом Божий не потому, что я считал, что это правило, которое должен исполнять. Но душа, говорит моя, жаждет Бога. И я хочу себе ответить на вопрос, что происходит, почему среди всего того, что, казалось бы, логически нам мир выстроил, что ваш Бог мертв, его нет, он не работает, его невозможно включить. И мир постоянно задает вопрос, с каждой новой волной искушения, с каждой новой волной прессинга, с каждой новой волной кризиса или чего-то еще, звучит этот немой вопрос, где твой Бог? Тем не менее, внутри нас остается жажда. И очень важный стих, как я назвал эту проповедь из этого стиха 8. И я считаю, что это один из важных духовных принципов, в которые нас стоит разобраться. Он говорит, бездна призывает бездну. Голосом водопадов твоих все воды прошли, волны и так далее. Мы остановимся на этом начале стиха. Бездна призывает бездну. Я открыл исследования разных богословов, начиная с отцов церкви. И мнений очень много разных на тему, что означает этот стих. Кто-то связывает его с событиями потопа или с событиями побед разных ветхозаветних, побед Бога. Кто-то ассоциирует из богословов этот стих с современной пословицей «беда одна не ходит». То есть, что, ну, я не знаю, даже не хочу это как-то цитировать или комментировать, чтобы не отвлекать нашу мысль, но встречаются такие объяснения. И вы знаете, я понимал, чем больше я читаю вот трактовок каких-то, тем больше я запутываюсь. Я не понимаю, что означает «бездна призывает бездну». И когда эта мысль начала посещать мое сердце, я почему сказал, что я не хотел об этом говорить, говорю, Господь, я не понимаю этого. Я понимаю, что есть много витиеватых, хороших объяснений на тему, что значит «бездна призывает бездну», но я не понимаю этого до конца. И я не стараюсь сейчас сказать, что я понял это и вам сейчас это объясню, но я хочу взять это как прообраз. Есть такая хорошая штука у проповедников, когда ты чего-то не понимаешь, можешь сказать, это прообраз, да, и объяснять, как тебе нравится. Ну ладно, это шутка была. Бездна призывает бездну. Я хотел бы задаться сегодня вопросом, что мы можем из этого для себя почерпнуть,

чем говорить о какой-то пропасти. И мы станем на краю этой пропасти, и так она устроена, такая она глубокая, широкая, огромная, что мы не видим ни края, ни конца. Мы скажем, это бездна. Мы не видим, то есть без дна, мы не видим окончания. Мы не видим финала. Мы можем соприкоснуться с этим сначала, но мы не видим конца. И в этом важное значение слова «бездна». То есть это что-то, это прообраз чего-то, что не имеет видимого для нас конца. Это то, с чем человек может соприкоснуться отчасти, а остальная часть процесса, остальная часть явления, сущность, я не знаю, как это еще назвать, я хочу более абстрактно сейчас так сказать, она недоступна нам, как если бы мы сидели в этом зале, и этот зал был бесконечным. И я стою на краю сцены, я соприкасаюсь с той частью зала, которая мне доступна, видимо, я вижу вас, но есть что-то дальше, куда я не могу дотянуться своим взглядом. Это бездна. То есть это то, что не имеет окончания. И это очень важно для нашего понимания. И я размышлял над этим в разрезе вообще, о чем Господь... Просто Бог положил один пример, я на нем позже буду говорить, на сердце мне. И я размышлял, а как это, что это в человеке, как это происходит в человеке, почему мы порой испытываем какое-то глубокое необъяснимое желание, жажду, переживание, которое нам трудно объяснить, но они есть внутри нас, и мы не можем дать им объяснение. Почему? Я хочу сейчас такую, может, немножко назову ее теоретическую часть, да? Есть в человеке процессы, которые происходят, мыслительные процессы, процессы чувственные, мы что-то переживаем, какие-то наши осознания, переживания, ощущения, действия, дела, просто назовем это процесс. Что-то началось, закончилось. Так вот, друзья, грубо говоря, в человеке, я не переживайте, я сейчас открою библейское обоснование того, о чем я говорю, чтобы вы понимали, что это не просто мои фантазии. Есть процессы, которые завершенные и понятные нам, а есть процессы, которые бесконечны в нас, и они нами неосознаваемые до конца, мы не понимаем их, мы можем понимать их отчасти. Итак, я просто прошу ваше внимание сейчас, поверьте, вы сейчас увидите одно место Священного Писания и поймете, о чем я говорю. Есть процессы, которые в нас завершены или завершенные, а четко нами понимаемые, мы очень хорошо их осознаем, а есть процессы бесконечные, которые мы осознаем и понимаем лишь отчасти. Итак, Евангелие от Матфея, 4 глава. Удивительное место, которое для меня открылось как-то вообще по-новому. Я по-новому посмотрел на это, осознал. 4 глава, 17 стиха. Я прочитаю. «С того времени Иисус начал проповедовать, говоря, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проходя близ моря Галилейского, увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, они были рыболовами. И говорит им, идите за мной, я сделаю вас ловцами человека. И тотчас они, оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидев он двух других братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающим сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца свою, последовали за ним. Первое, с чего я хочу начать, рассуждая о завершенных и незавершенных или бесконечных процессах, это рассмотреть это уникальное место с того, что 17 стих нам говорит, обратите внимание, с того времени Иисус начал проповедовать, говоря, приблизилось Царство. Это важно для нас сейчас, потому что призвание учеников было основано не на авторитете Иисуса. Это очень важно. Он только начал проповедовать, его еще никто не знает. У него нет имени, нет авторитета, нет славы. Легко следовать за кем-то, кого ты знаешь. Если бы сегодня пришел кто-то великий и говорит, «Эй, ребята, давайте ко мне в команду». Мы понимаем, что у этого великого человека имя, авторитет, финансы, он может что-то делать, у него великое движение, служение, и нам там будет хорошо. Но здесь как раз-таки 17 стих подчеркивает, что это начало служения Иисуса Христа. Не было у него авторитета и имени. И теперь смотрите, что происходит. Он находит людей, проходя близ моря Галилейского, увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающим сети в море, и говорит, идите за мной, я сделаю вас ловцами человека. Что происходит? Он говорит им одну простую фразу. Но, друзья, я хочу, чтобы в этом мы увидели очень важный духовный смысл. У них были процессы в их жизни, завершенные и понятные им, осознаваемые. Они были рыбаками.
Я хочу, чтобы мы это очень хорошо с вами понимали. Они все

0: все знали о рыбалке. Не было никакого потаенного места для них в рыбалке. Они знали лодки, какие бывают, какие пригодны для рыбалки, какие нет. Они знали, какие сети. Они знали, какая рыба ловится. Они понимали, что такое улов, как делается, какие из этого исходят для них перспективы, для чего они каждый раз выезжают в море, там выходят на лодке в море, чтобы ловить рыбу. Они знают, как рыба продается, сколько денег стоит, как ее разделывать, что у нее внутри. Это были процессы, которые для них были открыты, завершены. Они не сокрыты. Каждый день они вставали и говорили. Они могли предугадать свой день и сказать, сегодня мы снова выйдем в лодке. Скорее всего, к обеду мы чего-то наловим. Или ночью мы пойдем рыбачить. Скорее всего, мы что-то наловим. Возможно, улов будет такой, такой, такой. Это было то, что для них было понятно в их жизни. Это очень важно. У нас у всех есть такие вещи в жизни, которые мы очень хорошо знаем, понимаем. У нас нет в этом каких-то тайн, ничего для нас не сокрыто. Из этого состоит большая часть нашей жизни. Мы встречаемся с друзьями, мы общаемся, мы кому-то делаем, делаем дела какие-то в отношении друг друга, мы воспитываем детей, что-то делаем и так далее. То есть это понятная для нас часть жизни, это процессы завершенные. Мы знаем, как они начались для нас, они там поступили в свою рыбацкую школу, закончили ее, и они понимали, что до конца своих дней, день за днем, они будут рыбачить. И они понимали, что вот эта жизнь распланирована, все хорошо, все окей. Но однажды в их жизни произошло что-то, что трудно поддавалось логическому объяснению. Почему? Потому что параллельно с этими хорошо осознаваемыми их разумом процессами в их жизни было что-то, или в душе было что-то, что точно так же было в их жизни, было запущено в их жизни, но они до конца этого не осознавали. Я понимаю, что сейчас это сложно понять, но вы сейчас прям поймете, о чем я говорю. Когда Христос проходил мимо них, смотрите, что Он сказал, 19 стих. Он направил к ним одну только фразу. «Идите за Мной, я сделаю вас». 19 стих. «Идите за Мной, я сделаю вас ловцами человека». Одна фраза направлена к ученикам. Одна простая фраза. И Писание говорит, тот час, в эту же секунду они оставили сети и последовали за ним. Почему? Кто он такой? Кто он для них такой? Никто. Они его знать не знают. И я понимаю, что происходит. И я, прежде чем объяснить, что происходит, прочитаю второе место. Здесь есть очень важный ключевой момент для осознания. Дальше он пошел, увидел Иоанна, Иакова с их отцом, починивающим сети. Они тоже были рыбаками, и тоже у них все точно так же было в жизни. И призвал их, наверное, такой же фразой или подобной. И они тотчас, написано, смотрите, последовали, оставив лодку, и отца последовали за ним. И теперь у меня к вам вопрос. А почему отец Зеведея не пошел с ними? Он же обратился ко всем, наверное. Идите за мной. Или, по крайней мере, если обратился он к Иакову, Иоанну, отец Зеведей мог сказать, ребята, а что я без вас буду делать? Как я буду рыбачить? Давайте я тоже вместе с вами пойду. Уже идти, так идти все вместе. Но отец не пошел. И я думаю, знаете о чем? Мне кажется, причина в следующем. Почему они рыбачили каждый день? Они видели в этом смысл своей жизни. Это было действие, которое они хорошо осознавали. Это был вот этот завершенный процесс. Но что-то параллельно в душе их было. Когда они, возможно, молились или размышляли о Боге, когда они где-то, может быть, собирались для общения, они до конца не осознавали, но душа их к чему-то постоянно стремилась, и они не могли найти удовлетворения до момента, пока к ним не прозвучало слово «Идите за мной». И это слово было необычным. Оно было облечено в простую человеческую форму, естественно. Эти слова были обращены к ним через простые человеческие слова. Но в этих словах содержалось отражение небесной глубины. Я понимаю, что это звучит странно, но я хочу, чтобы мы с вами сейчас об этом подумали. Почему отца их Зеведея не зацепили эти слова? Потому что, когда мы читаем в 41-м псалме, есть Божий принцип, как, скажем, такой как он называется там, бездна призывает бездну. Есть те божественные бесконечные процессы, которые однажды Бог запустил в жизни, в мире, которым однажды повелел своим словом, которым он однажды сказал, мы дальше об этом будем говорить, в отношении этих конкретных определенных людей он начал иметь свой план, и с самого их момента рождения он что-то положил глубоко в их сердце. И когда они были простыми рыбаками и делали повседневные вещи каждый день, они не понимали, но что-то глубоко в сердце постоянно их тревожило, и они не знали, что это, до момента, когда Божий призыв не прозвучал к ним с небес. Бездна Божья, вот этот бесконечный Божий процесс, воззвала к той бездне, которая есть внутри них. И они услышали отклик. Писание говорит, они тотчас, не думая ни о чем, они кинули свои сети, оставили лодки, оставили свои удобные, комфортные дела и начали следовать за ним, сами, я уверен, до конца не понимая, что они делают. Друзья, я понимаю, что это звучит, может, даже как-то странно, но я хочу, чтобы мы увидели с вами определенные принципы, когда, и я еще один библейский пример дам, чтобы это было более понятно, когда Божья бездна, вот этот бесконечный Божий процесс, который однажды Бог заложил для нашей жизни, или Бог определил для нашей жизни, начинает взывать к нам и обращаться, в нашей душе что-то происходит такое, отклик, который мы даже не осознаем, почему он происходит такой. Мы не понимаем, почему мы реагируем, почему ученики отреагировали так. Отец Зеведея остался в лодке, его это не коснулось. Его не зацепили слова Христа, ни его послание, ни его какое-то, может быть, предложение не коснулось от Зеведея, но коснулось его сыновей. Потому что в этих сыновьях была бездна Божья внутри заложена, которую они до конца даже не осознавали. Вы скажете, какие-то странные речи, но сейчас я вам приведу еще один библейский пример, и это станет более понятно. Вы понимаете теперь, почему я не хотел об этом говорить, пока для меня это не сложилось в какую-то картину. Но я увидел два принципа, что когда Бог начинает взывать, когда вот эта бездна призывает бездну внутри нас, когда есть что-то от Бога заложено глубоко внутри тебя, и ты не понимаешь, что это, и не осознаешь этими своими чувствами, своим разумом до конца этого, но когда Божий призыв через ситуации, или чьи-то слова, или чье-то обращение начинает звучать в твое сердце, ты проходишь через два таких, ну или два принципа, которые, как сказать, как эта бездна взывает к твоей бездне. Нам очень тяжело удержаться от реакции. Нам очень тяжело не отреагировать на Божий призыв. Но вернемся к принципам. Первый принцип, когда бездна вот это Божьего, бесконечный Божий процесс взывает к чему-то очень глубокому внутри твоего сердца. Когда через простое слово проповедника вдруг для тебя прозвучало не слово проповедника, но Божий небесный призыв в глубины твоей души. Тебе очень тяжело удержаться от реакции. Порой мы видим такие примеры. Вы знаете, что проявление любви в определенных ситуациях, проявление жертвенности. Например, звучит призыв, и кто-то говорит просто о каких-то вещах, о том, что где-то есть люди, которые страдают, нуждаются в финансах, нуждаются в чем-то еще. И все сидят и понимают, ну да, надо что-то дать, но вдруг в ком-то появляется неудержимое желание пожертвовать все, что есть сейчас. И люди не понимают этого, это нелогично, это вопреки логике, здравому смыслу. И сам человек до конца не осознает, почему я называю эти процессы бездной, потому что я соприкасаюсь с ним отчасти. Я понимаю, что слова этого выступающего зацепили меня, но я не понимаю, почему. Я не понимаю, насколько это глубоко во мне. Я не понимаю своих эмоций. Я не осознаю этого до конца, но я чувствую, что я должен это сделать. Потому что это были не слова уже просто проповедника, но сам Бог. Сама вот эта бесконечность, эта бездна начала взывать к тому, что глубоко в моем сердце было. И я отреагировал. Божий призыв прозвучал, и я не могу на него не ответить. Поэтому первый такой принцип, как, когда вот бездна призывает бездну, нам очень тяжело удержаться от реакции. Почему? Потому что сила воздействия этого очень велика. И ценности наши, и ценность этого продвигается, наверное, к самой верхушке нашей системы ценностей. Мы не понимаем, почему, но это такие же глубокие чувства, как любовь. Люди понимают, когда они влюбляются. Кстати, я думаю, что любовь – это одна из бездн, это один из бесконечных процессов. И когда мы начинаем ее испытывать, мы не понимаем, почему она берет вверх над всеми приоритетами и ценностями в нашей жизни. Мы перестаем ценить обычное, повседневное и начинаем доверять и следовать за любовью. В разрезе этого я понимаю, почему так радикально меняются жизни людей, которые обратились ко Христу, и люди их не понимают и говорят: вы стали фанатиками, вы стали безумными, вы стали сумасшедшими. А ответ простой. Бездна безграничной Божьей любви воззвала к такой же любви, которая внутри тебя всегда была, как в образе и подобии Божьем. И когда эта Божья любовь через Божье Слово коснулась твоего сердца, твое сердце не могло не отреагировать. Ты вышел, сокрушаясь перед Христом, плача, рыдая, понимая, что это выше твоих авторитетов, твоего социального статуса, твоих логических умозаключений, твоих позиций и так далее. Божья бездна воззвала к тому, что глубоко внутри тебя. И вы знаете, второй момент. Наша реакция зачастую нелогична и, как правило, противоречит, может противоречить объективному, такому общественному здравому смыслу. Один из примеров, который я хочу привести, когда дети в опасности, родители не жалеют своей жизни, даже если у них есть и другие дети. Кажется, послушайте, один ребенок в опасности. Почему ты жертвуешь собой, ну, еще у тебя там двое-трое детей, ради них остановись, ты нужен им, ты можешь погибнуть в этой ситуации. Но родители не думают об этом. Ситуация начинает взывать к ним. И когда ситуация взывает, она затрагивает уже не логику, не интеллект. Любовь, которую родитель имеет к ребенку, она начинает откликаться на ситуацию и заставляет действовать порой нелогично. Я приведу один пример, более понятнее станет сейчас. Это книга «Исход», 2 глава, 11, 12, 13 стих я прочитаю. Вы знаете все Моисея. Я хочу на его примере более расширить наше понимание об этой теме. Я не все сам понимаю до конца, как я уже говорил вам, но исход 2 глава с 11 стиха мы прочитаем сейчас. «Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим сынам Израилю, увидел тяжкие работы их и увидел, что египтянин бьет одного еврея». Вы знаете, что Моисей вырос в царском дворце, а пока у нас пусть этот стих будет. Моисей вырос в Египте, в царском дворце, воспитан в лучших египетских правилах, посещал египетский детский садик, египетскую школу. Наверное, уже учился в египетском университете или закончил, может быть, на факультете международных отношений, учитывая, что он потом уехал за границу, да, жить и работать. Убежал, точнее. Но, тем не менее, смотрите, он спустя много времени, это подчеркиваю, когда Моисей каждое утро и каждый вставал в царском дворце, исполнял египетские ритуалы, был пострижен по-египетски, одет по-египетски, каждый вечер он ложился в египетскую кровать, ел египетскую еду, и это пропитывало его сердце, это было его ежедневными, завершенными действиями, которые он очень хорошо понимал. И он был, его жизнь была распланирована, он был в великом дворце, воспитывался у дочери фараона, была блестящая карьера, будущее, но что-то в душе этого молодого человека. То, что даже, я думаю, он сам глубоко не осознавал. Потому что с младенчества вырос в египетской семье. Он не был воспитан вообще в израильском народе. Он ничего не понимал, может, до конца и не знал об израильской истории. Но однажды, когда он вышел и увидел, как много и тяжело работают братья его, он понимал, что он где-то, ну, он из того рода, из того поколения, и увидел, как египтянин бьет одного еврея. Казалось бы, Моисей, а что тебе до того? Ты видишь, как это происходит повсеместно. Но, друзья, произошло что-то большее. Я хочу, чтобы мы это с вами осознали. Когда он пришел к этой ситуации, он соприкоснулся с этой ситуацией, произошло нечто большее, чем просто он увидел избиение египтянина, египтянином еврея. Произошло то, что эта ситуация воззвала, Бог через эту ситуацию воззвал к глубинным каким-то вот этим процессам, запущенным в его жизни. Эта ситуация воззвала глубоко в его сердце, эта бездна Божья через эту ситуацию воззвала к его глубокому призванию быть человеком, освобождающим израильский народ. И этот человек Моисей, сам того, наверное, не понимая, не смог отреагировать по-другому, как тут же проявить себя этим освободителем. Ну, конечно, он сделал это своеобразным способом. 12 стих говорит, посмотрев туда-сюда, увидев, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И кто-то скажет, ну нормально, отличная реакция, простите. Но именно так спустя много времени поступит Бог, проводя народ через море. И когда египетская армия покусится на то, чтобы проследовать за ними, они все погибнут. Это есть определенное отражение отношения Божьего гнева к притеснителям своего народа. И вот посмотрите сейчас глазами истории на эту ситуацию. В тот момент, когда Моисей подошел к этим двум спорящим, казалось бы, простая бытовая ссора, но нет. В этот момент Божий призыв через эту ситуацию прозвучал к Моисею, и в его сердце отозвалось призвание. В его сердце отозвался не интеллект, не египетское образование, не исторические знания. Из глубины души его поднялась бездна, которую он до конца не осознавал. Бог обратился к глубинам его души, и он стал иным человеком. Бог воззвал к нему через ситуацию, подобно так тому, как Иисус, проходя близ этого Галилейского моря, всего лишь бросил одну фразу ученикам, и они, оставив лодку, навсегда изменили свои жизни. Бездна, которая была внутри них, ожидала призыва другой Божьей бездны. И однажды этот призыв пришел, и люди изменили свою жизнь. И этот Моисей, проходя однажды в простой бытовой ситуации, точно так же, как и, может быть, другие определенные дни, просто соприкоснулся с тем, что Божий призыв прозвучал. И дальше мы знаем, он снова проходил и пытался утихомирить народ, и там и все узнали, что он убил египтянина, он испугался, он убежал, сделался пришельцем в том Мадианской земле. Потом многое время скитался, и однажды снова он увидел горящий терновый куст, Бог обратился к нему. Но момент, с которого в его сердце открылись перемены, был тогда, когда Божий призыв прозвучал, глубины его души, бездна воззвала к бездне, не к разуму, не к логическим умозаключениям. И что сделал Моисей? То, как я говорил в этих двух принципах, он не удержался от реакции. Когда Бог обратился в его сердце, он не смог остановить себя логикой, умозаключениями, он пошел и начал действовать. Сегодня мы говорим, почему люди порой, услышав Божий призыв, оставляют успешную работу и едут служить в маленькую деревушку на окраине света, без всякой перспективы, даже без интернета. И мы говорим, это странно, это странно, это нелогично, это глупо, угробить свою жизнь. Но они не могут удержаться, и их поступки будут нелогичны, потому что если для них в этом прозвучал Божий призыв, из глубин их души поднялось то, что глубоко в сердце давно было заложено Богом, Божье призвание откликнулось на Божий призыв. Бездна воззвала к другой бездне. И человек до конца не понимал, кто я на этой земле, для чего я здесь. Я не думаю, что Моисей, сидя в египетском дворце, планы рисовал. Вот так будем выходить. Нам бы море только раздвинуть, надо технологии. Нам бы вот выйти, и все, нам только моря не хватает раздвинуть, и все, все окей, у меня давно спланировано. Моисей даже не понимал, к чему идет его жизнь. Он просто жил обычной египетской жизнью. Но был тот, в чьих руках бездна. Моисей стоял на краешке этого процесса, а финал ему был недоступен, но был тот, кто знает, когда нужно воззвать к бездне внутри тебя. И Моисей не смог удержаться, он ответил на Божий призыв и стал тем, через кого Бог прославился. Итак, друзья, я думаю, что пример Моисея нам немножко открывает понимание. Я еще один стих открою. Евреям, 11 глава, 8 стих. Я специально выбрал такие места Писания, чтобы мы увидели, что это явление есть, что это действительно происходит, и чтобы мы начали осознавать, каким образом Бог это использует. Евреям, 8 глава, 11 стих. Ой, извиняюсь, 11 глава, 8 стих. 11 глава, 8 стих, которая говорит нам о вере, она говорит про Авраама. Давайте теперь внимательно уже в разрезе того, что мы слышали, почитаем. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Я думаю, что Авраам тоже жил своей обычной жизнью. Занимался своими повседневными делами, делал что-то. И даже, наверное, не понимал, далеко не знал Бога и вообще не понимал смысла призваний, каких-то действий Божьих. Но, друзья, это ничего не меняло. В глубине его сердца Богом было заложено определенное семя, духовное семя, стать отцом народов. И я думаю, что когда Авраам заканчивал свой там школу, колледж, университет, я образно говорю, и жил повседневной жизнью этими завершенными процессами, хорошо осознаваемыми, вот мой халдейский Ур там, вот еще что-то наши, вот города, улицы, система, государство, правила, принципы, финансы, я все это хорошо понимаю. Но глубже внутри сердца было семя Божье, которому однажды к этой бездне бесконечного Божьего призыва, Божьего семени, мы знаем, что сегодня мы являемся духовно детьми Авраама. Мы его потомство и наследие. Насколько представляете, Бог в человека заложил нечто бесконечное. Оно началось с Авраама, с его жизни, и не закончилось до сих пор. Это бездна, которую Бог заложил в Авраама. Однажды Бог обратился к этому человеку там, где он был, в этом географическом своем месте. Бог воззвал к нему и сказал: «Иди в страну, я призываю тебя». И он не смог отказать. Это настолько было сильно, настолько было нелогично для него, настолько было странно, но он не смог удержаться. И Писание говорит, он верою повиновался этому призванию, этому призыву бездны идти в страну, которую имел получить наследство, даже не зная, куда идет. Вот это точно было нелогично. Куда ты, Авраам? Я не знаю. Вы собираетесь в дорогу, семейство Авраамов? Да, мы уезжаем. А куда вы? Я не знаю. А куда писать тебе вообще? Куда звонить? Какой адрес там? Координаты оставь? Я не знаю. А почему ты идешь? Я не понимаю до конца. Это нелогично. Я не могу это объяснить. Но я чувствую призыв. Некто обратился ко мне. Я не думаю, что Авраам даже говорил, Бог призвал. Он понимал, некто обратился ко мне. В моей жизни что-то произошло странное, но я чувствую, что меня позвали, я позван, я призван. Во мне что-то поднялось. И потому Писание говорит, что он верою повиновался. Он просто поверил этому призыву. Нелогичному, странному, но он начал следовать. И поэтому, друзья, когда я рассуждаю об этом понятии, и мы скоро уже будем молиться, бездна призывает бездну, я понимаю, что есть вещи, которые мы до конца даже не осознаем в нашей жизни. Мы привыкли жить на таком приземленном уровне бытовых вопросов, завершенных наших процессов. Все, что мы хорошо знаем и понимаем. Но когда мы приходим в общение с Господом, нам нужно подняться чуть-чуть выше, посмотреть на свою жизнь глазами Божьими и понимать, что есть вещи гораздо более ценные, гораздо более значимые в этой жизни, чем просто те, которыми мы привыкли измерять свою жизнь. Мы порой привыкли измерять зарплатами, счастьем, достатком, комфортом, обеспеченностью, еще каким-то количеством друзей ВКонтакте или в Фейсбуке, или еще чем-то, лайками в Инстаграме. Мы привыкли измерять бытовыми вещами, но есть Божьи вещи, которые глубже внутри нас. И теперь я хочу перейти к практической части. Это была такая теоретическая. Я хочу порассуждать уже о практическом значении понятия «бездна призывает бездну». И это будет такой раздел «Зов призвания и зов греховности». Сначала поговорим о призвании. И многие люди задают вопрос, а в чем мое призвание? К чему я призван на этой земле? Что я вообще должен делать? К чему призвал меня Господь? Как найти себя в церкви? И я хочу открыть Римлянам 9 глава, послание к Римлянам 9 глава 11-12 стих. Я прочитаю вместе с вами 9 глава, 11-12 стих, и говорит: «Ибо когда они еще не родились, ничего доброго или худого, дабы изволение Божье в избрании происходило, не от дел, но от призывающего, сказано было ей, больше будет в порабощении у меньшего». Еще раз. Когда они еще не родились, не сделали ничего. Смотрите, о чем здесь говорит нам Священное Писание? Бог полагает что-то в человека, в его судьбу, в его жизнь, еще до момента его рождения, как бы предопределяя какое-то глобальное направление его жизни, что Бог хочет от человека. Когда Адам был сотворен, Бог ему сказал: возделывай сад. Скажем, когда Иисус родился, да, он был предназначен быть спасителем. Когда здесь идет у Иакова и Саве, да, то Писание говорит, когда они еще не родились, у Бога было определение, больше будет в порабощении у меньшего. Почему, я не знаю. И апостол Павел в Римлянам рассуждает, говорит, что неправда у Бога, говорит, никак. Но вот это 14 говорит, что неправда, что ли, у Бога? Почему? Исава, Иакова возлюбил, Исава возненавидел. Но он говорит, никак, ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. То есть не от желающего, не от подвязающегося, но от Бога милующего. У Бога есть своя воля в отношении нас, свой план. И когда мы читаем здесь, смотрите, я хочу вернуться к мысли о бездне, да? И говорит, смотрите, когда они еще не родились и ничего не сделали, это важно, до того, как мы с вами стали самодостаточными или производящими что-то, Бог заложил в нас свое призвание. Бог заложил в нас эту бездну, к которой однажды обратиться. Иаков тоже жил обычной жизнью, Исав жил обычной жизнью. Росли, ели, игрались, делали свои повседневные дела. Тот охотился, этот бездельничал, да, варил еду там и так далее. Но бездна Божьего призыва была заложена в них. И однажды Бог к ней воззвал. Друзья, смотрите, и вот эти вещи, которые заложены в нас, они посеяны в нас, чтобы явить Божье изволение, чтобы мы могли быть теми людьми, которые прославят Бога. Бог призывает нас к чему-то. И вот это призвание, мы говорим, как найти свое призвание в жизни, как найти свое место в жизни. Это призвание и есть то, что заложено в нас Богом, Божьи семена, вот это Божья бесконечность. Божья бездна. Какая она? К чему мы призваны? Можно понять тогда, когда Бог обратится к нам через ситуации жизни, через людей, через что-то еще. Я сейчас один пример приведу, вы поймете. Есть очень интересный, важный библейский пример. Когда Бог обратится к нам, подобно как ученики ловили рыбу, и Он призвал их: «Следуйте за Мной». Возможно, в каком-то из собраний, через проповедь, через слова проповедника, вы услышите слова, которые вас особенно коснутся внутри. И вы поймете, Бог обратился ко мне. Самое важное, что здесь заключается, на мой взгляд, что неважно, через какую ситуацию, неважно, как это произойдет, но важно, чтобы именно Бог воззвал к вам. Вы не можете придумать себе призвание. Вы не можете себе его нарисовать. Вы не можете его себе спрогнозировать, вы не можете себе его выпросить. Призвание открывается тогда, когда Бог призывает вас. И смотрите, я прочитаю первое послание Коринфянам, 7 глава. Первое послание Коринфянам, 7 глава. С 12 стиха. Впрочем же говорю... Впрочем же, я говорю, а не Господь, если брат имеет жену неверующую, она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. Жена, которая имеет мужа неверующего, он согласен жить, не должен оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женой верующей, жена неверующая освящается мужем верующим, иначе ваши дети были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится, брат или сестра в таких случаях не связаны, к миру призвал Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, не знаешь, не спасешь ли жены? Каждый поступает, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Я хочу внимательно еще раз посмотреть на 16-17 стих в связке. Апостол Павел обращается и говорит, 16-й, пожалуйста, он говорит, почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Стоп. В смысле, не спасешь ли мужа? Спасает Господь. Причем тут вообще жена, не спасешь ли мужа? Но в 17 стихе мы видим некоторый ответ. Он говорит, но каждый поступай так, как ему определил Бог, как Бог его призвал. И теперь вопрос. Мы задаемся такими порой общими, друзья, вопросами. А как правильно поступать в церквях? Мы смотрим, вот у этой муж пьяница, он горький пьяница, алкаш, он ее избивает и так далее. И мы даем общий совет, говорим, конечно, разводись. Это угроза для твоей жизни, так написано в вероучении и так далее, и так далее, и так далее. Что мы делаем? Мы не понимаем до конца, а к чему ее призвал Господь. Вы можете сейчас, конечно, сказать, ну, начинается, это уже странные какие-то послания и так далее. Друзья мои, а теперь представьте ситуацию, что Бог дал ей силы пройти через это. Что Бог однажды своей бездной воззвал к той бездне, заложенной внутри нее. И потому апостол Павел говорит, а почему ты знаешь, что ты не спасешь мужа? Откуда ты знаешь? Может быть, в тебе заложено Богом семя великого потенциала призвания спасти именно эту погибающую душу через то, что ты, жена, будешь за него молиться и освящать его. И это не просто твое человеческое решение, это не просто желание твоего сердца, не просто смотивированное многими проповедями о том, что жена, там, спаси мужа. Это что-то, к чему призвал тебя Господь, однажды воззвав глубоко в твое сердце. И тогда, когда Он воззвал, Он дал силу, чтобы это исполнилось. И потому апостол Павел говорит, каждый поступай так, как ему определил Бог. Я не знаю, к чему Бог призвал каждого из вас. И я поэтому не хочу раздавать советы и говорить тебе, следует жить так или тебе следует поступать так. Порой мы, слушая человеческие советы, начинаем уходить от этих вечных вещей, которым призвал Господь. И мы начинаем снова жить бытовыми, понятными нам вещами, только потому, что бездна пугает нас. Мы не знаем конца, мы видим нелогичное, мы понимаем, что там странно для нас, и мы боимся туда ступить, потому что слушаем людей, которые наускивают нам, лучше разведись, потому что тебе так будет легче, тебе будет комфортнее, целей будут твои финансы, тебя перестанут, может быть, ущемлять дома, ты перестанешь видеть это пьяное лицо, но представьте себе ситуацию, что мы стали по пути у Моисея и отговариваем его убивать египтянина. Представьте себе, что мы стали между Иисусом и учениками и говорим, послушайте, рыба подорожает в этом году, вы заработаете больше денег, еще новые лодки выйдут в этом году, и они будут со скидкой, и вы купите их. Представьте, что мы стали теми людьми, которые стали между Божьей бездной и бездной в человеке. Мы стали противниками Божьего дела. Потому, друзья, когда мы читаем эти места Священного Писания, и мы читаем, что Павел советует Коринфянам, он говорит, я не знаю, спасешь ли ты жена мужа, или муж спасет жену, а может, действительно, вам стоит развестись, может быть, все безнадежно, но он говорит, поступи так, как Бог призвал тебя. И потому, друзья, призвание – это не просто занять роль и место в церкви. Это не просто занять позицию, их так мало. Пастор, диакон, учитель воскресной школы, хорист, не знаю, ашер, дворник, пультист, еще что-то. И мы говорим, все, мне нечем в церкви заняться. Ну, иди евангелистом будь. Иди что-то делай, помогай. Ну, займись чем-нибудь хотя бы. Вот такие советы мы даем людям. Займись хоть чем-нибудь, найди себе служение. Не надо искать себе служение. Если мое сердце открыто для Бога, и мое сердце жаждет Бога, и я буду сидеть и вымывать эту рыбу, вымывать эти сети, однажды рядом будет проходить Иисус и позовет меня, если я открыт для Бога. Зов бездны Божьей прозвучит в мою жизнь тогда, когда там положено призвание, а оно там положено, до момента моего рождения. И осознание моего призвания, к чему я призван Богом, можно получить только через отклик моей души на Божий призыв. Не пытайтесь придумать себе и услышать от Бога ответ, чем вам заняться. Услышьте отклик своей души на Божий призыв, который однажды прозвучит к вам. И я уверен, что Бог обратится к вам с этим призывом. Как понять свое призвание? Понять, на что откликается ваша душа? Если вы, проходя мимо людей бездомных, каждый раз чувствуете сокрушение в своем сердце, то поймите, наконец, что Божья бездна взывает к вам много раз уже. И ваша душа откликается постоянно, но заботы века, они уводят вас от этого. И вы будете всегда чувствовать этот дискомфорт, потому что до тех пор, пока Божья бездна будет взывать, ваша бездна внутри посеянного вас призвания будет откликаться. Вы никогда не избавитесь от этого чувства дискомфорта. Отклик будет происходить, он будет нелогичным, странным, он будет сильным, но он будет продолжать откликаться в вашем сердце, пока вы, наконец, не смиритесь и не скажете, «Да, Господь, я принимаю твой призыв». Я хочу служить этим людям. Я хочу посвятить свою жизнь, чтобы их жизни изменились. Поэтому, друзья, понять призвание можно понять, на что откликается моя душа, на что она реагирует особым образом, даже нелогичным для моего восприятия. Но, к сожалению, есть другой призыв. Есть еще зов греховной бездны. Деяние 8 глава с 13 стиха рассказывает нам историю Симона. Когда человек упал в грехопадение, то есть еще бесконечные процессы, которые называются грехом или греховностью. То, что выше человека, то, что выше человеческих усилий, греховная бездна. И дьявол, я думаю, по некой аналогии, он стремится в человека посеять, зародить в нем, посеять семена вот этих бесконечных греховных процессов, дабы человек стал ведомыми и влеком. Я понимаю, что информации сейчас много, я не хочу перегрузить, я поэтому коснусь очень кратко о греховной бездне. Мне более важно сегодня о призыве, о призвании Божьем было поговорить. Деяние 8 глава с 13 стиха, она говорит, что этот человек, Симон, он обратился, когда Филипп проповедовал, он следовал за апостолами, за Филиппом, не отходил от него, крестился, обратился к Богу. Но дальше Писание говорит, смотрите, мы много раз уже читали эту историю, я еще раз прочитаю. Сам Симон уверовал, крестился, видел, какие совершаются силы, хотя до этого он сам удивлял, волхвовал и так далее. Апостолы пришли и помолились, придя, помолились, это 15 стих, чтобы они приняли Святого Духа, ибо Он и на них еще не сходил. Они возложили руки, 17 стих, и люди приняли Духа Святого. Симон, увидев, что через возложение апостольских рук подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, «Дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Но Петр сказал ему, «Серебро да будет с тобой в погибель. Ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в этом части жребия, и твое сердце неправо перед Богом. Покайся всем грехе и молись, может, Бог отпустит помысел твоего сердца. Я вижу тебя исполненного горькой желчи в узах неправды». И Симон попросил их помолиться. Друзья, когда наша душа поражена грехом, и с самого детства, я уверен, дьяволу удается посеять в нашу жизнь что-то такое очень глубокое, некую греховную бездну, по аналогии с тем, что мы говорили. И когда этот человек, Симон, ходил, изумлял, волхвовал, почему он это делал? Ситуации, в которой он находился, ситуации в этом мире, они то же самое взывали к его только греховной бездне и находили отклик. И он становился тем, как Писание говорит, раб греха. Он не понимал, почему он это делает. Я хочу сейчас, чтобы мы осознали или поняли, почему зависимые люди не могут остановиться. Почему наркоман, алкоголик распродает все, готов разрушить семью, или человек какой-то подсевший на какой-то блуд, на похоть, он уходит из семьи, оставляет своих детей, он бросает работу, он меняет свою жизнь кардинальным образом, он готов там все распродать. Ради чего? Ради какого-то эфемерного счастья. Мы задаем вопрос, почему? Почему так нелогично? Работает тот же принцип, друзья. Греховная бездна из этого мира начинает взывать греховной бездне внутри него и влечь его. И это оказывается сильнее всякой логики и силы. И знаете, я почему пришел к этой мысли? Я понимаю, что кто-то скептически отнесется, скажет, какие-то фантазии, фантастики. Но обратите внимание. Я беседовал с многими людьми уже. И я обратил внимание, что когда у человека в детстве, он вырос ущербным, например, его унижали, над ним совершали какие-то действия, может быть, у него не хватало вот этой оценки, самооценки какой-то, у него сформировалась глубокий такой, знаете, ущербность в душе, глубокие раны, такая бесконечная боль, бездна боли. И вот он находит в интернете ролик, где кто-то кого-то унижает, возвеличивается над кем-то. И он чувствует, как будто он напитывается от этого. Он чувствует, как удовлетворенность приходит. Он ставит себя на место человека в этой власти, и он понимает, что все, вся боль, которую мы причинили в детстве, вся вот эта бездна боли, она начинает питаться и восполняться. Я не знаю, насколько вы понимаете меня сейчас, но он постоянно нуждается в том, чтобы смотреть это снова и снова. Он включает их снова и снова. И он не понимает, почему, он не может остановиться. Логически он знает, что это неправильно так много уделять внимание этим роликам, но он не может остановиться. Греховная бездна мира начало взывать к бездне в нем. И он стал тем, кто не может остановиться. Он должен подпитывать свою эту греховную сущность постоянно, снова и снова. Потому так сильна власть алкоголя, наркотиков и прочих грехов, которыми люди заражаются не просто на уровне такого «один раз попробовал», но глубоко проникающими в их сердце. И я говорю, не хочу больше на этом останавливать внимание, но когда Симон, даже будучи обращенным человеком, даже будучи уверовавшим, пришел к апостолам и увидел то, что было глубоко внутри него, продолжало жить. Оно снова воззвало власть. Я снова могу удивлять людей. Я снова могу напитать свое уязвленное чувство самолюбия или вот какого-то желания контролировать всех. Вот вам деньги, дайте мне эту власть. Я тоже хочу обладать ей. Я нуждаюсь в ней. Бездна греховная воззвала, когда ситуация стала подходящей. И когда апостол Петр это увидел, он сказал: друг, ты должен понять что-то очень важное. Ты в узах. Ты никогда не сможешь жить нормальной жизнью, если не освободишься. Ты исполнил горькой желчи, ты отравлен. То, что ты считаешь нормальным, на самом деле это просто призыв греховной бездны, и всегда твоя жизнь будет испорчена. Потому, друзья, последнее место перед нашей молитвой, что сказал Иисус. В Евангелии от Матфея, с 12 главы, с 24 стиха, нам, пожалуйста, высветите, и мы прочитаем. Греховную бездну невозможно победить своей силой, своей волей, на что Иисус дал очень яркий и конкретный хороший пример. Он сказал, когда к Нему обратились, Евангелие от Матфея, 12 глава, 24 стих, когда к Нему пришли фарисеи и сказали: ты изгоняешь бесов силой князя Бесовского, все с тобой понятно. Вельзевула, да, следующий, пожалуйста, 25 стих. Иисус, зная помышления, сказал: послушайте, царство, разделившись, само в себе опустеет, и город или дом не устоит. 26 стих. Если сатана сатану изгоняет, то он разделился. Как его царство устоит, говорит. И дальше важный момент. Он говорит: если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то достигло до вас Царствие Божье. И дальше он говорит в 29 стихе: как может кто войти в дом сильного, расхитить его вещи, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит его дом? Вот 28-29 стих дает очень серьезный и важный ответ. Не победишь греховную бездну, которая всегда будет питаться из ситуации этого мира. Призыв греховный всегда будет звучать к твоей бездне, и она будет реагировать. И всегда ты будешь чувствовать это подлое влечение к греху, тягу сверх твоей воли, сверх твоих сил. Всегда эта бездна будет влечь. Но Иисус сказал: если я Духом Божьим изгоняю, не просто волей, не словами, не своими мыслями, не своим чувством, Духом Божьим, то Царство Небесное до вас достигло, потому что, говорит, никто не может войти в дом сильного, расхитить его вещи. Потому выход только во Христе.
1: А теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Колоссянам 3:8-10.

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение автобиографии Чарльза Финея. Приблизительно на 20-й день моего пребывания в Роме умер один из старейшин церкви в Ютике, где пастором был мистер Эйкин. Поэтому я поехал туда на похороны. Мистер Эйкин вел траурное служение, и от него я узнал, что среди прихожан и в самом городе уже начал распространяться молитвенный дух. Мистер Эйкин рассказал, что одна сестра из его общины так обеспокоилась состоянием церкви и неверующих жителей города, что молилась 2 дня и 2 ночи почти непрерывно, пока ее силы не иссякли. Это был тяжелый труд ее души. Я понял, в чем дело, и сказал мистеру Эйкину, что работа Духа Святого в его церкви уже началась. Он также видел это и попросил помочь им начать духовную работу, на что я согласился. Слово произвело должный эффект, и там явно ощущалось действие Святого Духа. Наши собрания проходили при избытке народа каждый вечер, и работа пошла с великой силой, особенно в 2 пресвитерианских церквях. Пастором одной из них был мистер Эйкин, а второй — мистер Брейс. Я трудился в этих 2 конгрегациях. Вскоре после начала моего служения в Ютике я заметил, что шериф мистер Б, о котором я упоминал, не посещает собраний. Я поделился своими переживаниями с мистером Эйкином. Но через несколько дней, перед началом моей проповеди, мистер Эйкин прошептал мне, что пришел мистер Б, указав на него, когда тот шел по проходу, подыскивая себе место. Я прочитал место из Писания и обратился к людям. Говорил в течение нескольких минут. И вдруг мистер Б встал, не спеша накинул на плечи плащ и встал на колени. Я увидел, что его действия привлекли внимание тех, кто сидели возле него, потому что это была своего рода сенсация для значительной части прихожан. Шериф простоял на коленях все служение. Затем он ушел в отель, там, где он проживал. Ему было около 50 лет, и он был неженатым человеком. Позже он рассказал, что его разум был сильно обременен. Придя домой, он продолжал размышлять о том, что слышал на служении. «Я побуждал людей принять Христа таким, каким он представлен в Евангелии. В своей проповеди я затронул вопрос истинного принятия Христа, а также отношение грешника к Господу и его отношение к грешнику». Шериф признался, что находился в духовной борьбе. Он спрашивал себя: «Моя душа, ты с этим согласна? Ты примешь Христа, оставишь грех и откажешься от себя? Сделаешь ли ты это прямо сейчас?» Находясь в состоянии сильной внутренней борьбы, он упал на кровать. Он принял решение и заставил свою душу согласиться со «здесь и сейчас». Прямо в тот момент отчаяние оставило его. Он уснул и не просыпался несколько часов. Проснувшись, почувствовал, что его разум полон мира и покоя во Христе. С того момента шериф стал искренним тружеником Христовым среди своих знакомых. Хозяином отеля, в котором проживал мистер Б, в то время был мистер С. Дух Святой стал чудным образом действовать в том доме. Вскоре верующие начали молиться из-за самого мистера С, который потом покаялся вместе с членами своей семьи и теми, кто проживали у него в отеле. Этот отель, самый большой в городе, стал центром духовного влияния. Многие там примирились с Богом. Действие Божье настолько сильно проявлялось в этой гостинице, что люди, которые заходили туда, чтобы пообедать или переночевать, глубоко осознавали свою греховность еще до того, как покидали город.
Христос преображал их души. Действительно, и здесь, и в Роме была такая атмосфера, что среди людей ходила молва о том, что невозможно даже проездом побывать в городе, не ощутив Божьего присутствия. Божье влияние особенно было заметно в этом месте, и вся атмосфера была пропитана Его присутствием. В Ютику по делам приехал торговец из Лаувиля. Он остановился в отеле, где проживал мистер Б. Поскольку человек он был неверующий, то все разговоры в городе его раздражали. Он рассердился и заявил, что больше не будет здесь вести дела, так как все говорят только о вере. И он решил вернуться домой. Он даже в магазин не мог спокойно зайти, потому что и там вопрос веры преследовал его. Такое состояние не располагало к занятию бизнесом, поэтому вечером он собирался ехать домой. Он высказывал свои замечания в присутствии некоторых новообращенных людей, которые проживали в отеле. Думаю, он говорил это и в присутствии мистера Б. Торговец решил расплатиться и уехать из города. Мистер С. заметил большую обеспокоенность постояльца и попросил своих работников помолиться о нем. Они пригласили его в комнату мистера Б. И через несколько минут он вышел оттуда совершенно другим человеком. Он сразу же выразил беспокойство о людях своего города и тотчас отправился в путь. По возвращении домой он сразу же рассказал своей семье о случившемся и призвал их помолиться. Поскольку этот торговец был очень известным человеком и довольно красноречивым, то везде рассказывал о том, что Господь сделал для его души. Это произвело сильное впечатление в Лаунвилле и вскоре привело к началу великого пробуждения в той местности.

действительности мы не обратили особенного внимания на эти письма. Однако мистер Эйкин один или два раза лично ответил на письма мистера Нетлана, заверяя его, что ничего подобного не происходит в их местности. Сейчас я уже не помню, предъявлял ли претензии мистер Нетлан относительно того, что женщины иногда молились на общих собраниях. Это правда. Иногда некоторые активные женщины, которые были сильны духом, вели молитвы во время собраний, ежедневно проводимых нами в домах у разных членов церкви. Явного противления этому не было ни в Ютике, ни в Роме. Я не вводил этот обычай в церкви и не знаю, существовал ли он раньше. Насколько я знаю, это не было предметом обсуждения там, где все происходило. В разгар пробуждения произошел случай, который произвел сильное впечатление на жителей. В то время проходила встреча пресвитерии. Среди участников был один незнакомый мне пожилой священник, которого очень раздражало то, с каким пылом и рвением люди трудились в деле пробуждения. Он обнаружил, что все общество озабочено вопросом веры. Люди везде молились и говорили о вере даже в магазинах и публичных местах. Он никогда до этого не сталкивался с пробуждением и не слышал о подобном. Сам он был шотландцем и, полагаю, недавно переехал сюда. В пятницу после обеда, в перерыве между собраниями, он встал и яростно высказался против пробуждения. То, что он сказал, очень огорчило и шокировало христиан, которые присутствовали там. Им хотелось упасть перед Богом и рыдать, моля Его, чтобы сказанное не причинило никому вреда. Собрание пресвитерии закончилось вечером. Некоторые ушли домой, а кто-то остался на ночь. Христиане начали молиться. Они горько плакали перед Богом той ночью и просили, чтобы Бог противодействовал всякому злому влиянию, которое может стать результатом той речи. На следующее утро того священника нашли мертвым в его постели. Примерно в это время молодая женщина, мисс Ф. Т., проживающая в Новой Англии, приехала в Ютику, так как она преподавала в старшей школе в округе Ньюберг, Нью-Йорк. В газетах столько писали о пробуждении в Ютике, что миссис Ф. Т., так же как и остальные, очень захотела поехать и увидеть все своими глазами. Она отменила занятия на 10 дней и приехала в Ютику на дилижансе. Проезжая по улице Женеси по направлению к отелю, она увидела одну из вывесок, на которой было имя Б.Т. Она впервые была в Ютике и не подозревала, что у нее здесь могут быть родственники или знакомые. Остановившись на день или два в отеле и разузнав о Б.Т., она написала ему записку, в которой говорилось, что она дочь мистера Т., остановилась в отеле и желает с ним увидеться. Мистер Б.Т., узнав, что она его далекая родственница, сразу же пригласил ее в гости. Она приняла приглашение. Он был искренним христианином, поэтому сразу стал приглашать гостью на служение и старался ее заинтересовать. Она очень удивилась тому, что увидела, и это ее в какой-то степени даже стало раздражать. Она была энергичной, образованной и гордой молодой леди. Манера, в которой люди обращались к ней, настаивая на том, чтобы она непременно отдала свое сердце Богу, очень возмущала ее. Проповеди, которые она слышала каждый вечер, все же ее коснулись. «Я говорил о вине грешников, об аде и опасности вечного осуждения. Это пробудило в ней огромное противление, однако истина начала тревожить ее сердце. Тогда я еще не встречался и не беседовал с нею, а лишь слышал от мистера Б.Т. о ней. Несколько дней она терзалась от осознания истины, а потом все же решила прийти ко мне.
Она

села на диван в моей гостиной. Я подвинул стул, сел против нее и стал говорить о Божьих требованиях. Она ссылалась на мою проповедь, в которой я утверждал, что грешники заслуживают вечного осуждения и попадают в ад. Она возражала, что не может принять этого, потому что Бог не настолько жесток. Я ответил: «Вы просто не понимаете, что такое грех, какова его истинная природа. Если бы вы понимали это, то не жаловались бы на Бога за то, что Он отправляет грешников в ад». Затем я раскрыл данную тему так глубоко, как только мог. Она сначала не хотела услышанному верить, но постепенно внутреннее осознание греха и признание сказанного истиной становилось для нее неизбежным. Какое-то время я держался этого курса в беседе, пока не увидел, что она готова признать свою вину и покаяться. Тогда я объяснил ей, какую силу имеет Иисус и как можно получить вечное спасение. Ее лицо побледнело. Она подняла руки и закричала, а затем упала на подлокотник дивана. Ее сердце разрывалось. Думаю, она никогда в жизни так не рыдала. Ее сердечные шлюзы открылись, позволив потоку чувств, текущих из сердца, излиться перед Богом. У меня больше не было возможности говорить с нею. После этого она встала и ушла домой. Почти сразу же ФТ оставила преподавание в школе, вышла замуж за мистера Галлика и уехала на Сэндвичевые острова нести миссионерский труд. Она была очень эффективным миссионером и воспитывала нескольких сыновей, которые впоследствии тоже стали миссионерами. Немного в стороне от Уайсбера, возле ручья Арискани, находилась хлопковая фабрика. Сейчас это место называется Нью-Йорк Миллс. Ее хозяином был мистер У, человек неверующий, но джентльмен высоких стандартов и нравов. Мой шурин, мистер Джи А, в то время был управляющим на его фабрике. Меня пригласили проповедовать в той местности. И однажды вечером я приехал и поделился словом в большом здании школы, которое заполнилось слушателями. Проповедь оказала мощное влияние на людей, особенно на фабричную молодежь. На следующее утро, сразу после завтрака, я пошел осмотреть фабрику. Проходя мимо, заметил, как сильно начали волноваться люди, работающие на ткацких станках, на мюль-машинах и выполняющие другие операции. Проходя через одно из помещений, в котором молодые женщины занимались ткачеством, я видел, как две из них смотрели на меня и говорили о чем-то между собою. Было видно, что они взволнованы, хотя и смеялись. Я медленно направился к ним, и их волнение возросло. Одна из них пыталась связать разорванную нить, но ее руки дрожали, и она не могла этого сделать. Я медленно приблизился, глядя по сторонам, но девушка все более и более волновалась, так что не могла продолжать работу. Находясь в 8 или 10 футах от нее, я посмотрел ей прямо в глаза. Это лишило ее самообладания. Она опустилась на колени и заплакала. Случившееся произвело такое сильное впечатление на остальных, что через несколько минут все были в слезах. Это распространилось по фабрике. Мистер У тоже присутствовал там и, видя такое положение вещей, сказал управляющему: «Остановите работу, отпустите людей на богослужение, потому что спасение наших душ важнее получения прибыли». Управляющий предложил для этого комнату, где стояли мюль-машины. Их вынесли, и мы смогли там собраться. Это было самое мощное служение, на котором я когда-либо присутствовал.
Оно прошло с великой силой. Здание было огромным. В нем находилось множество людей. Пробуждение на фабрике пошло с изумительной силой, и за несколько дней там почти покаялись все. Много было разговоров о покаянии Теодора Уэлда из Ютики. Хорошо было бы, если бы я дал правильное описание тех фактов. У него была тетя миссис С., проживающая в Ютике, духовная и очень набожная женщина. Теодор был сыном знаменитого священника из Новой Англии, и его тетя полагала, что он христианин. Бывало, что он даже проводил семейные молитвы. Перед началом пробуждения он стал членом колледжа в Клинтоне. Труд в Ютике привлек большое внимание, и многие из Клинтона, среди которых были даже профессора, приезжали в Ютику. По возвращении они рассказывали о том, что видели, и это возбудило большое волнение. Уэлд занимал заметное место среди студентов и имел большое влияние на них. Услышав о происходящем в Ютике, он возмутился духом, так как это вызвало у него противление. Насколько я понимаю, он выражал сильное негодование по отношению к тому, как шло пробуждение. В Ютике об этом узнали, и его тетя стала о нем беспокоиться. Мне он был абсолютно незнаком. Его тетя написала, чтобы он приехал домой, побывал в воскресенье в церкви и послушал проповедь. Сначала он отказался, но потом собрал студентов и сказал им, что решил ехать в Ютику, потому что считал происходящее там проявлением фанатизма или просто энтузиазмом. Его самого, как он считал, это не коснется. Он хотел, чтобы студенты убедились в этом. Уэлд приехал полный противления и не собирался слушать мои проповеди. У нас, как обычно, утром проповедовал мистер Эйкон, а я днем и вечером. Тетя узнала, что племянник собирался идти только на утреннее собрание, чтобы послушать только мистера Эйкона, и не хотел идти ни днем, ни вечером, когда должен был проповедовать я. В связи с этим мистер Эйкон предложил, чтобы я проповедовал утром. Я согласился, и мы пошли на служение. Мистер Эйкон, как всегда, сказал вступительное слово. Миссис С. пришла на богослужение вместе со своей семьей. Там был и мистер Уэлд. Она постаралась усадить его так, чтобы, если он захочет выйти, ему пришлось бы потревожить ее и еще нескольких членов семьи. Она боялась, что он уйдет, когда увидит, кто будет проповедовать. Я знал, что он оказывает большое влияние на молодежь Ютики, и его приезд может многих сплотить в противостоянии пробуждению. После вступительной речи я поднялся и прочитал текст. «Один согрешивший погубит много доброго». Я никогда не проповедовал на эту тему и не слышал, чтобы кто-то в проповеди использовал ее. Но это слово откровением озарило мой разум. Я начал проповедовать и приводил много примеров того, как один грешник разрушил много доброго, как влияние одного человека может погубить много душ. Полагаю, я нарисовал ясную картину об Уэлде и его влиянии, и какое зло оно может принести. Один или два раза он пытался уйти, но его тетя, почувствовав это, наклонялась вперед и, опираясь на спинку передней скамьи, тихо молилась, так что он не мог выйти, не потревожив ее, поэтому оставался на своем месте до конца служения. На следующий день я зашел в магазин на улице Дженесси, чтобы там пообщаться с людьми, так как обычно ходил в разные места города, где беседовал с жителями. И кого я там встретил? Конечно же, Уэлда. Он бесцеремонно налетел на меня и, полагаю, целый час говорил со мной самым оскорбительным образом.
Я никогда еще с таким не сталкивался. У меня почти не было возможности вставить хоть слово, потому что он говорил без остановки. Он был очень красноречивым человеком. Вскоре это привлекло внимание присутствующих в магазине, и новость разлетелась по улице. Так что продавцы из соседних магазинов вышли и слушали, что он говорил. Торговля остановилась, и все стали свидетелями того поношения, которому он меня подверг. И я никогда не слышал такой грубой и дерзкой речи. Но в конце концов я обратился к нему с вопросом. «Мистер Уэлд, вы сын служителя Христова и позволяете себе так себя вести?» Я сказал еще несколько слов в том же духе и увидел, что это его задело. Сказав что-то очень резкое, он сразу же выбежал из магазина. Я тоже ушел и вернулся домой к мистеру Эйкену, у которого в то время проживал. Не прошло и нескольких минут после моего прихода, как кто-то постучал в дверь. Поскольку никого не было рядом, я сам открыл дверь. И кто же другой мог прийти, как не мистер Уэлд? Он выглядел жалким, бледным и сразу же начал смиренно извиняться за то, как со мною разговаривал. Его вид выражал полное самоосуждение. Я любезно взял его за руку и немного с ним побеседовал, заверяя, что ничего против него не имею, а лишь искренне призываю его отдать свое сердце Богу. Полагаю, до того, как он ушел, я с ним молился. После этого ничего о нем не было слышно в тот день. Вечером я проповедовал на Нью-Хартфорде и вернулся домой очень поздно. На следующее утро узнал, что Уэлд пришел домой к своей тете, встревоженный и подавленный. Она пригласила его помолиться вместе со своей семьей. Сначала его шокировала эта идея, но неприязнь вскипела в душе, и он подумал, что это единственный способ выразить свое противление, поэтому согласился на ее просьбу. Когда он встал на колени, тетя подумала, что сейчас будет молитва. Но случилось самое богохульное извержение брани и поношения, которое когда-либо возможно было произнести. Все просто онемели от удивления. Это продолжалось так долго, что сумерки сгустились еще до того, как он закончил. Тетя пыталась поговорить с ним и помолиться, но противление его сердца было ужасным. Ее напугало его умственное состояние. Он пошел в свою комнату, стал ходить по ней взад, вперед, потом упал на пол. Он провел так всю ночь, находясь в ужасном душевном состоянии. В то же время он был настолько придавлен грехом, что едва мог жить. До рассвета ходил кругами по комнате, как вдруг что-то сокрушило его и бросило на пол. В его сознании звучал голос, который, казалось, приказывал ему покаяться и сделать это прямо сейчас. Уэлд говорил, что это его окончательно сломило, и он лежал на полу до позднего утра, когда пришла тетя и услышала, как он обзывал себя глупцом. Его сердце было разбито, и весь его внешний вид говорил об этом. На следующем вечернем собрании он поднялся и попросил позволить ему говорить. «Я разрешил», и он сделал публичное признание перед всей конгрегацией, сказав, что его признание удалит камень преткновения, положенный им пред людьми. Он выглядел глубоко смиренным и искренним. С того момента Уэлд стал очень эффективным помощником в труде. Он старательно трудился и, будучи прекрасным оратором, одаренным молитвенником и тружеником, несколько лет являлся орудием в Божьих руках для совершения добра и спасения многих душ. Из-за усердного труда у него ослабело здоровье. Ему пришлось бросить колледж
и совершить поездку на побережье Лабрадора. Он вернулся, восстановив здоровье, таким же ревностным тружеником, как и уезжал. Значительное время Уэлд был моим незаметным помощником везде, где я трудился. Это пробуждение проходило зимой и весной 1826 года. Когда новообращенные были приняты в церкви по всему региону, преподобный Джон Фрост, пастор пресвитерианской церкви Уэсбера, опубликовал брошюру, в которой дал отчет о пробуждении. И оказалось, что в рамках пресвитерии число новообращенных составляет 3000 человек. Я говорил уже, что пробуждение из Рома и Ютики, как из центра, распространилось во всех направлениях. Служители приезжали издалека, чтобы провести немного времени, посещая собрания, разными способами способствуя нашему труду. Пасторы всех тех церквей очень благожелательно относились к духовной работе и, как добрые и настоящие мужи, положили себя на жертвенник служения, делая все возможное, чтобы способствовать великому и славному движению. Бог многократно их благословил. Учение, проповедуемое во время пробуждения, было тем же самым, что и раньше. Ранее считалось, что грешнику необходимо оставаться в состоянии осознания своей греховности долгое время. Нередко от пожилых богословов можно было услышать, что они находились под осуждением греха многие месяцы или годы, пока не обрели утешение. Очевидно, они полагали, что чем дольше находишься в состоянии осознания своей греховности, тем больше это свидетельствует о том, что их жизнь преобразилась. Мы же учили противоположному. Я настаивал на том, что если они долго будут находиться в состоянии признания своей греховности, то подвергнутся опасности впасть в самоправедность. Здесь имеется в виду, что они будут считать, что их долгие молитвы и хорошие дела убедили Бога спасти их, и тем самым они обретут ложную надежду. Мы говорили им, что, откладывая признание греховности, они могут огорчить Божий Дух. Мы старались разоблачить это лжеучение и постоянно настаивали на немедленном подчинении воле Божьей. Любое промедление под каким-либо предлогом является бунтом против него. Благодаря этому люди очень быстро обретали спасение. Такие внезапные преобразования в жизни грешников были настораживающими для многих добродетельных людей, которые предполагали, что эти вновь обращенные вскоре отпадут, что и будет доказательством неистинного их обращения. Но именно из среды таких внезапно покаявшихся людей поднимались самые сильные христиане, которые когда-либо были в том регионе.

Дорогие друзья, продолжение автобиографии Чарльза Финея вы услышите в нашей следующей передаче. Да благословит вас всех Господь!

Дорогие друзья, как вы думаете, что значит радость в Господе? Кому она известна? Кому она доступна? Кто ею обладает? Псалмопевец говорит: «Вечером водворяется плач, а на утро радость». Псалом 29, 6 стих. Это как раз обратное тому, что нам предлагает мир. Веселье вечером, а утром плач. Сладости мира быстро превращаются в горькие слезы. А у христианина как раз наоборот. То, что беспокоило его в конце трудового дня, утром превращается в радость после того, как он обратится к Господу в молитве, чтобы правильно начать новый день. Радость в Господе доступна каждому истинному христианину. Если христианин ее иногда теряет, то это только потому, что он где-то в чем-то изменил Господу. Христианин, если он пребывает в Боге, полон оптимизма. Страх смерти его не тревожит. Его вера переходит в знание, что при всех обстоятельствах Господь будет рядом с ним.

пустыня. Пустыня, песок, жаркое место, нету дождя, и в тень не уйдешь. Часто проходим мы трудности в жизни, и кажется, к нам ты не придешь. Будь то оставил душу в страданиях, надежда угасла, и в ожидании трудно в терпении смотреть в небеса, сердцем, душой устремляться туда. Один человек сон увидал, вот его жизнь, он подрастал, юность пришла, и закружились дни и года, по земле покатились. По жизни фигуры след свой он видел, как он ступал, и рядом следы Иисус с ним шагал. Но вдруг он увидел, след стал один, и по пустыне, и средь долин след одинокий мерил пески. Жизнь, как пустыня, трудно идти. Как он так смог оставить меня? Стонала, рыдала моя душа, и в испытаниях и шел я один. А где же тогда был мой властелин? И вспоминая этот момент, когда среди белых жизненных лент полоса черная открыла дорогу, и беда постучалась громко у порога. Когда неожиданно новость пришла, рак, умирает мама тогда. Нет, мой отец, не забирай, ты детей пожалей и мать оставляй. Ведь все в твоей воле, ты жизнь даешь, неужели ты мать в дом не вернешь? Но небо молчало, а только шаги слышал я смерти себя позади. Когда кричал: Боже, помилуй ты нас, и будто небо дало отказ. Пришел тот день, когда весною стояла толпа над кучей землею. Кажется, только вот жизнь и пришла, снег вот растаял, вот она весна. Вокруг все так пело и жило тогда, но скорбь покрылась горе поля. Передо мною мост оборвался, когда дальше быть, кто здесь остался? И след одинокий вел по пустыне. Бог, ты оставил, я твердил до ныне. Один след по жизни, как это вышло, спрашивал небо, я еле слышно, и тихий голос Иисуса Христа: послушай внимательно меня, дитя. Я был с тобою от первых шагов, шел я рядом среди садов, среди гор, испытаний и тихой долиной. Я был хранитель, я лишь один. И вот ты видишь два следа. Это ты, а рядом вот и я. И когда один след вдруг пошел, это не я, а ты ушел. Своим пониманием, силой куда, и потерялся среди гор, как овца. Но я пошел и тебя искал. Нет, я врагу тебя не отдал. И когда нашел, на руки поднял, ты идти не смог, ты глубоко упал. В неверье, во зле, грехом был обманут. Никто не захочет и в проломе не станет. Но я все оставил, красоту неба, сошел на землю в человеке тело. Таких, как ты, найти и спасти, и до отчизны к отцу донести. Ты не заметил, что когда по жизни мы вместе шли к святой отчизне, я был рядом всегда с тобою. Но когда пришло горе, уплыл за водою, за чтением страха, неверия ко мне, ты убежал искать силы во тьме. Бога оставил на второе место, послушался голос обмана и лести. Пред предупреждений и знаков не замечал, и вот и в пустыне сам упал. И в испытаниях во тьме я тебя нашел, и только лишь мой след дальше пошел. О, Боже, прости, я тихо стонал, прости, прости, что я не замечал, что жил я религией, законом или в грехе. Это все тьма, это не то, это больно тебе. Прости, что оставил тебя позади, и в своей жизни я хотел уйти по своим путям, по своей дороге, и вышло то, что я забыл о Боге. Что я жил с собою и для себя, о нуждах других, нет, не для меня. И то, что я распни себе на кресте, это не я, это не мне. Точно винил тебя я, о Боже, во всем пути моем негожим.
и знаков жизни не смотрел, забыл тебя и твой удел, и обвинял тебя, что ты оставил. Прости, прости, Иисус, я знаю, теперь я знаю, что ты мой, и ты ведешь меня домой. Несешь через бури испытания, я благодарю тебе заранее, ведь ты один, и нет другого. Любви обильного, святого, обет я ныне заключаю, с тобой мой Бог, я понимаю, что без тебя я не дойду, и все пустыни не пройду. Дай мудрости смотреть на знаки и голос слышать твой всегда, страх отгонять, когда во мраке будет лишь моя тропа. Ведь ты со мною, твердо верю, в беде и в горе, и в потерях. Ты мой, я твой, мы неразлучны, и жизнь с тобой, она не скучна. Я славлю ныне, что нашел, тогда давно ко мне пришел, и среди скал на руки взял, и в ад души ты не отдал. Аминь.

А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Колоссянам 3:8-10.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Прочитав Евангелие, я имею в виду четырех евангелистов, Матфея, Марка, Луку и Иоанна, нельзя не заметить, какая потрясающая перемена произошла в учениках Христа после излияния Духа Святого в день Пятидесятницы. Эта перемена особенно заметна в Петре. Правда, о нем больше сказано, и характер у него такой, что происшедшая перемена более очевидна. Однако, какой удивительный перелом произошел в этом человеке! Какое чудо совершил Господь над ним! И вот, видя и слыша его в тот знаменательный день, в день Пятидесятницы, кто в этой многотысячной толпе мог бы предположить, что полтора месяца тому назад этот проповедник с божбой клялся, что не знает Иисуса? А теперь послушайте его. Послушайте его проповедь. О чем он говорит? Какова тема его проповеди? Иисус? Вся проповедь Петра сосредоточена на личности Иисуса Христа. И при том, с каким дерзновением он проповедует. Имейте в виду, что начальствующие ненавидели это имя. Они предали Иисуса на смерть. Они распяли его. И народ вместе с ними говорил, «Пусть кровь его будет на нас и на детях наших». И теперь Петр говорит, «Сего Иисуса вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Да, это тот же Петр, но теперь исполненный Духа Святого, и он проповедует Христа распятого и воскресшего. Да, эту потрясающую перемену в Петре произвел Дух Святой. Дорогие мои, в одном мы можем быть уверены. У людей, исполненных Духом Святым, тема разговора, свидетельства, пения и проповеди всегда будет одна – Господь Иисус Христос. В этот знаменательный для Иерусалима день свидетельство Петра в силе и повиновении Духу Святому было об Иисусе Христе. Христос сказал им накануне своего восхищения, что они будут Ему свидетелями, когда сойдет на них Дух Святой, и они примут Его силу. Поэтому, возлюбленные, вернейший признак души, исполненной Духом Святым, в том, что она прославляет Иисуса Христа. Допустим, что кто-то стал бы рассказывать мне, что в их церкви происходит пробуждение, и что Дух Святой могущественно действует в их среде. Услышав что-либо подобное, первое, что меня непременно заинтересовало бы, о чем проповедуется в этой церкви? Какая у них основная тема? Затем, прославляется ли Господь Иисус Христос в пении, в свидетельстве, во всем том, что происходит на их собраниях? Христос сказал, что когда сойдет на вас Дух Святой, и вы примете Его силу, то вы будете мне свидетелями. Помните, когда позже Петр был арестован, и его привели к начальникам? Как он и другие апостолы ответили? Ведь им было сказано, «Как смеете вы нас не слушаться? Не запретили ли мы вам накрепко говорить о имени сём?» И вот что они ответили им. «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеку». И затем Петр добавил эти многозначительные слова. «Свидетели Ему, то есть Иисусу, всем мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему». Иными словами, как бы вы ни грозили, мы и Дух Святой будем продолжать говорить об Иисусе. Откуда у них бралась смелость продолжать проповедовать Христа, несмотря на эти угрозы? Дух Святой дал им смелость. Дух Святой дает смелость и дерзновение. Он всегда вдохновляет человека говорить об Иисусе. А теперь давайте подумаем о том, что значит проповедовать Христа. Помните, как апостол Павел пишет коринфянам и говорит им: «Мы проповедуем Христа распятого, Божию силу и Божью премудрость». А римлянам он говорит: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему». Проповедовать Христа вовсе не значит, что своими знаниями и своими усилиями и своей мудростью вы убедите слушателей, что они должны покаяться и принять Христа как своего Спасителя. Мы можем привести все доказательства и доводы, что Христос воистину Сын Божий. Однако вполне вероятно, что никто после этого не покается и не обратится к Господу. Пусть даже наши аргументы будут основаны на Священном Писании. Почему так? А потому что мы сами не способны обличить душу грешника и убедить ее в необходимости принять Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа. Только Дух Святой может сделать это. Христос сказал, что Он, Дух Святой, пришед обличить мир о грехе и о правде и о суде. Он, то есть Дух Святой, прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Это исключительно дело Духа Святого. Но в то же время для своей работы Дух Святой нуждается в орудиях. Он нуждается в нас, искупленных детях Божьих, которые возвещали бы истину о Христе. Наше дело проповедовать Христа, а Дух Святой обличает, Он дает уверенность. Он приводит душу к покаянию и указывает на Христа, как на ее Искупителя и Спасителя. Наше дело, возлюбленные, приводить души к Иисусу, а Он сделает остальное. Мы не призваны приводить их к церкви или к своим убеждениям, но к Иисусу. Помните, когда воскресший Христос явился ученикам в горнице, в которой все двери были заперты? Но среди них не было Фомы. Помните этот случай? И вот когда ученики увидели Фому позже и рассказали ему, что они видели Господа, то как он прореагировал? Они не могли убедить его, что Христос на самом деле жив, что он воскрес. «Если не увижу на руках его ран и гвоздей, — говорит Фома, — и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Полнейшая убежденность других учеников, видевших живого Христа, не могла убедить Фому. Только тогда, когда он сам лично увидел Христа, увидел раны его, он воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Ему необходима была вот эта личная встреча с Иисусом, личное соприкосновение с Ним. А это соприкосновение может произойти только при содействии и посредничестве Духа Святого. Только Он может сделать реальным Иисуса для человека и открыть ему Иисуса, указав на то, что Он, Иисус Христос, сделал для него, что только посредством своей смерти Иисус мог искупить грешника. Теоретически можно все это знать, но пережить эту истину лично может только тот, кто попал под влияние и действие Духа Святого. Дух Святой должен совершить это великое дело возрождения. Но Духу Святому нужно орудие, которое засвидетельствует истину такой душе. Свидетели Ему всем мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему. Как чудесно сознавать, что мы не одни в этом великом служении приобретения душ для Христа, что Бог призвал нас к сотрудничеству с Ним. Подумайте, что Бог нуждается в нас, что Дух Святой не может совершить свое дело без нас. «Вы будете мне свидетелями, — говорит Христос, — как послал меня Отец, так и я послал вас». Но, дорогие мои, давайте никогда не забудем, что мы нуждаемся в Нем, что без Него мы ничего не можем сделать. Здесь во второй главе книги Деяния мы видим апостола Петра, проповедующего Христа в силе Духа Святого. И сказано, что в результате этой проповеди слушатели умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья. Вы заметили, они умилились сердцем. Как вы думаете, может, это было результатом убедительных доказательств Петра, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого они распяли? Возьмите эту же проповедь и повторите ее дословно, в самых убедительных интонациях, как можно красноречивее. Думаете, ваши слушатели умилятся сердцем и станут спрашивать, что нам делать? Я сомневаюсь. Если это будет целиком зависеть от вас, уверяю, что не будет никаких результатов. Скорее всего, часть вашей аудитории погрузится в сон. Другая, может быть, заметит, как прекрасно было сказано ваша речь. А остальные выйдут из зала и через несколько минут забудут все сказанное вами. Но сказанное с помазанием Духа Святого в силе Его обязательно приведет слушателей в умиление. Дух Святой обличит их о грехе и о правде, и о суде. Вот почему после проповеди Петра, слушавшие его, в один голос воскликнули: «Мужи-братья, что нам делать?» Причина была та, что Дух Святой пронзил их сердце. Слово «умилились» в подлиннике значит «проколоть», «пронзить» или «просверлить». И это действие может произвести только Дух Святой. Проколоть сердце человека, обличить его во грехе. Заметили ли вы, что Дух Святой пронзил их сердце? Не умы, даже не совесть, а сердце. Он и только Он может так прикоснуться к сердцу человека, что человек вынужден будет воскликнуть: «Что мне делать?» Вы помните, что проповедь Петра началась с того, что народ изумился и, недоумевая, спросил, что это значит. С этого началась проповедь Петра. Собравшиеся хотели знать причину радости и ликования этих прославляющих Бога людей. Были те, которым казалось, что они напились сладкого вина. Услышав это, Петр начал проповедовать. Тем, которые говорили, что эти люди нетрезвые, он коротко и ясно указал на то, что люди никак не могут быть пьяными в такое время дня. Это было в 9 часов утра, то есть это было 3 час дня, и есть 9 часов утра. Ни один еврей в день субботний, и притом в такой праздничный день, не позволил бы себе есть и пить до 9 часа утра. А тут их было 120. Это было немыслимо. Так что Петр им просто сказал, что невозможно объяснить этот феномен тем, что эти люди пьяны. Но, говорит он, это есть предреченное пророком Иаилем. Нет, Петр не пренебрегал.

имени Иисуса. Когда он окончил цитировать слова пророка, только тогда он говорит: «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете». Представить своим слушателям Иисуса было наибольшим желанием Петра. И он начинает со священных писаний. В них вы всегда найдете Иисуса Христа. Дух Святой укажет на него на каждой странице Библии. Помните слова Христа, обращенные к иудеям: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Потом он добавляет эти значительные слова им, говоря: «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Все Писания от начала и до конца говорят о Христе. Он является ключом, главной темой Библии. И только Дух Святой может раскрыть его на страницах Слова Божьего. Эти иудеи думали найти спасение, исследуя Писание, но они не могли его найти, потому что они не хотели прийти к Иисусу. Помните, как Иисус, начав от Моисея, из всех пророков, изъяснял тем двум ученикам, идущим в Эммаус, сказанное о нем во всем Писании. Вот именно это и является делом Духа Святого сегодня – открывать чудную личность Иисуса Христа и то великое дело, которое Он совершил для нашего спасения на всех страницах Библии. Вы заметили, сказанное о нем во всем Писании. Петр начал с пророка Иаиля, и его текст привел к Иисусу. Иисус стал темой всей его проповеди. Да, верный признак того, что мы находимся под контролем Духа Святого, когда нашей основной темой является Христос. Когда мы видим Его в священных писаниях, не только в Новом, но и в Ветхом Завете. Тот, кто исполнен Духом Святым, может взять любое место в Слове Божьем и закончить свою проповедь так, как это сделал Петр. Итак, твердо знайте, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса. Что значит проповедовать Христа? Одним из лучших примеров может послужить именно эта первая проповедь, сказанная сразу же после рождения церкви. Из-за недостатка времени на этот раз мы сможем сделать только беглый обзор этой проповеди. Но этого будет достаточно, чтобы увидеть, что в проповеди Петра, сказанной в силе и по вдохновении Духа Святого, мы найдем все основные истины, сказанные о личности и миссии Иисуса Христа. В первую очередь Петр устанавливает личность Иисуса Христа, называя его Иисус Назарей. Все его слушатели знали, о ком он говорил. Петр говорил об известном им человеке, а не о каком-нибудь ангеле или духе. Но как человек он отличался от остального рода человеческого тем, что только он был совершенным человеком, без греха и порока. Иначе Петр не мог бы сказать, как мы читаем в 22 стихе: «Иисуса Назарея, мужа засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете». Итак, первое, что он говорит о Христе, это о его совершенстве, о его безгреховности. Затем Петр приводит следующую истину о Христе. Она следует за истиной о его безгрешной, совершенной человеческой натуре. Он говорит о смерти Христа. Только безвинный мог занять место виновного. Никто, кроме Христа, не мог искупить род человеческий. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу», говорит пророк Исаия. Он, Иисус Христос, пророчески говорит об Иисусе Исаия, «Изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Это было сказано за каких-то 500 лет до распятия Христа.
Вот почему Петр говорит в 23 стихе: «Сегодня».

О Иисуса по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили. Его смерть вовсе не была случайностью. Только Он, безгрешный Агнец Божий, Иисус Христос, мог так умереть. Но, дорогие мои, смерть без воскресения не имела бы никакого значения для человечества. Воскресение подтверждает, что Иисус совершил полное искупление всего рода человеческого. И следующая истина, которую Петр приводит в своей проповеди, и есть воскресение Иисуса Христа. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ею невозможно было удержать его. Почему смерти невозможно было удержать его? Почему смерть не имела власти над ним? Потому что смерть является прямым результатом греха. Возмездие за грех – смерть. А в нем, в Иисусе, не было греха. И поэтому смерти невозможно было удержать его. Вот этот факт, его воскресение, и является краеугольным камнем проповеди Петра. Он положен в основу нашего спасения. Если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна, мы еще во грехах наших. Основа благой вести в том, дорогие мои, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Да, Бог воскресил Его, восторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его. Слава и благодарение Ему. Но прошу отметить, что Петр ссылается на вознесение Иисуса Христа, как тоже на одну из основных истин о личности и миссии Христа. Почему так важна эта истина? Вознесение. Без нее, возлюбленные, наше спасение не могло быть завершенным. Послушайте, как об этом говорит Петр. Этой истиной он заканчивает свою проповедь. Ею он отвечает на вопрос своих слушателей, что это значит. Слушайте, я читаю 33 стих. «Итак он, быв вознесен десницей Божией и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Даром Духа Святого было завершено наше спасение. Этот дар Христос купил для нас Своей голгофской смертью. Он, Иисус Христос, нас искупил, очистил Своей драгоценной кровью, дабы посредством Духа Святого жить в нас, в телах наших. Подумайте, какое это чудное спасение. Христос в нас, надежда славы. Предоставив свои раны Богу Отцу, Христос принял от Отца дар Духа Святого. И теперь этот дар принадлежит каждому дитяти Божьему. Подумай, чадо Божие, что ты являешься воплощением Духа Святого. Ты храм Божий, в тебе живет Дух Святой. Если так, то есть ли место для уныния, обескураженности и недовольства, порожденных плохим, например, настроением? Ведь ты сын, ведь ты дочь царя царей. Начни славить и благодарить Бога за Его неизреченный дар. Не позволяй врагу поражать тебя своими обвинениями. Скажи врагу, что Христос раз и навсегда поразил его своей смертью и воскресением. И они победили его, обвинителя, то есть дьявола, кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Мы можем всегда, дорогие мои, быть победителями, потому что в нас живет Тот, Который одержал победу над дьяволом, смертью и грехом. Слава и благодарение Ему. А если ты еще не принял Его как Господа и Спасителя, то сделай это сейчас. Покайся и веруй в Евангелие, и ты тоже получишь дар вечной жизни. Да поможет тебе в этом сам Господь.

0: Свобода. Все чаще и чаще, все громче и громче к свободе призыв раздается. Вот только значение понятно не очень, и смыслу ее внять непросто. Свобода прекрасна, из Библии знаем, дана нам она через веру, от дьявольских сил, паутин лукавой, от рабства греха, лицемерия, от вредных привычек дана нам свобода под действием Духа Святого, и через Голгофу победа Христова от ада дала нам свободу. Иисус, Сын Всевышнего, сделался жертвой закона греха и смерти. Свободу принес Он душе бессмертной, желающей жить во свете. И новый закон, закон Духа жизни, в Иисусе Христе открылся. Не тот, исполняющий плоти капризы, а сердце, что свыше родился. Так слово «свобода» в душе отложилось от наших предтечи по вере. Но вдруг неожиданно так изменилось об этой свободе мнение. Свобода, свобода, нет больше закона, и слышится часто консерватизм, как будто они лишены кругозора. Законники кличку придумали им. От моды отстали вдруг наши все песни. Оркестры наскучили ритмом простым. Порядок в служении стал слишком тесным. Толкование Библии слишком крутым. Оказалось, Христово учение за истекшие тысячи лет уж нуждается в приспособлении в наш по-новому мыслящий век. Это раньше имело значение, как ты выглядишь, как ты одет. Это старое дедово учение, что письмо мы для мира и свет. И зачем узнавать нас по виду? Нет секретов, во всем благодать. И таить уж не надо обиду, дом молитвы нетрудно сыскать. А чтоб шли к нам в собрание миряне, их не надо нам огорчать. И прическами в одеянии надо выглядеть им под стать. А для Бога совсем безразличной стала внешность, и лишь бы душа была чистой, святой и омытой, плоти жертвы Ему не нужна. Это раньше Иисус или апостол нас учил. Тело есть духа храм, а сейчас Бог и тем доволен, если сердце кусочек занял. Устарела та радость, что раньше проявлялась слезой на глазах. Радость дружной мольбы, еще старше на коленях в горячих слезах. Теперь радость желанна другая, а точнее, наверное, смех. Чувство юмора достигая прогрессивных идей успех. Подсмеяться над тем, кто наивно по старинным законам живет, стало модно и безобидно, мол, слепой это ревности плод. Это раньше мудрость гласила, старикам уважение, почет. А сейчас есть мерило другое, коль отжил, молча сядь в уголок. Это образ примерной свободы, если можно ее так назвать. И все громче звучит год от года, нет закона. Лишь есть благодать. Бог дает человеку свободу. В Слове Божьем примеры есть. Можно пить не одну лишь воду, что плясать тоже, что плясать можно, тоже есть. Покрываться вообще стало стыдно. Это доля для мусульман. В спор об этом входить, как видно, сам апостол Павел не стал. Обо всяких других непотребствах часто слышится краткий ответ. Если судит тебя твое сердце, значит грех. А не судит — не грех. Может, дьяволу это на руку, Может, этого он и ждет, может, этим он Иисусу и последний удар нанесет. Бог открыл благовестие двери до сих пор недоступных стран, сей чистое семя веры возлагает на христиан, но спешит, чтоб испортить дело своим древним искусством враг. Христиан срочно так переделал, чтобы свет стал похож на мрак. Раздается призыв красивый, привлекательной музыки ритм, в обещаниях красноречивых мы навстречу к погибшим спешим. Но нередко недоумение мы встречаем во взглядах их, а порой и ответить не смеем на вопрос, чем мы лучше их. Иногда на вопрос осторожный, что нам можно, чего нам нельзя, мы доказываем безбожно, лишь бы чистыми были сердца. Ну а сердце, его не видно, это тоже хороший шанс. Поступай, как тебе не стыдно, и притом улыбаясь, смеясь. Где же всходы такого посева? Вроде слушают сотни людей, но не так, как в апостола время. Это видно из наших церквей. К тех, кто слишком глубоко копает, учит, можешь себя надорвать. Те, кто слишком в Писание вникает, нынче меньше, чем было вчера. Да, свобода звучит красиво, как-то странно звучит раб Христа, и понятие такое отжило сораспяться на древе креста. И в такой ситуации, люди, крикнуть хочется, сил больше нет, может, мы себя просто губим, может, совести страха нет. Неужели Христу безразлично, где Он Духом Святым будет жить? В храме неоскверненном, чистым, или в развалинах, где смердит? И на небо к себе возьмет Он тех, кто в мире стыдится Его, или для отдыха соберет Он тех, кто жил в удовольствие свое, и поставит судить народы тех, кто Библию, слово жизни, на забавные фильмы менял, тех, кто плоти любые капризы с удовольствием исполнял. Даст Бог вечное в небе обещание с Иисусом и сонмом святых тем, кто здесь не родил посещением и гнушался собранием святых. Не пора ли нам остановиться, чтоб пути свои рассмотреть, на колени пред Богом склониться, у Него попросить совет. Если жизнь на земле — это школа, тогда вечности есть зрелость и цель. И для всех нас откроется скоро лишь заслуженной цели дверь. Нам поручено здесь немного против похотей зла устоять, для служения Христу Святого тело, душу и разум отдать. Надо срочно бежать из Содома, у Христа сил духовных черпать. В этом истинная свобода, в этом истинная благодать. Слава Богу!
1: Дорогие друзья, ничто другое в мире не может сравниться с радостью во Христе. Ни богатство, ни слава, ни образование, ни отеческие предания, ни общественное положение не могут влить в сердце человека ту радость, какую дает Христос уверовавшим в Него. Если бы апостол Павел не стал христианином, он занимал бы высокое положение в своем народе. Но уверовав во Христа, он написал: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа». Филиппийцам 3:7-9. Что же нужно для того, чтобы обрести эту радость, эту уверенность в вечном искуплении, который имел апостол Павел. Нужно полностью довериться словам Христа. «Из моей руки никто не похитит, и верующий в меня имеет жизнь вечную». Живая вера в живого Бога и принятие от Бога новой духовной природы – вот что вводит нас в Царство Отца Небесного. Дорогой слушатель, ты также можешь иметь это сокровище.

Сеет лукавый, трясет решето, время его и власть. Нас у Христа не похитит никто, если Дух Божий в нас. Враг наш неистов, и тают сердца. Кто же из нас дойдет? С кем встретим Господа в славе Отца в день долгожданный тот? Незачем плакать о тех, кто отпал, узкий оставив путь. Те, кто Христа возлюбил и познал, не захотят свернуть. Ближе друг к другу, смыкая ряды там, где возник пролом. По одному не уйти от беды. Церковь, Господень дом. Будет победа, рассеется мгла, дом его устоит. В свете Господнем нет места для зла. Бог нам покров.

0: Дорогие наши радиослушатели, я искренне рада всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство, в час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги, в 3 часа – передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Павла Гуржи. В 6 часов слушайте свидетельства. В 7 часов в прямом эфире молитвенный час. В 8 часов проповедь Александра Пышного. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Второе послание святого апостола Павла к Фессалоникийцам. Глава 1. Павел и Силуан и Тимофей в Фессалоникской церкви в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствие Божие, для которого и страдаете. Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день Онный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Второе послание Фессалоникийцам, глава 2. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время». Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то,
2: что они не приняли любви истины для своего спасения. И за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Итак, братья, стойте и держитесь предания, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос, и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом.
1: Второе послание Фессалоникийцам, глава 3. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово. Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день, чтобы не обременить кого из вас. Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таких увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слова нашего всем посланий, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами. Приветствие моею рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

После недавнего ночного дождя вода наконец спала. Подойдя к маленькому мостику, построенному через неширокую речушку, я увидел, что некоторые доски были сорваны. Однако прямо злоизлученной стояло молодое деревце, не давшее течению унести их дальше по воде. Я испытал глубокую благодарность к этому деревцу не только за то, что оно сохранило доски, но и за то, что научило меня еще больше ценить молодых людей, искренне преданных Богу и Церкви. Молодая душа, у Бога для тебя есть предназначение. Он рассчитывает на тебя. Мардохей был уверен, что Исфирь обрела царское достоинство как раз для такого времени, то есть для того, чтобы избавить евреев от козни Амана. У Бога есть определенные планы и для тебя. Может быть, тебя попытаются захлестнуть волны мирского потока, принуждая покориться своим законам. Возможно, кто-то включит магнитофон с записью неприемлемой музыки. Исходящие от тебя слова, увещевания и ободрения, возможно, помогут кому-то стать послушным Слову Божьему. Помни, что твое словесное или жизненное свидетельство может не дать другим поплыть по течению, а, напротив, поможет снова стать полезным для Бога. Если ты чувствуешь себя одиноко, помни, что Бог, поведавший Илии о 7000 своих верных слуг, может наделить мужеством и тебя. Недавно, например, я получил огромное вдохновение от общения с двумя молодыми людьми. Нам было легко и приятно беседовать о духовных истинах Слова Божьего. Дорогие молодые друзья, пусть в законе Божьем будет воля ваша, размышляйте о нем день и ночь. Псалом 1:2. Когда, будучи в собрании, я смотрю на молодых людей, внимательно слушающих проповеди, мне кажется, что они всем своим видом говорят Богу: «Да, Господи, это для меня, я хочу жить для Тебя». Все это доставляет мне огромную радость. Когда вы встретите сегодняшний день, пусть в душе у вас прозвучит псалом: «Мой Бог – скала, сокрыт в нем я, покров во время бури». Помните, Бог рассчитывает на вас.

Закрытые двери. Где видим мы их в нашей жизни, в нашем мире? Да всюду, на всех уровнях человеческого сознания. Из разговоров собственных житейских проблем и даже научных обобщений можно получить подтверждение тому, как закрываются двери перед Богом. Каждый по своему опыту знает, что порой безверие и бездуховность не только отдельных людей, но и целых народов так подавляюще действует на нас, что мы не в состоянии что-либо сделать. И впрямь мы так долго молились, а в результате, по нашему мнению, ничего не произошло. Так сколько же можно стучаться в закрытую дверь? Возможно, почти каждый из нас пережил похожее разочарование. И вместо того, чтобы продолжать с верой молиться, мы впадаем в отчаяние. «Господь считает меня недостойным. Он не слышит меня. Нет у меня успеха в деле, о котором прошу, и не будет никаких сдвигов. Я не могу победить». Так человек закрывает для себя возможность спасения. Но Иисус говорит: «Не сказал ли я тебе, что если ты будешь веровать, увидишь славу Божию?» Закрытые или закрывающиеся двери лишь для того, чтобы отнять у нас мужество, склонить к бездействию или к отступлению. Предположим, мы относимся к тому, что происходит в мире или с нашим народом, с ужасом, возмущением или негодованием. Достаточно ли этого? Бог хочет, чтобы мы были рядом с Ним, на Его стороне. И если почва под ногами колеблется, соберись внутренне и воззри на Господа. Все свои надежды свяжи с Ним. Трудности и попытки их преодоления, сомнения и противоречия — все приходит в состояние гармонии и покоя, если мы открываемся Богу. Всей силой своей радеет Господь о нас, о том, чтобы отворялись двери и ворота не затворялись.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Марка 11:24.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение рассказа Марии Грачевой «Когда ты веришь, Бог действует».

Поезд остановился на тупиковой станции Алейск в Алтайском крае. Через открытые двери вагона мы увидели море грузовых бортовых машин. Нас стали сажать по несколько семей в машину. Изголодавшихся, усталых людей под проливным дождем в открытых машинах повезли в Алтайские горы, которые находились за много километров от Алейска. После тяжелых часов тряски под дождем нас, продрогших, промокших и голодных, выгрузили возле клуба и стали распределять по животноводческим хозяйствам. В эту местность до нас были сосланы немцы, калмыки, эстонцы, литовцы и латыши. Мы попали в совхоз «Ворошиловка». 5 семейств определили в бывший телятник, где ранее жили новорожденные телята. Нас было 21 человек. В помещении вдоль стен были устроены нары. Нашей семье места не хватило. Когда мы спросили родителей, где нам ложиться спать, папа сказал, что наше место будет на полу, и мы ляжем звездочкой. Нам, детям, очень понравилась эта идея. Мы нанесли соломы на пол, и после молитвы все легли головой в центр, а ноги в стороны, и получилась звезда. Так мы промучились всю зиму. В начале лета нам выделили землянку. Лето в Алтайском крае жаркое, а зима очень суровая. В землянке было сыро, и через 2 месяца мы стали болеть. Папа обратился к начальнику совхоза за разрешением дать ему лес и все, что можно для постройки дома. Стены папа обещал сделать из глины. За летом мы с семьей построили себе маленький домик. Так Бог нам помог переселиться в более пригодное жилье. Документы у нас отобрали. Уходить дальше 18 километров от места жительства мы не имели права. Каждый месяц приезжали представители комендатуры из Чарышского района, около 60 километров от нас, для того, чтобы проверить сосланных. И мы все должны были отмечаться. Однажды, когда комендант вызвал всю нашу семью в контору для росписи, папа попросил его объяснить, за что нас сюда сослали и на какой срок. Комендант сказал: «Так вы же кулаки, имели свой магазин и 2 работников-батраков». «Никогда такого не было», — удивился папа. «При румынской власти я работал у помещика, а когда пришла советская власть и стали организовываться колхозы, я один из первых пошел туда, потому что лошадку у меня забрали. А чем прокормиться?» Комендант говорит: «Это правда?» «Да, правда». Тогда он улыбнулся и спрашивает: «Ты был пресвитером баптистской общины?» «Ты основатель общины баптистов в Тараклии?» «Да», — говорит папа, — «у меня и пресвитерское свидетельство с собой. Я один из первых членов в селе и был первым пресвитером. Вот за это тебя и сослали сюда. Ты спрашиваешь, на какой срок?» «На всю жизнь». «Бог знает, на какое время сослали», — только и ответил папа. Жили мы на Алтае бедно. Хлеба не видели годами, но картошку, морковь, брюкву и сахарную свеклу давали. Вместо молока получали обрат. То, что оставалось от молока после сепаратора. Голод был страшный. Зимы в Алтайском крае суровые. Мороз доходил иногда до 40 с лишним градусов ниже нуля. А валенки нам не давали. Дети и взрослые носили резиновые сапоги и огромные ботинки на 2 размера больше. Чтобы ноги так не замерзали, обматывали их бумагой и соломой. В школу ходил по лесу. Пока в мороз дойдешь, ноги примерзали к ботинкам. Учителя первым делом помогали отогреть ноги. Случалось дорогой натыкаться на замерзших людей, которые были объедены волками и лисами. Но Господь был милостив и хранил меня. В 1955 году я закончила 10 классов и заявила желание учиться дальше. Комендант дал согласие, но документы никакие не выдал. А без документов куда пойдешь поступишь?
пришлось пешком идти за 60 километров в Чарышский район, в комендатуру, для того, чтобы выпросить хоть какую-то справку для поступления в институт. Леса в тех районах кишели голодными волками и лисами. Рано утром, перед тем, как мне уходить, папа с мамой помолились и отправили меня в путь. И Господь услышал молитву папы и был рядом со мной. Добиралась я целый день. Где бежала, где шла спокойно. Пришла на место, когда уже стемнело. Я постучала в первый дом. И можете себе представить, попала к верующим. Старенькие дедушка и бабушка, фамилия их Жирных, тоже оказались баптистами, сосланными раньше нас. Они меня напоили и накормили. Я рассказала, как с раннего утра из совхоза Ворошиловка шла пешком 60 километров в район. Они, слушая меня, плакали и удивлялись, как я могла преодолеть такое расстояние пешком. Я посидела минут 15-20, а когда попробовала встать на ноги, не смогла. Дедушка и бабушка плакали, молились и почти всю ночь возились со мной и растирали мне ноги. На следующий день, где-то после обеда, я смогла встать и пойти в комендатуру. От усталости я даже говорить не могла. Но Бог расположил коменданта, и за 2 часа мне дали справку для того, чтобы я могла поехать поступить в институт. Спустя 1.5 дня, когда я немного пришла в себя, дедушка с бабушкой отправили меня с попутным шофером на самосвале. Он меня немножко подбросил, а дальше я добралась домой пешком. Поехала я учиться в город Горно-Алтайск, в педагогический институт. Поступать решила на самый сложный физико-математический факультет. Хотела таким образом испытать Бога. Как только устроилась в общежитие института, сразу пришла повестка явиться к начальнику милиции. Я, конечно, тут же помчалась. Начальник милиции встретил меня неприветливо. «Хорошо, что пришла сама, хотя если бы не пришла, мы бы все равно разыскали. На вас у нас здесь все документы. Ставлю в известность, что вы не имеете права никуда выезжать из Горно-Алтайска. Мы за вами следим. Как только поступите в институт, возьмите справку от директора, что вы студентка, и придите сразу ко мне. Как дочь врага народа, каждую неделю вы должны отмечаться». Вышла от начальника милиции и решила перед экзаменами съездить в соседний Бийск, прогуляться. Когда мне еще выпадет такой шанс? Все сидят зубрят, готовятся к экзаменам, а я решила отдаться на милость Бога, продолжала его испытывать. Сдала я все экзамены, прошла по конкурсу, поступила в институт. Тут же обратилась к директору за справкой, что я теперь студентка Горно-Алтайского педагогического института. С этой справкой прибежала к начальнику милиции. От бега я так задыхалась, что даже говорить не могла. Он увидел меня задыхающейся, подошел и после того, как я протянула справку, успокоил меня и выдал мне паспорт. Хоть он был временный, на 6 месяцев, но все-таки паспорт. Первый документ после стольких лет ссылки. Так началась моя самостоятельная жизнь». Папа и мама, когда провожали меня на учебу, напутствовали мне. «Смотри, главное — иметь страх Божий. Помни, что Бог тебя видит, хотя нас рядом нет. Придет час, Господь явится за церковью и возьмет нас с земли. Не будешь с Богом — останешься и погибнешь навеки». Я была дочерью верующих родителей, но еще не получила возрождения. Христос еще не жил в моем сердце. В нашей семье дети молились, как только начинали говорить. И я тоже много молилась с детства, и силу молитвы узнала на собственном опыте. Во время голода в 1946 году, когда мы просили у Бога хлеба, Он слышал молитвы и отвечал. И в школе Он отвечал мне на молитвы. Однажды я никак не могла решить задачу по математике. Обратилась за помощью к папе,
а он убедил меня попросить содействия у Господа Иисуса Христа. Я помолилась и сидела над задачей до поздней ночи, но никак не могла решить. Однако ночью во сне кто-то будто продиктовал мне решение. Утром я встала, и все осталось в памяти. Учитель был очень удивлен способу, которым я решила задачу. Так что с детства я видела ответы на свои молитвы, но еще не имела внутреннего свидетельства, что я дитя Божье. Письма родным я посылала каждую неделю, а папа мне отвечал. Если ответ не приходил долго, я была печальная и тревожная. Студенты замечали и спрашивали: «Ты чего такая печальная? У тебя кто-то умер?» Как только придет письмо от родных, я радуюсь, что церковь еще на земле, что еще есть время для моего обращения. Студенты замечали перемену настроения и спрашивали: «Ты что, лотерейный билет выиграла? Что такая радостная?» Я ничего не отвечала. Тайну моей радости им не говорила, потому что не имела свидетельства в себе, что я Божье дитя, хотя читала Евангелие и молилась Богу. Так было постоянно. Я то радостная и веселая, то печальная и мрачная. Постепенно студенты заметили, что я не такая, как они. Они позволяли себе многое, будучи мирскими людьми, о чем и говорить стыдно. Я написала родителям, что в ужасе от того, какие люди меня окружают и что делается в общежитии. Папа сразу же написал мне, чтобы я искала жилье и уходила из общежития. Я так и сделала. В конце каникул после первого семестра, 28 марта 1956 года, перед самым отъездом, я рассказала родителям, что страдаю из-за отсутствия мира в сердце. Люди говорят, что я верующая, а я ни рыба, ни мясо. То есть я и не дитя Божье, и не мирская. Я сказала папе, что поеду в институт с Господом или с Ним. И тогда папа сказал: «Так в чем же дело? Прими Господа как личного Спасителя, покайся и веруй». Я согласилась. Папа прочитал из Библии, и мы все встали на колени и помолились. Папа молится, мама молится, две мои сестренки Люба и Катя молятся. А потом папа говорит: «Молись теперь ты». А я не могу открыть уста, хотя про себя плачу и молюсь, но уста как будто закрыты на замок. Папа опять стал молиться. Как пресвитер, работник Божий, он понимал, какая идет великая духовная борьба за душу. Он еще раз помолился за меня, а потом сказал: «Враг дьявол, оставь ее, она принадлежит Богу, и я именем Иисуса Христа запрещаю тебе ее держать». И начал благодарить и славить Бога. И тут я, перебив папину молитву, чего я раньше никогда не делала, воззвала к Господу. Я не знаю, что такое роды, но во время молитвы, когда я обратилась к Богу, я почувствовала, как будто откуда-то вырвалась. Хотя я воззвала к Богу, просила о прощении грехов, о Его милости, но мне стало еще тяжелее. Я сказала об этом папе. Он все понял и спрашивает: «Ты веришь в Иисуса Христа, что Он Сын Божий, что Он умер за твои грехи и воскрес для твоего оправдания?» Я ответила, что верю. Тогда он говорит: «Поблагодари Бога, что ты прощена ради Иисуса Христа. Воздай Ему славу и поверь, что это правда». Когда я поблагодарила Господа, прославила и Его за голгофский подвиг, за раны, страдания, за смерть и победоносное воскресение, внутри меня что-то произошло. Меня заполнила такая радость вечной жизни, что я не чувствовала под собой земли. Это был день моего духовного рождения. Примерно в 3 часа дня меня проводили в институт на второй семестр, но учиться мне не пришлось. Почему? Да потому что я не такая, как все студенты. Я была поставлена перед выбором — продолжать учебу или остаться верной Богу.
Второй семестр шел всего несколько дней, как ректор института вызвала меня к себе и спросила, правда ли, что я молюсь Богу. Я подтвердила. Тогда ректор сказала, «Выбирайте, институт или Бог. Вы будущий педагог. У вас ничего не может быть общего с верой в Бога». Выбор был сделан, и двери института для меня закрылись навсегда. От такой несправедливости я плакала, но понимала, что сделала правильный выбор. Я

Домой я везла журнал ЕХБ «Братский вестник», который был моим духовным хлебом на то время. А физического хлеба тогда было мало. Моей едой были пару кусочков хлеба и вода. И вот я лежу на второй полке, читаю проповеди в журнале, радуюсь и про себя благодарю Бога, что я Его дитя. Пассажиры, которые ехали со мной, стали переговариваться между собою. «Что с этой девчонкой? Полдня прошло, а она не завтракает и лежит». Ну, и начали меня упрашивать. «Спускайся, уже пора обедать, а ты еще не завтракала». Я спустилась, пошла умываться и потеряла в тамбуре сознание. Очнулась в вагоне на нижней полке. Пассажиры стали меня расспрашивать, когда я в последний раз кушала. Я ответила, что вчера. А они спрашивают: «Почему ты такая радостная? Почему улыбаешься? Голодная, а не грустишь?» «Как же мне не радоваться?» — ответила я. «Вчера я получила свидетельство, что родилась от Бога». Пассажиры покрутили пальцем у виска. Мол, девчонка с приветом, у нее не все дома. А я говорю: «Все у меня дома, и папа, и мама, и две сестренки». «Да ты ненормальная». «Да нет, теперь у меня все нормально, я имею вечную жизнь». «Откуда ты это знаешь?» «Ну, как откуда?» «Как зовут вашего папу?» «Иван». «Значит, вы Иванович, а я Ананьевна. Вот свидетельство о рождении. А 28 марта я родилась от Господа, приняла Христа как своего личного Спасителя. И вот свидетельство об этом. Когда я поблагодарила Богу по слову моего папы, то мое сердце наполнило радость, и эта радость меня поддерживает, хотя я и голодная». Так я всю дорогу рассказывала людям о Господе. Им было интересно. Они задавали много вопросов. Расспрашивали о семье. Я отвечала. В Новосибирске на пересадке один мужчина, удивившись, что у меня так много братьев и сестер, предложил меня удочерить. «Пойдем, жена моя будет очень рада». Конечно же, я не пошла. Были еще три пересадки. Путешествие оказалось трудным и голодным, потому что я экономила свои копейки. Наконец я приехала в Кохтла-Ярве. В 5 часов утра, когда все еще спали, я с сюрпризом явилась к сестре. Позвонила и постучала в дверь, а мне не открывали. Я говорю: «Ульяна, это я, Маша, твоя сестра, которая приехала из Алтайского края. Доказываю ей, что я от папы с мамой». От неожиданности она замешкалась, а когда наконец открыла дверь, Ульяна меня не узнала. И не мудрено, прошло 7 лет с тех пор, как мы расстались. Мне было тогда 12 лет, а теперь 19, совсем взрослая девушка. Уже потом, за завтраком, я рассказала сестре с мужем, что теперь должна жить в Эстонии, так как у меня есть паспорт, хотя и серый, выданный только на 6 месяцев. Так началась моя жизнь в этом регионе. Конечно, я сразу стала посещать церковь. После каждого собрания писала папе и маме письма. Рассказывала, о чем проповедовали, какие приводились примеры, делилась с ними духовным хлебом. Папа всегда отвечал мне на письма. В одном из собраний пресвитер предложил всем, кто хочет принять крещение, подать заявление. Я подала и сообщила об этом папе. А он в следующем письме спрашивает, почему я не посоветовалась с ним и заявила в церкви о желании принять крещение сама. Ведь дело Божье святое, надо об этом серьезно думать и молиться, чтобы не опозорить Господа и церковь. Ты в светской науке преуспевала, а духовное, Божье, это совсем другое. Нужно любить Господа всем сердцем, всей душой и благоговеть перед святым, живым и вездесущим Богом. Ничего нельзя предпринимать без молитвы, и без совета папы ничего не делай.
Сперва напиши папе, который молится за тебя. Читай Евангелие и молись, чтобы Бог от

открывал тебе свою волю. 23 июня 1956 года я приняла крещение и получила благословение через молитву с возложением рук служителей. От церкви вручили букет цветов и дали хорошее пожелание. Было очень много гостей из Нарвы, Ленинграда и Таллина. После поздравления всех пригласили на обед, где нам давали личные поздравления. Была такая радость, что я не чувствовала под ногами землю. Перед вечерним собранием меня захватила жуткая тоска, и я стала плакать. Друзья спрашивают, что случилось? Я ответила, что не знаю и что должна поехать домой. Одна из сестер отправилась со мной. Дома Ульяна подает мне письмо. «Читай скорее, что пишут мама с папой». А в письме папа поздравляет меня с крещением, вступлением в церковь и дает пожелание. «Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим Слово истины». 2 Тимофея 2:15. Я сразу написала ответ. «Папа, ты забыл, что я девушка, а не юноша. Пишешь пожелание, которое написано только для братьев». Тогда я не знала, что папы уже не было на земле. Господь его взял на небо 19 июня 1956 года, как раз в тот день, когда я прошла испытания в церкви перед крещением. Умер он насильственной смертью, 58 лет. Рассказывать подробно об этом не буду. Узнала я о смерти папы месяц спустя, и только тогда поняла причину ужасной тоски после крещения. Душа почувствовала, что папы нет. Позже я видела сон про папу, и пресвитер мне объяснил, что Господь его отозвал. А потом пришло и сообщение. Когда я узнала, что папы на земле нет, я стала поститься и молиться, чтобы Господь его воскресил. Я не могла представить себе жизни без него. Недели три я молилась, ложась и вставая со слезами. Сестра Ульяна спрашивала, почему я плачу, и говорила, «Неужели тебе плохо с нами?» Я ничего ей не говорила о своих переживаниях, зная ее тяжелую жизнь многодетной матери с больным мужем. Однажды я пришла с ночной смены. Дети были в школе, сестра с мужем на работе. Я снова стала плакать и молиться. «Господи, воскреси мне папу! Ты ведь можешь! Ты Бог всемогущий! Как Ты воскресил Лазаря, сделай это и с папой! Иначе как я буду жить дальше? Кто меня научит, как поститься, как молиться и как понимать правильно Священное Писание? У меня очень много духовных вопросов, очень много проблем». И вдруг я услышала ласковый, нежный, любвеобильный голос. Я посмотрела вокруг. В комнате никого не было, а голос говорил: «Что ты плачешь, дитя мое? Я твой отец. Какие у тебя вопросы?» Я продолжаю: «Господи, кто меня научит правильно молиться, поститься, понимать Слово Божье?» И Отец Небесный ласково отвечает: «Я твой папочка, я твой Отец Небесный, я тебя научу всему. Приходи ко мне со всеми проблемами, духовными, физическими и материальными, я тебе помогу». Не могу передать словами, что я пережила в то время, когда Бог заговорил со мной. Не могу даже объяснить, слышала ли я этот голос сердцем или физическими ушами, но это было необыкновенно приятно. Я не ощущала страха. Все было настолько чудесно, что я успокоилась и умиротворенная стала благодарить и славить Господа за утешение в скорби. С этого момента я говорила с Богом, как с любящим отцом. В первую очередь я просила научить меня поститься и молиться, как мой папа, потому что он был благословенным молитвенником, был служителем, замечательным проповедником. Господь исполнил свое обещание и чудесно отвечал мне на мои молитвы и открывал Священное Писание.

Терновый венок на голову положили, по иглам безжалостно палками били. В Иисусе Мессию народ не узнал, на злые насмешки солдатам отдал. Солдаты жестоко над ним издевались, безжалостно били, а также плевались. Колени свои перед ним преклоняли, царем иудейским его называли. И все это видела бедная мать, не в силах вступиться, не в силах сказать: «О, люди, очнитесь! Ведь только вчера кричали ему вы: «Осана, хвала!» Неужель забыли, как он исцелял? Из многих людей он бесов изгонял. Как вас он в пустыне не раз накормил, в Наине он сына вдовы воскресил. О, бедная женщина, бедная мать, какие же муки дано испытать! Своими глазами пришлось увидать, как сына казнила презлобная рать. И вспомнила в горе несчастная мать, как в храме когда-то пришлось услыхать слова, что ей старец седой предсказал, когда Иисуса на руки он взял. Пройдет много лет, и настанет тот день, когда ты увидишь, как смертная тень приблизится к сыну, что Бог тебе дал, и в сердце твое словно всунут кинжал. И вот все сбылося, распяли Христа, мучением конец, замолчали уста. Иосиф снял тело, во гроб положил и камнем большим вход в пещеру закрыл. Не может утешиться скорбная мать, в воскресное утро ей рано вставать. С подругами к гробу решила идти, для тела Христа ароматы нести. Вот к гробу тихонько все три подошли, но камня у входа они не нашли. Когда же в пещеру неслышно вошли, то в ужас от страха все трое пришли. Там юноша в белых одеждах сидел, спокойно на женщин пришедших смотрел. Хочу вам сказать очень добрую весть. Иисус Назарянин из гроба воскрес. Он выполнил волю Отца на земле. Ему был послушен во всем и везде. И ради людей принял муки креста. Ты только поверь и покайся, душа. И если послушными будем ему и будем любить Божий свет, а не тьму, через кровь, что с Голгофы стекала струей, он даст нам спасение, он даст нам покой.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И тот час, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». Лука 22 глава, 60 и 61 стих. Петра прервали, прервал сын. Симона Петра, когда он говорил, прерывали трижды: Отец, Сын и Святой Дух. В этих трех случаях есть уроки и для нас. Рассматриваемый сегодня отрывок говорит о чрезвычайно важном событии в жизни Петра, о котором он наверняка никогда не забывал и который стал для него поворотным моментом. Он трижды отрекся от Господа Иисуса. Эта история оказалась поучительной для его духовного роста, но она также поучительна и для нас. Если тот, кто был так предан Христу и так сильно любил Его, предал Его, будучи под давлением, будучи искушаем, то и мы можем. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть? 1 Коринфянам 10:12. Господь предупреждал Петра, что такое случится, что он, прежде чем пропоет петух, трижды отречется от него. Но было и его ободрение. «Я молился о тебе», ответом на что, увы, стали слова «Я готов». Эти два простых слова предзнаменовали падение Симона. Нет, он не был готов. И мы тоже не готовы, если не бодрствуем и не молимся. Именно в связи с этим Христос сказал: «Будь бодр! Дух бодр, плоть же немощна» Матфея 26:41. Петра, когда еще говорил он, прервало пение петуха, и чары самообмана улетучились. Он вспомнил слова Господа. Сын Бога использовал такое незначительное создание для того, чтобы напомнить Петру о своих словах. Как милостив Господь Иисус, который восстанавливает наши души!

все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Марка 11:24.

брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В настоящей радиобеседе мы продолжим нашу радиопередачу «Встречая будущее». В этой серии радиобесед мы смотрим с разных точек зрения на картину, рисуемого Библией, картину мира последних времен, когда наш век близится к закату. Вчера мы беседовали о Божьей программе по приведению в состояние единства Церкви. Сегодня и завтра мы будем беседовать о второй главной цели для Церкви – достижении душ. В предыдущих беседах на эту тему мы говорили о специфическом и отличительном признаке конца века, имеющего отношение к Церкви, а именно об излиянии позднего дождя Святого Духа. Будем помнить, что излияние Святого Духа на Церковь символизируется библейским пророчеством в виде дождепада на землю Израиля. Подобно тому, как дождь в Израиле падает в двух различных во времени дождепадах, первый дождь в начале зимы и последний в конце зимы, так исторически и Дух Святой будет излит на Церковь в двух его главных навещаниях. Первый дождь упал на Церковь Нового Завета, и второй дождь на Церковь в конце века. И это мое личное убеждение, что мы живем в период последнего дождя, что настоящее всемирного масштаба посещения Святым Духом Церкви является осуществлением пророчества Иоиля о том, что Бог пошлет своему народу ранний и поздний дождь. Дальше. Это первое сравнение духовного дождя с естественным дождем ведет прямо ко второму сравнению, сравнению целей, во имя которых каждый вид дождя посылается. В каждом случае конечной целью дождя в Божьей экономии есть жатва. Об этом говорится почти во всей Библии, что Бог говорит о ниспослании своему народу дождя, который связан прямо с урожаем. Итак, в случае с естественным дождем, логически, речь идет об естественном урожае, то есть собирании зерна с поля. Но в случае духовного урожая, в случае духовного дождя, логически мы думаем о духовном урожае. Что представляет собой этот урожай? Это собирание не зерна, но душ людей из той жатвы, которая кипит сегодня на полях всей земли. Это великое финальное собирание душ в Царство Божье через веру в Иисуса Христа и через служение Святого Духа. И как дождь производит свою работу, так что почва мира готова к этому последнему великому сбору этой последней жатвы. Я прочту место Священного Писания Нового Завета, которое объясняет эту мысль. Послание Иакова, 5 глава, 7 и 8 стихи. Читаю. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний». Это дословно то, что я сказал раньше в этой теме, что в экономике Божьей в земле Израиля жатва не придет, пока почва не получит этих двух дождей, раннего и позднего. И фермер, крестьянин, который стремится к жатве, во имя которой он работал так тяжело, знает, что должен быть терпеливым и должен ожидать до позднего дождя, до того, как он сможет собирать урожай. И дальше Иаков говорит о применении этого сравнения в послании Иакова, 5 главе, 8 стихе. Читаю. «Долго терпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Здесь для нас есть два очень важных урока. Как ранний, так и поздний дождь необходимы для урожая. Это верно в естественном плане, это также верно и в духовном плане.
великое конечное собирание душ в небесное царство не может осуществиться, пока мы не получим полного излияния позднего дождя Святого Духа на церковь по всей земле. Второй важной истиной есть то, что поздний дождь немедленно предупреждает приход Господа Иисуса Христа. В послании Иакова, 5 главе, 7 и 8 стихах, Иаков начинает и заканчивает возвращением Господа. Он говорит: «Долготерпите и вы, пришествие Господне приближается». Другими словами, в программе Божьей требуется первый дождь на первую церковь и последний дождь на церковь в период окончания века, чтобы приготовить жатву, и приход Господа имеет отношение к времени собирания жатвы. Иисус Христос сказал об этом во многих притчах. Например, в одной притче в Евангелии от Матфея, 13 главе, 39 стихе, Иисус говорит: «Жатва — это конец века». Есть так много мест в Священном Писании, которые указывают на одно и то же заключение. Первый дождь — это дождь на раннюю церковь, поздний дождь — это дождь на церковь в период окончания века. Дальше следует жатва, величайшее собирание душ в Царство Божье. И во время урожая — пришествие Господа. Есть другое место, имеющее такой же смысл. Это книга пророка Иеремии, 5 глава, 23 и 24 стих. Они говорят об Израиле и о времени пророка Иеремии. «А у народа сего сердце буйное и мятежное, они отступили и пошли, и не сказали в сердце своем: убоимся Господа Бога нашего, который дает нам дождь ранний и поздний в свое время, хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы». Вот почему Бог дает дождь, потому что без дождя жатва была бы невозможна. Это верно в плане естественном, а также и в духовном плане. Почему Бог изливает Святого Духа на всю церковь теперь, во исполнение пророчества? Потому что Он приберег для нас установленные недели жатвы. Для меня это наиболее ургентное послание. Жатва не является долгим периодом в любой земле. Это короткий период. Каждый крестьянин знает везде в мире, что когда созревает жатва, он или соберет, или потеряет. Это несколько коротких недель. Бог припас эти недели для церкви на земле сегодня, чтобы жатва была собрана. Это дело великой ургентности. Оно так фундаментально, что наши глаза должны быть открыты, и мы должны видеть обеспечение и программу Бога. Мы должны стать на сторону интересов Его цели. Но давайте продвинем тему жатвы немного дальше, давая ей очень практическое применение в ситуации мира сегодня. Наш мир сегодня сопоставлен со многими взрывами, внезапными, громадными. Я желаю назвать 4 вида взрыва, которые мы наблюдаем сегодня. Первый – это взрыв популяции. Популяция Земли растет в тревожном темпе. Я думаю, что уже население Земли насчитывает больше 4 миллиардов людей, и скоро будет 5 миллиардов. Второе. Взрыв путешествий. Способность человека путешествовать в любое место на Земле с невероятной быстротой в невероятно короткое время. Некто сказал, что путешествие больше не ограничено временем, но только деньгами. Третье. Взрыв связи, способ связи. Печатный пресс принес духовную революцию. Радио, телевизия, магнитофон и все другие модерные средства связи сегодня являются достоянием почти каждого человека. И четвертый взрыв – это духовный взрыв. Всемирно широкое излияние Святого Духа, несущее обновление, силу и победу Церкви Иисуса Христа.

www.patreon.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Всякую ветвь, приносящую плод, Он очищает, чтобы она приносила еще более плода. Иоанна 15:2. Ни одно растение не дает более верного изображения отношений между человеком и Богом, как виноградная лоза. Ни одно дерево не производит такого удивительного сочного плода, как она. И в то же самое время ни одно растение не имеет такой склонности давать дикие, ненужные отростки, как виноградная лоза. Ни одно растение не требует такого ухода,

такой частой беспощадной стрижки. Но зато и никакое другое не награждает так щедро за труд, как она. Спаситель определенно указывает на необходимость обрезать лозу и на прекрасный результат от такой обрезки. Это слово Христа объясняет нам необходимость страданий для верующих. Какие сокровища утешений таятся в этом Его слове в одни испытаний. Всякую ветвь, приносящую плод, Он очищает, чтобы она приносила еще более плода. Так сказал сам Христос.

Момент творения. Птичья школа. Всем известно, что обычно птицы очень хорошо заботятся о физических нуждах своего потомства. Но судя по тексту Священного Писания, это еще далеко не все их способности. И теперь это подтверждается научными доказательствами. Раньше считалось, что в основе поведения животных лежат инстинкты. Многие ученые придерживались мнения, что животные стоят на гораздо более низкой ступени эволюционной лестницы, чем люди. Теперь же выяснилось, что по крайней мере некоторые птицы, а скорее всего и большинство, учат своих птенцов исполнять характерную для вида песню. Недавно был проведен следующий эксперимент. Птенцы воловьей птицы спаривались с непевчими самками этого же вида, обитающими в другой части страны. Причем песня певчих воловьих птиц в этом регионе существенно отличалась. Вскоре молодые самцы полностью изменили свою песню и стали копировать песню птиц того региона страны, где ранее обитали самки. Хотя последние не проронили ни звука. Дальнейшие исследования показали, что самки обучали самцов своей песне лишь с помощью движений и прикосновений. Поистине, весьма утонченный способ общения. Становится ясно, гордыня побуждает человека утверждать, что слово его Творца содержит ошибки. Но гордыня – это атрибут не только неверующих. Гордыня была и у Адама, присуща она и каждому из нас. Именно поэтому нам так необходимо постоянное общение с Небесным Отцом, который даст нам несравненно больше, чем все людское знание. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

стыд греха. Кто сказал, что грешить не стыдно? Всякий грех окрашен стыдом, даже если его не видно и не знает о нем никто. Ты грешил вчера и сегодня, и греха своего стыдясь, шел ты против воли Господней, и тобой управлял мира князь. Враг тебе говорил: не страшно, кто узнает, что ты грешил, и душа соглашалась, отважно ко греху ты снова спешил. Совершал враг свою работу, ты был в цепких его руках. Но порою шептал тебе кто-то: то, что сделал ты, стыд и страх. Приходили бессонные ночи, принося сердцу муку и боль. Помнил ты то, что помнить не хочешь, и всплывали грехи пред тобой. Ты читал знакомые строки, становилось жарко в груди, и стыдом загорались щеки. Хорошо, что ты был один. Память четко грехи хранила, для чего-то их берегла. Несмываемые чернила записали так много зла. Отвратительное наследство! Как стыдилась твоя душа! От грехов никуда не деться, невозможно от них сбежать. Закопать их или в море бросить не получится все равно. День за днем сердце тяжесть носит, и тебе нужно только одно. Место есть для грехов такое, где оставить их можешь ты. Есть один, кто своей рукою от грехов тебя может спасти. Он за каждый твой грех совершенный ко кресту был гвоздями прибит. Он висел на кресте обнаженным, чтобы грех мог быть Богом забыт. Ты не знаешь о Божьем Сыне? Три креста на Голгофе и кровь. Тот, который посередине, это место твоих грехов. Кто сказал, что грешить не страшно? Посмотри, как ужасен грех. Каплей крови кричит он каждой, там, где Бог принял смерть со всех. Все, чего ты стыдишься ныне на кресте, подними свой взор. Тот, который посередине, на себя принял твой позор. Видишь, вот Иисус, Сын Божий, в этот лик прекрасный. Всмотрись, от грехов Он спасти тебя может, только ты у креста склонись.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас в продолжение нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа в эфир выйдет передача по заявкам радиослушателей «Встреча друзей».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения автобиографии Чарльза Финея. Пастор Первой Пресвитерианской Церкви в Ауборне доктор Лансинг приехал в Ютику, чтобы увидеть пробуждение, и настоятельно просил меня какое-то время потрудиться вместе с ним. Летом 1826 года я выполнил его просьбу. Вскоре после приезда в Ауборн я обнаружил, что некоторые профессора теологической семинарии этого города противились пробуждению. К тому же значительное число служителей восточных штатов вели с ними переписку, выражая негативное отношение к пробуждению. До моего приезда в Ауборн я не осознавал, с каким противлением мне придется столкнуться со стороны служителей, не знавших меня лично и попавших под влияние ложной информации о моем служении. Но вскоре я узнал о системе шпионажа, созданной объединением служителей церквей для того, чтобы препятствовать мне и предотвратить распространение пробуждения, которое происходило благодаря моим трудам. Приблизительно в то же время мне передали слова мистера Нелтона, который сказал, что я не могу поехать дальше на восток, так как все церкви Новой Англии для меня закрыты. Мистер Нелтон выступил в Ауборне против распространения пробуждения. Мне также попало в руки письмо доктора Бичера, в котором он призывал мистера Нелтона мужественно оказать сопротивление мне и пробуждению в Центральном Нью-Йорке. Он обещал, что когда соберутся служители Новой Англии, они все поддержат его оппозицию. Но сейчас я вернусь к рассказу о том, что происходило в Ауборне. По приезде, как я уже упоминал, я был удивлен тем, сколь развита была система шпионажа. Мистер Фрост из Уайтбера узнавал о многих подобных фактах и рассказывал мне. Я никогда не говорил об этом публично, и если мне не изменяет память, в личных разговорах тоже не упоминал. Но все отдавал в молитве Богу. Каждый день я искренне нуждался в Божьем водительстве и просил Его показать мне тот путь, по которому должен идти, оказать мне милость, чтобы я мог пережить бурю. Никогда не забуду того ощущения, которое однажды пережил. Господь показал в видении то, что ждет меня впереди. Когда я молился, Он приблизился ко мне настолько, что моя плоть буквально задрожала. Я содрогался с головы до ног, ощущая присутствие Божье. Сначала мне показалось, что я был на вершине горы Синай и слышал раскаты грома, а затем в присутствии креста Христова. Я не помню, чтобы еще когда-то в своей жизни находился в таком трепетном и благоговейном состоянии перед Богом. Но вместо того, чтобы, испугавшись, бежать от Него, я приближался все ближе и ближе к Богу. Его присутствие наполнило меня невыразимым благоговением и трепетом. Я находился в глубоком смирении, и Господь наполнил меня твердой верой в то, что Он будет со мною, поддержит, и никакое сопротивление не остановит меня. Мне ничего не нужно предпринимать в отношении козней, которые строили мне, а продолжать свой труд и ожидать избавления от Господа. Я никогда не смогу передать того ощущения Божьего присутствия и всего, что произошло между Богом и моей душой. Это наполнило меня абсолютным спокойствием, избавило от подозрительности и наделило меня самыми добрыми чувствами к братьям, которые в заблуждении объединились против меня. Пришла уверенность, что все закончится хорошо, просто нужно довериться Богу и продолжать свой труд. И когда поднималась буря и противление увеличивалось, я ни на минуту не сомневался в том, чем все закончится.
Меня никогда это не беспокоило, и я не просыпался с мыслью об этом. На первый взгляд, казалось, будто все церкви были готовы объединиться, чтобы не допустить меня к себе на кафедру. Они были настолько обмануты, что не видели другого выхода, как объединиться против меня, и, как они выражались, низложить его. Но Бог заверил меня, что им это не удастся. Отрывок из 20 главы книги пророка Иеремии постоянно звучал в моем разуме с великой силой. Там говорится следующее: «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог, и я каждый день в посмеянии. Всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я: не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих. И я истомился, удерживая его, и не мог. Ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг. Заявите, — говорили они, — и мы сделаем донос. Все, жившие со мною в мире, сторожат со мною, не споткнусь ли я. Может быть, говорят они, попадется, и мы одолеем его и отмстим ему. Но со мною Господь, как сильный ратоборец. Поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют, сильно посрамятся, потому что поступали неразумно. Посрамление будет вечное, никогда не забудется. Господи сил! Ты испытываешь праведного и видишь внутренность и сердце. Да увижу я мщение Твое над ними, ибо Тебе верил я дело мое. Иеремии 27:12. Я не хочу сказать, что этот отрывок буквально описывал то, что происходило в моей жизни, или выражал мои чувства. Но в нем было столько сходства с моей ситуацией, что я часто находил в этом тексте поддержку для своей души. Господь не позволил противлению повлиять на меня. Могу честно сказать, что, насколько помню, я никогда не желал зла ни мистеру Нелтону, ни доктору Бичеру, ни кому-либо еще, противящемуся моему труду. Несмотря на то отношение, которое выражали некоторые богословы Аубурна, Господь проводил свою работу и там. У мистера Лансинга был большой приход, значительную часть которого составляла интеллигенция. Пробуждение быстро распространилось среди людей и обрело силу. Именно в то время доктор С. из Аубурна, который до сих пор проживает там, обрел великое благословение для своей души и стал заново рожденным человеком. Когда мы приехали туда, доктор С. был старейшиной пресвитерианской церкви. Из-за маловерия его деятельность была неэффективной. Однако вскоре на него сошло глубокое осознание греховности. Томления души довели его до отчаяния. Так продолжалось несколько недель, пока однажды вечером на молитвенном собрании его чувства не взяли над ним верх, и он упал на пол. Затем Господь открыл его глаза на реальность спасения во Христе. Это случилось сразу после того, как я покинул Аубурн и отправился трудиться в Трою, штат Нью-Йорк. Вскоре и доктор С. приехал туда. Когда я его увидел, он воскликнул: «Брат Финей, они похоронили Спасителя, но Христос воскрес!» Доктор С. чудесным образом получил крещение Святым Духом, и с того момента его всегда видели радующимся. В результате неодобрения моих трудов многими служителями в Аубурне возникло сильное противление со стороны первых лиц этого города.
но Дух Господень в обильной мере сошел на людей, и работа продолжалась. Я помню, однажды в воскресенье на утреннем служении в своей проповеди обратил внимание на то, как некоторые мужья препятствуют своим семьям и мешают им получить спасение. Я очень ярко описал один подобный случай и сказал: «Возможно, если бы я был близко знаком с вами, то мог бы назвать конкретно имена тех людей, которые так себя ведут в своих семьях». В тот момент один прихожанин закричал: «Назовите меня!» Затем он опустил голову на спинку переднего сиденья и задрожал всем телом, глубоко переживая в душе. Оказалось, что именно так он вел себя по отношению к своей семье. И в то утро поступал точно так, как я говорил об этом в проповеди. Крик «Назовите меня!» вырвался неожиданно сам по себе. И этот человек не мог ничего с этим поделать. Но, боюсь, он никогда так и не отдал свое сердце Господу. А в Абурне проживал один шляпных дел мастер по имени Экс. Его жена была христианкой, а он — универсалистом и противником пробуждения. Его враждебное отношение к пробуждению дошло до того, что он запретил жене посещать собрания. Несколько вечеров подряд она оставалась дома. Однажды вечером, когда за полчаса до начала богослужения прозвенел колокольчик, миссис Экс, очень переживавшая за состояние своего мужа, решила уединиться в молитве и полчаса изливала душу Богу. Она рассказывала ему, как ведет себя ее муж, не позволяя ей посещать собрания. В своей молитве она пережила особое единение с Богом. Когда раздался звон колокола, возвещающий о начале богослужения, она вышла из комнаты и в гостиной увидела мужа, который вернулся из магазина. Он спросил ее, хотела бы она пойти на собрание, и если да, то он пойдет вместе с нею. Позже он мне рассказал, что в тот вечер решил пойти в церковь для того, чтобы, критически послушав проповедь, укрепиться в своем мнении. Или, по крайней мере, найти что-то, над чем можно было бы посмеяться. Когда он предложил жене пойти вместе с ним, она удивилась, но согласилась, и они вместе пошли на служение. В то время, конечно, я ничего об этом не знал. Целый день я был настолько занят посещениями и общением с новообращенными, что даже не имел времени подумать о теме проповеди. Текст из Писания лег мне на душу только в начале собрания. Это были слова человека, одержимого нечистым духом, который кричал: «Оставь нас в покое!» Я взял эти слова за основу и начал проповедовать, пытаясь показать поведение тех грешников, которые хотят, чтобы их оставили в покое и не хотят иметь ничего общего со Христом. С Божьей помощью в доступной форме я образно донес до слушающих то, что так поступают и сейчас некоторые люди. Во время проповеди один человек упал со своего места прямо возле прохода и ужасно закричал. Всеми присутствующими овладел благоговейный трепет. Крик этого человека был настолько сильным, что пришлось прервать проповедь. Попросив людей остаться на местах, я направился к тому человеку, чтобы поговорить с ним. Это был мистер Экс, о котором я только что упоминал. Дух Господень так сильно обличил его в грехе, что он не мог усидеть на месте. Когда я подошел к нему, он рыдал, словно ребенок, исповедуя свои грехи и обвиняя себя в ужасном поведении. Мне удалось сказать ему несколько слов, на которые он почти не обратил внимания. Им завладел Дух Божий, поэтому я больше не стал ничего ему говорить. Все знали этого человека. Его плач и всхлипывания были слышны по всему помещению.
Какое-то время я стоял спокойно, стараясь понять, смогу ли продолжить проповедь. Но его рыдание было таким громким, что это оказалось невозможным. Никогда не забуду выражение лица его жены, когда она гладила его по голове, склоненной на ее колени. Ее лицо сияло великой радостью и торжеством, которое невозможно выразить словами. Мы помолились, а затем распустили собрание. Несколько человек отвели мистера Экс домой. Сразу же после этого он попросил привести его товарищей, с которыми высмеивал Божью работу. Он не мог успокоиться, пока не рассказал им о своих переживаниях. И делал это он с сокрушенным сердцем. Он был настолько подавлен, что несколько дней не мог выйти из дома, но посылал за своими друзьями, которых желал видеть, чтобы рассказать им о пережитом и убедить их спасаться от грядущего гнева. Как только он оправился после случившегося, сразу же взялся за дело Божье, являя собою образец смирения и простоты. Проявив себя очень ревностным тружеником, он вскоре стал диаконом и сделал очень много полезного. Его покаяние было настолько явным и сильным, а результаты труда столь заметны, что все это заставило замолчать оппозицию. В городе было несколько богатых людей, которые противились доктору Лансингу и мне. После того, как я уехал, они объединились и создали новую конгрегацию. В то время большинство из них были необращенными людьми. Пусть читатель имеет это в виду, потому что в надлежащее время я упомяну о результатах этого противостояния, о формировании новой конгрегации и о последующем обращении почти каждого из наших противников. Находясь в Абурне, я иногда проповедовал в соседних селениях. Пробуждение это распространялось также и дальше, за пределы тех селений. Вскоре после моего приезда в Абурн произошло одно поразительное событие, о котором я должен кратко рассказать. Мы с женой были гостями пастора церкви, доктора Лансинга. Церковь настолько слилась с миром, что неверующие люди обвиняли ее членов в том, что они идут в первых рядах поклонников моды, изысканных нарядов и всего мирского. Поэтому в своих проповедях я призывал церковь к реформации и пробуждению. В одно из воскресений проповедовал об отношении церкви к миру, и это слово очень глубоко коснулось сердец людей. В конце своего обращения я, как всегда, попросил пастора помолиться. Он был настолько впечатлен проповедью, что вместо обычной молитвы коротко, но очень искренне обратился к церкви, поддержав мою позицию. Вдруг в зале поднялся один человек и осторожно, но ясно сказал: «Мистер Лансинг, я не поверю сказанному вами, пока вы носите манжетную рубашку и золотое кольцо, пока ваша жена и дочери одеваются в самую модную одежду». Казалось, это чуть не убило доктора Лансинга. Он ничего не ответил, но склонился над кафедрой и зарыдал. Он рыдал, как ребенок. Почти все опустили головы, и многие тоже зарыдали. Если не учитывать всхлипываний и вздохов, то можно сказать, что в здании воцарилась тишина. Я подождал несколько минут, но поскольку доктор Лансинг находился в прежнем состоянии, встал, кратко помолился и распустил собрание. Я возвращался домой с дорогим мне пастором, который получил сегодня душевную рану. Когда вся его семья вернулась из церкви, он снял кольцо. Это было тонкое кольцо, которое вряд ли могло привлечь внимание. Затем
Доктор Лассинг сказал, что когда умирала его первая жена, она сняла это кольцо и надела на его палец с просьбой, чтобы он носил его ради нее. Он так и сделал, не подумав, что это может стать кому-то камнем преткновения. О яркой рубашке он сказал, что носил такую одежду с детства и не считал это неприличным. На самом деле он даже не помнил, когда начал носить такие рубашки, поэтому не задумывался об этом. «Но, — сказал он, — если это является соблазном, я не буду носить подобной одежды». Он был прекрасным христианином и замечательным пастором. Почти сразу после этого события церковь открыто раскаялась в отступничестве и потере христианского духа. Соответственно, был составлен документ, в котором выражалось полное исповедание. Этот документ был предоставлен на утверждение церкви, а также прочитан вслух. Во время чтения многие плакали. С этого момента наша работа пошла с большой силой. Исповедание звучало из глубины сердец. В нем не было обмана.

произошли очень необычные и интересные события. Я еще расскажу об этом. Дорогие друзья, продолжение автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время.

Христиане не принадлежат этому миру, как не принадлежат иностранные подданные государству, в котором временно проживают. И действительно, мы с вами являемся жителями другой страны, небесной. Наши имена записаны там, где наш Отец, наши братья и сестры и наше наследие. Воистину, наш дом на небесах. Современную церковь можно сравнить с израильтянами, которые были уведены в плен в Вавилон. Их домом, их родиной по-прежнему оставалась земля обетованная, несмотря на то, что много лет они прожили среди иноземцев. Однако, когда настало время возвращаться домой, многие из них настолько прониклись культурой Вавилона, что не захотели покидать его. Когда Господь говорит нам, что настала пора отправляться на небеса, многие изо всех сил стремятся избежать этого. Как будто ничего худшего и представить себе не могут. Так происходит потому, что этот мир стал для них всем. Вот почему всегда мы должны помнить о том, что наше истинное место жительства на небесах.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю. 425-296-7829 или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

Слова внутри. Они во мне зависли. Мой мозг к такому явно не привык. На волю вновь бастуя рвутся мысли, но связки в отпуск выгнали язык. Я заболела, голос потеряла. Молчу и силу слов сильней ценю. О, сколько лишних слов я не сказала, а сколько лишних слов не говорю. Молчу неделю, две и три, и верю, что Бог не зря мне это время дал. Язык — недооцененные двери, уста — недооцененный портал. Ты знаешь, есть слова, что исцеляют, как оживляющая чистая вода —

что от земли приподнимают и изменяют жизни навсегда. А есть слова, что воскрешают веру, дарующие шанс любой мечте, меняющие в корне атмосферу, включающие солнце в темноте. А есть слова, как газы выхлопные, проникнут в кровь, не избежишь проблем. От них порою даже самые родные друг другу вдруг становятся никем. Ты знаешь, есть слова острее лезвий. Их невозможно просто так забыть. И их уже не выбросишь из песни, да и назад нельзя их проглотить. Они мешают жить и будят ночью, и разъедают, словно кислота. Они как будто душу рвут на клочья, а эхо их звучит через года. Слова. Мы так легко даем им волю. Они летят, меняя этот мир. То искривляют все взрывной волною, то ободряют, придавая сил. Уста при нас опаснее, чем ружья. На них запрета нет и сейфов нет. Но мы за них, и это помнить нужно, дадим однажды Господу ответ.

все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Марка 11:24.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели Радио МВ. От всего сердца приветствую каждого из вас на волнах нашего радио. В эфире программа «По заявкам радиослушателей. Встреча друзей». И у микрофона с вами я, Олеся. Очень рада новой встрече с вами и благодарю Господа за возможность вновь провести этот час вместе с вами. Где бы вы сейчас ни находились, дома, в дороге, на работе или в кругу семьи, пусть Господь благословит каждого из вас и наполнит ваше сердце своим миром. Наша программа – это возможность сказать самые добрые слова тем, кто дорог вашему сердцу. Поздравьте родных с днем рождения, юбилеем, передайте теплый привет друзьям, поблагодарите близких или подарите им любимую христианскую песню. Особенно если вы знаете, что ваши дорогие друзья, родные слушают Радио МВ прямо сейчас. Для них это может стать приятной неожиданностью и добрым благословением. Напомню наши контакты, как вы можете оставить свою заявку, позвонить, написать смс-сообщение или же сообщение в чате WhatsApp. Всегда можно по номеру 425-296-78-29. 425-296-78-29. Отправить только смс-сообщение можно на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Как всегда, вы можете оставлять свои заявки на нашем веб-сайт radiomv.com, пишите в чате под прямой трансляцией на YouTube или же воспользуйтесь приложением Radio MV. Там также очень просто отправить смс-сообщение или же сделать звонок. Мы с удовольствием озвучим ваши заявки в этом прямом эфире, передадим приветы и исполним музыкальные пожелания. Пусть этот эфир подарит каждому христианское ободрение и еще раз напомнит нам о том, как важно говорить друг другу слова поддержки, любви и благодарности. Ну а нашу сегодняшнюю программу начнем с теплого привета, который передает Александр Алиферчик. Он желает передать приветы дорогим сестрам Марии и Али Вакульчик, которые проживают в городе Сакраменто, и также Лидии Вакульчик, она проживает в Беларуси. Дорогие сестры, пусть Господь благословляет вас, укрепляет в вере, поддерживает во всех обстоятельствах и наполняет ваши сердца своим божественным миром. Несмотря на расстояние, пусть всегда согревает сердце то, что во Христе мы остаемся близкими друг другу. А в ободрение для вас Александр просит поставить песню «Вселенная затихла в ожидании». Пусть эта песня станет добрым благословением не только для Марии, Аллы и Лидии, но и для каждого, кто сейчас вместе с нами на волнах Радио МВ. С нее начинаем нашу сегодняшнюю программу. Слушаем песню «Вселенная затихла в ожидании» в исполнении группы «Крылья веры».

Только что в нашем эфире по просьбе Александра Алиферчик прозвучала песня «Вселенная затихла в ожидании». Мы действительно живем в ожидании нашего Господа, и пусть посреди повседневных забот наши сердца не теряют этого ожидания, а наша вера остается живой. Дорогие друзья, напоминаю, что вы слушаете прямой эфир программы по заявкам радиослушателей «Встреча друзей» на волнах Радио МВИ. И если вы только что присоединились к нашему эфиру и хотите поздравить родных, близких, передать кому-то теплый привет или просто заказать любимую христианскую песню, присылайте свои заявки, и мы их обязательно постараемся озвучить в течение этого часа. Напомню наши контакты: позвонить, написать смс-сообщение или сообщение в чате WhatsApp – всегда можно по номеру 425-296-78-29. Отправить смс-сообщение на номер 919-283-98-68. Заявки можно оставить на нашем веб-сайт radiomv.com. Пишите в чате под прямой трансляцией на YouTube, если вы с нами там, или же воспользуйтесь приложением Radio MV. Ну а мы продолжаем нашу программу и озвучу следующую заявку. У нас это поздравление. Желаем поздравить нашего дорогого зятя Владика Мельник и его брата-близнеца, служителя и пастора Романа Мельник. Божьего благословения для Божьего труда. Пусть сила Духа Святого и Его водительство наполняют вас и руководят вами в труде во славу Божью. Пусть Господь благословляет ваши дома, поставит свою ограду и защиту, благословит вас на работе и даст во всем успех, да исполнит желание сердца вашего. На память оставляем стих из Священного Писания, книга пророка Исаии, 40 глава, 31 стих. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». И также благословляем стихами из Священного Писания, книга «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя! Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир!» Вас, Владик и Роман, поздравляют родители и все родные и желают, чтобы в музыкальный подарок прозвучала песня «Паси овец моих непринужденно». Мы также вас, братья, Владик и Роман, поздравляем с днем рождения. Пусть Господь обильно благословит вас, ваши семьи и ваше служение. И прямо сейчас по просьбе родных для вас в подарок прозвучит песня «Паси овец моих непринужденно».

Друзья, мы продолжаем наш прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что у нас в эфире прозвучала песня в подарок для именинников Владика и Романа Мельник. А далее к нам поступило музыкальное пожелание. Украинская церковь из города Чаттануга, штат Теннесси, будет праздновать День благодарения Господу за Его милость, заботу и благословение. В преддверии этого праздника они просят поставить песню «У нас сегодня день подяки». С радостью исполняю эту просьбу. Пусть Господь благословит ваше предстоящее служение, и сердце каждого, кто придет в Дом Божий, будет наполнено искренней благодарностью Господу за все, что Он посылает в вашу жизнь. Для вашей церкви и всех радиослушателей звучит песня в исполнении группы «Джерело».

Друзья, только что у нас в эфире прозвучала музыкальная композиция для Украинской церкви из города Чаттануга. А далее озвучу следующее поздравление, которое отправляется в Россию, в Слобода Большая Орловка. Это особенно теплое семейное поздравление. 16 марта свой день рождения отмечает дорогая Катя Гончар. И сегодня самые сердечные слова для вас передает вся ваша большая и любящая семья. Дорогая наша, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Мы благодарим Господа за тебя, за твою жизнь, за твое сердце и за все то добро и любовь, которое ты даришь своей семье. Ты очень дорога каждому из нас. Мы любим тебя, ценим и молимся о тебе. Пусть Господь изольет на твою жизнь дожди обильных своих благословений, укрепит духовные и физические силы и будет твоей поддержкой во всякое время. Пусть в каждом дне будет место для счастья, мира, радости и Божьей благодати. Пусть Господь слышит твои молитвы, утешает сердце, когда бывает нелегко, обновляет силы и помогает с надеждой смотреть вперед. А когда ты будешь оглядываться назад, пусть всегда будет за что благодарить Бога и говорить: «До сего места помог нам Господь». И на память хочется оставить прекрасное Божье обетование. Псалом 137, стих 8. «Господь совершит за меня милость Твоя, Господи, вовек». Пусть твоя жизнь продолжает расцветать под Божьей благодатью, а добрые семена, которые ты посеяла в сердца своих детей и внуков, приносят прекрасные плоды. Дорогая наша, будь благословенна и хранима Господом. Пусть Он подарит тебе еще много добрых лет рядом с теми, кого ты любишь и кто так сильно любит тебя. С большой любовью вас поздравляют родные из США, также муж Паша, дорогие

дети Юля, Антон и Артем, а также драгоценные внуки Витя, Ульяночка, Мишенька, Аленушка и Алиночка. С днем рождения, дорогая наша, да благословит Господь и сохранит во все дни твоей жизни. Очень любим и ценим. Присоединяюсь к этим словам поздравлений. Поздравляю вас, тетя Катя, с днем вашего рождения. Пусть наш любящий Господь благословит вас и вашу прекрасную семью. И следующая песня «Держи меня, Господь» в исполнении Аллы Чепиковой прозвучит для вас в подарок и в ободрение.

нас в эфире прозвучала песня «Держи меня, Господь» в исполнении Аллы Чепиковой в подарок для Кати Гончар. А далее озвучу следующее поздравление. Оно отправляется в город Такома. 11 сентября свой прекрасный юбилей, 45 лет, отметила Оксана Тадырашко. С большой любовью вас поздравляют Лия Тадырашко, Аленышка и Дашенька. Дорогая Оксана, от всего сердца поздравляем тебя с 45-летием. Прежде всего, благодарим Господа за твою жизнь, за твое доброе сердце и за тот труд, который ты вместе с мужем Олегом совершаешь в церкви. Пусть Господь видит все, что делается для Него, укрепляет ваши руки и дает новые силы продолжать служить Ему с радостью и любовью. Желаем тебе крепкого здоровья, мира в сердце, Божьей мудрости и благодати в каждом дне. Пусть Господь отвечает на твои молитвы, поддерживает в трудные минуты и дарит много поводов радоваться Его милости. Пусть Бог особенно благословит вашу семью, тебя, Олега, и вашу доченьку Софию. Пусть ваш дом будет местом любви, мира и молитвы, а Господь хранит вас, ведет своей рукой и остается центром вашей семьи. И в этот юбилей хочется оставить тебе прекрасные слова из Священного Писания. Псалом 19, стих 5. «Да даст тебе Господь по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит». Дорогая Оксана, с юбилеем тебя! Пусть впереди будет еще много лет жизни, наполненных Божьей милостью, Его присутствием и плодотворным служением. Пусть Господь воздает за каждый труд, совершенный для Него, хранит твою семью и помогает во всем оставаться верной Ему. Будь благословенна и хранима Господом. С любовью, молитвами и самыми сердечными пожеланиями вас поздравляют Лия, Аленушка и Дашенька. Также для вас, Оксана, у нас есть еще одно поздравление. С любовью вас поздравляет семья Русу. Дорогая наша доченька Оксаночка, сердечно поздравляем тебя с днем рождения. Для нас ты всегда остаешься нашей дорогой доченькой, за которую мы благодарим Господа и о которой молимся. Желаем тебе крепкого здоровья, мира, радости и Божьей помощи во всем. Пусть Господь хранит тебя и твою семью, благословляет ваш дом и ваше служение, дает силы и мудрость в каждом дне. Пусть рядом всегда будут любящие люди, а сердце будет наполнено благодарностью Господу за все, что Он уже совершил, и доверием Ему во всем, что еще впереди. На память оставляем тебе слова из Священного Писания, Псалом 22, стих 6. «Благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей». С днем рождения тебя, наша дорогая Оксана! Мы любим тебя и желаем тебе еще многих добрых и благословенных лет под Божьей защитой. С большой любовью, семья Русу! Мы также вас, Оксана, сердечно поздравляем с днем вашего рождения, с юбилеем. Пусть Господь обильно благословит вас, вашу семью и исполнит эти добрые слова пожеланий, которые были оставлены для вас, вашими родными. И в подарок для вас прозвучит песня в исполнении Елены Ваймер «С днем рождения, 45-летием».

Только что у нас в программе прозвучала песня «В подарок для именинницы Оксаны Тадырашко». А следующее поздравление у нас отправляется в город Шарлотт, штат Северная Каролина. Поздравляю моего дорогого и любимого мужа Виталия Демидович с днем рождения. Спасибо Господу за заботливого и любящего мужа, любящего меня, Господу, Господа и всю нашу семью. Пусть Бог благословляет его и надалее, хранит и ведет по жизни. На память оставляем слова из Священного Писания, книга «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». С любовью вас, Виталий, поздравляют ваша жена, дети и внуки. И просьба вашей супруги, чтобы в подарок для вас, Виталий, прозвучала песня «Для меня в целом мире тебя лучше нет» в исполнении семьи Гульчуков. С днем рождения вас, Виталий, пусть Господь обильно благословит вас и всю вашу семью. Следующая песня звучит для вас в подарок по просьбе вашей жены.

Друзья, мы продолжаем прямую трансляцию программы «Встреча друзей». У нас в эфире прозвучала песня «В подарок для Виталия Демидович». А далее в продолжении программы озвучу следующее поздравление. Желаю поздравить с днем рождения мою дорогую сестру Таню Митарчук. Она проживает в Лос-Анджелес. Свой день рождения она отмечала 10 сентября. Я благодарна Богу за добрую, отзывчивую сестру-христианку, за то, что она рядом, и мы можем разделять все радости и печали. Пусть Господь обильно благословит ее и весь ее дом. Хотим пожелать ей, чтобы благословения Господни обогащали и печали не приносили. Пусть Господь и дальше хранит тебя, Таня, укрепляет в вере, дает силы и мудрости, отвечает на молитвы и наполняет сердце своим миром. Пусть твоя любовь к Господу не угасает, а твоя доброта и отзывчивость еще долгие годы согревают тех, кто находится рядом с тобой. На память оставляем стих из Священного Писания, Псалом 144, стих 19. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Дорогая Таня, с днем рождения! Пусть Господь исполнит доброе желание твоего сердца, благословит каждый твой путь и сохранит тебя и весь твой дом в своей любви и благодати. С любовью вас поздравляет семья сестры Галины. Мы также присоединяемся к этому поздравлению. Таня, с днем рождения вас! Будьте благословенны и хранимы Господом. И прямо сейчас для вас в подарок прозвучит песня «С днем рождения тебя» в исполнении Ланы Демко.

друзья, только что у нас в эфире прозвучала песня «В подарок для именинницы Тани Митарчук». А далее, продолжая программу, озвучу следующее поздравление. Оно звучит в честь особенного и прекрасного юбилея. Сегодня, 15 сентября, свое 90-летие отмечает Валентина Иовна Бадрак. С большой любовью и уважением вас поздравляют родные Виктор и Инна Ефимовы, и также Наташа Овсянка. Дорогая наша тетя Валя, Валентина Иовна, сердечно поздравляем вас с юбилеем 90-летия. Благодарим Бога за вас, за вашу доброту, сердечность, заботу и любовь. Желаем вам обильных Божьих благословений, крепкого здоровья, а также мира, радости и благополучия вам и всем вашим родным. Пусть Бог хранит вас в годы старости, поддерживая тело, душу, дух. И в каждом дне причины даст для радости, свет доброты в глазах, чтоб не потух. Дай Бог вам верой видеть вечность чудную, держась за руку своего Отца. Пусть ободряет то, что вечность близится, та цель, к которой вы все годы шли. Желаем от души благополучия, Бог пронесет сквозь старость, сохранит. Пошлет лишь только доброе и лучшее, на предстоящий год благословит. Также на память для вас оставляем прекрасные слова из 91-го псалма с 14 по 16 стихи. «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Дорогая Валентина, 90 лет – это особая Божья милость. Пусть Господь, который был с вами на протяжении всех прожитых лет, и дальше остается вашей силой, утешением и крепкой надеждой. Пусть любовь детей, внуков, родных и близких согревает ваше сердце, а каждый новый день будет еще одной возможностью благодарить Господа за Его верность и милость. С 90-летним юбилеем вас! Будьте благословенны и хранимы Господом! В музыкальный подарок для вас, Валентина, оставляется псалом «Душа моя ожидает Господа» в исполнении Дарины Кочанжи. Мы также вас, сестра Валентина, поздравляем с днем вашего рождения, с такой прекрасной датой, с 90-летием. Пусть Господь укрепляет вас надалее и обильно благословляет. Следующая песня прозвучит для вас.

друзья, только что у нас в эфире прозвучала песня «В подарок для Валентины и Овны Бодрак». А далее озвучу еще одно поздравление. Мы хотим от всего сердца поздравить дорогого мужа, папу, дедушку и прадедушку Ивана Корца с днем его рождения. Дорогой наш Иван, желаем тебе обильных Божьих благословений, крепкого здоровья, духовных и физических сил. Пусть Господь хранит тебя, поддерживает и воздает за твой неустанный труд, как дома для своей семьи, так и в церкви, в служении Господу. Мы благодарим Бога за тебя, за твои заботливые руки, за любовь к семье, за верность и готовность трудиться. Пусть Господь еще многие годы дает тебе силы быть благословением для родных и для церкви. На память хочется оставить слова из Священного Писания. Псалом 28, стих 11. «Господь даст силу народу своему, Господь благословит народ свой миром». Пусть Божий мир наполняет твое сердце, Его рука ведет тебя дальше по жизни, а рядом всегда будут любящие тебя дети, внуки, правнуки и все дорогие твоему сердцу люди. С днем рождения! Будь благословен и храним Господом еще многие добрые годы! Мы также вас, Иван, поздравляем с днем вашего рождения. Да благословит Господь обильно вас и вашу семью. И следующая песня «С днем рождения» прозвучит для вас в подарок.

нас в эфире прозвучала песня «В подарок для Ивана Корца». А далее озвучу еще два поздравления. Первое звучит для дорогих родителей Анатолия и Натальи Белецких, которые отмечают прекрасную дату – 35 лет семейной жизни. С большой любовью вас поздравляют ваши дети. Дорогие наши родители, от всей души поздравляем вас с юбилеем вашей семейной жизни. 35 лет вместе – это большая и прекрасная история любви, терпения, взаимной поддержки и верности. Вы прошли вместе столько лет, разделяя радости и трудности. И для нас вы являетесь большим примером настоящей семьи. От всего сердца желаем вам прожить вместе еще как минимум столько же – в любви, согласии и взаимопонимании. Пусть Господь всегда будет рядом с вами, хранит вашу семью и помогает вам оставаться верными Богу и друг другу. Мы безгранично вас любим. На память оставляем прекрасные слова из Священного Писания. Книга Екклезиаста, 4 глава, с 9 по 12 стихи. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка втрое скрученная не скоро порвется». Дорогие Анатолий и Наталья, пусть Господь, который помог вам пройти эти 35 лет рука об руку, ведет вас вместе и дальше. Пусть Господь хранит ваш дом, укрепляет вашу любовь и дарит вам еще много добрых лет, чтобы вместе радоваться детям, внукам и всем благословениям, которые Он посылает в вашу жизнь. С 35-летием вашей семьи! Будьте благословенны и хранимы Господом! Просьба ваших детей, чтобы для вас в подарок Анатолий и Наталья прозвучала песня в исполнении группы «Белые крылья», «Когда любовь объединяет». Прежде чем для вас прозвучит эта песня, я озвучу еще одно поздравление. Оно прозвучит для Виталия и Алены Коновальчук. Они отмечают прекрасную дату – 38 лет совместной жизни. Дорогие Виталий и Алена, от всего сердца поздравляем вас с 38-летием вашей семейной жизни. Живите долго и счастливо. Пусть Божья милость пребывает над вами еще многие годы, а Господь хранит ваш дом, вашу семью и все, что дорого вашим сердцам. Пусть любовь, которая когда-то соединила вас, с годами становится только крепче. Желаем вам здоровья, мира, взаимопонимания и еще многих счастливых лет рядом друг с другом. И на память хочется оставить слова из Священного Писания, послание Колоссянам, 3 глава, 14 стих. «А над всем этим облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». С юбилеем совместной жизни! Пусть Господь и дальше ведет вас вместе, благословляет каждый Новый год вашей семейной жизни и наполняет ваш дом своим миром и благодатью. С любовью и уважением вас поздравляют Василий и Инна. Мы также желаем присоединиться к этим словам поздравлений Виталий и Алена Коновальчук и также семья Анатолия и Натальи Белецких. Поздравляем вас с юбилеем вашей семейной жизни. Пусть Господь благословляет ваши семьи, дарует ответ на ваши молитвы. Желаем вам счастья, любви и взаимопонимания на дальнейшие годы жизни. А в подарок для вас прозвучит следующая музыкальная композиция в исполнении группы «Белые крылья».

уважаемые радиослушатели, подошло время к завершению нашего времени в программе «Встреча друзей». Спасибо всем, кто был сегодня с нами, участвовал в этом прямом эфире. И прежде чем я попрощаюсь, озвучу последнюю заявку на сегодня. Это поздравление у нас отправляется в Украину, где 10 сентября свой первый маленький юбилей, пятилетие, отмечала Лилия Марковец. Дорогая Лилечка, поздравляем тебя с днем рождения, с пятилетием. Желаем тебе расти здоровой, радостной и счастливой девочкой. Пусть Господь хранит тебя, окружает своей любовью и благословляет каждый день твоей жизни. На память оставляем слова из Священного Писания. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. С пятилетием, расти на радость родным и во славу Господа. С любовью тебя поздравляют папа Миша, мама Инна и братики Даниил и Ваня. Прямо сейчас для тебя, Лиля, в подарок прозвучит песня «Говори спасибо» в исполнении группы «Арфочки». Мы также тебя поздравляем, Лиля, с днем твоего рождения, Божьих благословений тебе и всего самого прекрасного в твоей жизни. Ну а я на этом прощаюсь с вами, дорогие слушатели. Спасибо за это время, что вы провели вместе с нами. Пусть Господь благословит и хранит каждого из вас. Оставайтесь с Господом и на волнах радио МВ.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Зависть. Нет зависти черной, нет зависти белой. В полоску нет зависти, зависть не зебра. Но зависть — коварный невидимый зверь, стремится проникнуть в закрытую дверь. И лапою гладит тебя по плечу и шепчет: «Я тоже такого хочу. Мне нужно того же, что есть у других, способностей или вещей дорогих. Все это, конечно же, мне пригодится. Но я не хочу, как другие, трудиться. От зависти, друг мой, спасайся трудом. И зависть тогда не проникнет в твой дом. Ни зависть, ни жадность тебя не найдут, когда получаешь награду за труд».

Рав спасает разведчиков. После смерти Моисея Господь сказал Иисусу Навину: «Моисей, раб мой, умер. Итак, ты встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею. Никто не устоит перед тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою, не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Только будь тверд и очень мужественен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, чтобы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Все ближе и ближе подходили израильтяне к земле Ханаанской, и вскоре им предстояло вступить в борьбу с ее нечестивыми жителями. Уже показали стены большого укрепленного города Иерихона. Иисус Навин послал двух израильтян в этот город в разведку. Придя туда, соглядатаи, то есть разведчики, остановились ночевать в доме женщины по имени Раав. Кто-то сообщил Иерихонскому царю, что в город пришли разведчики из израильского стана и остановились в доме Раавы, и царь приказал слугам пойти и взять их. Но Раав слышала о чудесах, которые сотворил Бог для израильтян, и верила, что Господь даст им Иерихон, так как он лежит в обетованной земле. Поэтому с верою в Бога она укрыла пришедших соглядатаев и сказала царским слугам, что они вечером ушли от нее. Тогда слуги погнались за ними по дороге, ведущей из Иерихона к Иордану. Когда же наступила ночь, Раав спустила израильтян по веревке через окно своего дома, находящегося в городской стене. Она велела им идти на гору и скрываться там 3 дня, чтобы не встретить слуг, которые погнались за ними.

пути к Иерихону израильскому народу предстояло перейти через реку Иордан. Иисус Навин сказал людям, что Бог обещает им безопасный переход через реку и победу над семью народами. Он приказал священникам, несущим ковчег Завета Божия, войти в воду Иордана. Лишь только священники вошли в реку, как текущая вода остановилась и стала стеною. Тогда весь израильский народ стал переходить Иордан по сухому дну. Во время их перехода священники стояли посередине иссохшей реки, держа в руках ковчег Завета. С того места, где они стояли, Иисус Навин велел 12 человекам взять 12 камней в память об этом чуде. Когда весь народ перешел Иордан, Господь сказал Иисусу Навину: «Прикажи священникам, несущим ковчег Завета, выйти из Иордана». Священники вышли из реки, и вода вновь потекла по своему руслу. 12 камней, взятых из Иордана, Иисус Навин поставил в месте, называемом Галгал, и сказал израильтянам: «Когда спросят дети ваши о значении этих камней, то вы ответьте: Израиль перешел через Иордан по суше, ибо Господь Бог ваш иссушил воды Иордана для вас так же, как Он сделал с Черным морем, чтобы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и чтобы вы боялись Господа Бога вашего во все дни».

Взятие Иерихона. Когда израильтяне подошли к Иерихону, иерихонский царь приказал запереть все ворота города. Но Господь сказал Иисусу Навину: «Вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города все, способные к войне, и обходите город однажды в день. И это дело 6 дней. И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных перед ковчегом. А в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ войдет в город». Израильтяне поступили так, как сказал Господь, и в 7-й день стены города обрушились, когда затрубили трубы и воскликнул народ. Двое соглядатаев, которые приходили раньше на разведку в Иерихон, обещали спасти Раав и ее родственников за то, что она укрыла их от преследователей. Они велели ей привязать червленную веревку к окну во время взятия Иерихона. Раав сделала это, и они спасли ее вместе со всеми родными. После этого город Иерихон был сожжен.

Сражение с амореями. Однажды произошла большая битва израильтян с их врагами амореями. Случилось так, что сражение затянулось, и над полем битвы начали сгущаться сумерки. Но в темноте нельзя было сражаться. И Иисус Навин помолился Господу, чтобы солнце не зашло и чтобы продлился день. Он сказал перед израильтянами: «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна над долиною Авиалонскою». Бог услышал его просьбу, и в тот день ночная мгла не спустилась на землю. Не было подобного дня ни прежде, ни после него, когда Господь так слышал и отвечал на просьбу человеческую. Ибо в этот день сам Бог сражался за свой народ. После окончания битвы войско Иисуса Навина возвратилось в свой стан, одержав победу. Перед битвой Господь сказал Навину: «Не бойся их врагов, ибо Я предал их в руки Твои, и никто из них не устоит перед лицом Твоим». Еще Бог сказал Иисусу Навину слова, которые Он также говорит каждому верующему в Него: «Вот Я повелеваю тебе, будь тверд и мужественен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь».

Есть источник жизни в имени Христа. Всем живущим в мире возвестим, друзья. Есть в нем утешение для души бальзам. Есть в нем подкрепление слабеньким сердцам. И надежда с верой тоже в Боге есть. И любовь святая, и благая честь. От грехов прощение, чудная заря. Время дорогое, не растать зря. Бьет источник этот, где живет Господь, для того, кто верой побеждает плоть. Из того источник жизни потечет, кто слова Христовы во спасении пьет.

0: Вечер. В просторном зале семьи Куликовых стало шумно. После ужина все пришли сюда на домашнее собрание. Саша с Витей сели на диван, Лена в кресло, поджав под себя ноги, Света на стул. Маша и Костик забрались к папе на колени. В этот вечер папа был дома. Для детей это праздник. Они любили слушать отца, рассказывающего интересные истории. Последней в зал вошла мама, и дети притихли. Все ждали, что расскажет папа. Но он не торопился. Он обвел всех серьезным взглядом, потом, добродушно улыбнувшись, сказал: «Вчера у нас в церкви было членское собрание. Вы хотите знать, о чем мы там говорили?»
1: «Ну и вопрос. Такого еще не было, чтобы папа или мама рассказывали детям, о чем рассуждают на членских собраниях». Дети переглянулись и посмотрели отцу в глаза. И только малыши, перебивая друг друга, зашумели: «Папа, расскажи! Папа, расскажи!»
0: «Слушайте внимательно», – начал отец.
1: «Наша церковь получила срочное сообщение, что в Грузии люди сильно голодают». «Папа, а где находится Грузия? Это далеко от нас?» – спросила Лена.
0: Она училась во втором классе и еще не знала, где находится такая страна.
1: «Да, это далеко. Если от нас ехать туда на поезде, понадобится 4 дня и 4 ночи. Я сейчас покажу вам карту».
0: Отец взял с полки атлас и, открыв его, показал.
1: «Вот здесь Каспийское море, вот Черное море, а вот Грузия». «Папа, а почему там голод?» – спросила Света.
2: «В Грузии уже долгое время идет война», – серьезно продолжал отец. «А там, где война, всегда несчастье, горе и беды. Дети теряют родителей, родители детей. Денег нет, в магазинах ничего не продают, пищу негде взять, и потому люди голодают. Некоторые даже умирают от голода. Многие выкапывают корни разных растений, рвут траву и едят. Дома там разбомбили, и люди вынуждены скитаться, где придется. В Грузии живут наши братья и сестры со своими детками. Они тоже бедствуют. Вот мы вчера на членском собрании и рассуждали о том, как помочь им. Хотя мы живем и не богато, у нас все же есть все необходимое. На собрании все согласились с тем, что каждая семья может принять участие в нуждах наших братьев и сестер. Вы хотите помочь деткам в Грузии?»
3: «Конечно, хотим!»
0: «Хорошо, давайте подумаем, чем мы можем помочь».
1: «Я отдам свою куклу», — быстро сообразила Маша. «А я новую машинку», — не задумываясь, серьезно сказал Костик.
3: «А я свое самое красивое платье», — добавила Лена.
1: «Это, конечно, очень хорошо, что вы готовы жертвовать свои вещи и игрушки», — стал объяснять папа. «Но от этого дети сыты не будут. Они не просят у мамы куклу или машинку, они просят хотя бы маленький кусочек хлеба. Я думаю, что мы должны послать туда деньги, чтобы христиане могли купить какую-нибудь пищу. Это самая лучшая помощь. Но у нас нет лишних денег, дети. И поэтому я предлагаю вот что. Целый месяц мы не будем покупать для себя ни фрукты, ни печенья, ни конфеты, ни мяса, ни игрушки, а только хлеб. Сэкономленные деньги мы передадим в Грузию. Вы согласны?»
3: «Да!» – в один голос закричали дети.
1: «А вы не будете просить? Мама, свари нам пельмени! Мама, испеки торт! Папа, хотим яблоки!»
3: «Нет, нет, не будем просить!» – заверили дети.
1: «Вот и хорошо, значит, договорились. Целый месяц мы ничего не будем покупать, кроме хлеба».
0: Детям это предложение показалось таким заманчивым и интересным, что они готовы были целый год собирать деньги для голодных. Они плохо представляли себе, что значит много дней не есть ни печенья, ни фруктов, ни мяса. «Я рад, дети, что мы все вместе можем исполнять Слово Божье. Библия учит нас, чтобы мы делили с голодными хлеб свой. Поделиться – значит дать свое тому, кто нуждается. Когда мы слышим, что наши братья и сестры голодают, мы должны помогать им, а не просто охать, удивляться или плакать.
2: Бог хочет, чтобы мы проявляли свою любовь и внимание к ближним на деле. Это нелегко, дети. Отдавать свое, да еще лучшее – это жертва. Вы почувствуете это скоро, когда захотите что-нибудь вкусное. Но не забывайте, что мы служим Богу, и наши жертвы приятны Ему. Затем родители и дети помолились за голодающих в Грузии, поблагодарили за свой насущный хлеб, что они не голодают и могут даже оказать помощь нуждающимся. Через несколько дней папа уехал на благовестие в другой город и пробыл там 2 недели. Он сильно соскучился за детьми и, когда возвращался домой, решил привезти им какой-нибудь гостинец. Папа зашел в магазин и, увидев красивый крупный виноград, купил его. Лучшего гостинца и не придумаешь, тем более, что в их местности виноград – величайшая редкость. Предвкушая радость встречи с семьей, папа поехал домой. Шумно и восторженно встретили дети отца. Когда радостные чувства немного улеглись, он достал из сумки пакет с виноградом. Крупные желто-зеленые ягоды заманчиво блестели, но дети, на удивление, не кинулись к столу. Они застыли в какой-то нерешительности и с удивлением смотрели то на виноград, то на отца. Молчание нарушила 6-летняя Маша.
4: «Папа, мы же договорились целый месяц ничего не покупать. Месяц еще не прошел».
2: «Не забыли», – обрадовался отец. «Слава Господу!» «Я не забыл наш договор», – улыбнулся отец и обнял Машу. «Я очень рад, что вы так близко восприняли горе незнакомых вам деток и взрослых и захотели принять участие в пожертвовании. Виноград я купил на деньги, которые подарили вам дедушка с бабушкой. Они еще передавали вам сердечный привет. Так что наши деньги остались целыми, и мы на следующей неделе отправим их в Грузию».

Как хорошо на небе, где ангелы живут, Творцу вселенной служат и радостно поют. Хочу, мой Спаситель, туда, где ты живешь, прими меня в обитель, когда за мной придешь. Дай, Боже, мне стремление всегда послушно быть, чтоб больше огорчения тебе не причинить.

Хочу познакомить вас с одним мальчиком. Зовут его Руслан. Он очень вежливый, красивый, чистенько одетый, туфли начищенные. Но я не уверена, что вы хотите с ним знакомиться. Он идет в школу. И тут открывается окошко, и оттуда спрашивают: «Руслан, подойди, пожалуйста». Он подошел, и дядя Петя ему говорит: «Ты не мог бы письмо отнести на почту?» А Руслан говорит: «Конечно, с удовольствием». Он говорит: «А ты не опоздаешь в школу?» «Да нет, это 2 минуты, мне просто пробежать немножко туда-сюда, и все, и я брошу письмо». И дядя Петя говорит своей сестре: «Какой мальчик, такой вежливый, такой хороший, словно ему доставляет удовольствие всем делать приятное. Очень вежливый». И все о нем были такого же мнения. «Но я вам должна что-то рассказать. 5 минут назад, когда он собирался выходить из дома, мама его попросила: «Русланчик, сбегай, пожалуйста, наверх, возьми письмо и занеси на почту». «Мама, ну я уже опаздываю, я же опоздаю в школу, это полквартала аж целых идти». Она говорит: «Ну ладно, ладно, не надо, не ходи, я другой раз отнесу его, я не хочу, чтобы ты в школу опаздывал». И он пошел. Но когда попросил дядя Петя, тут был другой разговор. И вы, возможно, его спросите: «Руслан, а ты что, маму свою не любишь?» О, как бы он сразу рассердился и покраснел, и глаза бы загорелись. «Как не люблю? Да моя мама самая лучшая в мире!» «Русланчик, а почему же ты ее не послушал, не отнес письмо?» «Так это ж только мама». «А как вы? Не знаете таких мальчиков, которые так же поступают? На людях они такие хорошие, послушные, вежливые. А если мама с папой что-то попросят, они совсем-совсем другие. А ведь в Слове Божьем написано: почитай отца и мать, и будет тебе благо». Ребятки, всегда, всегда старайтесь угождать всем, потому что так учит Иисус Христос. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь друг к другу».